0: Представитель Кремля также заявил, что вооруженные силы России не наносили удары по всем целям подряд на Украине. Действия российской армии активизировались после того, как Киев сам открыл ящик Пандоры, сказал Песков. По его словам, Киеву становится тяжелее день ото дня. Ранее Владимир Путин заявил, что ответ России на украинские атаки оказался весьма значимым для тех, кто открыл ящик Пандоры. Президент подчеркнул, что Киев открыл ящик Пандоры, когда начал наносить удары по гражданским объектам России. Подразделения группировки российских войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения, формирование противника и расширяют внешнюю зону контроля. В результате активных действий под контроль российских войск перешел населенный пункт Черняков Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузова Харьковской области. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка и Приколотная Харьковской области. А также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районах населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Пресечены попытки противника прорваться из кольца окружения в районах населенных пунктов Слезнева и Гогина Харьковской области. За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 боевиков и наземный роботизированный комплекс. Корейская народная армия провела совместное учение подразделений дальнобойной артиллерии и ракетных войск с применением стратегических крылатых и тактических баллистических ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Карелии. Учения состоялись 12 сентября. В них участвовали подразделения 5 артиллерийских и ракетных соединений. Были также задействованы ударные беспилотники и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. На этой неделе в центральную Россию придет бабье лето. В столичном регионе воздух может прогреться до плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Есть все предпосылки для того, чтобы наша небесная канцелярия обеспечила и жителей Центральной России, да и, собственно говоря, южных регионов нашей страны классическим бабьим летом, который, кстати говоря, по народным приметам как раз и приходится на середину сентября. И, в общем, будет радовать нас очень стабильными параметрами атмосферы. То есть это ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. Это очень комфортно. Период. Я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
0: На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Спорт. Студия Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3-0. Отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари и Никита Масалыга. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Эммануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкона забил мяч в свои ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл «Магнитогорский Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральски. «Нефтехимик» победил «Адмирал» 2-1. Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Уральский рубеж» в Челябинской области. Второе место в генеральной классификации занял другой экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Богдана Каримова. Третьим стал Юрий Найман из команды «Урал-Мотоспорт». Сармат Теблоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Теблоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщин чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Игрок сборной России и Курского «Динамо» Ольга Фролкина перенесла операцию на ахилловом сухожилии. По предварительной информации, Ольга пропустит около 2 месяцев. Фролкина является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3 на 3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Екатеринбурге плюс 13, плюс 15, облачно, временами пройдет дождь. В Иркутске плюс 18, плюс 20, малооблачно, без осадков. В Казани плюс 16, плюс 18, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 18, плюс 20. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
3: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
4: Консерватники!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, зрители и слушатели программы «Консерватники» в эфире «Радио России». В студии Андрей Афанасьев, Роман Антоновский. Мы вам очень рады.
6: Да, добрый день, давно мы не были в прямом эфире, и вот, наконец-то, вы можете не только нас послушать, но и нами полюбоваться. И, естественно, возрождается наш с вами интерактив, вы можете любые новости, любые наши изречения комментировать, задавать вопросы, самые интересные мы зачитаем и на них ответим. Пишите в любой доступный вам мессенджер по телефону 925-222-9992.
5: Да, надеемся на ваши умные или колкие комментарии. Мы вас любим, нам приятно с вами проводить эти воскресные вечера, поэтому давайте-ка тоже поднажмите. Мы приехали поработать. Поработайте немножко и вы, входите уже в режим рабочей недели. Начать хочется с такой хорошей, очень правильной, на самом деле глубокой новости. 12 сентября у нас был важный праздник. Он скорее церковный, но я бы его все-таки отнес к категории даже церковно-государственных, потому что это день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского, день памяти перенесения его мощей. И личность уникальная, и опыт уникальный, и нам необходимы сейчас примеры. Они вообще всегда необходимы. Плохо, что мы долгое время без них жили, без них как-то пытались обойтись. Вот потому изобрели в те дебри, из которых сейчас все мужественно и, в принципе, успешно прорываемся. Ром, что для тебя, вот кто для тебя святой благоверный князь Александр Невский?
6: Ну, безусловно, это один из основателей, наверное, нашего государства, потому что без его грамотной дипломатии, без его побед, наверное, не было бы и Руси, потому что чем он очень важен? Вот у нас на общемосковском крестном ходе несли частичку мощей Дмитрия Донского, который положил как раз начало освобождения от Орды. А Александр Невский фактически в противоборстве с Западом, как сейчас у нас происходит на Украине, он не дал Россию окатоличить, да, потому что, в принципе, он грамотно оценил масштаб угроз, потому что он осознал, что невозможно воевать тогдашней Руси на два фронта одновременно, и с Ордой на востоке, и на западе со шведами и немцами. Но он понял, что если с Ордой у него может быть вассалитет, просто вассальные отношения, то наступление западных оккупантов грозит именно оккупацией и окатоличиванием Руси. Наверное, если бы Александр Невский не выиграл свои сражения против шведов и немцев, то, скорее всего, русских бы не было. В лучшем случае мы были бы типа поляков, католики, славяне, а в худшем нас бы просто германизировали, как восточных немцев, которые, по сути, являются германизированными славянами, чью идентичность просто стерли.
5: Это так. И Александр Невский – это пример талантливого человека, который, ну, действительно талантлив во всем. Великий воин, да, безусловно, в 21 год разбил шведов, шведский спецназ, который высадился там, на Неве, где сейчас стоит Александра Невская лавра. И куда, собственно, Петр и перенес мощи благоверного князя Александра из Владимира в Питер. Петра очень часто представляют как
6: безбожника какого-то, да.
5: Безбожника, материалиста, прогрессиста. Но при этом он прекрасно понимал, в чем источник победы. Победа куется в первую очередь в духовном пространстве. И готовясь сражаться с сильнейшей на тот момент армией Европы шведами, он символически призвал на помощь того, кто тех самых шведов бил еще в 13 веке, за 5 веков до самого Петра. И мы уверены, что помощь и заступничество благоверного князя Александра Невского обеспечило ей победу в Невской битве и позволило построить нашу прекрасную Северную Пальмиру, Северную имперскую столицу Санкт-Петербург, в которой прошел накануне масштабнейший крестный ход. Скажи, пожалуйста, Ром, ты следил ли за ним? Сколько там было человек?
6: Я следил за ним, да. Официальная оценка МВД 90 тысяч человек. В прошлом году официальная оценка, опять же, от МВД была 70 тысяч человек. Но вполне возможно, что вышло более 100 тысяч, потому что иногда мы видим, что официальные оценки немного занижаются. И, в принципе, более 100 тысяч человек на улицах Петербурга, с учетом того, что там в два раза больше живет, в два раза меньше живет народу, меньше, чем в Москве, это действительно большая цифра. Вот, опять были красочные колонны. Вот, посмотрел, опять же, это был такой крестный ход общенародный. Были подростки, дети, пенсионеры, студенты, школьники, правопатриотические организации. Кого только не было, было очень красиво. Вот, я там даже один из роликов с этого хода выложила в одну вражескую западную соцсеть, и она там, в принципе, неплохо завирусилась, там собрала достаточно много просмотров, в том числе восхищенно это комментировали иностранцы.
5: Очень хорошо, да, и даже учитывая, что у нас традиционно занижают число пришедших на крестный ход, даже официальная цифра в более чем 90 тысяч, считаю, 100 тысяч человек, это огромная цифра для города Санкт-Петербурга. Молодцы наши братья в северной столице. Замечательно, здорово показали, что Русь жива, как говорил сам благоверный князь Александр Невский. Знаешь, вообще Александр Невский – это такой наш князь под горой. Это замечательный фольклорный бродячий так называемый сюжет, то есть сюжет, который переходит из одного народного эпоса в другой. Некий герой, некий исторический персонаж, который почил, уже отошел в мир иной, но народ его настолько чтит и любит, что вот рождается о нем такая легенда, ставшая былью, что в трудные периоды истории этого народа этот герой приходит на помощь. И помогает. Это вот легенда о короле Артуре, это Фридрих Барбаросса у немцев, это и нардский эпос, вот «Спящие богатыри». У нас, среди прочих, у нас множество князей под горой, воинов под горой, но вот Александр Невский стоит особняком, и действительно, вот в самые тяжелые моменты нашей истории он явственно появляются. Во-первых, есть огромное количество исторических летописных свидетельств о том, что видели наши воины, сражавшиеся 100, 200, 300 лет спустя смерти Александра Невского, его в центре боя, что он появлялся и буквально помогал, поддерживал, сражался плечом к плечу с нашими воинами в критические моменты истории. Петр, который буквально призвал себе на помощь Александра Невского, сам как царь возглавил церемонию перенесения мощей из Владимира в Санкт-Петербург благоверного князя Александра Невского, сделал абсолютно то же самое. Александр I, Александр II и Александр III все напрямую связаны с благоверным князем Александром Невским,

0: Так, и мы должны понимать, что Александр Невский – это единственный орден, который был во всех трех наших эпохах. Это был орден Российской империи, это был орден Советского периода, и сейчас у нас тоже есть государственная награда – орден Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. Имя России не случайно, по-моему, в 2012 году, когда проходило это голосование, именно его люди назвали именем России. И вот в день его памяти в Петербурге проходит такое масштабное, жизнеутверждающее, духоподъемное событие.
1: И хоть у нас это в повестке нет, но я отмечу, что такие масштабные крестные ходы проходят не только в двух столицах, в Москве и в Петербурге, что на этой неделе был еще крестный ход «Дорога к явлению в Листе». Казалось бы, преимущественно буддийский регион Калмыкия, но там у них тоже прошел крестный ход во главе тоже с Батухайсиковым, с главой Калмыкии. Посвящен он был тем, что 80 лет назад, в 46-м году, местному жителю явился Иисус Христос. Была написана икона с чудодейственными свойствами. И вот 17 километров крестный ход «Дорога к явлению» тоже собирает огромное количество верующих со всей Калмыкии и соседних регионов.
0: Мы с тобой должны также, Роман, обсудить, и как москвичи, безусловно, прошедший в минувшие выходные 6 сентября большой общегородской московский крестный ход. К нам подключится к этому разговору Александр Дюков, историк, замечательный, блестящий публицист. Я не знаю, слышит ли он сейчас нас или нет. Александр Шедевич. Скоро его коллеги, наши редакторы, подключат Александра Дюкова. Вот. А пока, Ром, твое мнение, почему так много людей, почему так много критиков сделали все возможное для того, чтобы как-то очернить это абсолютно светлое, дружественное событие? Мне подсказывают, что Александр Дюков с нами.
1: И придержи, он ответит на этот вопрос.
0: Придержи мысль, да. Александр, мы вас приветствуем. Вот два больших масштабных события в двух наших столицах. 6 сентября общегородской московский крестный ход, 12 сентября в Петербурге Невский крестный ход. Как ни крути, сотни тысяч людей, сколько бы там ни занижали эти цифры, но почему такая критика со стороны тех, кого когда-то мы считали лидерами общественного мнения?
2: Ну, с одной стороны, мы должны понимать, что люди, которые, как правило, комментируют крестный ход, они комментируют его не как духовное событие, которым он, вне всякого сомнения, является, а как событие, скорее, политическое. Вот если мы посмотрим на то, как комментировали московский крестный ход, то мы увидим там слова «мобилизационный потенциал Русской Православной Церкви». Да? Мы увидим там рассказы про то, что якобы туда свозили из приходов людей и так далее. То есть люди совершенно искренне, на самом деле, просто не могут понять то, чем является на самом деле крестный ход. Они не могут понять, что это духовное явление, что люди приходят туда не по разнарядке, что люди приходят туда не исходя из соображений какой-то мобилизации политической или военной, а приходят по соображениям веры. Вот это они не понимают от слова совсем. Прежде всего, наши либералы, так называемые. А с другой стороны, конечно, мы видим, что в данном случае их гложет совершенно нехорошее чувство, и это чувство зависти. На протяжении достаточно долгого времени, когда пытались провести именно политическую мобилизацию, вывести как можно больше людей на улицы в знак протеста против действующей власти, они клали на это большие усилия, и у них не получалось. И тут они видят, что действительно массы народа, огромные массы народа и в Москве, и в Петербурге, и в других городах совершенно добровольно, без всяких усилий выходят на крестный ход. Их это раздражает. Точно так же, как их раздражал бессмертный полк.

0: вот эта масса народа, которая идет и несет портреты наших воинов, да, вспоминает этих воинов. Вот для них это тоже был такой же острый нож, как и крестные ходы. Ну, что можно сказать? А в данном случае эти люди, конечно, демонстрируют прежде всего свою определенную ущербность, потому что совершенно не понимают, о чем говорят, и пытаются поэтому сказать гадость.
1: Как вообще вы сами оцениваете реакцию общества, вот народа? Почему люди туда идут? Вот зачем люди туда идут? Понятное дело, что в первую очередь крестный ход – это молитвенное шествие. Но вот все же, что заставляет современного обывателя, живущего в крупных городах, мегаполисах мирового уровня, Москве и Санкт-Петербурге, прийти в таком количестве на такое мероприятие?
0: Ну, во-первых, это чувство общности, которое на самом деле очень важно для людей. Мы не должны сейчас как-то упускать из виду, что если мы зайдем, ну, на самом деле, в любой храм, причем не только на великие праздники, но и на обычные богослужения, мы увидим там достаточно большое количество народу, причем далеко не только пожилого возраста, как было, допустим, ну, лет 15 назад. Да? То есть у нас идет определенное и достаточно интенсивное воцерковление населения, и для людей это важно. Опять-таки, никто никого не гонит в храм, люди приходят туда добровольно. А почему они приходят? Потому что они таким образом приобщаются к тем вещам, которые являются лично для них важными и лично для них необходимыми. Точно так же и крестный ход. Это, с одной стороны, действительно молитвенное, в данном случае, шествие. С другой стороны, это и ощущение, что называется, чувство локтя. Люди видят, что они не одни, что точно так же, как они чувствуют, думают, делают множество других людей, с которыми они, в принципе, а в обычной жизни, может быть, или не сталкиваются, или не опознают их как своих. А когда человек приходит на крестный ход, он смотрит по сторонам и видит, сколько же прекрасных людей разного возраста, разного пола, совершенно разных социальных категорий. И все эти люди, они имеют с ним общую веру, да, они такие же православные, такие же русские, и это же прекрасно. Люди приходят в том числе и для того, чтобы увидеть людей, которые такие же, как они.
1: Александр, вот что бы вы порекомендовали людям, являющимся лидерами общественного мнения? Вот у нас кто-то сейчас пытается претендовать на какие-то посты, и, скажем так, выборные, да, кто-то мечтает о том, чтобы что-то из себя представлять. Вот нужно ли вообще человеку, который претендует на что-то в нашем обществе, как-то публично заявлять о том, что он разделяет такие ценности?
0: Ну, понимаете, невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Или, да, конечно, можно быть враждебным обществом, в котором ты живешь, но тогда ты занимаешь совершенно определенную четкую позицию. Ну, про позицию врага этого общества. Ну, понимаете, в нашем обществе есть множество различных взглядов, они уживаются между собой, множество различных подходов к тому, как мы описываем наш окружающий мир. Но есть и что-то базовое. Ну, совершенно абсурдно, на мой взгляд, человеку, который живет в России, который э, человеку, да. который живет в России, человеку, который является или хочет быть лидером общественного мнения в России, не замечать, ну, на самом деле, важные массовые события, которые собирают сотни тысяч людей. Еще страннее смотреть на эти события, на крестный ход или на бессмертный полк и говорить, ой, это что-то неправильное, это не то, что нужно, а вот я знаю, что нужно. Нельзя жить с нелюбовью к своим родным людям, которые нас окружают, к своему народу. Невозможно презирать веру народа, к которому ты себя причисляешь. Ну, поэтому для меня, конечно, очень странно, что некоторые политики, некоторые лидеры общественного мнения у нас вот как-то пытаются либо замести под ковер, либо сделать вид, что ничего не происходит, либо сказать какую-нибудь гадость, походя про крестный ход в Москве. Для меня это удивительно. Для меня это демонстрация нелюбви к своей родине, к своему народу и к вере нашей.
2: Да, правильно было замечание, потому что я посмотрел, что либо пытались занизить численность крестоходцев, либо наоборот признавали, что народа вышло много, но тут же добавляли, что это какие-то ужасные там правые радикалы, националисты, которые приватизировали крестный ход. Хотя я вот лично заходил с колонной осетин, встретил там Сида, индийца, принявшего православие, известного блогера «Матрешка и медведь», который ведет. Были ребята-африканцы из Николо-Угришской академии, которые учат, чтобы нести Слово Божие в Африку. В общем, странно было называть всех крестоходцев праворадикалами. Абсолютно совершенно разные люди вышли, объединенные единой верой.
1: Да просто эти люди называют праворадикалами тех, кто им не нравится. И все. Плохая такая, но страшная правда. Александр, мы вас благодарим. Александр Дюков был с нами в эфире программы «Радио России. Консерватники». Обязательно подписывайтесь на социальные сети Александра. Блестящий историк Александр, да. Дюков и такой же блестящий публицист. Любо-дорого послушать.
2: А у нас уже появляется интерактив. Вот пишет нам Маруся из Москвы. Добрый вечер. Невероятное единение было на московском крестном ходе. Дождь был сильный, люди не расходились. Родители с маленькими детьми были очень много. Меня порадовало, что много молодежи пришло. Регионы шли рядом со мной. Организовано было все очень хорошо. Я из Москвы. Вот, в принципе, тоже свидетельство простой девушки, которая тоже была на этом событии.
1: Спасибо вам большое, Маруся. Действительно приятно это слышать. Полностью разделяем, подписываемся под каждым словом. Замечательные там были люди. Потому что наши.
2: Интересная ремарка от Евгения. Так называемых либералов Библии являются книги о Гарри Поттере. Этим объясняется их некомплиментарное отношение к церкви.
1: Ну, Гарри Поттер, кстати, не самое ужасное, наверное, что может быть и что могут читать наши либералы.
2: Да.
1: Читают они вещи похуже и считают своей настольной Библией. Но, безусловно...
2: Капитал Карла, да, Маркса.
1: На Гарри Поттере не построишь национальную идентичность и какой-то смысл. Потому что это просто сказочное развлекательное произведение. Противоречивое, по которому самые разные есть позиции, кстати, в том числе и среди священников.
2: Да.
1: Вот кто-то прям хвалит и говорит хорошо, а кто-то говорит, что ничего хорошего в этом
2: пропаганда
1: нет.
2: Эзотерики.
1: Да, ну как бы то ни было, в любом случае, это талантливая книжка, но и да, есть определенная группа уехавших наших иноагентов, русофобов, которые постоянно там используют какие-то аналогии с Гарри Поттером, но в целом это, конечно, все... смешно. А вот не смешно это то, что у нас по-прежнему существует проблема неоязычества. И неоязычество – это очень серьезная история, это такой глобальный вызов, кстати, тоже брошенный России. Абсолютно точная технология, когнитивная, информационно-психологическая, разработанная в первую очередь британской разведкой, на уничтожение и как раз на подтачивание идентичности коллективной нашего народа, на разрывание ее на части и на создание конфликта, напряжения внутри патриотической консервативной среды. Миссионерский отдел Московской епархии проведет специальный онлайн-спецкурс, который будет называться «Православие и неоязычество». Мы этот спецкурс обсудим с диаконом Даниилом Якушевым, сотрудником миссионерского отдела Московской епархии. Отец Даниил, мы вас рады приветствовать.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, про этот курс, что там будет и почему он сегодня так нужен нам?
3: Ну, цель нашего проекта – это чтобы православные христиане, прослушавшие этот курс и овладев базовыми знаниями в области славянского язычества и русского неоязычества, могли отличать истину от лжи, от фальсификаций, а также опровергать неоязыческие мифы о православии и свидетельствовать о православной вере родноверам или, по крайней мере, людям, симпатизирующим данному направлению. А среди...
1: Да, продолжайте, отче.
3: Да, ну, среди задач можно обозначить таких три блока, да, в первую очередь это образовательная задача, дать представление о реальном язычестве, его особенностях, и представление о неоязычестве, да, как явлению относительно новому, его течениях, фальсификациях, ну, основных лидерах, и рассмотреть, какие опасности и риски несут в себе некоторые направления этого неоязычества. Также православный взгляд на неоязыческую духовность. Второй блок – это апологетическая составляющая. Развеять мифы о православии, так как, к сожалению, очень часто, практически в 100% случаев, в головах у неоязычников ложное представление о православии, ложное представление о праздниках. Да, неоязычники очень часто приписывают именно праздники как свои, да. Ну и также практическая составляющая, в которой мы будем рассматривать, каким образом, какими терминами лучше всего свидетельствовать о православии неоязычникам или людям, симпатизирующим данному направлению. А также человек, который прослушает данный курс, православный верующий, он по нашему замыслу как бы должен уметь проводить профилактические беседы с людьми, незнакомыми с этой темой. Вот. О курсе как-то так вкратце.
1: Какие вот основные мифы, которые насаждаются и про наше язычество, да, славянское, и про неоязычество, и что они говорят про православие? Вот что самым является болевым, самой важной точкой?
3: Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что это в первую очередь вопрос христианизации Руси, о том, что Русь была крещена насильно, что были принуждения, и поэтому вот наш великий народ, да, языческий, он вот склонился на колени, изменил свою психологию, из психологии победителей они перешли в психологию рабов, да, таких покорных, людей, которые не умеют думать, которые действуют только по указанной установке священнослужителей. Вот это, наверное, основной такой миф. Ну, также они, вот интеллектуалы в их среде часто исследуют разную такую антихристианскую литературу, критика Библии, да, поиск противоречий в Священном Писании. И тоже, соответственно, это все развивают в подтверждение как бы своих взглядов. Я думаю, это вот основные такие направления. И миф о Золотом веке, о том, что до крещения вот славяне, они были такими сильными, могучими, да. Ну, в принципе, я об этом уже сказал, да, вот про психологию.
2: Ну, кстати, да, кстати, как вот человек, который все время побывал в лапах неязычников, могу сказать, что на молодежь молодую как раз говорят, что якобы христианство там терпильская религия, а вот в язычестве есть все эти воинские культы Перуна, что, кстати, хорошо отбивается, вот даже мы когда сегодня обсуждали крестные ходы, пожалуйста, Новодевичий монастырь основали в честь того, что отбили Смоленск от поляков, а во многом крестный ход Александра Невского при Елизавете пошел и приурочили не только к переносу мощей в Петербург, но и к Кронштадтскому миру по итогам победы Петра Великого над шведами, поэтому тоже можно приводить все эти примеры святых, которые одновременно были великими воинами, как Ушаков или Александр Невский, и легко отбивать эти неоязыческие аргументы.
1: Ну, просто они, видимо, не под рукой у каждого человека, и как раз курс православия и неоязычества и должен раздать это оружие в руки всех тех, кто готов постоять за истину, на самом деле. Отец Даниил, мы вас благодарим. Диакон Даниил Якушев был на прямой связи программы «Консерватники» на Радио России. Ну, а мы движемся дальше, потому что есть отличные новости из Донбасса, из Донецка, из наших исторических территорий. В храму в Донецке подарили, принесли частицу мощей Георгия Победоносца. И вообще, в последнее время очень интересные там происходят события, потому что все чаще мы, военкоры, видим, наблюдаем, как официальные и неофициальные делегации из Грузии приезжают для того, чтобы поддержать нас, высказать слова поддержки, привести какую-то реальную помощь. Я сам уже неоднократно был свидетелем всего этого. У нас на прямой связи со студией Андрей Петрович Крамер, зампредседателя Народного совета ДНР. Мы рады вас приветствовать, Андрей Петрович.
4: Здравствуйте.
1: Вы тоже стали участником, свидетелем этого события. Расскажите, пожалуйста, подробнее про то, как сейчас выстраиваются отношения между нашими историческими территориями Новороссии, нашими православными грузинскими братьями, что сейчас происходит, что лежит в основе нашего объединения?
4: Ну, безусловно, мне кажется, такой объединяющей нитью является эта вера. И вы знаете, у нас, когда приехала делегация грузинская, я, наверное, такие вот много факторов, да, интересных, которые совпали. У нас владыка Макеевский, владыка Варнава, он был рукоположен сан как раз митрополитом грузинским Илией. И мы его пригласили на мероприятие как раз с этой делегацией. И для них это тоже было очень такое событие важное. И мне кажется, сегодня для всего постсоветского пространства, особенно для нас в Грузии, как бы как это отмечал Бейсик Данеля, очень важно получилось вот эти скрепы, которые связывают нас с Великой Отечественной войной. Они вспоминали эти события и говорят, что сегодня они будут считать предательством и поддержать нас в специальной военной операции. И, безусловно, это наша православная церковь. Они приехали в Донецкую Народную Республику, встретились с владыкой Варнавой. Они привезли для храма царевича Алексея Страстотерпца икону Георгия Победоносца с мощами, с частичкой мощей Георгия Победоносца. И как раз, мне кажется, это очень такая знаковая была позиция, которую они не скрывают и которая сегодня в Грузии все больше и больше набирает сторонников.
1: Это отлично. Также мы знаем, что уже более полугода в составе первой славянской бригады, прославленного подразделения, которое все годы СВО находится на самом острие, есть батальон, который носит имя очень известного и почитаемого в России грузинского святого Гавриила Ургибадзе. И часть помощи прям направляется адресно из Грузии туда.
4: Да, они привезли помощь. Это две таких мобильных, молильных комнаты они привезли, передали. Также они привезли мотоциклы, в которых нуждаются сегодня. Ну, это тоже такая очень важная часть помощи. Причем они это делали не просто, это его только инициатива, да, это круга людей, предпринимателей, которые неравнодушны, которые не прячут лицо за какими-то масками, потому что в Грузии сегодня открыто готовы поддерживать специальную военную операцию. И они приехали, передавали это все и говорили слова поддержки тем, что они уверены в нашей победе. И очень важно отметить, что помимо подразделения Гавриила Ургибадзе, они также передали часть гуманитарной помощи, тоже мотоциклы, и там часть другой гуманитарной помощи для бригады Невский, Александра Невского, которая тоже в честь святого нашего названа. И это тоже так очень сильно символично, что и бригада Невского в честь нашего святого, и подразделение Гавриила Ургибадзе, это тоже, вот, наверное, правильно заметить, такое вот христианство, да, это христианские святые наши православные, которые вот объединяют, и это та площадка, на которой вот строится взаимодействие такое очень плотное, искреннее. Ну, мне кажется, это очень важно.
1: Андрей Петрович, ну вот есть и силы, которые пытаются все равно вбить клин, как-то замедлить, потому что остановить это невозможно, процесс нашего такого объединения в истине на основе наших традиционных ценностей. Недавно были попытки, да, вбросы в ряд таких непроверенных, скажем так, очень серых, мягко говоря, телеграм-каналов о том, что поступают слова критики из Грузии в адрес того, что вот у нас на нашем Донецком участке фронта появилось подразделение, которое носит имя Гавриил Ургибадзе. Так ли это, что можно сказать?
4: Я думаю, что это очень хорошо, что мы начинаем видеть, и для нас сегодня, мне кажется, надо тоже, есть такая возможность отследить, через какие некоммерческие организации происходят эти вбросы, кто их поддерживает, потому что, безусловно, все вот это соровское, наверное, по-другому не скажешь, вот эти соровские отщепенцы, которые продвигали в свое время русофобию в Грузии, и они не могут сегодня, понятно, мы понимаем, они с корнем не выкорчеваны. И такие мероприятия как раз по передаче гуманитарной помощи, по передаче икон, они выявляют тех людей, которые могут скрываться. То есть вот маски с них срывают. И мы понимаем, кому мы противостоим. Тут очень важно понимать, что сегодня в Грузии тоже формируется такая повестка, которая как бы ярко говорит об одном, что невозможно им сегодня жить без братского отношения с Российской Федерацией. И я уверен, вот мы как раз, когда разговаривали с грузинской делегацией, вы знаете, они очень не просто смотрят на нас, да, мы для них сегодня пример, и отношение к религии, отношение к себе, вот как мы говорим правду, когда мы не боимся говорить правду, и они с нас берут пример о том, что Европа хочет. И я думаю, что этого не хватает понимания, так как не было, наверное, каких-то таких событий, которые у нас произошли с Грузией, в Армении. Вот армянам бы сейчас присмотреться и попробовать услышать, на чем зиждется вот эта уверенность в Грузии, что нельзя с Россией сегодня конфликтовать. Нельзя в плане, что мы по-настоящему братья. Нас искусственно, бывает, ссорят. У нас действительно есть огромное количество, наверное, вот этих некоммерческих организаций, которые сегодня работают на Кавказе, цель которых разделять наши народы, цель которых сеять ненависть, недоверие. И мы научились это различать, мы научились это определять. И мне кажется, очень важно сейчас открыто это показывать. И сегодня вот вся политика Грузии государственное направлено на взаимодействие с Российской Федерацией. Я уверен, что не за горами, когда Грузия будет в составе союзного государства, и вот все, что сегодня происходит, это первые такие камни в ту мостовую, которая приведет к союзному государству Россия, Беларусь, Казахстан. Потому что другого пути нет.
1: И что интересно, конечно, как детонируют, да, вот эти сети западные в самых разных кругах, в общественных, в политических, даже в церковных, когда создавалось абсолютно зверское подразделение, да, вот этот грузинский легион, запрещенный террористической в составе там ВСУ, никто не пикнул, никто слова из них не сказал о том, что вот как же так. А тут люди, дончане, в том числе этнические грузины, граждане нашей страны, решили назваться подразделение именем святого Гавриила Ургибадзе, которого у нас в России почитают не меньше, чем в Грузии, не меньше. И у меня сейчас недавно духовник приехал из монастыря, где покоятся мощи, где все посвящено памяти святого Гавриила, он говорит, там одни русские. У грузины есть, но русских, по-моему, больше. И вот кто-то имеет наглость, говорит, что там типа нельзя вам почитать и призывать в бою имя православного святого. В Царстве Небесном одно гражданство на всех. Это сейчас пока что Россия и Грузия два разных государства. А в духовном мире все святые наши всегда были вместе. И в Грузии очень почитают Серафима Саровского, очень почитают Матрону Московскую. У нас почитают Гавриила Ургебадзе, Святого Давида Строителя. Это много кого, огромное количество мучеников. И я их не считаю чужими святыми.
2: И грузин, это мои святые. Я, кстати, видел тоже колонну грузин на общемосковском крестном ходе. Была колонна осетин, была колонна грузин. Тоже объединенные общей верой с русскими.
1: Да, на русском крестном ходе, как говорят некоторые русских националистов, колонна осетин и колонна грузин да. шли вместе и молились. Вот что это такое. Да. И понятное дело, что найдутся злодеи, всяческие редиски, которые попытаются вбить этот клин, опошлить как-то, но, знаете, к золоту грязь не приступает. Андрей Петрович, мы вас благодарим за этот разговор. Благодарим благодатную нашу любимую Донецкую землю. Бог даст, скоро увидимся, обсудим еще все остальные вопросы. Самое главное, мы с вами уже от вас услышали. Продолжаем дальше. У нас еще множество тем. Замечательно, когда много гостей в первом блоке. Конечно, мне нравится, когда есть живые люди, такие как хорошие, прекрасные собеседники. Что у нас там по мигрантской повестке, Ром? Что можно сказать?
2: Ну что же, медленно, но верно закручиваются гайки миграционной политики. И вот глава ведомства по делам мигрантов Кикать как раз встречался с Путиным, докладывал. И, кстати, очень важный момент, да, что тема мигрантов настолько важна, что, собственно, президент Российской Федерации запросил по этому доклад. Вот, в принципе, как раз было рассказано о том, что немало мигрантов за различные правонарушения выдворили. Вот, действительно, кстати, по многим данным, количество мигрантов в России снижается. Но, например, если не ошибаюсь, то цифра официальная была по количеству трудовых мигрантов в России, названа Кикатем, 6-6,5 миллионов человек. Причем 1,7 миллиона – это члены их семей. Тут, в общем-то, есть еще над чем работать, потому что, с одной стороны, конечно, благодаря экзамену на знание русского языка немало детей-мигрантов, которые русские вообще не знали, были отсеяны и покинули Россию. Но, с другой стороны, в общем-то, непонятно, зачем нам нужен вот этот 1 700 000 жен и детей, бабушек и дедушек мигрантов в России, которые просто сидят на нашей социалке. И даже, кстати, в России развит, например, родовой туризм, потому что у нас по законам, если, допустим, какая-то мигрантка начинает там рожать, приходит в роддом, не имеет роддом права ей отказать, она полностью получает весь бесплатно весь комплекс услуг дородовой и послеродовой, и реально в некоторых роддомах коренных россиянок, рожениц меньше, чем мигранток, и более того, они жалуются, что там, там еду готовят на какой-то кровати, там по видеосвязи разговаривают, там целыми днями по-хамски себя ведут по отношению к другим рожницам и к персоналу. То есть, конечно, я надеюсь, что все-таки в свете того, что изменилась миграционная политика в лучшую сторону, мы, конечно, дойдем до того, что у нас будет запрет на ввоз членов семей трудовых мигрантов в Россию.
1: Да, и вообще самое главное, что изменилось в обществе отношение к этому. Мы начали об этом говорить, мы увидели в этом проблему. С нас вот сошла с глаз вот эта вот пелена, этот морок, когда было неприятно, неудобно. Ну как же так? Как, что же подумают, что скажут? Говорить на эту тему. Вот это навсегда ушло в прошлое. Не стесняйтесь говорить на эту тему. Миграционная проблема – это очень серьезно, это вопрос национальной безопасности. Это миграционное оружие, направленное против нас на дестабилизацию и развал страны изнутри. Миграция должна быть такой, чтобы шла на пользу нам, а не во вред. Если миграция приводит к тому, что появляются анклавы, разрывается единое целое тело нашего народа, нашей страны, нашей безопасности, нам такая миграция не нужна. Нам нужно, чтобы в Россию приезжали люди, которые любят, уважают, знают нашу культуру, готовы интегрироваться и менять себя под наше общество, а не наше общество менять под свои какие-то представления о прекрасном, которые они услышали от очередных тикток-проповедников. Прописные истины говорю, что в чужой монастырь со своим уставом не лезьте. В Европе, везде на Западе, они отказались от своего устава. Да. У них нету идентичности уже, все. Они догнили во многом и перегнили. У нас на Московском крестном ходу, в Петербурге на Невском крестном ходу сотни тысяч людей. Суммарно, я думаю, там под миллион было. Это вот только те, кто пришел. А те, кто также считает, разделяют такие мнения еще больше. Это принципиальная, фундаментальная разница между Западом и нами. Я это говорю и Западу, и всевозможным либералам, и экстремистам, которые пытаются к нам применять те же самые технологии подавления, да, и навязывания своих экстремистских идеологий, как это делается на Западе. У нас эта штука не пройдет, ребят.
2: И замечу важный момент, то, что еще Кикать сказал, что мы постепенно переходим к оргнабору. То есть раньше у нас патент купил иммигрант, и где хочет, там и работает. Да? Не там, где он нужен, а там курьером, например, или помидоры продает нелегально. А сейчас оргнабор, то есть конкретно наняли людей на те вакансии, которые невозможно закрыть коренным россиянам. И, конечно, вот лоббисты миграции этому оргнабору очень сопротивляются, но, в принципе, у нас это все проходит. А какие мигранты нам нужны? Вот, например, буквально вчера боец UFC из Америки Луис Пенни в Челябинске заявил, что был покорен Россией, хочет стать гражданином России и принять православие. Посетил православный храм, то есть человек хочет стать русским.
1: Вот такие нам нужны. Луис, бенвениду, добро пожаловать. Мы таких любим и ждем. А остальных будем внимательно изучать и смотреть на предмет того, полезны вы или вредны для нашей национальной безопасности. В втором части продолжим. Оставайтесь с нами, консерватики.

0: Консерватники. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Телевизионный цикл «Земля людей». Впечатления об экспедициях на Кавказ. В авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент».
2: На Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься мелодизму и лирике. И я как-то спросил одного из представителей юнуксов, я говорю, как так? А у нас же были преподаватели русские.
0: «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 17.10 по времени Салехарда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
6: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
7: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
6: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
8: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
6: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 9.35 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. Владимир Путин завершил визит в Индию. Советская автомобильная классика широко представлена на 6-м осеннем салоне в Софии наряду с американскими, немецкими, итальянскими и другими ретро-автомобилями. Далее подробно. Владимир Путин завершил визит в Индию. Президент России участвовал там в работе саммита БРИКС. Путин заявил, что потенциал для развития БРИКС далеко не исчерпан.
2: Сосредоточен в наших странах огромный, мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом. Так же, как и то, что партнерство БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов. Уважение культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга. Поэтому вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве.
1: Владимир Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. В Харьковской области подразделения группировки российских войск «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширяют внешнюю зону контроля. По данным Минобороны России, занят населенный пункт Черняков. Нанесено поражение живой силе и технике подразделений ВСУ внутри котла в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бурдаки и Бузова. На внешнем кольце окружения поражена живая сила и техника противника в районах Новоалександровки и Приколотного. Также продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе Ольховатки. Пресечены попытки противника прорваться из окружения в районах населенных пунктов Слизнева и Гогина. В начале сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле 305 военнослужащих. За сутки в кольце окружения противник потерял до 55 военнослужащих, уничтожен наземный роботизированный комплекс. Кроме того, по данным Минобороны России, в Харьковской области нанесено поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Шевченково, Старица, Новоселовка, Погорело, Хатния и Федоровка. Росатом крайне встревожен действиями Киева вокруг Запорожской АЭС. Удары по инфраструктуре могут спровоцировать ядерный инцидент на крупнейшей атомной станции в Европе. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя инцидент, который произошел 11 сентября. По его словам, ВСУ ударили по бензовозам с дизельным топливом для нужд Запорожской АЭС. В результате погибли двое военных, среди бойцов есть раненые, уточнил Лихачев. Он вновь призвал Международное агентство по атомной энергии осудить подобные действия и установить имена виновных. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перенес визит на Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона не предоставила ему гарантии безопасности, в отличие от России. Об этом в интервью информационной службы «Вести» сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
3: Наша главная задача – показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел. Кто стреляет, по кому стреляет, и на станции, и по энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И принцип Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантии безопасности стороны Киева.
4: Кто же может вообще их дать?
3: Вообще мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось это недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видимо, ему отказали. Гроссий все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН. Поэтому мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответ на этот вопрос нет.
1: Ранее Лихачев заявил, что обстановка на Запорожской АЭС остается под контролем, несмотря на перебои с электроснабжением и атаки ВСУ. Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, сообщает РИА Новости. Напомню, в мае этого года Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она выступила с разоблачениями Зеленского и других главарей киевского режима. Мендель, в частности, рассказала о наркотической зависимости Зеленского и обвинила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в занятиях черной магией. Президент США Дональд Трамп не исключил вероятности встречи с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Напомню, в начале января США провели операцию, в ходе которой ряд объектов Венесуэле был атакован с воздуха, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Нью-Йорк для суда по обвинениям в якобы наркоторговле. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Делси Родригес, до этого занимавшая пост вице-премьера страны. Советская автомобильная классика широко представлена на 6-м осеннем салоне в Софии наряду с американскими, немецкими, итальянскими и другими ретро-автомобилями. Как сообщает корреспондент ТАСС, организаторам автосалона, Софийскому авторетро-клубу, удалось собрать более 300 коллекционных классических автомобилей. Выпущены в прошлом веке в том числе советские автомобили марки «Волга», «Жигули», «УАЗ» и «Москвич» разных лет. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» разгромил Ростов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. Ахмат победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи: ленинградец «Текстильщик», Уфа «Волга» и Арсенал Хабаровск завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. «Ротор» разгромил Енисей 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, «Велес» второй, «Сочи» и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили стали чемпионами мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Это первое золото России в данной дисциплине с 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял 6-е место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира, а Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. Бронзовыми призерами стали Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. В женском турнире первое место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, во Владивостоке +19, +21, малооблачно, без осадков. Петрозаводске +14, +16, переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Нальчике +26, +28, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем в городе на Неве +15, +17. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице +18, +20.

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Консерватники!
2: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И к нам присоединился Владимир Львович Ковшов, директор школы при Московском Андреевском монастыре.
3: Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Чрезвычайно интересный у нас состоялся разговор в перерыве еще до программы, не относящийся напрямую к теме православного образования в России. Но я думаю, мы через тему православного образования выйдем все-таки на тот разговор, который пока пусть для вас останется небольшой тайной загадкой, которую нам так не хотелось прерывать, что мы буквально вбежали уже в студию за несколько секунд до прямого эфира. Владимир Львович, для начала расскажите, пожалуйста, свой путь, как вы пришли в образование и в православное образование.
3: Ну, как-то удивительным образом мой профессиональный путь, вот именно директора школы, начался здесь, вот совсем неподалеку, на улице Правды, и на этой же улице Ямского поля, когда в 89-м году я, будучи еще беспартийным, на закате, можно сказать, перестройки, возглавил школу номер 210. Она тогда была общеобразовательной, но относилась к спортивному обществу «Динамо». То есть здесь собрали всех спортсменов, не то что олимпийского резерва, но даже звезд будущих канадского хоккея, я об этом не знал. И мой первый выпуск вот как раз знаменовался тем, что я выпускал дочку Анисина, которая потом каким-то странным образом стала женой одного из каких-то, так сказать, актеров, так скажем, и Ковалева, Николишина, Вышиткевича, то есть те наши спортсмены, которые украсили прежде всего отечественный спорт, но стали и звездами канадского хоккея. И вот параллельно с этим, все-таки, так сказать, «Динамо» уже стало так подразваливаться. Вот, на месте стадиона возник чеченский рынок обувной. И, в общем, я думал над тем, как мне переориентироваться. И я здесь работал завучем, в соседней тоже 220-й школе, и мы там создавали классы при историко-архивном институте, даже тогда еще не при РГГУ. Вот, и мы по договоренности с директором, я перевел в свои эти классы с углубленным изучением истории. Кстати, Федор Гайда и Андрей Мамонов, известные ваши, так сказать, гости, и в телеканале «Спас», и я думаю, что на радио они тоже выступали, и Андрей Медведев, ваш шеф, они вот перешли. Ну, Андрей Медведев пришел позже. Во всяком случае,
2: хорошая компания, одним словом.
3: Да, и отвечая на ваш вопрос, было три как бы школы, потому что ко мне обратился отец Дмитрий Смирнов, вот, который предложил мне создать еще православную гимназию. Так как у меня начальной школы не было, но мне это, в общем-то, очень подходило. И получилось три школы в школе. Динамовцы-спортсмены, гуманитарные классы при историко-архивном, затем при РГГУ. И вот православная начальная школа. Я просто взял учителей его прихода и детей из его же прихода. Это было, по-моему, три класса. И год был на дворе 91-й. Это было еще до, так сказать, крушения или, так скажем, исчезновение коммунистической власти. И вот у истоков православного образования, сейчас до сих пор эта гимназия «Свет» существует, и даже меня там помянули какими-то хорошими словами, что было приятно. Вот. Ну, а потом моя жизнь там по-разному складывалась, но профессиональный путь все равно так или иначе, не впрямую, но так или иначе сочетался с православным христианским образованием, потому что, ну, оказавшись в Торонто, в Канаде, был какой-то период в эмиграции, я преподавал литературу и историю в нашем храме зарубежной тогда еще церкви, еще не объединенной с матерью церковью в Торонто. А это была православная школа, правда, она была воскресная, но тем не менее там полноценные предметы был русский язык и так далее. Вернувшись из Канады, я возглавил одну из школ Центрального округа, и мы тесно взаимодействовали с храмом Георгия Победоносца, и вот в том числе один из священников, клириков храма Георгия Победоносца преподавал у нас основу православной веры, ну, соответственно, по тогда еще по согласованию с родителями. И, в общем, я никогда не был руководителем именно православной школы. Всегда был поборником, кстати говоря, очень прочной и твердой системы государственного образования. И вот каким-то странным, таким чудесным, я бы сказал, образом в конце своей, мне 65, в конце своей педагогической карьеры, вот, я не без колебаний, и не зная, и не видя, принял предложение настоятеля игумена Андреевского монастыря Дионисия о возглавлении вот школы, собственно говоря. Потому что я уже собирался поехать в Спасклепики, хотел писать мемуары, вот, посвященные там вот теме, о которой мы говорили до эфира. И, правда, мне настоятель Тумского храма, отец Михаил, также предложил возглавить епархиальную, правда, школу такую полноценную в Туме. Я, в общем-то сказать, все-таки думал над тем, как создать в Спасклепиках краеведческий музей, потому что музей Есенина там есть, филиал музея Есенина. И вот я, в общем-то, хотел уже уходить на покой, но мне сделал отец Дионисий Шленов такое предложение, от которого я не смог отказаться.
2: Чем православное образование отличается от светского?
3: Ну вот если говорить по таким формальным каким-то вещам, потому что мы получаем субсидию и от московского правительства, от Департамента образования и науки города Москвы. Сейчас стоит вопрос, и если мы вовремя обновим наше конфессиональное представление, мы также субсидию будем получать от учебного отдела Московского патриархата. Ну и, соответственно, у нас платное образование, то есть родители вносят определенные взносы, это порядка, так сказать, 400 тысяч рублей в 10 месяцев лета, они не оплачивают. В общем, и кроме того, есть благотворители, которые, так сказать, помогают нам финансировать какие-то проекты. Чем отличается? Ну, если у нас и так же разговор.

0: учебу с молебна, а потом расходимся по занятиям. Если говорить о содержательной стороне дела, то основу православной веры пронизывают, называется это, так сказать, на чиновничьем языке компонентом православного образования, я бы его назвал фундаментом. То есть по одному часу в неделю с 1 по 11 класс у нас проходит основа православной веры в 4 классе, когда преподают предметы основы культуры нравственности, соответственно, так как у нас все православные в разной степени воцерковления выбирают, соответственно, историю православия, то есть добавляется еще час. Ну, а в старших классах, поскольку у нас скорее такая классическая гимназия, то есть у нас грекофил настоятель, автор, так сказать, существенных трудов, особенно сейчас важных, о месте Константинополя, вообще, так сказать, вот в порядке канонического, так сказать, наследования традиций мирового православия, и, кроме того, у нас синодальная библиотека. Ну, дух, я бы сказал, чем отличается? Ну, конечно, у нас иконы почитаются и, так сказать, украшаем мы ими и наше, так сказать, здание, и наш вход, и там в кабинетах, так сказать, и так дальше. У нас большая часть учителей все-таки воцерковлены, но тоже сразу разной степенью воцерковления, я хочу сказать. Ну и ребята из православных семей, многодетных очень много, так сказать, и не только членов нашего прихода, приезжают из разных районов Москвы. Во всяком случае, если посмотрим на общий план годовой, да, у нас, конечно, 2-10-е праздники, у нас один день добавляется к пасхальным каникулам. У нас, ну, я бы сказал, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Но и одновременно с тем, конечно, так как православие имеет характер вселенский, мы открыты не только этому, но и, в общем, всему тому, что есть, существует в мире. Да, греческая философия, неоплатонизм, предшественники православия, мы даем христианство вообще, даем достаточно большую философскую подготовку в старшем звене, в курсе обществознания, где уже на другом этапе и на другом уровне преподается православная философия, христианская философия, если смотреть шире, в части обществознания, как вот модуль этого предмета. Ну и в сочетании с продолжением изучения классических языков, это латынь и греческий, это 5-6 класс, так сказать, стараемся давать такое полноценное гуманитарное образование, как детям, которые выбирают себе путь поступления в технические вузы, так и в гуманитарные. То есть напрямую на классическое отделение Московского университета филологического мы тоже готовим, но не только.
1: А скажите, а вот, допустим, православный фундамент, он оказывает влияние на преподавание других предметов? Вот, например, если мы говорим о происхождении человека из земли, рассказываете ли вы одновременно и о креационистской, и о эволюционной теории?
0: Ну, вы знаете, я-то сам не преподаю, читаю только лекции раз в месяц по тем темам, которые, как кажется, ну, тоже в системе существуют, но интересно. Я пригласил на работу, я еще преподаю, точнее говоря, занимаю определенную должность в Московском педагогическом университете, сейчас называется МПГУ, вот, и веду там один из проектов, который благословил наш ректор Алексей Владимирович Лубков. И по протекции как раз мне рекомендовали молодого специалиста. Так получилось, что с моим назначением освободилось вакантное место учителя биологии и химии. Но это вот наш современник, красный диплом. Я, конечно же, еще и чиновник в определенной степени, поэтому при найме на работу красный диплом на меня вообще-то производит по сию впору впечатление, хорошее, положительное. Я спросил его, как вы будете вот эволюцию, так сказать, и вообще дарвинизм, и все остальное. Он говорит, ну это же не противоречит никак, сам Дарвин учился на богословском факультете. В этом смысле у детей должно быть понимание различных подходов. Ну, конечно,
1: ну, это другую теорию рассказать.
0: Да, там, конечно, но не в пятом классе, когда начинается, собственно говоря, преподавание биологии, а несколько позднее, когда дети получают уже достаточное количество знаний и

0: ну, назовем это законом Божьим, хотя мы называем это основой православной веры. Очень важно, и наш настоятель говорит о том, чтобы все-таки в меру все это дело происходило, чтобы это не вызывало отторжения, как и посещение литургических служб по 210-м праздникам, но, конечно же, самое главное, чтобы не было вот этого вот воинствующего остатков того, что называлось атеистическим, так сказать, вот таким вшиванием и перешиванием человеческого сознания. У детей должно быть, и у подростков должно быть научное представление о мире, как мы знаем, наше богословие и, так сказать, происхождение человека, включая и креационистские взгляды, и, так сказать, и иную теорию, не противоречит современным, научным в том числе, подходам в этих вопросах.
1: А как сделать так, чтобы за время обучения не отбить желание ходить в храм у ребят? Частая проблема, я слышу, что в православных гимназиях иногда, ну, перегибают. И у меня даже есть несколько знакомых священников, который, наоборот, говорит, я отдам детей в обычную общеобразовательную школу, а всему православному компоненту буду учить сам. Потому что школа, даже самая хорошая, с самыми талантливыми преподавателями, это все равно немножко производство и немножко конвейер. Вот как на этом конвейере не отбить у православных ребят желание быть православными?
0: Здесь очень важно слово «учитель», как везде, как в любом образовательном процессе, личность, но у нас есть духовники, двое у нас занимают штатно, в штатном расписании, спрашивали меня, чем отличается, у нас нет психолога в штате, но у нас есть духовники, причем дети свободны в выборе одного и другого, они разные, эти священники, один священник в монашестве, то есть иеромонах, другой представитель белого духовенства. И, в общем, надо сказать, что один такой интеллектуал из числа такой образованной очень интеллигенции московской, другой тоже образован, конечно. Но я одновременно, вот отвечая на ваш вопрос, скажу, что очень важно еще и возрастная, так сказать, дистанция, конечно. У нас преподают классические языки аспиранты Московской духовной академии, потому что наш настоятель возглавляет еще аспирантуру и недавно защитил докторскую диссертацию и преподает в Московской духовной академии. Эти же закончили Свято-Тихоновский университет, обладая знаниями, так сказать, уже высокого уровня богословскими, но они наши современники. Точнее говоря, они, конечно, не ровесники, но если у меня там дистанция все-таки 65 и 15-17, она достаточно высокая, на мой взгляд. А вот я не собираюсь быть ровесником, но хочу быть, остаться современником, это очень важно. Вот. И когда есть горение в сердцах, не начетчество какое-то, так сказать, с назидательным тоном, а когда и дети, и преподаватели вместе участвуют, ну, в каком-то созидании духовном, я имею в виду, одни компетентны, а у других открытые сердца. Очень важно здесь продозировать, конечно, и не набить оскомину, и не перекормить чем-то. Тем больше нам нужно учитывать, что дети участвуют в литургических службах в воскресенье в своих семьях. У нас очень небольшой приход, потому что мы находимся на Андреевской набережной, кругом там элитные дома и, так сказать, такое паломническое место велосипедистов и жителей города, молодежи в основном, которые выступают за здоровый образ жизни. Здесь ничего дурного, конечно, в этом нет. Но у нас нет большого прихода. Поэтому надо понимать, что родители и дети, они часто посещают службы в других храмах, где они, собственно, непосредственно живут. И здесь еще и у нас. Поэтому я вот был на последней литургии, я видел, что, конечно, полтора часа, пока, так сказать, длилась служба, Ну, тяжеловато бывает школьникам находиться все время в храме. Но у нас есть стихии, во-первых, а во-вторых, есть и в определенных, по определенному чину, когда литургии можно и посидеть, когда, то есть, когда можно посидеть. Вот. Во всяком случае, такое доброе отношение, особенно к маленьким детям, им действительно, это, так сказать, просто физически тяжеловато. Потом идет программа, которая никак не отличается от обычной школы. Конечно, здесь...
1: И аттестат тоже государственного образца.
0: И аттестат государственного образца. У нас есть лицензия и аккредитация. И то же самое, что уже набило оскомину вот эти аббревиатуры, которые вызывают отторжение ЕГЭ и ГИА. Ну, назовем это экзаменами, государственными итоговыми аттестациями. И в 9-м, и в 4-м, и в 11-м классе. Все как в обычной школе.
1: А насчет как раз экзаменов и вообще как изменилось время, вот... 20 лет назад лично я поступил в университет. И это был последний год, когда можно было не сдавать то самое ЕГЭ. То есть люди моего возраста, а мне 37, это самые молодые люди из поколения не ЕГЭ. Все, кто младше меня, 36 минус, 36, 35, 34, гарантированно сдавали ЕГЭ. У меня есть мое мнение, как у преподавателя высшей школы. Ваше мнение по поводу всех этих экзаменов и того, что произошло с нашей системой образования за последние десятилетия?
0: Ну вот у нас, когда вы объявили предварительно тему передачи, я с Кристиной разговаривал, речь шла о всяких новоязыческих культах, так сказать, и так далее. Я готовился к этому, а не к сегодняшнему нашему разговору. Я хочу сказать, что вот падение уровня образования – это одна из причин, не, может быть, не главное, но одна из причин того, что в том числе молодежь начинает исповедовать разного рода, ну, назовем это, или не будем называть.
1: Говорите, как называется. Есть, главное, чтобы в рамках действующего законодательства.
0: Какими-то сатанинскими, так сказать, конечно, этими вещами.
1: Так и есть.
0: Да, и это, конечно, результат в том числе падения общего уровня образования. То, что деградировала, так сказать, система в определенной степени, это совершенно очевидный факт. И люди вот моего поколения, а сейчас мы уходим уже, так сказать, пенсионный возраст, и уже происходит смена. То есть я себя не считаю советским человеком, но я рожден в СССР. Вот.
1: У меня то же самое.
0: И в этом смысле, да, ну, мое настроение как антикоммунистическое, конечно, оно сформировалось где-то к 18-20 годам, вот, и нам, слава богу, было у кого учиться. Я заканчивал педагогический университет, и тогда он назывался, кстати говоря, институтом педагогическим и носил имя вот одного из представителей вот этих новоязыческих культов, Владимира Ильича Ленина в частности. Но у нас были разные, кстати, преподаватели, которые, которых условно можно отнести там, к либералам, а кого-то можно отнести и к националисту, очень плохое слово, к русским патриотам, я бы так назвал, которые нам дали очень хорошую, даже лучше, чем в Московском университете, потому что там очень Маркс много был на различных кафедрах. А у нас как раз такие преподаватели, как мой учитель, например, Сергей Николаевич Симанов или Николай Иванович Павленко, которого все время били за какой-то позитивизм, значит, это я только двух назвал, Леонычев, вообще, который, так сказать, не решил для себя тогда основной вопрос философии, а сейчас, ну вот, смотрите, вот формат единого государственного экзамена в обществознании был очень сложным в этом году, дети были к нему не готовы, и Москва не очень хорошо его сдала, но формализация здания какая-то была, мотивом было страшное коррумпирование вузов в Российской Федерации к моменту, так сказать, введения того, что аббревиатура, которая называется ЕГЭ. Победила ли это коррупцию? Отчасти да, отчасти нет. Значит,
1: трансформировала.
0: Трансформировала в какой-то степени, потому что, как всегда, преступный мир, он, так сказать, адаптируется к тем условиям, как вот телефонные мошенники. Это тоже, так сказать, имеет место быть. То, что касается детей. Посмотрите формат этих экзаменов, он постепенно и постоянно меняется. Сейчас, слава богу, введена единая линейка, и, так сказать, новые учебники, которые хотя бы как-то ориентируют большую часть преподавательского состава на некие такие государственные федеральные стандарты. Очень многое изменилось в подходах, я думаю, и с точки зрения федеральных властей, так сказать, и Министерства просвещения, само название, которое сейчас было возвращено, и, ну, дело, конечно, не только в названии, но как назовешь корабль, так сказать, так он и поплывет. В принципе, как мне кажется, если вот от наслоения все убрать, этот экзамен сложно сдать, ну, так сказать, получив там свыше 90 баллов для того, чтобы поступить в университет. Под университетом мы понимаем, как я думаю, университет имени Ломоносова. Потому что, ну, как бы в моем сознании был всегда один университет. Был еще РУДН нынешний, ну, Лумумба, как мы его называли. Все остальное, так сказать, это вот университеты новейшего времени, равно как академия. Я думаю, что Баумка, если оно носило название училища, а не университета или академия, ну, никак не потеряло, так сказать, своего значения.
1: Да и МГИМО.
0: Ну, МГИМО, да, МГИМО. Я, кстати,
1: кто-то был... даже пытался назвать мою альма-матер как-то МГУМО, не прижилось.
0: Не прижилось,
1: был,
0: да.
1: Был МГИМО в скобках У, когда нужно было стать университетом.
0: А вы закончили университет или МГИМО?
1: Я закончил МГИМО.
0: А, ну, МГИМО это тоже марка, ее можно аббревиатурой назвать, неважно, я понимаю, почему, так сказать, происходили это переименование, это связано, так сказать, с финансированием там, да. И всем остальным. В общем... И все равно я смотрю на все с надеждой. Вот, потому что то поколение, которое научили мы, я имею в виду люди моего поколения, эта преемственность есть. В масштабах страны я не могу судить, потому что я могу смотреть, что происходит в Москве. Но и свет во тьме светит. И я поставил вообще памятник учителям, которые работали в эти годы, особенно вот 90-е и нулевые. Да. И не только учителям. На них держалось все. Они сумели передать, они сумели научить. То смена поколения, которая сейчас происходит, она имеет определенную рисковую составляющую. Но вот наряду с учителями опытными, сейчас у меня в школе, у нас в школе работают молодые специалисты. И хочу сказать, что они будут, уже сейчас видно, что они будут настоящими профессионалами. Хотя неверно делать ставку, как и на... опытных преподавателей с большим стажем, так и на молодых. Здесь нужно что-то среднее. Вот гендерная, прошу прощения за выражение, составляющая, то есть соотношение мужчин и женщин в школах, особенно которые претендуют на то, чтобы стать или стремиться к тому, чтобы стать классическими гимназиями, оно, конечно, должно меняться. И нужно думать над тем. Вот власть советская, как ее, так сказать, не критикуй, у нас была кафедра. Я, правда, так же, как вы, вот последний год без ЕГЭ, а у нас на курсе другая была ситуация, потому что мы поступали в институт с военной кафедрой, и мальчики, соответственно, шли в педагогические, особенно ИСФАК и так далее. Но как раз я в 78-м году поступал, и нам в 79-м году сказали, что у вас кафедры не будет. То есть советская власть по традиции придала своему же закону обратную силу. Сейчас бы это руководство засудили бы нынешние студенты, а мы получили 5 лет отсрочки, а потом пошли служить рядовыми. Ну, я сержантом, в частности, закончил и офицером после сборов офицеров запаса. Но лямку нам пришлось, мне почти 2 года так получилось. Вот, поэтому я не скажу, что это было плохо. Ну, там было все, это другая тема разговора. Но для директорских моих компетенций, я считаю, что вот младший сержант, заместитель командира взвода, ну, сыграл свою роль положительно.
1: Да, конечно, это абсолютно точно.
0: Вот, поэтому, заключая разговор, так сказать, знаете, уже оскорбленно.
1: Сдержанный оптимизм.
0: Да, сдержанный оптимизм. Совершенно верно. Вообще, когда мы говорим о деградации и прочее, но одновременно с тем я вот могу сказать, что вот в школе, в которую я вот сейчас поступил работать, куда меня настоятель взял по найму, да, я могу сказать, что каждый день я прихожу туда, и каждый день вот этот вот оптимизм у меня не сдержанным становится, а сужу по своему участку работы.
1: Знаете, у меня то же самое. У меня, правда, участок работы другой. Помимо журналистики я преподаю и в МГИМО, и в МГУТУ как раз. Университет технологии управления, Первый казачий университет. И что там, с каждым годом студентов все лучше. Вот в МГИМО у меня выборка 20 лет. С моего первого курса до моих нынешних вот студентов. И могу сказать, что из года в год студенты все лучше. Да, кто-то скажет, что, ну, конечно, МГИМО это не репрезентативно, это там белая кость и прочее. Неважно. Неважно. Белая кость может гнить, а может заживать. И вот за 20 лет наша белая кость стала гораздо лучше, чем была в мое время.
0: У вас даже образно звучит эта белая кость, потому что мне, не знаю, повезло, наверное, повезло работать вместе с вашим руководителем, с ректором Арсением Станиславовичем Мироновым. Передавайте ему от меня поклон.
1: Обязательно.
0: Мы поработали вместе, правда, короткий срок. Он на посту ректора Института культуры.
1: Да.
0: Я, руководя там, одним будучи одним из руководителей, значит, кадетского корпуса музыкального, где были мальчики одни и, так сказать, из разных регионов России. Это был такой стартап для них замечательный, я хочу сказать. Вот. Во всяком случае, я знаю Арсения Станиславовича, знаю, что он православный христианин и не скрывает этих своих взглядов.
1: Да.
0: И ведет свою политику и ректорскую, и, так сказать, вот я думаю, что он продолжает это, собирая правильно мыслящих людей. Правильно я безоценочно имею в виду. Это патриотизм, это, так сказать, это верность своему представлению, своему мировоззрению, основанному, безусловно, на православной вере, ну и на профессионализме, конечно, потому что и Казачий университет, и Белая кость, о которой вы так говорили, все это мне, например, очень духовно близко.
1: И слава Богу.
2: А скажите, а вот как воспитать вообще еще в школе патриота? И нужно ли присутствие определенной идеологии в преподавании гуманитарных наук, в частности, там, истории, русского языка, литературы, философии?
0: Вы знаете, для меня здесь совершенно очевидно, что когда говорим об академизме, так сказать, научном диспуте, вообще любая культура, конечно, идеологична. И мастерство преподавателя, конечно, заключается еще и в том, чтобы дать, ну, разные точки зрения на какой-то предмет и так далее. Но обучение в школе должно быть, я бы сказал, отчасти рутинным и хрестоматийным. Так сказать, на определенных этапах взросления, поступая в университет или даже участь в старших классах, конечно, необходимо давать основы, так сказать, исследовательского опыта. Вот у нас школа существует с 1657 года, да? Я имею в виду при Греко-Латинской академии, которая находилась на месте нашего, так сказать, Святоандреевского монастыря, находилась школа, которую, возможно, даже посещал Михаил Васильевич Ломоносов, так сказать,
1: поступив
0: туда. Да. Да, это Ртищевская, так сказать, была школа времена, так сказать, Алексея Михайловича, потом понятно, что, значит, ну, не хочется об истории школы, об истории монастыря скажут наши дети, они сейчас ведут проект и будут работать с Ртищевским фондом, потому что настоятель стремиться к тому, чтобы была создана история монастыря, а я мечтаю о том, чтобы наши десятиклассники через два года какую-нибудь страничку в этот фолиант, так сказать, внесли, именно связанную с историей школы. Поэтому, отвечая прямо на ваш вопрос, должен ли человек, учитель России, русский учитель, он является проводником государственной политики. Поэтому у него все равно должна быть сердцевина, связанная с тем и с ответственностью за те слова, которые он произносит. И неважно, в каких условиях мы находимся, сейчас говорят, вот сейчас у нас военная операция, правильно сказать, война, которую, так сказать, мы ведем идеологически по всем направлениям. И, конечно же, роль учителя в становлении будущего России, потому что мы речь ведем о будущем поколении, и как этот маленький человек, а завтра гражданин, будет относиться к своей родине, к своим традиционным убеждениям, связанным с религиозной верой, со своими действиями, гражданской позицией, Здесь нельзя сказать, что вот мы даем все, пожалуйста, берите, так сказать, кто что может и прочее, в зависимости от того, что вам будет нравиться. Труд, работа, почва, родина, вера.
1: Очень хорошо сказано. И когда вы упомянули про Славяно-Греко-Латинскую академию, я вспомнил наш разговор с Владимиром Романовичем Легойдой как раз в стенах Андреевского монастыря, когда я записывал с ним интервью, у нас с ним родился такой совместный образ, что вообще-то Академия наук, которая возвышается над Андреевским монастырем, корнями уходит именно сюда. И что это Андреевский монастырь, если посмотреть на этот берег Москвы-реки, он как раз является той корневой системой, из которой выросла Академия наук как здание и как институт.
0: Я бы даже сказал, что если бы нам удалось, вот мы с 10-9 классом, 10-11 классом на прошлой неделе ездили в Московский университет, посетили музей МГУ, значит, и наверняка съездим, и не только сходим, тем более там выше нас на горке, президиум Академии наук. Кстати говоря, один из ведущих ученых Института всеобщей истории, Алексей Беглов, тоже наш ученик. И на год постарше Андрея Медведева, тоже мой выпускник. Автор, так сказать, книг и по истории катакомбной церкви, и по жизни православного прихода на рубеже веков. Может, просто спуститься к нам, еще какую-то лекцию прочесть, как Федор Александрович Гайден, например, или Андрей Валентинович Мамонов и так дальше. Конечно, это место, оно ко многому обязывает, потому что здесь синодальная библиотека, здесь замах на то, чтобы создать такое место обучения, где сосредоточены все дары восточного православия, нашей греко-русской веры, с уникальным собранием книг, и, так сказать, которое бы составило, вообще мечтаю о том, чтобы когда-то это было бы равно по значению Ватиканской библиотеки или какого-нибудь там Кембриджа. Хотя для меня, бывавшего и в Кембридже, и, так сказать, и в других американских университетах, вот Московский университет для меня это серьезный звук. Академия наук, президиум Академии наук российская с этой традицией, о которой вы сейчас говорили, которая ведет на безусловную историю, в том числе от Ртищевской школы и от Греко-Латинской академии, это безусловно очень много значит. И Ломоносов, и Курчатов, Королев, и Келдыш, один из выдающихся математиков и президентов Академии наук. Не только наши святые, хотя в основном начинается с этого. Наша православная вера, наша русская видение мира, связанное с христианским мировоззрением, православным мировоззрением, и опыт и наших страстотерпцев, и опыт трагического 20 века, где фактически была уничтожена и церковь, и сама, собственно говоря, религия, она была почти на грани. Но это в человеческих силах не властно. Соответственно, то, что осталась православная церковь, чудовым это назвать нельзя, потому что существует вера, которую невозможно истребить.
1: Врата никакими адовы способами. Ее не одолеют. Но
0: нет, Господь абсолютно.
1: Сказал, ну что, надо быть спокойными.
0: Абсолютно. И вот союз вот этой традиции, истории, культуры, библиотеки, монастыря, который является центром на сегодняшний день вообще, может быть, вселенского православия, и нахождение там школы, которая, так сказать, наследует в качестве образца примеры христианских святых, в частности, месточтимых и русских православных святых, и наших, безусловно, выдающихся ученых, как гуманитарных, так и в технических, в естественных науках. Вот что является центром и предметом того, чтобы подражали и учились у этого наши дети.
2: Вот, кстати, показательный комментарий от наших оппонентов. Пишет нам Наталья Юрьевна. На радио «Россия» одни враги народа, антисоветчики. Волосы дыбом от этого. Где товарищ Сталин, защитник народа? Надоели эти христиане? Ужас. Противно слушать. Бессовестные люди, да еще и верующие. Какого-то бога придумали. Враги народа, советского народа.
1: Товарищ Сталин в той же стене похоронен, что и предок нашего сегодняшнего собеседника. Собственно, про это мы и говорили в перерыве в том числе.
0: Даже не в стене, а
1: рядышком.
0: Сталин похоронен рядышком. С левой стороны, в земле. И брат моего деда старший, Виталий Ковшов, комбриг 28, погибший в польской войне 1920 года, защищая советскую власть, против, слава богу, что не против своих же русских, а против врагов, шляхов и поляхов. Потому что Брусилов, русский патриот, бросил тогда призыв ко всем офицерам забыть распри. Врангель был еще в Крыму. И, так сказать, пауза, но всех призвал. Другое дело, как потом большевики к этому призыву, как Брусилова, они использовали, это совершенно другой вопрос. Нельзя говорить о том, что собрались какие-то антисоветчики. Собрались люди, рожденные в Советском Союзе. Я упомянул имя президента Академии наук Мстислава Всеволодовича Келдыша. Я говорил о Курчатове, говорил о Королеве, говорил о том, что и в советский период было сделано очень много. Это другая тема. Почему благодаря или что-то вопреки. Но мы ведем разговор о неразрывном потоке русской истории, о чем говорил президент неоднократно. Нечего пинать и, так сказать, вечно критиковать тот строй, который дал нам атомный щит. Это тоже был результат, но это был результат, созданный не только и связанный с именем Сталина. Это был подвиг русского народа и других народов многонациональной нашей Родины, которые, так сказать, обливаясь кровью в войну, восстанавливая народное хозяйство после войны, и все равно свет православия существовал. Я это знаю по своей семье. Под асфальтом, под бетоном теплилась эта лампада, и луч света всегда существовал. Идеология коммунистическая умерла, значит, на смену ее сначала в безвремени пришлось как бы безидеологичное общество. На сегодняшний день, как мне кажется, наша христианская вера, как веры наших сограждан традиционной религии ислам, являются союзниками в отстаивании национальных интересов современной России.
1: Так и есть, так и есть. И заключительный блок нашей программы, наверное, хочется посвятить лично для меня очень важной теме – традиционные ценности. Вот нас Маруся, наша слушательница, благодарит за гостя, то есть за вас. Вот, ну вот, Маруся, приятно получать такие благодарности. 809-й указ о традиционных ценностях. Как журналист могу сказать, работать стало гораздо легче.
0: Слава Богу.
1: Вот, нам, профессиональным журналистам, искренним патриотам, которые действительно отечество любят, а не патриотствуют с 9 до 6, 5, 2, стало работать легче и приятнее. Не могу сказать про всех остальных. СМИ у нас много разных, и люди там работают разные. Как-то изменился воздух, изменилась вот реальность в сфере среднего нашего образования, когда издали этот указ. Стало ли легче сеять разумное, доброе, вечное детям, когда глава государства подписал этот документ?
0: Ну, мне нужно вернуться на 10 лет назад, когда только началась какая-то реабилитация национального чувства. Это связано, конечно, с воссоединением Крыма с Россией. Но нужно было видеть физиономии наших начальников, которые тогда возглавляли департамент образования, как они выходили на Красную площадь, участвуя в митингах. И я видел, что их присутствие было неискренним. У них были двойные стандарты, они просто обязаны были это делать. И вот это двойное дно, как мне кажется, оно очень у многих наших современников, и в том числе медийных фигур, оно, мне кажется, по сегодняшний день, так сказать, присутствует. Но вектор изменился. И поэтому, особенно когда началась военная операция. Я помню, у нас в университете был какой-то большой форум, где присутствовали там представители Миноборнауки или тогда уже Минпроса. И, значит, главным вопросом, который они разбирали, это, значит, один из главных, что в таком космополитическом городе, каким является Москва, значит, нужно стремиться к тому, чтобы все учителя без разбора, так сказать, изучали иностранный язык, английский, поскольку здесь будет столпотворение, так сказать, иностранцев, которые будут приезжать, смотреть, как, так сказать, идут реформы в России и так далее.
1: И вот. Очень обидится, если узнают, что тут русские живут.
0: Да, совершенно да. Верно. Но потом началось СВО, вот, и как-то, так сказать, вот этот пыл в изучении европейских языков поостыл. Я, кстати, не противник изучения европейских языков, наряду, так сказать, с теми, кто желает изучать китайский. Но, отвечая впрямую на ваш вопрос, идеологический перелом, коренной перелом, если так можно назвать, еще не наступил. Но мы чаем и надеемся, что благодаря усилиям федеральных властей, и прежде всего, я здесь без всяких, так сказать, оговорок хочу сказать, что мы, и здесь речь не идет о авторитаризме, каком-то низкопоклонничестве перед первым лицом, так сказать, страны, но я могу себе представить, какие сложности преодолевает сам президент, выправляя страну на новый курс.
1: Это так, я с вами, кстати, полностью согласен.
2: Поддерживаем.
1: Да, хоть мы иногда с Ромой в эфире программы «Консерватники» и критикуем некоторые процессы в нашей стране, личность верховного главнокомандующего, ничего кроме уважения, благодарности лично у меня, парня из Москвы, родившегося в 89-м году, не возникает. Мне было 10 лет, когда Путин пришел к власти. Я помню уже ту страну. Я был, может, ребенком, но уже очень многое понимал. Я при нем вырос и начинаю стареть. И пока ничего, кроме благодарности и понимания, что трудности, которые он преодолевает, действительно колоссальные.
2: Я-то родился еще при Брежневе, поэтому могу сказать, что никогда русский человек не жил так хорошо, как в путинской России, потому что я застал ельцинскую эпоху и поздний СССР.
0: Ну, я родился во времена Хрущева, и, в общем-то, сказать, через там 16 лет после окончания войны, это вообще вчерашний день, как бы был тогда, и, ну, мы тогда этого не понимали. И надо сказать, что, конечно, я помню эту жизнь относительно спокойную. Брежневские времена, я здесь с вами не соглашусь. Мне кажется, что никогда русский человек так хорошо, как во времена позднего Брежнева, не жил. Но одновременно с тем не было той степени свободы, как свобода не безответственной какой-то, так сказать, атмосферы, а свобода высказывания своего мнения вот сегодня. И я благодарен Путину за то, что свобода высказывания мнения, она сегодня существует.
1: Владимир Львович, мы вас благодарим.
2: Спасибо большое.
1: Говорили бы и говорили, но, к сожалению, эфир штука ограниченная. Мы рады, что вы были с нами. Нас благодарят наши слушатели за вас. Мы вас тоже благодарим. Спасибо за ваше время.
2: Спасибо.
1: Программа «Консерватники», Роман Антоновский, Андрей Афанасьев.
0: Спасибо.
1: Берегите себя, любите Россию.

0: Консерватники. Радио России. Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
1: У нас уже был материал, но названия не было. И вот августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. «Эпидемия» — неплохое название для группы.
0: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Саратова. Те самые пластинки, те самые сказки.
2: Кто это?
3: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
4: Какой такой Колобок?
0: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
5: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
6: Пара-пара-пара-пара, малыши Карлсон, малыши Карлсон, малыши Карлсон, малыши Карлсон, пара-пара.
0: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Владимир Путин завершил визит в Индию. Угрозы Киева российским самолетам в воздушном пространстве страны свидетельствуют о переходе к террористическим методам на государственном уровне и должны получить осуждение. Далее подробно. Владимир Путин завершил визит в Индию. За 3 дня президент принял участие в заседаниях саммита стран БРИКС, провел серию двухсторонних встреч. Как заявил российский лидер на расширенном заседании в заключительный день саммита, встречи в формате БРИКС+, хорошо себя зарекомендовали. Они дают возможность для открытого диалога членов объединения со странами-партнерами. По словам Путина, БРИКС выступает за то, чтобы все страны имели равные и неограниченные возможности для экономического и социального роста, сохраняя при этом уникальные национальные культуры и традиции.
2: Объединение БРИКС всегда выступало и выступает за то, чтобы все без исключения страны имели равные и неограниченные возможности для поступательного и сбалансированного экономического и социального роста, для обеспечения благополучия населения и при этом могли сохранять уникальные национальные культуры и традиции, придерживаться собственных суверенных моделей развития. И в этом контексте хорошо вписывается предложенная господином Моди тема нашей встречи. Она позволяет обсудить, что еще наши страны могут вместе сделать для стабильности и безопасности в мире, для содействия инклюзивному международному экономическому развитию. Подчеркну, что БРИКС на сегодня является одной из мощных движущих сил процессов укрепления в международных отношениях, подлинной многосторонности. Активно участвует в процессе формирования нового, более справедливого, многополярного миропорядка.
1: Тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита БРИКС, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, одним из возможных мест будущих трехсторонних переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Такое предложение российской стране сделал на полях саммита БРИКС наследный принц Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что трехсторонняя встреча по Украине состоится в октябре. Российская армия продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Как заявили в Минобороны, подразделение группировки «Войск Север» наступает одновременно на нескольких направлениях. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Министерство обороны России сообщило, что подразделение группировки «Войск Север», продолжая сжимать кольцо окружения противника в Харьковской области, освободили населенный пункт Черняков. За сутки уничтожено до 55 боевиков. А с начала сентября ВСУ потеряли в Харьковском котле более 300 военнослужащих. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» рассказал командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Войск Север» Роман Шкроба. Гвардии полковник заявил, что разгром боевиков в котле снизит потенциал ВСУ под Харьковом.
3: В районе окружения противника в Харьковской области за сентябрь освободили 2 населенных пункта. Озерна и Березники. Продолжаем освобождение еще 4 населенных пунктов. Это Приколотная, Гогина, Ольховатка, Малая Волчья. Всего с начала месяца, сентября, в районе окружения уничтожено 305 боевиков ВСУ, 12 бронированных боевых машин, 12 пикапов, 13 квадроциклов, свыше 20 наземных роботехнических комплексов. В настоящий момент остаются заблокированными личный состав до 10 батальонов вооруженных сил Украины. В ходе освобождения приграничных населенных пунктов Анискина, Водяна и Ольховатка эвакуировано 57 гражданских лиц. Всего до конца месяца в районе окружения осталось освободить 26 населенных пунктов. Из них на Волчанском направлении 8, на Валуйковском 18.
1: Подразделения южной группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, нанесено поражение живой силе и технике 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Ясногорка, Краматорск, Славянск, Дружковка, Райская, Васильевская пустошь, Новоселовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих. Угрозы Киевска и угрозы Киева российским самолетам в воздушном пространстве страны свидетельствуют о переходе к террористическим методам на государственном уровне и должны получить осуждение, заявил РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что российская сторона поднимет в ОБСЕ тему угроз Владимира Зеленского самолетам в российском небе. Президент России Владимир Путин ранее назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Россия найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы, подчеркнул глава государства. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможной передаче Украине лицензий, связанных с РК «Патриот», заявил, что речь идет о менее продвинутой версии системы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые угрозы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге состоялись матчи 8-го тура. «Спартак» разгромил «Ростов» со счетом 3-0. Отличились Жедсон Фернандеш, Пабло Салари и Никита Масалыга. «Ахмат» победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В составе «Ахмата» отличились Калиду Сидибе и Мануэл Килиану. Также защитник гостей Андерс Аларкона забил мяч в свои ворота. У «Динамо» голы на счету Гамида Агаларова и Тимиркана Сундукова. Ярославский «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. У гостей 3 очка набрал Александр Радулов. В других матчах «Автомобилист» в гостях победил «Сибирь» 5-2. «Авангард» в овертайме переиграл у «Магнитогорский Металлург» 3-2. Решающий гол на счету Эндрю Потуральский. «Нефтехимик» победил «Адмирал» 2-1. Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам «Уральский рубеж» в Челябинской области. Второе место в генеральной классификации занял другой экипаж «КамАЗ-Мастер» под управлением Богдана Каримова. Третьим стал Юрий Найман из команды «Урал-Мотоспорт». Сармат Теблоев одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 110 килограммов. Результат Теблоева составил 178 килограммов в рывке и 218 килограммов в толчке. У женщин чемпионкой России в весовой категории до 86 килограммов стала Яна Сотиева. Игрок сборной России и Курского «Динамо» Ольга Фролкина перенесла операцию на ахилловом сухожилии. По предварительной информации, Ольга пропустит около 2 месяцев. Фролкина является серебряным призером Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу 3 на 3. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Хабаровске плюс 13, плюс 15, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Архангельске плюс 12, плюс 14, облачно, небольшой дождь. В Волгограде плюс 23, плюс 25, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: В Москве произошло знаменательное событие. 6 сентября 2026 года в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот выдающемуся фольклористу, собирателю и хранителю традиционной русской культуры Сергею Николаевичу Старостину была торжественно вручена высокая награда святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, медаль ордена преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя Сергея Николаевича. Вручил награду настоятель храма Феодора Студита протоиерей Дмитрий Лин при большом стечении народа и коллег-музыкантов на фестивале «Старостинфест». Организатор этого фестиваля – замечательный человек, подвижник Нина Кибрик. Это она открыла миру Лукерию Андреевну Кошелеву, последнюю представительницу горюнского пения. Мы поздравляем Сергея Николаевича Старостина от имени всех слушателей нашей программы и желаем ему многое лето. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Первую страницу фолк-альбома отдаем награжденному. «Вир-вир-колодец» – одна из немногих народных песен Смоленщины, дошедших до наших дней из первых уст, благодаря легендарной певуне Аграфене Глинкиной. Песня о высохшем колодце, в котором нет воды. А раз нет воды, нет и весны, но есть надежда, что вода прибудет с наступлением новой весны и появится подходящее время для свадьбы. Поет Сергей Старостин.

0: Сергей Николаевич Старостин вернется к нам со своей рубрикой «Странствия». А сейчас мне бы хотелось сделать акцент на самом главном листке календаря знаменательных дат уходящей недели. Дне языков народов России, который отмечался 8 сентября. Немного статистики в нашей музыкальной программе. 190 народов и этнических групп в нашей стране. По данным Института языкознания Российской академии наук, сегодня насчитывается около 155 живых языков народов Российской Федерации. 34 языка имеют статус государственных в различных республиках в составе Российской Федерации. 40 языков используются как официальные в местах компактного проживания граждан. А теперь внимание, на грани исчезновения 15 языков. Это самая критическая группа. У некоторых языков осталось буквально по 1-2 человека, которые помнят родную речь, к ним относятся. Алютско-медновский и итальменский языки осталось всего по 1 носителю. Уильтинский, негидальский, удэгейский, южно-юкагирский, южно-селькупский, водский. Всего менее 10 носителей. И еще есть языки, которые сейчас нам представит фольклорная группа «Саттума» из Петрозаводска. Эта группа помогает сохранить редчайшие языки русского севера, говорит Арта Рильна.
1: Уже много лет наша фолк-группа «Саттума» сотрудничает с замечательным человеком, поэтом и художником, знатоком культуры карельского региона Заонежья Вячеславом Агапитовым. Вячеслав пишет стихи на родном заонежском говоре, диалекте русского языка. Это язык потомков древних новгородцев, который много впитал в себя из языка местных финно-угорских народов, вепсов и карелов. Одна из новых песен написана на стихи Агапитова, она называется «Притуромко», то есть «Тревожно». В песне звучат скрипка, аккордеон и карельские гусли «Кантеле». Тревожно внутри, к тебе и подойти-то трудно. Что не скажешь, я просто падаю. Видать, сгореть мне в этом.

А теперь удыгейская народная песня в исполнении Жанны Цымбулиевны Келундзюга. Исчезающий удыгейский язык относится к тунгусам маньчжурской семьи.

Языки народов России – это ведь не просто средство общения и набор звуков. Это настоящая сокровищница смыслов, которая находит свое самое яркое выражение в музыке. Каждый язык несет в себе неповторимый ритмический рисунок и мелодику, которые веками формировали музыкальные традиции. Давайте посмотрим, как мелодика языка напрямую влияет на структуру народной песни. Ну вот, например,

плавный и певучий гласный финно-угорских языков, ну, скажем, марийского или удмуртского, рождают протяжные лиричные напевы, где голос словно парит над неспешным аккомпанементом. В то же время гортанные согласные и сложные звуковые сочетания тюркских или северокавказских языков придают песням особую энергию, чеканный ритм и даже драматизм.

Государственный фольклорный ансамбль «Берменчек» возрождает и сохраняет самобытное народное творчество кряшен. Кряшены – это народ, компактно проживающий на территории современной республики Татарстан, в Челябинской области и в республике Башкортостан. Кряшены говорят на диалекте татарского языка, исповедуют православие. У них очень красивые народные песни. Давайте послушаем одну из них «Без не ныл». Эта песня записана в деревне Ташкермень Лаишевского района.

чувашской народной песни про гармониста. Чувашский язык – последний живой представитель булгарской группы тюркских языков. На нем говорит 700 тысяч человек, в том числе участники фольклорного ансамбля

День языков народов России отмечался не так давно, и мы демонстрируем музыкальность различных редких и живых языков. Бесермяне – православные. Это малочисленный финно-угорский народ, проживающий на северо-западе Удмуртии и в соседних районах Кировской области. Поет Мария Карепа.

0: Отправимся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Камила Балдан из Кызыла, Республики Тыва. Это юная обладательница удивительного по красоте голоса, знающая многие традиционные песни, по-настоящему уже зрелая артистка. Камила обучалась народному пению, народному вокалу в Кызыльском колледже искусств, который с успехом окончила. Оставляю вас наедине с этим прекрасным голосом Камилы Балдан, который прозвучит в сопровождении инструментальной группы ансамбля из Кызыла «Акчаян».
3: Амыргына, амыр, амыр. Я исполнитель тувинского традиционного пения в четвертом поколении. Моя прабабушка Манса, которую в народе ласково называли Ражи, пела всюду. И за работой, и в степи, и в юрте. Песня была ее дыханием. А сегодня я вам спою один день из жизни молодой кочевницы Манса. Өше қайрақан Тостерім, толан бұрғаным

0: чем заключается главная музыкальная сила России? Когда десятки живых языков создают единую, но невероятно разнообразную партитуру страны, где каждый голос уникален и незаменим. Нашу программу завершает фольклорный ансамбль «Саттума». Еще немного удивительного заонежского диалекта «Артеринне».
1: Мелодию песни «Парень из Посада» сочинил наш скрипач Влад Демин. Это был его первый опыт сочинительства для нашей группы. И, скажем, очень удачный. Песня эта постоянно у нас в репертуаре. Мы серьезно работали над аранжировкой. Много внесли наш басист Артем Ундалов и Дмитрий Демин, сыгравшие на пастушьей флейте и эстонской волынке собственного изготовления. А слова к песне написал друг нашего ансамбля, поэт Вячеслав Агапитов. Это шутливый текст на заонежском говоре о первом парне на деревне. Интересно, что в этом диалекте под влиянием карельского и вепского языков ударения сместились на первый слог. «Покажись, Евдотья, други, отойдите. Отец, мать, дородня, строго не судите».
0: Заонежье – жемчужина русского севера. Речь людей, которые говорят на этом диалекте, это речь русских былин, сказок, плачей. И ученые сегодня бьют тревогу. Заонежская речь находится на грани исчезновения. И то, что группа «Саттума» исполняет немало песен на этом диалекте – великое дело. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер, Наталья Замиралова.
2: Мостовинья зыбят, коль по садам пройду –

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны сообщила об ударах дронами по позициям окруженных подразделений ВСУ в Харьковской области. Дональд Трамп сообщил о вовлечении главы ЦРУ во все процессы переговоров по Украине. И мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. Все подробности далее. Военнослужащие группировки войск «Север» нанесли удары по окруженным в Харьковской области украинским подразделениям, их фортификационным сооружениям и технике. Об этом сообщили в Минобороны. Удары FPV-дронами, оснащенными системой сброса осколочно-фугасных боеприпасов, наносились как по одиночным, так и по групповым целям. Накануне Минобороны сообщила, что российские войска сжимают в кольцо окружение подразделения ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Восток» за сутки составили 62 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Меськов. Кроме того, по его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригада морской пехоты и полка беспилотных систем в районах Общего, Голубкова, Воскресенки, Павловки, Светлой долины, Коломийцев, Славного и Криворожского. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, 62 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
1: Потери противника в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и 71 наземный робототехнический комплекс. Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Об этом ТАСС рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук.
3: МАГАТЭ в данной ситуации является, наверное, единственным абсолютно независимым источником доведения до мировой общественности информации о технической ядерной радиационной безопасности Запорожской АЭС. Информация о техническом состоянии станции довольно-таки правдива. В пресс-релизах агентства доносится до мировой общественности, и я... Хотелось бы, наверное, больше, но думаю, что достаточно много людей, которые находятся за пределами нашей страны, читают эти пресс-релизы и делают из них какие-то выводы.
1: Также, по его словам, Украина сорвала запланированный на 20-21 августа визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, потому что боится правды об атаках ВСУ на станцию и Энергодар.
3: Смысл в том, что чем меньше людей видит и знает правду, тем лучше для тех, кто ее пытается скрыть. Ну, логично и очевидно, да, если такой высокопоставленный чиновник мирового уровня, скажем так, да, приедет сюда и своими глазами увидит эту ситуацию, даже пускай он там дальше будет комментировать или трактовать ее как-то по-другому, но это будет не совсем, ну, так, на руку тем, кто не хочет этого показывать.
1: По словам Черничука, эксперты МАГАТЭ явно видят, что именно украинская армия наносит удары по атомной станции и ее городу-спутнику Энергодару. Особенно после обострения ситуации минувшей весной, когда в своих отчетах все еще не называют ВСУ источником ударов. Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, передает РИА Новости. Напомню, в мае этого года Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она выступила с разоблачениями Зеленского и других главарей киевского режима. Мендель, в частности, рассказала о наркотической зависимости Зеленского и обвинила бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака в занятиях черной магией. Президент США Дональд Трамп заявил, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф осведомлен обо всех аспектах переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами. При этом глава Белого дома подчеркнул, что спецпосланник США Стив Уиткоф и его зять Джаред Кушнер также успешно справляются с обязанностями переговорщиков. В качестве примера Трамп привел урегулирование ситуации в секторе Газа. Дистанционные мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. Это следует из материалов МВД. По их данным, аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджере направляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка и запрашивает пароль и логин. После их ввода данные становятся известны и позволяют похитить накопления или оформить кредиты. В МВД отметили, что работники государственных и правоохранительных органов никогда не просят в мессенджерах сообщать коды из СМС, а также данные банковских карт или пароли от личных кабинетов. Любая такая просьба является признаком мошенничества. После ее поступления нужно сразу прекратить разговор, отмечают в министерстве. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России на этой неделе, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, воздух в столице может прогреться до 23 градусов.
4: Очень стабильный температурный режим. Ночами где-то 6-11, днем плюс сначала 15-20, а потом, я думаю, что мы даже поднимемся до 18-23 в столичном регионе. То есть это очень такой достаточно комфортный период, визитной карточкой которого будет паутина в воздухе. Ну и, соответственно, такое очень ровное изменение суточной температуры, атмосферного давления. То есть для метеозависимых это будет просто песня. Ну и я думаю, что жители средней полосы России будут в этом смысле получать только самые положительные эмоции от такого прогноза погоды на предстоящую семидневку.
1: В Москве на протяжении всей рабочей недели будет преобладать сентябрьское солнце, а температура воздуха держаться на уровне около плюс 20 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московский «Спартак» разгромил Ростов в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0. Мячи забили Жедсон Фернандеш, Пабло Салари, реализовавший пенальти, и Никита Масалыга. В компенсированное ко второму тайму время у Ростова был удален Константин Кучаев. Ахмат победил «Динамо» Махачкала со счетом 3-2. В первой лиге состоялись матчи 11-го тура. Три встречи: «Ленинградец Текстильщик», «Уфа Волга» и «Арсенал Хабаровск» завершились в ничью 2-2. Московская «Торпеда» уступила Нижнему Новгороду 1-2. «Ротор» разгромил «Енисей» 4-0. В турнирной таблице лидирует Нижний Новгород, «Велес» второй, «Сочи» и «Торпеда» на третьей и четвертой строчках соответственно. Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили стали чемпионами мира по спортивной аэробике в смешанных парах. Это первое золото России в данной дисциплине с 2002 года. Еще один российский дуэт в составе Данилы Кудинова и Софии Ясницкой занял 6-е место. Ранее на чемпионате мира в Испании российская сборная выиграла командный зачет турнира, а Анастасия Дмитриева победила в индивидуальных выступлениях. Россияне Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Кубка Победы по пляжному волейболу, который прошел в Минске. В финале российский дуэт, представляющий клуб «Факел Ямал», обыграл Дмитрия Верютюка и Федора Сабаева из Обнинска со счетом 2-1. Бронзовыми призерами стали Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон. В женском турнире первое место заняли Мария Егорова и Мария Лазуренко из калининградского «Локомотива». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов без осадков. В Архангельске плюс 12-14 градусов, небольшой дождь. В Петрозаводске и Вологде плюс 14-16 градусов дождь. В Сыктывкаре плюс 13-15, облачно с прояснениями. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов и дождь. В Калининграде без осадков плюс 17-19. В Перми плюс 13-15 градусов дождь. В Уфе плюс 17-19. В Оренбурге плюс 18-20 градусов. В Казани плюс 16 градусов. 18. В Санкт-Петербурге днем плюс 15-17 градусов, переменная облачность. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 9, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть шестая.
1: В день бабушкиных именин, после утренних визитов, в доме начались приготовления к вечеру.
2: А сегодня ожидается большой праздник. Вон как хлопочет в буфете. И освещение какое яркое. Да и недаром же князь Иван Иванович прислал свою музыку. Наверное, много гостей будет. И Ивины опять приедут. Уже вот-вот. Они обещали пораньше.
1: Но вместо Ивиных первыми приехавшими оказались госпожа Валахина и ее дочь Соня. Чудесная девочка лет 12.
3: Quel charmant enfant. Очаровательный ребенок. Надеюсь, ты не будешь скучать в меня, мой дружок. Прошу веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера.
1: Бабушка дотронулась до меня рукой. Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть. Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней я увидел княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были похожи на княгиню и дурны, поэтому ни одна не останавливала внимания. Этьен был мальчик лет 15, высокий, мясистый, с впалыми посинелыми внизу глазами. Он был неуклюж, но казался очень довольным собой и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами. Мы познакомились.
2: Вас так много. Не тесно ли вам было в карете?
4: Не знаю. Я ведь в карете никогда не езжу, потому что как только я сяду, меня тотчас начинает тошнить. И маменьке это известно. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы. Там гораздо веселее, и все видно. Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру.
2: Ух ты!
4: Этак проезжающих, знаете, иногда прекрасно. Ух, ух!
5: Ваше сиятельство, Филипп спрашивает, куда вы кнут изволили деть?
4: Как куда дел? Да я ему отдал.
5: Он говорит, что не отдавали.
4: Ну так на фонарь повесил.
5: Филипп говорит, что и на фонаре нет. А вы скажите лучше, что взяли да потеряли. А Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство.
4: Ну потерял так потерял. Я заплачу ему. Вот уморительно. Николай, пойдем в гостиную.
5: Нет, позвольте. Барин, чем-то вы заплатите. Знаю я, как вы платите. Марья Васильевна, вы уж 8 месяц 2 гривны платите. Мне тоже уже 2-й год, кажется. Петрушке вон тоже.
4: Замолчишь ты или нет? Вот я все это скажу.
5: Все скажу, все скажу. Нехорошо, ваше сиятельство. Ох, как нехорошо.
3: Вот так, так.
1: Бабушка оказалась невольной свидетельницей этой сцены и не могла не выразить своего отношения. Она имела особенный дар. Прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица высказывать свое мнение о людях. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его «вы», и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно. Но Этьен не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но и всему обществу. Раскланялся, если неловко, то совершенно развязно.
6: Что ты здесь делаешь, Николенька? Иди ангажируй даму. Сейчас начнется.
1: Все мое внимание в тот вечер занимала Сонечка. Я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого она была видна, и сама могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием. Когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную. Когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре. Когда приехали Ивины, вместо радости, которую я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей. была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Еще помню, как когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носика свою перчатку. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Потом, усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить.
7: Мерси.
2: Вы постоянно живете в Москве?
7: Да.
2: А я еще никогда не посещал столицу.
7: А.
2: Как, однако, досадно, что я не умею продолжить разговор. Хоть бы она что-нибудь сказала.
7: А где вы нашли ту уморительную перчатку, которую у вас отобрал ваш брат?
2: А, вы видели? Это перчатка моего воспитателя, Карла Ивановича. Я, видите ли, хотел найти что-нибудь. Ну, ведь когда танцуют, всегда необходимы перчатки. Но кроме нее не нашел ничего. Она и правда никак не годилась, потому что стара, да и велика мне.
7: Вот как?
2: Если бы вы видели, какой смешной бывает Карл Иванович, когда снимает свою красную шапочку с кисточкой. У него такая большая лысина, а вокруг как будто перья торчат. Да он и весь смешной. Однажды он зеленый бекеш упал с лошади прямо в лужу.
7: Представляю, как было весело.
2: Да.
7: Он что, немец?
2: Да. А как вы догадались?
7: По имени. Дядьки немцы, по-моему, все очень потешны. Когда я была маленькой, у наших знакомых был один. Кажется, его звали Густав Иванович. Так мы всегда смеялись тому, как он произносил слово «повторите». «Видехолен».
1: Я веселился, но уже тогда смутно чувствовал, как нехорошо было то, что я с насмешкой отозвался о Карле Ивановиче. Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы описал его ей с теми любовью и уважением, которые я к нему испытывал? После кадрили Сонечка отошла от меня. Я был от нее в восторге.
2: Как легко имело с ней общаться. А я-то, я не узнаю себя. И смелость откуда-то появилась, и уверенность, и даже дерзость. Нет вещи, которая могла бы меня сконфузить. Я готов на все.
8: Николя, можно попросить вас быть со мной в танце визави?
2: Конечно. Хотя у меня нет дамы, я найду.
1: Окинув взглядом залу, я увидел, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее. Я имел такое сознание своей силы, что в мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, и молодой человек остался без дамы. Следующий танец был мазурка. Так как дамы на этот танец у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.
2: Как они все танцуют? Ведь это вовсе не то, чему учил нас Мими. Она уверяла, что мазурку надо танцевать на цыпочках, плавно, кругообразно, разводя ногами. А выходит, что танцуют совсем не так. Вон и именно. И Этьен, и все танцуют по-другому. И Володя наш перенял новую манеру. Недурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла.
1: Мне было чрезвычайно весело. Под конец мазурки несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала. Музыканты в 30-й раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон.
9: Роза или крапива?
2: Роза.
1: Бабушка повернулась в своем кресле.
3: А, ты здесь? Иди же, мой дружок, иди.
1: Я робко взглянул на Сонечку, но вдруг чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился с намерением сделать коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре, тот самый, у которого я не

0: смотрела совершенно равнодушно.
1: Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas. Не нужно было танцевать, если не умеешь. Отойди. Разрешите?
2: Oui.
0: Папа слегка оттолкнул меня, взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.
2: Господи, за что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка, но зачем она улыбалась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? Ой, это ужасно. Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку.
0: И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных, радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении. За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш детский стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог после случившегося чувствовать хоть что-нибудь. Но молодой человек, казалось, хотел во что бы то ни стало развеселить меня. Он заигрывал со мной, называл меня молодцом, и как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки, и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный и заставил меня выпить его залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.
3: Еще полчасика, ну прошу тебя.
4: Право нельзя, мой ангел.
3: Ну для меня, пожалуйста.
4: Ну разве тебе будет весело, если я завтра буду больна?
3: А, позволила, останемся.
4: Что с тобой делать? Иди же, танцуй. Вот тебе и кавалер.
0: Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу. Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки. То, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги. То топал ими на месте, как баран, который сердится на собаку. При этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чем когда-нибудь, но общее выражение лица было веселое, доброе и здоровое.
2: Если бы я всегда был такой, как теперь, я бы еще мог понравиться. А может, я ей нравлюсь? Ну, хоть чуточку.
0: Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того, выражение веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания. Однако душа моя и без того была преисполнена счастьем. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. В это время мы с Сонечкой проходили по коридору мимо темного чулана под лестницей.
2: Что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане? И чтобы никто не знал, что мы там живем.
5: Не правда ли? Нынче очень весело.
3: Да. Очень.
5: Особенно после ужина. Но если бы вы знали, как мне жалко, что вы скоро уедете, и мы больше не увидимся.

0: Отчего же не увидимся? Каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?
1: Непременно будем проситься во вторник. И если меня не пустят, я один убегу. Без шапки. Я дорогу знаю.
0: Знаете что? Я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю «ты». Давайте и с вами говорить «ты». Хочешь?
1: Давайте.
0: Давай ты, а не давай те.
2: Но я не успел сказать ни одной фразы с «ты», хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня недоставало на это смелости. Хочешь? Давай ты. Звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение. Я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши, открыли части лба и висков, которых я не видал еще. Видел я, как укутали ее в зеленую шаль так плотно, что виднелся только кончик ее носика. Заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно задохнулась бы. И видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью. Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку. И, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю. Но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня. Прощаясь с Ивинами, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он верно пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным. Вскоре, лежа в постели, я думал о прошедшем дне.
1: Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? Нет, он никогда не понимал, не умел ценить, не стоил моей любви. А Сонечка, что это за прелесть? Как мило она произносила это. Хочешь, тебе начинать?
3: Володя, Володь, ты спишь?
4: Нет еще. А что?
3: Я влюблен, Володя. Решительно влюблен в Сонечку.
4: Ну так что ж?
3: Володя, ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще, знаешь ли что? Когда я лежу и думаю о ней, Бог знает, от чего делается грустно. И ужасно хочется плакать.
4: Ну?
3: Только одного я бы желал. Это чтобы всегда с ней быть. Всегда ее видеть. И больше ничего. А ты влюблен? Признайся по правде, Володь.
2: Странно. Мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это. Володя повернулся ко мне лицом. Глаза его блестели.
3: Ты не хочешь спать, я вижу, ты притворялся. Ну что, влюблен ли ты?
4: Тебе какое дело? Может быть.
3: Давай поговорим о ней. Не правда ли она прелесть? Такая прелесть, что скажи она мне: Николаша, выпрыгни в окно или броси в огонь. Ну вот клянусь, сейчас прыгну и с радостью. Ах, какая прелесть. Ужасно хочется плакать, Володя.
4: Вот дурак. Нет, я совсем не так, как ты. Я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать.
3: А, так ты тоже влюблен.
4: Потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки. Всю бы расцеловал.
3: Глупости.
4: Ты ничего не понимаешь.
3: Нет, я понимаю. А вот ты не понимаешь и говоришь глупости.
4: Но только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка.
2: Я плакал тогда, не понимая, что поводом для слез может быть что-то гораздо более страшное и непоправимое.

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Детство, отрочество, юность» по трилогии Льва Николаевича Толстого. Роли исполняли Николай Иртенев, Василий Бочкарев. Николай Иртенев в детстве – Татьяна Веселкина. Бабушка – Людмила Максакова. Отец – Сергей Колесников. Этьен Корнаков – Арсений Шапира. Лакей – Сергей Вещев. Володя – Кирилл Продоляченко. Соня – Настя Веселкина. Валахина – Ольга Левитина. Сережа Ивин – Валера Шумский. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Джона Кейджа. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Выполнять такую гимнастику можно в любое удобное время, но не раньше 45 минут после еды и не позднее 2 часов до сна. Упражнения нужно делать в медленном темпе и с большой амплитудой, без пауз для отдыха между упражнениями. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. Готовы? А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес с носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Фу. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось! Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции, лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног. Ставим их на ширину плеч стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула. Руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Спешить не нужно. Делать резкие движения тоже. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз. И два. И три. И четыре. И 5. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз. И два. И три. И 4. И 5. Молодцы! Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой.
0: Опасная зона.
1: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Распространяется со скоростью эпидемии, может развиться в любом возрасте и все чаще диагностируется у подростков и детей. Коварство диабета в том, что поначалу он протекает бессимптомно. Симптомы появляются лишь тогда, когда уровень глюкозы в крови доходит до высоких значений. Заподозрить диабет можно, если у человека начинают очень медленно заживать раны. Появляются необъяснимые слабость и утомляемость, а также резкое снижение зрения. Среди других симптомов – сухость во рту, постоянная жажда и так называемая диабетическая нейропатия, когда нервные волокна поражаются глюкозой, из-за чего у человека могут неметь руки и ноги, а также появляться ощущение мурашек или жжение на коже. Риск заболеть диабетом выше всего у людей старше 45 лет, особенно если они ведут малоподвижный образ жизни, имеют лишний вес, гормональные нарушения или гипертонию. В наше время резкий рост заболеваемости диабетом связан в первую очередь с эпидемией ожирения, поэтому главное в профилактике диабета – это правильное питание. Кстати, по словам диетологов, в профилактике диабета помогают чай и кофе. Бодрящие напитки содержат полифенолы, снижающие уровень сахара в крови и повышающие восприимчивость к инсулину. Важно соблюдать и правильный питьевой режим. В среднем человек должен выпивать 30 мл воды на килограмм массы тела. Одной из решающих ролей в профилактике диабета играют физические нагрузки. Спорт в умеренном режиме помогает поддерживать вес, повышать адаптивность организма и снижать инсулинорезистентность. Для профилактики диабета необходимо избегать дефицита витаминов. Их нехватка тоже способствует развитию инсулинорезистентности. Например, недостаток витамина D может спровоцировать нарушение работы поджелудочной железы, вырабатывающей инсулин. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым!
0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
6: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
7: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
6: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
7: По большому счету, да.
6: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
7: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
6: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
7: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота, когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю, когда каждый поход в туалет превращается в мучение, а еще когда нарастает усталость и раздражительность, голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
6: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
7: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
6: Звучит не слишком приятно.
7: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
6: То есть один процесс цепляет другой?
7: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
6: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
7: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
6: И как же быть? Оставить все как есть?
7: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
6: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
7: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К, Е.
6: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
7: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
6: А такое возможно?
7: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
6: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
7: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
8: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
7: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукаидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
6: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
7: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
8: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю: 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
6: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
7: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
8: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: Это здорово. Спасибо вам большое.
7: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
9: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
7: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
9: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
10: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
13: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
12: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
14: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
12: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Дональд Трамп призвал Украину перестать бить по российским НПЗ. И Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ. Все подробности далее. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и 71 наземный робототехнический комплекс. Подробности рассказал офицер пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных, мотопехотной, 2 аэромобильных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Ясногорки, Краматорска, Славянска, Дружковки, Райского, Васильевской пустоши, Новоселовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 2 боевые бронированные машины «Казак», 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Паладин». Поражены 52 пункта управления БПЛА, 71 наземный робототехнический комплекс, 109 антенн связи БПЛА, 7 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбито 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 77 тяжелых БПЛА коптерного типа.
1: Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем южной группировки уничтожили на логистических маршрутах на Краматорском районе ДНР 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок кризиса на Украине. Об этом заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По его словам, Европа снабжает Киев всем необходимым, от вооружений, включая дальнобойные БПЛА и ракеты, до разведданных и помощи с целенаведением средств поражения по российской территории. Ее цель – сохранение в Киеве агрессивно настроенного режима, отметил заместитель министра. По его словам, с момента возникновения украинского кризиса европейцы имели колоссальные возможности сыграть конструктивную роль в его урегулировании, но ничего для этого не сделали. Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской АЭС, явно видят, что именно армия Украины наносит удары по атомной станции и ее городу-спутнику Энергодару, особенно после обострения ситуации минувшей весной. Однако в своих отчетах МАГАТЭ все еще не называет ВСУ источником ударов. Об этом ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
3: Что касается политика, ну, я не разделяю, глубоко не разделяю позицию агентства в части трактовок источников воздействия огневого на Запорожскую АЭС, на город Энергодар, хотя видят они достаточно все явно и очевидно, видят то, что здесь происходит, особенно после того, как ситуация с весны этого года резко обострилась, там же, в принципе, скажем так, все маски сброшены, да, все забрала подняты и с открытым копьем вперед. Поэтому не понимать, кто по нам стреляет, наверное, ну, очень тяжело на сегодня.
1: Юрий Черничук также отметил, что присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС остается целесообразным, поскольку агентство достаточно правдиво информирует мировую общественность о техническом состоянии, работе персонала и ядерной безопасности станции. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках.
4: Господину Зеленскому нужно сделать одно. Он должен прекратить выводить из строя объекты по производству дизельного топлива в России, потому что из-за этого возникает его дефицит. Не нужно бить по объектам, связанным с дизельным топливом, ведь это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал эту инфраструктуру, а он бьет по нефтеперерабатывающим заводам, производящим дизель.
1: 30 июля правительство России ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января 2027 года. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Никаких серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом в интервью РИА Новости заявил на полях Международного фестиваля молодежи глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, сейчас проводится общественно-профессиональное обсуждение демо-версии КИМ ЕГЭ, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений. По его итогам, до 10 ноября в КИМ могут быть внесены уточнения, и уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Участие в нем примут 10 тысяч человек из 191 страны. В Бурятии за сутки поступило 32 обращения о выходе медведей в населенные пункты. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. Бригады работали в пригороде Улан-Удэ и районах республики. 14 медведей ликвидировали. В целом с начала года отстреляно 149 хищников. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков, плюс 16-19 днем, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Нас ждет не эталонное, но все-таки бабье лето, правда, все равно с оговорками. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится так называемой барической седловиной. Метеорологи называют область в поле давления между двумя расположенными крест-накрест областями высокого и низкого давления. На западе и востоке пробиваются гребнями антициклоны, ну а с севера и юга на уровне барической талии его зажимают два циклона. Ну и в результате форма барического рельефа имеет характер форму седла. В Москве по области поэтому сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-запада не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало, составят ровно 750 миллиметров ртутного столба. Ну, то есть погода будет похожа на день воскресный минувший. Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ахмат обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3-2 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу благодаря точным ударам Каледу Сидибе, Эммануэля Килиану, а также автоголу защитника махачкалинцев Андреса Ларкона. У проигравших мячи забили Гамит Агаларов и Тимиркан Сундуков. В других встречах дня Краснодар разошелся миром с тольяттинским «Акроном» 1-1, а московский «Спартак» был сильнее Ростова 3-0. Лидирует в первенстве Краснодар с 20 очками, на 4 меньше у столичных «Спартака», «Динамо» и «ЦСКА». Российский полузащитник Алексей Батраков оформил первое результативное действие за турецкий «Галатасарай». Футболист отметился голевой передачей. Его команда одержала победу над КЖ-Элиспором со счетом 1-0 в матче 5-го тура чемпионата страны. 21-летний россиянин вышел на замену на 59-й минуте. Автомобилист взял верх над Новосибирской Сибирью со счетом 5-2 в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги благодаря голам Александра Шарова, Александра Кадейкина, Артема Каштанова, Джордана Гросса и Анатолия Голышева. Проигравших отличились Даррен Диц и Евгений Кузнецов. В других поединках воскресенья нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее владивостокского «Адмирала» 2-1, столичный «ЦСКА» уступил ярославскому «Локомотиву» 2-3, а омский «Авангард» в овертайме сломил сопротивление магнитогорского «Металлурга» 3-2. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. 59-летний специалист с 1996 по 2025 год была главным тренером сборной Италии по художественной гимнастике. Россиянин Валерий Яндавицкий стал победителем турнира «Большого шлема под дзюдо» в Будапеште в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале он одолел эстонца Марака Адриана Масака. Другой россиянин Нияз Белалов завоевал бронзу в весе до 100 килограммов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Сегодня в Казани переменная облачность, плюс 16-18 градусов. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 17-19, облачно с прояснениями. Во Владимире и Туле плюс 16-18 градусов. В Воронеже плюс 15-17, облачно и временами дождь. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 градусов, без осадков. В Волгограде плюс 23-25, ясно. В Краснодаре плюс 27-29 градусов. В Сочи плюс 26-28. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 днем. В Москве плюс 18-20. Сейчас столица плюс 9, без осадков и безветренно, облачно с прояснениями. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Выборы 2026.
1: Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
2: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября.

0: граждан самим определять бюджет, за право на дискуссии, за Россию, открытую для всех свободных людей планеты, за ответственность депутатов перед избирателями, за власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров предлагает отменить страховую медицину, ставшую бизнесом на здоровье людей. Вернуться к советской системе финансирования здравоохранения, когда деньги направлялись не посреднику, а напрямую, на конкретные программы. Врач должен стать главным в лечебном процессе, а не рвач из фармакологической компании. Партия пенсионеров требует сделать бесплатными лекарства пенсионерам, многодетным и людям с инвалидностью. Партия пенсионеров – партия с сердцем.
6: «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Выборы 2026.
8: Областное радио.
9: С вами Ирина Цветкова, за пультом звукорежиссер Дмитрий Белов. Всем, кто настроен на волну Радио России, доброе утро. Начинается новый день, понедельник, 14 сентября. На областном радио начинается утренний информационный час. В русском православном календаре сегодня день памяти святого Симеона, основоположника духовного подвига столпничества. В народной традиции этот день получил название Симеон Лестопроводец или Симеонов день. Наши предки считали, что 14 сентября – самое подходящее время для начала новой жизни. Недаром именно в этот день крестьяне зажигали в домах новый огонь. Люди верили, что на Симеона Столпника нельзя жить по-старому. На Руси именно на эту дату даже планировали новоселье. Приметы погоды на сегодня такие. Серо и пасмурно в этот день. Осень будет продолжительной. А если на Симеонов день теплая погода, то вся зима будет теплой. А что же обещают синоптики? По Вологодской области ожидается в понедельник, 14 сентября, небольшой дождь местами. Ветер слабый, магнитное поле слабое. Ночью 7-10 тепла, днем от 16 до 18 с плюсом. Антициклон начинает усиливаться, что принесет сухую погоду без значительных осадков

0: но с заметными суточными перепадами. В дальнейшем ночью всего плюс 2, плюс 7, а днем 12-17 тепла. Вот такой контраст, и это стоит учитывать при выборе одежды, дорогие слушатели. Сегодня днем плюс 13 в Череповце, плюс 16 в Вологде. Атмосферное давление в пределах нормы. Далее переходим к новостям. Уступаю микрофон Никите Ершову.
1: Доброе утро. Атмосферный фронт принес в Вологодскую область дожди и похолодание. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Ночью похолодает до плюс 7. В начале недели будут идти дожди, но с усилением антициклона установится сухая погода, сообщает региональный гидрометцентр. Природный газ начали подавать в дома жителей Вытегры. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Топливо поступает в город по новому газопроводу Кириллов-Белозерск-Липенбор-Вытегра протяженностью 300 километров. Работу вели поэтапно с 2021 года. В Вытегры подготовлена к пуску еще одна котельная. От жителей города поступило уже более 150 заявок на подключение. В области подвели итоги приемной кампании в медицинские вузы. 283 выпускника школ зачислены по целевому направлению в ведущие университеты страны. Среди них Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, Педиатрический первый медуниверситет Санкт-Петербурга, Северный государственный и Ярославский государственный медуниверситеты. В Министерстве здравоохранения региона подчеркнули, система гарантирует выпускникам трудоустройство, а местным больницам квалифицированных специалистов. Студентам-целевикам выплачивается стипендия 6 тысяч рублей, а ординаторам 8 тысяч. Андрей Некрашаев ответит на вопросы жителей Череповца в прямом эфире. Глава города проведет трансляцию сегодня в полдень. Во время эфира планируется обсудить благоустройство территории, ремонт дворов и дорог, итоги хозяйственной работы за летний период. Также будут затронуты вопросы социальной сферы, инфраструктуры, здравоохранения, ЖКХ и образования. Задать вопросы можно на портале госуслуг в сервисе «Решаем вместе». В Вологде на две недели закрыли пешеходный мост через реку Золотуху. Обойти место работ можно по улицам Чехова и Герцена. Специалисты обновят покрытие моста, перила и установят подсветку «Звездное небо». В целом благоустройство территории вдоль реки продлится до лета следующего года. Там появятся новые дорожки, скамейки, освещение и видеонаблюдение.

0: Уложено 1500 квадратных метров плитки, параллельно устанавливаются опоры освещения, заливается плита под чайный домик. Входная группа отштукатурена и подготовлена к покраске. Также подготовлен фундамент под сцену, идет работа по ландшафту. Специалисты уже уложили резиновое покрытие на детской площадке и установили большую часть малых архитектурных форм. Еще 15 муралов появились в Череповце. На фасадах домов нарисовали портреты ученого Ивана Бардина, летчика Валерия Чкалова, героя России Сергея Перца и других известных людей. Также художники отразили в работах подвиг советского солдата, народные промыслы и природу. Всего в этом году на зданиях Череповца должно появиться 50 муралов. Концерт «Великие классики земли русской» пройдет в Вологде. На сцену областной филармонии выйдут звезды оперной сцены Михаил Гужов, Ирина Волкова, Максим Панасенко и Василиса Ершова. Концерт состоится 24 сентября. Выпуск новостей подготовил Никита Ершов.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов, категория 0+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Продолжаем наш утренний эфир. В школьных нововведениях будем разбираться. Разбираться будем вместе с Евгением Масейко, а его собеседник – это проректор Вологодского института развития и образования Елена Александровна Никодимова.
6: В первую очередь внесены изменения в курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Ученики с 6 по 11 классы, а также студенты первых курсов организации среднего профессионального образования смогут на занятиях познакомиться с выдающимися деятелями России через биографические фильмы. Вот поясните, разве раньше эта схема не использовалась? Вот в чем новизна этого курса, который вот запускают именно с этой осени?
7: Действительно, с 1 сентября 2026 года изменился формат проведения курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». Главный фокус на биографиях выдающихся государственных, общественных деятелях, ученых, героев специальной военной операции. И здесь основная цель – показать через жизнь, деятельность, поступки конкретных людей, примеры служения Отечеству и примеры использования духовно-нравственных ценностей тех ситуаций, в которых эти люди оказались. Но здесь важно понимать, что 28 уникальных тематик, которые вошли в программу «Разговоров о важных», они посвящены биографии конкретных людей. 7 сентября у нас стартовал разговор о важном, с разговора о деятельности и вкладе в развитие русской промышленности, кораблестроения известного мецената, промышленника, математика Николая Путилова. Далее школьники будут знакомиться с биографиями таких интересных личностей. Это Галина Уланова, Лев Яшин, голос эпохи Левитан, да, и масса-масса других ученых, государственных деятелей, военных, которые действительно своим примером служения Отечеству в разных, в том числе сложных ситуациях, непростых ситуациях, являли еще и пример духовно-нравственных ценностей, патриотизма, служения Отечеству, ценностей семьи, созидательности труда, как

0: основы развития человека. И вот эти ценности будут разбираться на основе этих биографий, в том числе и наших земляков, которые тоже важны с точки зрения понимания, что Вологодский край богат, да, своими героями, и важно детям не только знать, но и понимать, какой вклад в развитие края эти люди внесли. Вот это основное изменение данного курса.
1: То есть мы смотрим через призму конкретных людей, через жизнь, как они повлияли
0: безусловно
1: на нашу страну.
0: Подготовлены такие краткие биографические ролики, да, это визуализация, очень интересный контент подобран и снят, интерактивный, который у детей не только сформирует представление об этом человеке, потому что есть дети, которые не знакомы, да, с этими деятелями, с их биографиями, но и даст возможность разговору составить разговор с детьми, а как служение отечеству этого человека, да, какие ценности формирует и как можно это оценивать с точки зрения развития даже вот нашей России, нашего края, вклада этих людей в то, чтобы наше прошлое, наше культурное, историческое наследие нашим подрастающим поколениям было воспринято и преемственно дальше развивалось. То есть это очень важно для патриотического, духовно-нравственного воспитания, для сохранения исторической правды, прежде всего, ну и, конечно, для сохранения связи поколений.
1: Елена Александровна, предлагаю также вот разобрать изменения в школьных предметах. Из курса «Основы безопасности и защиты Родины» выделяют направление «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». А для школьников что изменится на практике и цель разделения этих направлений?
0: Ну, я хочу сказать, что основное изменение по предмету основы безопасности и защиты Родины коснулось структуры. Ранее у нас существовала модульная структура данного предмета. 11 модулей тематических было представлено. Большинство этих модулей связано было с безопасностью жизнедеятельностью. Безопасное поведение на транспорте, в социуме. Соответственно, сейчас курс структурирован по-иному. Он включает два обязательных учебных курса. Это безопасность жизнедеятельности, деятельность, которая в комплексно, да, включены все те модули, которые существовали ранее. И особенностью этого курса будет его практикоориентированный характер. И здесь на практических занятиях этого курса с детьми будут разбираться конкретные алгоритмы поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, правила обращения с бытовыми приборами, порядок вызова служб экстренной помощи в разных ситуациях. И, конечно, будет особое внимание уделено безопасности в цифровой образовательной среде и работе с персональными данными. Что касается второго обязательного курса, это начальная военная подготовка. Этот модуль также существовал ранее. Он сейчас будет расширен по количеству часов. И там также включены практикоориентированные занятия по обучению навыкам применения средств индивидуальной коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях, гражданской обороне, действиям в условиях, да, когда вот включаются режимы беспилотной атаки, да, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, ракетной безопасности, потому что дети должны понимать, как в этих условиях, находясь в разных помещениях, в разных ситуациях, правильно действовать. Ну и, конечно, строевая подготовка, знание воинского устава и формирование навыков, связанных с пониманием и готовностью к военной службе. Вот это основа. И дополнены, это тоже очень важно, часами по оказанию первой медицинской помощи. Главная особенность – это практикоориентированный курс, который формирует у школьника понятие комплексной безопасности и конкретных действий.
1: В школах появляется и новый обязательный предмет – духовно-нравственная культура России. Какие задачи он решает и что же узнают дети у нас на этих уроках?
0: Основная задача этого нового учебного предмета, мы стартуем со второго полугодия этого учебного года, ученики 5 класса будут изучать данный предмет. Основная цель – это знакомство школьников с основами традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Важно понимать, что та система ценностей, которая у нас представлена в указе президента Российской Федерации номер 809, она составляет именно основу такого важного для нас понятия, как сохранение суверенитета нашей Родины. То, что я говорила относительно курса разговора о важном, это сохранение исторической правды, исторического культурного наследия на примерах подвигов наших деятелей, государственных, общественных, военных. Вот здесь будет очень важная преемственная связка представлена этого предмета, который будет изучаться на уроках, и курса внеурочной деятельности разговора о важном. То есть вот связь урочной и внеурочной деятельности в части погружения в систему традиционных духовно-нравственных ценностей. Вот, допустим, важная ценность патриотизма, она будет изучаться в 5, 6, 7 классе, эта тема, она будет показана через подвиги героев разных исторических эпох. Допустим, подвиги героев Ледового побоища, фигура Александра Невского, Куликовской битвы, защитники Брестской крепости, герои специальной военной операции. То есть будет такой исторический экскурс, показан преемственности, как в разные исторические эпохи наши воины вообще и простой народ отстаивали суверенитет своей родины и своим подвигом показывали важность служения Отечеству. Вот это будет связано не только с ценностью патриотизма, но и семейной ценностью уважения старших, сохранение семейных традиций. Об этом тоже будут говорить в течение всех 3 лет реализации этого курса. Очень важная ценность связана с трудом, необходимость трудиться. И мы говорим о том, что учение – это тоже труд. И вот мотивация на овладение этим трудом школьников тоже будет основой разговора на этом предмете. Поэтому комплексный подход на сегодняшний день, мы в системе образования имеем сейчас комплексный подход к формированию ценностных основ у подрастающего поколения через данный предмет «Новая духовно-нравственная культура России», через курс разговора о важном, через предмет истории, обществознания. Это все будет единая преемственная линия, связанная прежде всего с формированием мировоззрения школьников на основе традиционных ценностей.
1: Проректор Вологодского института развития образования Елена Александровна Никодимова. Благодарю вас за участие. Мы сегодня разбирали нововведения в школах. До новых встреч.
2: Спасибо Евгению Масейко и его собеседнице. Мы продолжаем нашу утреннюю программу. И сейчас в наш эфир возвращается после летних каникул программа «Из истории вологодских театров».
3: Из истории вологодских театров. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами историк театра Борис Ильин. Сегодня у нас 3-я передача из цикла, посвященного 150-летию Союза театральных деятелей. Сегодня мы вспомним сезон 1927-28 года Вологодского драматического театра. Надо сказать, что к концу 20-х годов новая драматургия уже прочно воцарилась на сценах театров. И мы сегодня вспомним 2 пьесы, которые шли на вологодской сцене. Это были новинки для того времени, и Вологодский театр очень чутко реагировал. Как только появлялась новая пьеса, она практически сразу входила в репертуар Вологодского театра. Итак, сезон 1927-28 года открылся 6 октября, и он открылся пьесой Константина Тренёва «Любовь Яровая». Вот что писал вологодский театральный критик Алексей Алексеевич Галкин, писавший под псевдонимом Ас, об открытии этого сезона. Пьеса Тренёва «Любовь Яровая», которой сегодня открывается зимний сезон в театре, принадлежит к числу лучших пьес современности, освещающих жгучую и близкую зрителю тему из эпохи Гражданской войны. Исключительная наблюдательность автора дала ему возможность выхватить из самой жизни яркие, навсегда запоминающиеся образы участников этой войны. В лице Тренёва советские писатели блестяще доказали, что они могут создать созвучное современности исключительного сценического интереса произведения, долженствующее занять в художественной литературе место, подобное старым образцовым классическим пьесам. Любовь Яровая, беспартийная учительница-интеллигентка, всем своим существом принявшая революцию и боровшаяся за ее торжество, являет собой новый образ, завершающий собой исторический процесс превращения женщины терема и домашнего очага в женщину-общественницу, женщину-активную строительницу нового общества. Эта роль является одной из самых трудных в пьесе, и от исполнительницы ее зависит передать образ наиболее ярким, жизненно правдивым и убедительным. Хочется верить, что она будет иметь исключительный успех и долго продержится в репертуаре, подобно Московскому малому театру и другим театрам, которые в прошлый сезон успели ее поставить. Вот что написал рецензент, побывав на этом спектакле. Это Алексей Алексеевич Галкин. Поставленная для открытия сезона пьеса Тренёва «Любовь Яровая» дала возможность убедиться зрителям, что в лице новой труппы мы имеем дело с крепким, работоспособным и интересным коллективом. Понятно каждому театралу, что еще не сыгравшаяся, сформированная из исполнителей, впервые столкнувшихся между собой на вологодских театральных подмостках труппа, еще не успела сработаться, выработать единый общий тон. Это должно прийти в процессе дальнейшей работы. Но имеющиеся репетиционные достижения с большой определенностью указывают на ясное понимание и усвоение заданий автора, правильную трактовку идеи и яркую передачу типов. Артистка Воеводина заявила себя многообещающей исполнительницей, но излишний пафос в передаче роли Любови Яровой придает исполнению некоторую театральность. Больше можно было ожидать от артиста Калугина в роли матроса Шванди. Недостаточно неподдельного комизма, непосредственно наивного простодушия и яркости в обрисовке типа. От исполнения роли машинистки Пановой, артистка Нерова, хотелось бы видеть больше подвижности и разнообразия интонаций. Архитектурная декоративная установка художника Воскресенского оригинальна и эффектна, особенно четвертый акт, хотя недостаточная яркость освещения несколько уменьшает ее ценность. В общем, несмотря на понятные для первого выступления труппы дефекты, спектакль произвел очень хорошее впечатление. А теперь давайте вспомним отрывочек из этой пьесы. Это диалог Любови Яровой и машинистки Пановой, в котором проявляются их непримиримые позиции.
4: А, с приездом, товарищ Яровая.
5: Я не приехала. Товарищ Кошкин у себя?
4: Очень занят.
5: Доложите.
4: Приказал не докладывать.
5: У меня важнейшее дело.
4: У товарища Кошкина все дела важнейшие.
5: У меня неотложное.
4: Представьте, товарищ Кошкин свои дела тоже почему-то не откладывает.
5: Не острите, не до вас.
4: Опять 30 верст пешком?
5: Я привыкла. Экспрессами и автомобилями не избалована.
4: Страшно под снарядами?
5: Нет, весело.
4: За что у вас, товарищ Яровая, ко мне такое отношение?
5: Вряд ли я вам товарищ. И вообще никакого отношения... Скоро освободится, товарищ Кошкин.
4: Скоро. Мы обе солдатские вдовы, живущие своим трудом, будто бы товарищ.
5: Видно, не все вдовы товарищи.
4: Ваш муж погиб 2 года тому назад, а мой 2 месяца.
5: Из этого что следует?
4: Моя рана может быть свежей.
5: Может быть.
4: Хотите папироску? Штабная?
5: Нет уж. Я учительскую.
6: А вы, товарищ учительница, сами много учились?
5: Очень мало.
6: Это и видно.
5: Так на то вы нам и глаза выкололи, чтоб самим лучше видеть.
6: Да, я много видела. Я видела культуру и в Европе, и в России. И вижу, что значит растоптать хамским сапогом в один миг то, что создавалось веками.
5: Значит, не годится то, что создавалось веками, если его так легко растоптать.
6: Нет, это не мерка. Ваш муж, как и мой, были прекрасные люди. Мой муж был славный архитектор, созидал дворцы и храмы, а погиб от укуса одной вши. И нет больше творца, не создает новых дворцов и храмов. Их вошь съела.
5: Создадут другие.
6: Не в России, милая. Здесь вошь царица, все съест.
5: Есть паразиты хуже вшей. Вот они моего мужа съели и ребенком закусили. Ваш муж дворцы строил, а мой в это время в тюрьмах сидел. Дворцы вы себе строили, а нам казематы. А на германской войне ваш муж был?
6: Нет.
5: Правильно. Защищать отечество могут только опасные враги и хамы. А сыны отечества прятались за спиной этих врагов. Мой муж говорил, прощаясь. Жди, Люба, принесу с фронта новую жизнь, а за старое с ними сочтемся. Так я теперь его именем предъявляю счет.
6: За мужа?
5: Нет, за всех хамов, что вам дворцы строили!
3: И вторая современная пьеса, которая шла в сезон 1927-28 года, эта пьеса называется «Луна слева», написанная драматургом Биллем Белоцерковским. Но прежде всего нужно отметить, что пьеса «Луна слева» возникла как ответ на нашумевшую повесть драматурга Сергея Малашкина «Луна с правой стороны». Два слова про Сергея Малашкина. Он прожил почти 100 лет. Он герой двух революций, автор одной из самых эпатажных повестей 20-х годов, певец индустриализации, пролетариата Иосифа Сталина. Он не был писателем первого ряда, но в его творчестве отразилось все, чем интересовалась и о чем спорила советская читающая публика, для которой дискуссии в литературных журналах выполняли функцию современных социальных сетей. Скандальную известность Малашкину принесла повесть 1926 года «Луна с правой стороны». Это был период сексуальной революции, когда Александра Калантай написала эссе «Дорогу к крылатому эросу» и объясняла, что вся энергия в молодой республике была брошена на революцию и гражданскую войну, а не на любовные и эротические переживания. В середине 20-х годов тема любви и эроса стала одной из главных в литературе. В 17-м году одним из первых декретов советской власти церковный и гражданский брак объявлялся частным делом брачующихся, и новый быт комсомольской молодежи подразумевал новую свободную половую мораль, однако часто она оборачивалась довольно циничным использованием раскрепощенных женщин. Повесть «Луна с правой стороны» не была запрещена, но публика была крайне заинтересована и шокирована проблемой столкновения между риторикой свободной любви и реальностью. Ответом на эту повесть и явилась пьеса Биль Белоцерковского «Луна слева». Действие происходит в небольшом городке во время гражданской войны. Председатель ревкома Ковалев считает, что сейчас не время для личной жизни, надо быть аскетом. Его точку зрения поддерживает профсоюзный деятель Калугин. Председатель увольняет из ревкома машинистку Карпинскую, потому что она ему нравится. Во время налета бандитов Ковалева ранят. Его отправляют в дом отдыха, и туда же едет машинистка Карпинская. Ковалев объясняется ей в любви ночью, когда луна слева. Это хорошая примета. Возвратясь в город, Ковалев и Карпинская поселяются вместе. Бандиты пойманы, но Карпинская исчезает, а Ковалев получает записку с требованием освободить бандитов. Оказывается, что исчезновение машинистки подстроили друзья Ковалева, чтобы испытать стойкость его революционного духа. Ковалев становится во главе отряда и громит банду. Пьеса была поставлена в Вологде в сезон 28 года, и премьера ее состоялась 17 марта 1927 года. Вот что писал о премьере спектакля по пьесе Биль Белоцерковского «Луна слева» театральный рецензент Вологды Алексей Галкин, писавший под псевдонимом «Ас». Пьеса написана как бы в противовес нашумевшей книге Малашкина. Автор ставит себе цель разрешить задачу, не препятствует ли коммунисту проявление чувства любви выполнению партийных и общественных обязанностей. Эту задачу автор в превосходно написанной комедии разрешает положительно и заставляет пессимистически настроенного в этом отношении зрителя искренне смеяться над своими сомнениями и недоумениями. Здоровое чувство привязанности и тяготения мужчины к женщине – явление вполне нормальное, и бороться с которым означало бы идти наперекор человеческой природе. И, конечно, такое здоровое влечение не может помешать выполнению долга гражданина и партийца, ибо сознание этого долга выше личной жизни и личных интересов. Пьеса, несмотря на легкость и примитивность своего построения и некоторую невоздержанность общего комедийного тона, принадлежит к лучшим современным советским комедиям и должна пользоваться, безусловно, успехом у широкой театральной публики. Поставлена пьеса в упрощенно-бытовом оформлении, при котором центр тяжести передачи пьесы переходит, естественно, к отдельным исполнителям. Мягкий привлекательный образ Карпинской дала артистка Жданович. Очень хороший артист Полянский в роли Наробраза Орского и артистка Гельская зав. Женоделом. Артист Ротнов в роли Ковалева с успехом повторил уже виденный ранее тип партийца-комиссара. Артист Мальковский, изображая перегруженного общественной работой неудачника в личной жизни рабочего Калугина, передал роль в тоне водевильного простака, что едва ли соответствует намерениям автора. В постановке налицо продуманность и стремление выявить основную идею пьесы. А сейчас давайте обратимся к самой пьесе. Первый диалог – это диалог Ковалева, председателя ЧК, и Калугина, рабочего, на шее у которого 6 комиссий, измучен докладами, вечно торопится. В этом диалоге они выясняют свою позицию по отношению к любви в жизни коммуниста.

0: благодарности ругается.
1: Ой, любовь, Степаныч, всякого дурачком сделает.
0: Любовь? Ерунда. Слабоволие. У коммуниста должна быть любовь только к революции.
1: Значит, ты проповедуешь аскетизм?
0: Да.
1: Это что?
0: Воздержание.
1: Надолго?
0: На время гражданской войны.
1: Ну, долговато. А выдержишь?
0: Выдержу. Не орский. Поборол страсть к водке, поборю ее и к женщине.
1: Стал бы и я аскетом, да, жена.
0: А ты разведись.
1: Нельзя. Бестия она у меня.
0: А ты говорил, что смирная.
1: Вначале, когда была сотрудницей, ангелом притворялась. А стала женой, ведьмой оказалась. Сплетничает, дискредитирует.
0: Что ей надо от тебя? Чего не доставало?
1: Ласки, чувства. А где же его возьмешь? Чувства. Когда на твоей шее 6 комиссий, а в желудке ржаной хлеб с чечевицей.
2: Подожди, говорю, кончится гражданская война, все будет. И чувства, и белый хлеб с изюмом, и страсть африканская.
0: Эх ты, африканец. Ну а она что?
2: Давай все это сейчас, и больше никаких.
0: Здорово влопался.
2: Не говори. Тебе того не желаю.
0: Не беспокойся за меня.
2: У тебя вот Карпинская. Как бы она тебя...
0: Не беспокойся, говорю.
2: Ну, знаешь, все так говорят. Ты попадешься в лапы и не так запоешь.
0: Нет, со мной этого не будет. Я птицу по полету узнаю. С Карпинской уже решено.
2: Как?
0: Вот так. Вычищу из глаз долой.
2: Вот здорово. Молодец. За это люблю. Да, Степаныч, как там насчет Иванова? Надежды есть?
0: Никакой.
2: Ну, Степаныч, доклад.
0: Что?
2: Фу, как хотел сказать, прощай, доклад у меня, спешу.
3: И второй диалог. Это диалог Ковалева, председателя ЧК, и Карпинской, той самой сотрудницы ЧК, которую он уволил, потому что не хотел соблазняться, потому что он ее любил. И вот в условиях дома отдыха, куда она приехала ухаживать за раненым Ковалевым, между ними происходит объяснение. И Ковалев не может противиться своему чувству.
0: Пароль?
4: Пузырь.
0: Ничего подобного. Вы портянка.
4: Это не так важно. Вы что здесь делаете?
0: Калугина сменил.
4: А вам кто разрешил? Сейчас же отдайте ружье и идите в комнату. Сыро, холодно.
0: Я в бурке. Мне тепло.
4: Ничего не значит. Вы еще очень слабы. Отдайте ружье.
0: Не дам. Не доверяю вам.
4: Не доверяете?
0: Вы плохой человек. Пароль не знаете.
4: Ой, пустяки.
0: Вы стрелять не умеете.
4: Умею. Мне комендант дома показал. Отдайте.
0: Так не дам.
4: Ну вот видите, какой вы слабый.
0: Бурка помешала.
4: А теперь ступайте в комнату.
0: Не пойду.
4: Идите.
0: Не-не-не, тут уж вы со мной ничего не сделаете.
4: Какой же вы упрямый. И долго думаете сидеть?
0: Пока вы будете на часах. Не доверяю вам. Вам пень бандитам покажется.
4: Никогда, уверяю вас.
0: Ну посмотрим.
4: Что такое?
0: Слышите?
4: Да, шаги.
0: Не-не, на животах ползут.
4: Почему часовые молчат?
0: Должно, прирезали их.
4: Что ж делать?
0: Кричите караул.
4: Караул!
0: Что вы? Я же пошутил.
4: Чтоб вас, как вам не стыдно?
0: Эх вы, горе часовой, дрожите.
4: Холодно, пальто легкое.
0: Сразу в холод бросила. Возьмите мою бурку, мне тепло.
4: Ни за что.
0: Простудитесь?
4: Нет. Какая все-таки жуткая ночь. Стреляют.
0: Стреляют. Стреляйте и вы.
4: Я не умею. Забыла. Кто это стрелял?
0: Нашелся еще один часовой на вас похожий.
4: Разрешите мне сесть?
0: Ножки подкосились.
4: Весь день на ногах. Устала.
0: Еще бы. А теперь я уйду.
4: Куда?
0: В комнату.
4: Оставайтесь здесь. Там душно.
0: Ладно.
4: Не люблю я мрак. Так и кажется, что вот-вот выскочат из него страшные люди, и тишина огласится выстрелами и стонами. Товарищ Ковалев, уезжайте отсюда. Завтра же уезжайте.
0: Зачем? Мне и здесь хорошо. Маленько подкреплюсь, а то какой из меня работник, ежели девушка ружье вырывает?
4: Луна! Светло! Ой, какая прелесть! От сердца отлегло. Во мраке каждое дерево разбойником казалось.
0: Тучи ушли. Теперь наше дело в шляпе. Бандиты прогадали.
4: Почему?
0: Светло стало. Грицко на прицел возьмет.

0: Прогадали, дураки, прогадали.
1: Как я рада. Какая милая луна.
0: Ну еще бы, пригодилась.
1: Расцеловала бы.
0: Кого?
1: Луну.
0: А, целуйте, если дотянетесь.
1: Я всегда любила луну. А вы?
0: За эти годы отвык от нее. От всего отвык.
1: И от любви?
0: Да, и от любви.
1: А разве любовь делу мешает?
0: Мешает.
1: А вот мне не мешает. Я вот люблю.
0: Кого?
1: Секрет.
0: Ну, он партийный или спец?
1: Партийный.
0: А он вас уважает?
1: Любит, только виду не подает.
0: Так.
1: И вдруг эти свирепые бандиты убьют его, растерзают. Не хочу.
0: Ну вот вы опять дрожите. Возьмите мою бурку.
1: Не возьму.
0: Да возьмите.
1: Вам нужнее. Вы больной.
0: Тогда знаете что? Бурка широка, на двоих хватит. Ладно?
1: Хорошо.
0: Ну вот. Того. Обоим тепло.
1: А вы почему дрожите?
0: Тоже немножко холодновато.
1: А мне хорошо. Я так счастлива.
0: И что же это я, сукин сын, делаю?
2: А сейчас прозвучит продолжение театральной энциклопедии. Это фельетон, который был написан журналистом Афанасием Скулой, таков его псевдоним.
3: Буква «Д». Декорация. Всякого рода размалеванные щиты, которые нагромождаются на сцене с единственной целью скрыть от публики закулисную жизнь. В редких случаях, когда декорация ни с того ни с сего падает, публика может наслаждаться зрелищем спящего плотника или видом стоящего на четвереньках помощника режиссера, изображающего по ходу пьесы вдалеке лающую собаку.
4: Драма. Заваруха на сцене. В жизни она непременно бы кончилась протоколом и привлечением виновников к законной ответственности.
5: Буква И. Инженю. Молодая актриса, на которой, как показывает корень этого слова, женится на сцене. Буква К. Комедия. Пьеса, возбуждающая хохот. Одним словом, щекотливая пьеса.
6: Комик. Самый добродушный человек. Над ним постоянно смеются, а он не сердится.
2: На этом я прощаюсь с вами. С вами был историк театра Борис Ильин. В подготовке и записи передачи участвовали актеры Вологодского областного драматического театра, заслуженная артистка России Наталья Ситникова, актрисы Оксана Киселева, Ирина Хорева и актеры Александр Андреев и Николай Ченских, а также выпускники актерской специальности Вологодского областного колледжа искусств Кира Кабанова, Алина Барулина, Анна Шутова, Ирина Хлыповка, Максим Казунин и Федор Иванов. На этом мы прощаемся с вами. До свидания.
7: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: О погоде в эфире областного радио. На территории Вологодской области в понедельник, 14 сентября, местами небольшой дождь, ветер слабый, магнитное поле слабое. Ночью от 7 до 10 градусов тепла, днем от 16 до 18. В последующие дни антициклон усилится, что принесет более сухую погоду, без значительных осадков, но с заметными суточными перепадами. Сегодня днем плюс 13 в Череповце, плюс 16 в Вологде. Атмосферное давление в пределах нормы. Дорогие слушатели, на этом у нас все. Удачи вам во всех начинаниях. Легкого понедельника, хорошей недели. Пусть день будет наполнен теплом и светом. Ну и с вами прощаются, говорят, до новых встреч. Ведущая эфира Ирина Цветкова, звукорежиссер Дмитрий Белов и наши коллеги Евгений Масейко и Никита Ершов. Радио России, Вологодская область.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске Россия приведет в ОБСЕ факты, которые скрывает Запад. Дональд Трамп допустил, что США могут претендовать на контроль над иранской нефтью. И на границах России усилили санитарный контроль из-за эболы. Все подробности далее. Артиллеристы «Севера» уничтожили живую силу и технику ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего за ночь ликвидированы 47 украинских солдат, уничтожены 5 пунктов управления БПЛА и 6 автомобилей высокой проходимости, сообщили ТАСС в группировке войск. В общей сложности во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем было выпущено свыше 200 огневых задач. Также ночью расчеты ударных FPV-дронов 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады северной группировки уничтожили 2 наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области. Украинские военные, удерживавшие населенный пункт Зорьевка в Запорожской области, основательно подготовились к натиску российских войск. Об этом рассказали штурмовики 29-й общевойсковой армии группировки «Восток», которые освободили село 11 сентября.
2: Заходили в Зорьевку, заходили по лесополосе. Давление от противника было хорошее, противник нас ждал, был готов. Самое сложное подойти к самой лесополосе, нужно преодолеть либо поле, либо водные преграды, все по пути встречается. Заходя в саму лесополосу, в основном всегда все заминировано, разбросано, оставлены ловушки. Очень много фломастеров, их не видно, ни цвета зеленого, такого же, как трава, растения, все валяется. Они давно все это строили, подготавливались. У них все вырыто машинами. И бревна у них там накаты, конечно, вообще сильные. Там темкой только, несколькими темками можно будет только пробить эти бревна.
3: На принятие решения было очень мало времени, поэтому мы столкнулись с противником в лоб в лоб. После этого произвели зачистку лесополосы, то есть враг был уничтожен. По лесополосе прошли метров 100-150, был обнаружен опорный пункт. В опорном пункте находилось 4 человека противника. Была закинута граната, после прострела, зачистка блиндажа. Бой был тяжелый, они кричали нам «сдавайтесь», а мы кричали им «сдавайтесь».
1: Накануне Минобороны сообщила, что российские войска сжимают в кольцо окружение подразделения ВСУ в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате их действий под российский контроль перешло село Черняков. Россия приведет в ОБСЕ факты, которые Запад скрывает от своей общественности, в том числе о киевском режиме. Об этом заявил РИА Новости постпред нашей страны при этой организации Дмитрий Полянский. По его словам, площадка ОБСЕ удобна для того, чтобы озвучивать факты, которые от западного обывателя скрываются западными элитами. Дипломат отметил, что за полтора месяца, во время которых работа ОБСЕ была на летней паузе, многое произошло. Было много новых преступлений, которые совершил киевский режим и его покровители. Полянский пояснил, что Зеленский сознательно выбрал курс на обострение, и его западные спонсоры смаковали украинские удары по гражданским объектам в России. На выборах в Госдуму откроются 333 избирательных участка в 152 странах. В Турции, в провинции Мерсин, уже организовано досрочное выездное голосование. Об этом рассказал посол России в Турции Сергей Вершинин.
4: Один из самых важных участков – это Мерсин, где, как известно, многочисленные российские специалисты вместе со своими турецкими коллегами строят атомную электростанцию «Акую». Работы там ведутся безостановочно. И с учетом важности и сложности возложенных задач, наши граждане, а также члены их семей, не имеют возможности проголосовать в России или в посольстве в Анкаре. Поэтому организовано досрочное голосование с выездом в Мерсин членов участковой избирательной комиссии. От выбора каждого зависит наше будущее и будущее нашей страны. Ждем российских граждан в посольстве в Анкаре, в генконсульствах в Стамбуле, Анталии и Трабзоне в основной день голосования 20 сентября.
1: А выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва состоятся на этой неделе. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Власти Ирана продолжают добиваться от США соглашения по спорным вопросам, заявил Дональд Трамп журналистам в Ирландии. При этом американский президент не исключил и другой сценарий. В итоге мы уйдем оттуда, если только не решим остаться, чтобы забрать себе нефть, как это было в случае с Венесуэлой, пояснил Трамп.
5: Скажу вам так, Иран отчаянно хочет заключить сделку. Они постоянно звонят, они хотят договориться. Но сделка должна быть правильной, и я не собираюсь заключать плохую сделку. В конечном счете мы уйдем, если только не решим остаться и забрать себе нефть, как в случае с Венесуэлой.
1: Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в Конгресс. На границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы, сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения здоровья, их госпитализируют. Попова добавила, что специалисты из институтов Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой в Уганде, которая граничит с ДРК, особо пострадавшей от Эболы. Кроме того, африканским коллегам передали уникальные отечественные тесты для диагностики заболевания. В начале сентября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго самой быстро развивающейся в истории. Число подтвержденных случаев заболевания в стране увеличилось до почти 7 тысяч, а умерли 3349 человек. Кроме того, вспышка распространилась уже на 7 из 26 провинций. Солнечная погода без осадков и до плюс 19 градусов ожидается сегодня в Москве, то есть чуть выше климатической нормы, рассказала РИА Новости главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, день будет вполне комфортный. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится, составит 749 миллиметров ртутного столба, что на 3-4 единицы выше нормы.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, голы Жицина, Фернандеша, Пабло Соларис, пенальти Никиты Масалыги принесли московскому «Спартаку» победу над Ростовом со счетом 3-0 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу. Красно-белые поднялись 16 очками на второе место турнирной таблицы. Лидирует в первенстве Краснодар, у которого 20 баллов после ничьи с тольяттинским «Акроном» 1-1. Еще одна встреча в воскресенье. Грузинский «Ахмат» был сильнее махачкалинского «Динамо» 3-2. Нижний Новгород обыграл московская «Торпеда» со счетом 2-1 в матче 11-го тура первой лиги по футболу и сохраняет лидерство в турнире. В других поединках воскресенье ленинградец и ивановский «Текстильщик» разошлись миром 2-2. Уфа и ульяновская «Волга» сыграли в ничью 2-2. Волгоградский «Ротор» был сильнее красноярского «Енисея» 4-0, а тульский «Арсенал» из Хабаровска победителя не выявили 2-2. «Металлург» прервал серию побед из трех встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. «Магнитогорцы» уступили в овертайме омскому «Авангарду» со счетом 2-3. У проигравших шайбы забросили Даниил Вовченко и Игорь Нечаев. У победителей отличились Василий Пономарев, Дмитрий Рашевский и Андрю Потуральский. В других встречах дня нижнекамский «Нефтехимик» был сильнее владивостокского «Адмирала» 2-1. Столичный ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» 2-3, а екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над новосибирской «Сибирью» 5-2. Московская «Динамо» уступила петербургской «Корабелке» со счетом 1-3 в матче 5-го тура группового этапа Кубка Победы по волейболу среди женских команд, но осталась лидером квартета с 11 очками. На втором месте с 10 баллами идет Заречье Одинцово, которое было сильнее ленинградки 3-2. «Корабелка» на третьей строчке с 7 очками, у ленинградки 2 балла и 4-я позиция. Сармат Тиблоев стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в весе до 110 килограммов. В других весовых категориях накануне золотые награды завоевали Яна Сотиева, Ксения Пасхина и Арсен Мерденов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Сегодня в Пензе и Ярославле без осадков и плюс 16-18 градусов. В Воронеже плюс 15-17, облачно и временами дождь. В Ростове-на-Дону без осадков 28-30 тепла. В Волгограде плюс 23-25 градусов. В Краснодаре плюс 27-29. В Сочи плюс 26-28 градусов. В Ставрополе плюс 28-30. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 без осадков. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 10, без осадков, без ветра. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Встречаем утро бодро и легко.
2: А это не вредно?
3: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
4: это что-то на уровне детского счастья, детского
5: восторга. Да, да, что мы выяснили.
6: Прекрасное сочетание.
1: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
7: Сколько не соли на нас, ничего не получится.
1: Да. Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
4: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
5: Какая вы хитрая.
1: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
10: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
11: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Понедельник, на календаре 14 сентября. А все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
12: Здравствуйте, часы не лукавят. 8 часов 12 минут 37 секунд. Продолжаем эфир. А сейчас на самом деле мы будем говорить о очень серьезной теме, об очень серьезной теме. С нашими экспертами, да, потому что в России с нового года начнут отслеживать виды на 24 вида продуктов. Давай коротенько их перечислим. Это самые востребованные товары, продукты питания, мясо, рыба, молочка, крупы и овощи. И список товаров связан с законом о контроле за ценами на продовольствие по всей цепочке поставок, от производителей до розничных магазинов. Все это для того, чтобы можно было правительству отследить причины резкого взлета стоимости продуктов и анализировать изменения цены. Говоря проще, выяснить, кто где лишнего накрутил.
11: Да, при этом уточняется, что мониторинг — это инструмент анализа, а не директивного управления. Закон прямо определяет целевое назначение получаемых сведений. Это, собственно, для оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен. Ну, с помощью этого механизма те же власти, например, смогут видеть, по какой причине выросли цены. Из-за сезонности, из-за удорожания логистики, сырья или из-за спекуляции, что тоже у нас в России часто встречается. И мы помним, как у нас бывало и с яйцами, и с гречкой, да, и потом цены возвращались обратно после пристального внимания правоохранительных органов.
12: Да, и при всем при этом нам говорили, знаете, ну, запасов этой крупы достаточно, просто торговые сети не успевают распрямить свою логистику, но это такое, знаете, от лукавого. Есть спрос, вы его поддерживаете, да, и очень неплохо зарабатываете на том, что взгоряченные люди по 10-15 килограммов ежемоментно покупали в своей коляске. Но важно в этой истории вот еще что. У нас ведь в России нет предельного уровня торговой наценки на продукты. И вот этой лакуной пользуются все участники вот этой цепочки, да, фермеры, значит, потом кто идут, перекупщики, наверняка, да, потом торговые сети, потом, значит, еще кто-то.
11: Логистика,
12: это тоже важная такая история, конечно, потому что нет единой фиксированной максимальной торговой наценки. Вот звучали предложения о том, что нужно, значит, ввести максимальную торговую наценку на продукты первой необходимости величиной до 10%. Но пока этого не введено. Новый механизм контроля, конечно, важен, но сразу хочется воскликнуть, а чего он вдруг сейчас хочет и должен появиться?
11: Ну, доступ к сведениям предлагает дать Минсельхозу, Минэкономразвитию, Федеральной антимонопольной службе, Росстату и самому Минпромторгу. Федеральная налоговая служба сможет передавать им информацию о ценах, об объемах продаж, о доходах, расходах и прибыли продавцов и поставщиков. А полученные сведения не подлежат разглашению, за исключением случаев, которые установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.
12: Обсудим подробнее, как этот механизм должен работать. Руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Станислав Спектор с нами на связи. Станислав, доброе утро.
2: Доброе утро.
12: Как вы оцениваете, да, вот эту историю? С Нового года мы будем по-новому, получается, отслеживать цены. Что получат потребители?
2: Ну, вообще это большой шаг, действительно, что государство как-то решило более единообразно сделать всю систему отслеживания, но вообще государство довольно давно уже отслеживает цены на продовольствие, просто вот все ведомства, все регуляторы, которых вы перечислили, они как-то в разрозненном формате собирали данные, которые нужны были именно им, с разной частотой, с разной там, детализацией. А сейчас просто ускорится обмен информацией, больше проникновения данных, больше как-то знаний про всю цепочку от поля до полки.
12: Неплохо вроде. А что получит потребитель? Я, наверное...
11: И насколько действительно будет открытая информация, потому что говорят, что будут получать только ведомства.
2: Ну, хочется верить, что потребитель получит какой-то более такой гладкий, более предсказуемый рынок, поскольку государство сможет как-то реагировать на разные шоки спроса и предложения заранее, подстелить соломку, когда еще какого-то резкого роста цен нет, потому что ну, каждый раз, когда цены резко росли, так получалось, что реакция может оказалась чуть позже, чем стоило. Так что потребитель, может быть, получит как-то меньше таких вот тревожных историй, как вот, да, вы упоминали, с крупами, с сахаром, там, с маслом. Периодически такое бывало.
11: Тем не менее, смотрите, эти данные будут мониторить, будут их анализировать. А каких действий ждать впоследствии? Тот же Росстат, те же министерства, будут ли они таким образом, ну, например, если выросли рекордно цены на керосин тот же, да, на дистопливо для аграриев, будут пытаться их как-то субсидировать, либо убирать дефициты. Если логистика, например, то будут выдавать какие-то льготные кредиты. То есть на какие действия будет мотивировать вот этот мониторинг и его данные?
2: Ну, во-первых, наверное, мониторинг может работать таким предупредительным механизмом, чтобы разные участники рынка, которые там, хотят как-то недобросовестно себя вести, передумают, потому что государство станет быстрее реагировать и лучше видеть разные спекулятивные истории, которые, кстати, упоминали. И да, действительно, такие вот ценовые индикаторы позволят оперативнее оказывать поддержку, разные субсидии или там точечную поддержку в отдельных регионах. Поэтому хочется, да, ну, поэтому я и говорю про то, что рынок может стать как-то более спокойным, более гладким.
12: Так и мы тоже надеемся на то, что он станет более предсказуемым, и станет понятно, кто где чего лишнего накрутил. А ведь понятие лишнее – это вот, знаете, вольность, которую сейчас я в прямом эфире говорю. Такая разговорная вольность. Потому что у нас нет, я опять возвращаюсь, к предельной торговой наценке на продукты первой необходимости. Во всем мире, чуть не сказал цивилизованном, но так или иначе, есть подобный инструмент. В Европе, я знаю, точно есть этот инструмент, в Германии в частности. А у нас всем позволено все, что угодно, накручивать и так далее. А если торговая наценка будет ограничена, ну, я не знаю, величиной там 5, 7, 10, ну, хорошо, 12%, так ведь у нас и инфляция потребительская станет легче переносима, да, и правительством, и Росстатом, и пособие так сказать, меньше придется индексировать. Это, в общем, благо для бюджета, да и вообще для потребителей. Почему у нас этого инструмента нету?
2: Ну, здесь можно посмотреть в данные, но довольно много в данные просмотрел. Могу сказать, что пока что такой инструмент не сильно нужен, поскольку на товары первой цены крупные торговые сети и какие-то местные региональные сети, они стараются держать наценку, в том числе потому, что знают, что так они будут держать хорошие отношения с регулятором в том числе. То есть здесь такой инструмент ограничения наценки может как раз обратный эффект дать, что из-за того, что наценку ограничат, сети в какие-то хорошие, спокойные времена какой-то запас прочности не смогут набирать. И когда как раз резкий рост издержек, будь это логистика или на стороне фермеров рост издержек, то наоборот, вот этого запаса прочности не будет. И,
11: да, потому что будет меньше товаров на полках, меньше будут выращивать те же производители, и в конечном итоге мы упремся в дефицит с небывалым ростом цен. Благодарим вас, Станислав. Станислав Спектр, руководитель аналитического направления в Центре развития потребительского рынка экономического факультета МГУ, был с нами на связи. Между тем, Центробанк назвал ожидаемый к концу года уровень инфляции в России. Он составит по итогам года 6-7%. Такие данные приводились в том числе на заседании Совета директоров Центробанка. На том же заседании Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, прервав таким образом, знаете, цикл смягчения денежно-кредитной политики, который продолжался аж с июня прошлого года.

0: потребительских историй, да.
1: Потребительских цен, так борщевой набор, так называемый. И, кстати, впервые за долгое время, обычно в августе, борщевой набор дешевел, причем значительно. В этом году приводят статистику, что в целом за год борщевой набор вырос в цене от 20 до 38%.
0: Появляются оценки, согласно которым, с одной стороны, цены в России одновременно и снижаются, и растут. Понятно, что летний урожай удешевил овощи, вытянул общую статистику в дефляцию, но сразу пальцы загибаем. Продукты, одежда, техника, лекарства и, самое главное, бензин. Бензин продолжают дорожать. То есть разнонаправленная такая динамика в целом по сектору потребления с чем-то связана.
1: Директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор Константин Ордов с нами на связи. Константин Васильевич, приветствуем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Что же у нас происходит вообще с ценами потребительскими и куда мы идем, к чему готовиться? Стоит ли нам слушать пугающие прогнозы, что все еще сильнее подорожает до конца года?
2: Ну, здесь мы с вами видим именно сами прогнозы Центрального банка, которые ухудшили среднюю показатель по итогам года. Ожидалось 4,5-5, теперь 6,5. Ну, в общем-то, с одной стороны, ничего такого критичного не должно произойти. Нас с вами ждет небольшая индексация жилищно-коммунальных услуг. Действительно, сейчас все-таки сезон плодовочных продукций, который не должен привести к существенному росту, как вы назвали, борщевого нашего набора. И надеемся, что к Новому году оливье, тоже индекс, да, салата, нас не сильно расстроит. В общем-то, к этому есть предпосылки, но Центральный банк, мы видим, говорит о том, что сейчас наблюдается так называемый вторичный эффект от подорожания бензина. Но при этом, опять же, оговаривается, что этот эффект, по сути, разовый. Поэтому говорить о том, что сам бензин и вот текущая динамика будут в дальнейшем приводить к резкому увеличению инфляции, не стоит. А вот пообсуждать решение Центрального банка и его мотивы к тому, чтобы прекратить смягчение денежно-кредитной политики и тем самым не давать экономике эти положительные, что ли, сигналы о том, что завтра будет еще лучше, и давайте продолжайте инвестировать, расширять производство. И на самом деле расширение производства и дополнительные продукты, это и должны бы стать главными факторами в среднесрочной перспективе устойчивого снижения инфляции. А на сегодняшний день мы видим, действительно, если вот так попытаться подумать, то рост цен на бензин дальше наверняка потребует от нефти перерабатывающих заводов дополнительных кредитов на восстановление мощности, расширение мощности производства. А по текущим кредитным ставкам, ну, наверное, мы можем предположить, что и дальнейшее небольшое, ну, вот в рамках этих ставок увеличение стоимости будет переложено на конечную продукцию. И тем самым Центральный банк вдруг неожиданно становится и источником инфляции в среднесрочной перспективе в том числе. То есть такой тупик. И здесь прямо хочется вспомнить этот анекдот про обезьян, потому что Центральный банк тоже любит иногда, да, мы видим на пресс-конференции так образно попытаться найти аналогии. И вот здесь тоже у меня лично вспоминается этот анекдот про обезьяну, но не тот, который с гранатой, а другая обезьяна, которая не могла выбрать, стать ей в какую очередь, красивая или умная. Потому что если бы была умная, то, конечно, бы повысила ставку, исходя из своих критериев.
0: Ну, это практически притча о Буриданово масле,
2: да? То снизила бы ставку, чтобы всем понравиться, потому что красиво, хорошо и правильно. А они вот так и не смогли разорваться, что называется, как в том анекдоте, и приняли решение не изменять эту ставку.
1: Ну, иногда стоять на месте тоже неплохо.
2: Но Алиса предлагала бежать в два раза быстрее для того, чтобы хотя бы оставаться на месте. Поэтому здесь не все так однозначно в нашем быстро и скоротечно меняющемся мире. Тем более, что конкуренты не спят. Надо тоже это отметить.
0: Константин Васильевич, давайте вернемся к луку, картошке, к мясу, вот к этим всем продуктовым вещам. Потому что складывается удивительное чувство, что так или иначе инфляцию под нужный показатель закамуфлируют, но трюки ритейлеров, я об этом хотел пару слов сказать, останутся в арсенале. Да? Например, с картошкой будут какие-нибудь традиционные сортовые трюки. Потом, значит,

0: смещение...
1: Помоет ее, например, да, помоет, в два раза дороже. Мытые,
2: конечно.
0: Грязью ее инкрустируют сверху, да? Потом, ну, что еще? А картофель в составе комплексных наборов могут продвигать, да? Знаете, когда там...
2: Не, а в Европе еще, знаете, там кривизну огурцов могут измерять, а здесь тоже, может быть, такую окружность картошки, ее равномерность и все прочее. Да, она
0: количество
2: будет
0: подороже, глазков.
2: Которая посимпатичнее.
0: Нет-нет, но если серьезно, то все равно мы останемся при своих, да, инфляционные скелеты, да, в потребительском секторе и вообще в целом в экономике, они позволяют ритейлерам так или иначе, я предполагаю, не утверждаю, это оценочное суждение, обходить различного рода рестрикции, значит, жесткие такие, знаете, меры, которые правительство наконец-то пытается внедрить.
2: Да, и это происходит за счет посредников, которых они могут наплодить бесчетное множество. Поэтому ограничивать, так сказать, на конечной руке какие-то дополнительные наценки, как правило, контрпродуктивно. Помимо того, что все-таки сети обеспечивают и социальную функцию. В отдаленных регионах мы видим там простые магазины уже либо отсутствуют, либо не выживают, а сети в результате такой дешевой, раньше которая, по меньшей мере, была логистика, с тем, что распределительные большие склады, оптовые закупки достаточно дешево у сельхозпроизводителей. В этом отношении как раз контроль за ценами, он, по сути, наверное, сегодня и является реализуемым рыночными механизмами, потому что это эффективно. Ну и в том числе, конечно, силами Федеральной антимонопольной службы мы видим, что сети побаиваются и делят на такие социально значимые товары, где наценка...
1: Где надо следить и то, где можно отпустить цены. Благодарим вас, Константин Васильевич. Константин Ордов, директор Высшей школы финансов Российского экономического университета имени Плеханова, доктор экономических наук, профессор. Обсуждали мы рост цен, ну вот по многим показателям рост цен на продовольствие ожидают на уровне 10, а то и 12% к концу года.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
4: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
5: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, за свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
4: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Сигналы точного времени.
0: 8:31, 7 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. И мы вновь о политике. Теперь уже о геополитике поговорим.
1: Да, накануне завершился саммит БРИКС. Значит, финишировал он в Нью-Дели. Собственно, и... В декларации страны зафиксировали единую позицию по мировым конфликтам, по правилам торговли и по развитию искусственного интеллекта. И, естественно, нашу страну представлял президент России Владимир Путин. И, собственно, он неоднократно подчеркивал и еще раз подчеркнул в рамках саммита БРИКС, что Россия готова и открыта к сотрудничеству со многими странами, но а сам БРИКС будет работать со всеми международными партнерами для его развития.
0: Ну и опять же, да, страны объединения за 5 лет произвели более 40% мирового ВВП. Экономический клуб на подъеме против 29% у стран большой семерки. Эти данные привел на пленарном заседании делового форума БРИКС российский лидер Владимир Путин. Ну и в целом страны БРИКС также обеспечили почти половину прироста мировой экономики. Это то, что, собственно, дает поводы для оптимизма и для укрепления деловых и экономических связей.
1: Ну, кстати, интересно, что Нарендра Моди, премьер-министр Индии, завершил саммит БРИКС призывом добиваться конкретных результатов. И, значит, он призвал действительно участников подкреплять достигнутые договоренности конкретными действиями, которые напрямую будут влиять и менять лучшую сторону жизни людей. БРИКС вступает в третье десятилетие своего существования. Теперь мир ожидает от нас не только идеи и обязательств, но и конкретных результатов. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно оправдаем эти ожидания, заявил премьер в своем заключительном выступлении. И он, Моди, как раз подчеркивал, что реализация договоренности должна иметь конкретные сроки, а результаты сотрудничества должны доходить до каждого человека. Ну, на сегодняшний день БРИКС одна из самых эффективных, наверное, организаций, международных организаций, да, партнерских организаций. Ну, и стоит отметить, что и быстрорастущих экономик.
0: Именно так. С нами на связи научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, здравствуйте.
6: Да, добрый день, Кирилл, добрый день.
0: Добрый день, Татьяна. Доброе утро. Знаете, Татьяна, да. Очень хотелось бы с вашей помощью резюмировать итоги саммита БРИКС и вообще в целом 26-й год завершается. Каковы перспективы этого экономического
1: альянса? Так, ну еще не завершается, ну да, уже вторая половина.
0: Все ближе, да, к финалу.
6: Практически завершается, меньше полгода осталось, действительно. Вы знаете, ну, перспективы позитивные. То есть БРИКС сформировался 20, даже больше лет назад. Перевод БРИКС, вы знаете, с английского это кирпич. Но, конечно, это чисто символический перевод, а так это было по названию четырех стран, которые первоначально вошли в это объединение. Это не формальное объединение. Это не международная организация. У них нет ни руководящих органов, нет генерального секретаря, там условно, как в ЕС. Поэтому его называть международной организацией сложно. Но это платформа, и интенсивная платформа для выработки позиций так называемого, как сейчас модно говорить, глобального юга, где решаются практически все насущные вопросы, начиная с геополитики, с экономики, с культуры. И в центре, вот правильно говорил и Моди, и наш президент, стоит человек. То есть развитие всего ради увеличения, улучшения благосостояния человека, улучшения качества жизни человека. То есть за 20 лет из четырех стран, входящих в БРИКС, и они были ну просто как догоняющие страны организации, а БРИКС вышел, так сказать, в лидеры, ну, не в лидеры, а не надо сейчас мериться там, кто больше, кто меньше. Это проблема статистики и счета, как считать. Можно посчитать, что G7 больше делать, можно посчитать другим методом, что БРИКС делает. Но смысл не в этом.
1: Партнерство, партнерство, не организация. Вот международное партнерство.
6: Качество жизни, вот что самое главное. Ведь кто основной бенефициар экономического роста? Это люди. Ради людей растет экономика. А по большому счету для людей вот этот показатель ВВП, что это такое? Стоимость тракторов, турбин, танков, там, сейлок. Ничего не значит. Для людей главное – доход их и их занятость. Вот проблема, которые будут решаться на следующих заседаниях. Была принята Далийская декларация, которая, собственно говоря, имела и геополитическую направленность. Сегодня довольно тяжелая ситуация геополитическая. Поэтому, то есть идет такой процесс последние годы, что старый мир постепенно умирает, ну я пока с экономической, геополитической, а новый мир постепенно рождается. И вот как этот будет процесс, непонятно. Потому что в настоящее время ходят какие-то чудовища, ну, в разных точках. Поэтому кто, как будет происходить этот процесс? Ну, в общем-то, я считаю, что это позитивная динамика у БРИКС.
0: Так. Безусловно. Ну и важно, конечно, понимать, что у любого торгово-экономического союза должна быть внятная, понятная расчетная единица. Насколько я понимаю, единой валюты БРИКС пока нет. Переговоры продолжаются. Да? Экспертное обсуждение и, в общем, что-то вроде специальных корзин заимствования, СДР, да? Помните, да, это такая довольно жесткая вещь. Да. А вот от макроэкономики на потребительский уровень, это поможет рублю, если будет какая-то единая корзина валютная?
6: Вы знаете, такой прямой и высокой корреляции между созданием валют, которой, я думаю, не будет. То есть БРИКС вряд ли создаст свою валюту типа евро, как создал Евросоюз. И это, по большому счету, не проблема первого ряда. Потому что все-таки в БРИКС есть один очевидный лидер – Китай, который берет по всем экономическим показателям две трети или больше паритета и в торговле, и в финансах, и во всех показателях. Ну, вряд ли китайцы будут свой юань превращать для условной Эфиопии, которая входит в страны БРИКС, в какую-то иную валюту. Но это и не нужно, потому что идет тенденция расчета в своих валютах, тенденция отхода от доллара. И поэтому пока вот на высшем уровне это создание единой валюты, это на уровне риторики, которая, я думаю, что все-таки не подтвердится. И это с точки зрения экономики не надо. На рубль, ну вот прямого воздействия не имеет. Кто улучшит рубль, если будут улучшены торговые транзакции между странами БРИКС.
1: Да, вот, кстати, наш президент говорил, что давно назрел вопрос о совершенствовании международных институтов, это что касается торговли, в частности, Всемирного банка, правил ВТО, МВФ. Эти организации создавались, ну, в совершенно других политических и экономических реалиях, а знаете, уже, может, даже устаревших, потому что создавались-то они людьми, которые привыкли мыслить, ну, некими колониальными, наверное, категориями.
6: Ну, я бы не сказал, что колониальными категориями, МВФ и Мировой банк, мы работаем с ними и позитивно работаем. Они свою роль сыграли и играют до сих пор, понимаете. Но, конечно, нужно совершенствовать. Ну, например, создавать такую же финансовую систему типа Свифта, который Свифт создан в мире, и он улучшает прохождение транзакций. Может быть, такую же систему создать в рамках БРИКС. Не надо ни с кем бороться, ни с долларом, ни с МВФ, ни с Мировым банком. Нужно строить свои системы и финансовые, и там, я не знаю, банковские, и вписываться в общее развитие планеты, понимаете? Не нужно вот мы опередим того, мы опередим этого. Да никому это не надо, понимаете? Надо работать самим и улучшать качество жизни населения.
0: Ну и вот это важно, потому что насыщение товарной номенклатурой рынка, это важно в условиях, чего там у нас, санкции, да, параллельный импорт. Правильно тебя понимаю, что мы тогда можем получать больше различных товаров, конкуренция будет выше.
6: Страны БРИКС во многом помогли нам минимизировать потери от санкционного давления. Именно через страны БРИКС мы получали и получаем технологичное, высокотехнологичное оборудование, которое нам необходимо для поддержания суверенитета наших товаров и технологичной продукции. Нам нужно сейчас технологический рывок, чтобы поднять производительность труда. Поэтому без стран БРИКС, особенно без Китая и Индии, ну, вряд ли это получится с учетом санкционного давления. Раньше Европа это все давала. Теперь перевернулась пирамида, понимаете? Так.
1: Да, но тем не менее есть еще и политические события, которых мы не можем не коснуться, и украинский вопрос, и ближневосточный конфликт. Вот он насколько сильно влияет на отношения внутри БРИКС?
6: Вы знаете, я не стал бы сейчас говорить про эти вопросы. У нас внутри стран БРИКС есть несколько стран с абсолютно противоположными мнениями геополитическими. Ну, например, ОАЭ, Арабские Эмираты, и Иран. Но это фактически, это же, ну, так, грубо говоря, враги между собой политические, понимаете? Но они входят в БРИКС и находят консенсус при подготовке вот этой Делийской декларации, понимаете? Я думаю, что, конечно, влияет. Любое военное действие влияет на любые, ну, объединения. Приходится переходить на другую номенклатуру товара, но я думаю, что эта проблема все-таки другой направленности. Это не проблема продвигать идеи, закончить эту ситуацию, да, но как-то повлиять, ну, наверное, не знаю, но вот пока господин Моди говорит, нужно прямо завтра останавливать войну. Господин Си молчит, как обычно, он только смотрит на все, что происходит.
0: Про российский нейтралитет говорят, что он исповедует, но это не точно.
6: Ну, это тоже риторика.
0: Да-да-да, это такая красивая формулировка от китаистов.
6: Это красивая формулировка.
0: И понимаете? Не более того. Да-да, спасибо большое, Георгий Владимирович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики.
1: Ну, вот что примечательно, Си Цзиньпин впервые с 19-го года приехал в Индию, у него даже прошла встреча с Нарендрой Моди. Это уже показательно. Показательно, знаете, с точки зрения единства этого союза независимых государств, быстро растущих государств, поэтому
0: ну,
1: важно,
0: практически что... новая аббревиатура.
3: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
8: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
7: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
10: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 820 0400.
9: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
10: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
9: Как понимаю, они были успешны.
10: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
9: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
10: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазер технологию, которой раньше пользовалась только элита.
9: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Око». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
10: С удовольствием. В основе работы «Дюна Око» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Око» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
9: Ну, прямо военная точность.
10: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Око», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
9: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна-Ока?
10: Используя Дюна-Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
9: А вот есть ли шанс благодаря Дюну ока снять очки и контактные линзы без операций?
10: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
9: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
10: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
9: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
10: С удовольствием. Представьте очки будущего компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
9: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
10: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, ну, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
9: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
10: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
9: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату «Дюна Око». Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
11: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей. Пледы от 600 рублей. Подушки от 150 рублей. Полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено. Подробности предоставь консультантов категории 0+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
13: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
14: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. За ночь над российскими регионами уничтожено 399 украинских БПЛА. МВД предупредило о комбинированных атаках мошенников. И более 100 тысяч иностранных абитуриентов подали заявление на поступление в российские вузы. Все подробности далее. Средства ПВО за ночь сбили 399 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. Атаки были пресечены в период с 20 часов воскресенья до 8 утра понедельника. Дроны самолетного типа были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Воздушно-космические силы России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что разведчики обнаружили в населенных пунктах Федоровка Харьковской области и Земляное Сумской области пункты временной дислокации личного состава и управления беспилотниками противника. По целям нанесли авиаудары с применением авиабомб ФАП-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также двух авиационных ракет «Лмур-Х-39». Кроме того, расчеты САУ «Акация» группировки «Восток» разнесли пункты управления БПЛУ противника и полевой склад боеприпасов в Запорожской области. Потери ВСУ в результате действий группировки за сутки составили 62 беспилотника самолетного типа и 36 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил офицер пресс-центра Дмитрий Миськов. Кроме того, по его словам, в результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудия полевой артиллерии.
16: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной 2 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригада морской пехоты и полка беспилотных систем в районах Общего, Голубкова, Воскресенки, Павловки, Светлой долины, Коломийцев, Славного и Криворожского. Противник потерял до 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 9 автомобилей, 62 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 36 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожено орудие полевой артиллерии.
15: Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 77 тяжелых беспилотников коптерного типа и 71 наземный робототехнический комплекс. В Кривом Роге на юго-востоке Украины повреждена инфраструктура. Об этом сообщили в областной администрации. Тип и количество объектов не уточняются. В регионе продолжает действовать воздушная тревога. Глава ЦРУ США Джон Рэдклифф задействован во всех аспектах переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он отлично справляется, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам на борту самолета по пути из Ирландии в США. Он также положительно оценил работу спецпосланника Стивена Уиткофа и бизнесмена Джареда Кушнера. По словам Трампа, они тоже отлично справляются со своими обязанностями. Ранее Financial Times появилась статья, в которой утверждалось, что Белый дом может уменьшить роль Уиткофа и Кушнера в переговорах по украинскому урегулированию. В ней говорилось, что основным представителем США может стать директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла эту информацию. Дистанционные мошенники начали применять комбинированные схемы обмана россиян. Об этом сообщается в материалах МВД. Аферисты могут сначала позвонить жертве, выдавая себя за сотрудников банка, и сообщить о подозрительной активности на счету. Затем они отправляют поддельную ссылку в мессенджерами на фальшивую страницу, имитирующую сайт банка, где запрашиваются логин и пароль. После ввода этих данных мошенники получают доступ к счетам и могут похитить средства или оформить кредиты. В МВД подчеркивают, что любая подобная просьба должна насторожить, и в таких случаях следует немедленно прекратить разговор. Более 100 тысяч иностранных абитуриентов уже подали заявление на поступление в российские вузы. Об этом сообщил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Больше всего заявлений поступило от граждан стран СНГ, Китая, Индии и государств Юго-Восточной Азии. При этом растет число желающих получить образование в России и стран Африки. Также российские вузы принимают абитуриентов из Латинской Америки. Замминистра подчеркнул, что показатель не окончательный. Прием документов от иностранных студентов продлится до конца сентября. Площадь природных пожаров на Ямале снова растет. На данный момент она достигла более 2500 гектаров. В тушении огня участвуют 235 человек, сообщили в Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа. За прошедшие сутки было ликвидировано 14 возгораний. Ранее в пресс-службе правительства округа сообщали о том, что все природные пожары полностью ликвидированы в регионе. Их площадь в этом году стала рекордной за последние 14 лет. Комфортная, но не эталонная погода ждет на этой неделе москвичей. Будет относительно сухо, воздух прогреется до плюс 15-20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
17: Большую часть наступившей рабочей недели характер метеоусловий в Москве значимых изменений не претерпит. Будет преобладать такая же облачная с просветами погода. Существенные осадки маловероятны, ну, разве что во вторник и, может быть, к исходу пятницы есть небольшая вероятность слабых локальных осадков символической интенсивности 0,2-0,3 мм, но это не в счет. По ночам по-сентябрьски прохладно, плюс 4,9. Возможно, очаги предутренних туманов. Ну, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. В целом москвичей и жителей Центральной России ждет вполне комфортная погода на этой неделе, но это не эталонное бабье лето, а скорее теплый и относительно сухой период, или, можно так выразиться, бабье лето с оговорками. Ну, для классики не хватает главного – это устойчивого солнца, сухости и более высоких дневных температур.
15: По словам синоптика, метеорологическая осень придет в столицу через неделю.
3: Спорт.
18: студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Мира Андреева сохранила пятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер поднялась на 13-ю строчку. Екатерина Александрова опустилась на 21-е место. Анна Калинская 22-я. Возглавляет рейтинг представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина. Краснодар продлил беспроигрышную серию со старта сезона в российской премьер-лиге по футболу. Южане сыграли в ничью с Тольяттинским «Акроном» со счетом 1-1 в матче 8-го тура первенства и сохранили единоличное лидерство. На гол Константина Мардишвили краснодарцы ответили точным ударом Хуана Басселли. В других встречах в воскресенье московский «Спартак» взял верх над Ростовом 3-0, а грозненский «Ахмат» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» 3-2. Пари Сен-Жермен, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, победил Брест со счетом 1-0 в матче 4-го тура чемпионата Франции по футболу. Российский голкипер провел всю встречу на поле и отразил 5 ударов в створ ворот. Для него это первая игра на 0 в текущем сезоне. «Нефтехимик» продлил серию побед до 3 встреч в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Нижнекамцы взяли верх над владивостокским «Адмиралом» со счетом 2-1 благодаря голам Дамира Жафярова и Евгения Митякина. У проигравших отличился Энтони Камара. Омский «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» 3-2 в овертайме. Московский «ЦСКА» уступил ярославскому «Локомотиву» 2-3, а екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение Новосибирской «Сибири» 5-2. Российские легкоатлеты направили совместное письмо в Организацию Объединенных Наций, Международный Олимпийский комитет и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций для разрешения вопроса об их участии в международных турнирах. Об этом заявила прыгунья с шестом Полина Кнорос. Ранее глава World Athletics Себастьян Коу сообщил, что позиция организации относительно российского вопроса не изменилась, несмотря на поданные иски в спортивный арбитражный суд. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
15: Сегодня в Ялте плюс 22-24 градуса и небольшой дождь. В Севастополе и Симферополе плюс 21-23, также дождь. Во Владикавказе без осадков плюс 25-27 градусов. В Нальчике плюс 26-28, ясно. В Ставрополе плюс 28-30 градусов. В Сочи плюс 26-28. В Краснодаре плюс 27-29 градусов. В Волгограде плюс 23-25. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 без осадков. В Москве плюс 18-20. Сейчас столица плюс 11 градусов, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
7: 9 часов 12 минут и 20 секунд, говорят наши эфирные часы. Понедельник, 14 сентября, это уже говорит наш календарь. Всех поздравляем с началом рабочей недели. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
8: Здравствуйте, действительно поздравляем. Начинаем эту неделю вместе. 8-925-222-99-92. Получаем ваше сообщение. Довольно заметный отклик от вас идет. Спасибо большое, что вы не равнодушны. Ну а темы, которые мы обсуждаем по задумке редакторов этой программы, в общем, должны, собственно, этому способствовать. Пишите, мы читаем абсолютно все.
7: Ну, сейчас поговорим об учителях и о воспитателях в том числе. Дело в том, что в России предложили учителей и воспитателей обеспечить бесплатным питанием. О чем идет речь? Ну, естественно, бесплатно питаться в тех столовых учреждениях, где они работают. Зачастую и учителя, и воспитатели, тем более, провожают своих деток в столовую, да, для того, чтобы те позавтракали, пообедали, иногда даже поужинали, и на полдник тоже. А сами учителя во многих школах должны оплачивать питание самостоятельно.
8: Ну, действительно, довольно разумно все это выглядит. Другое дело, что когда ты понимаешь, как все это организовать, ну, во-первых, просто на банальном учительском уровне. То есть учителя в столовой делают что? Следят за тем, как питаются школьники. Им самим как будто бы не положено перекусить. А кто тогда будет следить за школьниками, если педагог завтракает или обедает? Вот вопрос такой, ну, насущный, но тем не менее.
7: Да, с бесплатным и горячим питанием для школьников пару лет назад мы разобрались, да, у нас начальные классы точно питаются бесплатно, но что делать с учителями, это вопрос. Точнее, даже это не вопрос, когда спрашивают, ну, вы хотите, чтобы воспитатели ваших детей или учителя ваших детей также питались вместе с ними, а не просто там сидели, смотрели или откладывали, значит, за свой счет. А то же самое школьное питание, горячее питание. А, естественно, все скажут, конечно, мы не против, чтобы учитель тоже перекусил. Все-таки это тяжелый труд, да, и быть в столовой и не поесть тоже достаточно достаточно странным. А с другой стороны, а кто за все это будет платить? Хватит ли у регионов финансирования для того, чтобы такими завтраками или обедами обеспечить всех учителей и всех воспитателей?
8: Ну, вот один из отраслевых порталов пишет рекомендации для того, чтобы организовать бесплатное питание учителей в школе. Вот советы черным по белому. Обратитесь к родительскому комитету. Родители часто готовы поддержать инициативы, направленные на улучшение условий труда педагогов. Обсудите с родительским комитетом эти нюансы. Привлеките спонсоров, пункт второй. Используйте гранты и конкурсы. Оптимизируйте расходы столовой. Как все звучит-то интересно.
7: С другой стороны, понятно, мы все ходим на работу, да, и мы все покупаем обед за свой счет, когда мы работаем. Или приносим из дома, например, да, или питаемся в столовой, или в кафе, или берем где-то еду на вынос в тех же супермаркетах готовую. Но проблема в том, то, что для учителя школа — это в первую очередь работа, или для воспитателя, да, и он не может оставить детей и пойти быстро за обедом, да, зачастую у преподавателей банально не хватает времени на обед. В особенности у педагогов той же начальной школы нужно присматривать за детьми, про воспитателей вообще молчу, и проблемным вопросом становится организация места для питания учителей. Далеко не во всех школах у педагогов есть возможность обедать вместе с учениками, например, из-за нехватки мест или загруженности персонала столовой. А те же учителя начальных классов банально могут не успеть перекусить, а тем более полноценно пообедать, потому что дети в столовых часто начинают себя слишком шумно вести. Их надо контролировать.
8: Абсолютно. А еще попытаться самому чего-то перехватить. Президент Института отраслевого питания, директор отраслевого союза развития социального питания Владимир Чернигов с нами на связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
9: Доброе утро. Доброе утро. Ну, надеюсь, все позавтракали.
8: Да, надеемся, да. А знаете, не первый раз звучит эта инициатива, но и тут понятно, единый день голосования, все ближе. Самые, знаете, такие важные, самые правильные такие новости и тезисы. Но как на самом деле организовать бесплатное питание для педагогов в школах? Ведь не первый год лучшие умы Отечества над этим бьются.
9: Вы знаете, я эту последовательную позицию слышу только от Татьяны Викторовны Буцкой, потому что она в фокусе своего внимания как парламентария держит вот именно вопрос организации питания детей. Но если говорить по вопросу, кормить или не кормить воспитателей и педагогов, хотя бы начальных классов, которые получают бесплатное горячее питание у нас за счет бюджета, то моя позиция однозначная – да, кормить. Возникают организационные моменты и вопросы. Ну, например, вот действительно получается, что это питание, предоставленное бесплатно, становится доходом этого, ну, работника в нематериальной форме. И надо как-то будет решать вопрос с учетом либо этого питания по стоимости в его оплату труда, тем самым мы формально повышаем оплату труда именно этой категории педагогов. Ну, либо решать это вопросом трудового договора. Есть такие формы по коллективному трудовому договору. Это включается в условия труда. Но я считаю, что основная причина – это, во-первых, педагог будет контролировать, что у ребенка в тарелке, вкусно-невкусно, холодное-горячее. У нас по-прежнему не до конца решен вопрос несъедаемости блюд. Ну и второе, своим примером, особенно для младших возрастов, он, ну как бы сказать, мотивирует, поддерживает детей. Я не говорю средне-старшие возраста, я говорю именно воспитатели и начальная школа.
7: Да, ну вот как раз с 2015 года бесплатное питание для воспитателей и нянь было исключено, а организация платного питания зависит от инициативы самого учреждения. Поэтому воспитатели, которые хотят обедать в детском саду, тоже питаются не бесплатно. У них на законодательном уровне есть возможность компенсации трат на питание. Так уже же есть компенсации. Может быть, просто компенсации убрать и оставить питание, вернуть все как было.
9: Вопрос регулирования, и, как всегда, у нас станет еще более высокий вопрос, кто должен эту инициативу реализовать, не только вот в законодательном поле, а еще какое ведомство, скорее всего, это Министерство просвещения, должно свою позицию по вопросу сформировать и, наверное, определить ее для всех педагогов страны, а не по решению, ну, извиняюсь, конкретной ситуации муниципалитета или региона. Сегодня эти полномочия есть, и там те, кто побогаче или те, кто повнимательнее к этому вопросу относится, да, они такие шаги полномочны принять, но мы же говорим о системных каких-то действиях, а не о том, кому больше повезло.
8: Действительно, кому больше повезло, как-то не очень правильно заметили, не очень звучит в парадигме образования, когда правительство ставит огромные цели, национальный проект, федеральные проекты, да и регионы тоже стараются как могут, а мы никак не можем понять, как там накормить педагогов бесплатно, что они недостойны этого, абсолютно достойны. А потом мы спрашиваем, что-то они не идут в школу, вот они закончили вуз, что-то там поковырялись годик-два в школе, посмотрели, на что это похоже, и
7: а надо как таковы. Айтишников, знаешь, и сотрудников после ковида, как выводили всех в офисы, и где самые лучшие практики, знаю несколько крупных компаний, которые хвастаются такими цифрами, они просто организовали бесплатную еду на работе. Бесплатные столовые, причем с очень вкусной едой, шведским столом, разными вкусняшками, и люди из дома стали все-таки выходить в офис с большим удовольствием.
9: Может, так же сделать и... Это предприятие происходило за счет его прибыли. А мы сейчас говорим про бюджетные учреждения. Там прибыли нет. Там это вопрос выделения соответствующего финансирования. Есть отличия небольшие, хотя тарелка может быть одна и той же.
8: Но в целом вы правы, да. Понятно, что нужно с этой проблемой и дальше заниматься. Во-первых, и в бюджет закладывать средства, да, как минимум. Спасибо, Владимир Валерьевич, президент Института отраслевого питания, директор отраслевого союза развития социального питания. Владимир Чернигов был у нас в эфире.
7: Да, ну, продолжим учительскую и воспитательскую тему. Дело в том, что, вот как ты уже отметил, сложно привлечь педагогов вообще в школы, причем, несмотря на высокий конкурс, педагогические университеты, институты, в колледжи, учителей больше молодых не становится в школе. Многие из них уходят сразу в репетиторство, то есть они продолжают заниматься вроде бы любимым делом, образованием, да, но делают это исключительно с коммерческой точки зрения, без социальной ответственности. И их понятно, понять можно, да, потому что первые 3 года в некоторых регионах учителя получают стимулирующие выплаты, как молодые сотрудники. Через 3 года выплаты заканчиваются, и зарплата падает. Ну, кто будет работать в школе за 15 тысяч? Вот объясните, да где угодно, кто будет работать за 15 тысяч с детьми, воспитывать их, учить их, разбираться с родителями, свободное время тратить на то, чтобы сводить детей куда-то там в музей, на внеурочные занятия, может, кого-то подтянуть, потому что двоечник, а потом еще разбираться с каждым родителем. Родители у нас сейчас пошли с претензией. Дети пришли невоспитанные в школу, ну, давайте откровенно, да, очень мало воспитанных детей в последнее время. И при этом еще писать отчеты, отчитываться перед директором школы, стараться с ним не конфликтовать, ведь именно от него зависит твоя зарплата, подписывать непонятно что, подписываться непонятно на что, различные воспитательные, да, мероприятия.
8: И посреди всего этого грамотно спланировать увлекательный, познавательный урок на предстоящий.

0: Здравствуйте.
1: Доброе утро, уважаемые ведущие.
0: Прочитали исследование, которое вы в том числе публикуете, которое, собственно, разошлось по СМИ отраслевым и не только. Вообще, насколько серьезно выглядит проблема? И почему теперь, как бы это ни звучало, педагогика и образование опирается на возрастных специалистов?
1: Да, очень интересный именно такой вопрос перед нами когда-то встал, когда мы начали наше исследование. Но я бы здесь сделала небольшое уточнение. Мы опросили почти 9800 работающих педагогов из 75 регионов России. То есть это очень много, да, было у нас респондентов. И мы увидели в нашем опросе, в нашем исследовании, что старший возраст для педагогов вовсе не означает потерю интереса к профессии. Вот для нас это оказалось такое откровение, открытие, да, слом стереотипов, что называется, да, о возрастных преподавателях, педагогов. Ну вот, и среди педагогов старшей возрастной категории у нас это было 60-75 лет. Оценки интереса к работе во всех тех сферах, которые мы изучали, да, в сфере образования, и дошкольные педагоги, и школа, и вуз. Вот эти оценки интереса к работе оказались очень высокими.
2: Вот это удивительно, потому что да. Есть такой стереотип, знаете, что человек в возрасте, он уже такой потухший, поникший, да. Выгоревший, уже ничему не удивляется, ничего не хочет. А тут оказывается, что они более замотивированы, чем молодые педагоги.
1: Вот именно это и было таким открытием для нас, откровением. Но здесь важно один миф не превращать в другой. То есть мы не утверждаем, что после там, 60 лет человек автоматически становится каким-то более профессионально мотивированным. Да? Что это такое, вот про хочет остаться во что бы то ни стало на своем рабочем месте и вкладывать свои силы и энергию в то же, что он делал всю жизнь на протяжении, например, там 50 лет, да, стаж. И такой у наших респондентов был. Вот. Важно учесть, что должна быть еще и это улица с двусторонним движением, да, то есть и от школы должны быть, ну, школы или там какого-то другого образовательного учреждения, должны быть определенные условия предоставлены для вот такой профессиональной мотивации, да. И еще нужно такую поправочку сделать, что в нашем опросе участвовали исключительно те, кто продолжает работать. Опыт тех, кто уже ушел из школы, мы не изучали. Вот это тоже было бы интересно и добавило, наверное, ну, следующий вопрос для нас, да, добавило бы такую оптику в результаты.
2: Да, ну вот возрастные педагоги уже большая часть коллектива в каждой российской школе практически, да, больше 50% это люди старше 50 лет, это серебряный возраст. И, наверное, здесь разные мотивации, разные причины удержать педагога. Если молодого педагога удержат деньги и какие-то творческие задачи, то что удержит педагога 50+? Ну, помимо очевидного, да, что «а кто же будет учить, если не я?» Вот такой ответственности перед будущим.
1: Совершенно верно. И это тоже было таким среди мотиваций учителей, ну, если мы про школу с вами сейчас говорим, это тоже было. Но вот мы посмотрели сквозь призму ответов, да, учителей, а какие же есть преимущества, да, собственно, у учителей старшего возраста. Собственно, эти преимущества и по сравнению с другими возрастными категориями и дают ту рамку, что ли, которая позволяет учителю с огромным стажем оставаться в профессии. Ну, в первую очередь, конечно же, это опыт. Профессиональный опыт – это самый очевидный ресурс, самое очевидное преимущество.

0: Ну а как же связано это с тем, как удержать учителя в профессии, что должно быть? Ну, конечно же, надо, может быть, вот напомню такой термин, как возрастная задача, да, в каждом возрасте есть свои возрастные задачи. И то, что после 60, после там 55 у человека наступает, приближается, да, к возрасту мудрости такой, да, обретению, есть потребность у человека в старшем возрасте как-то распорядиться своим накопленным опытом, в данном случае мы говорим с вами о профессиональном опыте. Это просто задано возрастными особенностями, это интересно, это ресурс, это то, на что можно опереться. То есть вот все программы, например, наставничество, да, которое у нас в России действует, кстати, наставничество 2030, программа государственная, это как раз и то, что один из тех компонентов, который может удержать
1: учителя в школе. Да, спасибо. Анна Шведовская, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обухова и Московского государственного психолого-педагогического университета. В России насчитывается 1 073 000 учителей. По подсчетам профсоюза «Учитель», если распределить всю педнагрузку так, чтобы один учитель не брал более одной ставки, то России нужны еще 740 тысяч педагогов. Вот таковы цифры.
2: Факты против иллюзий. Аргументы против манипуляций. В программе «Ржавчина».
3: Мы освобождаем огромные пространства, в которых работает противник.
4: Причем они настолько стандартные, что противнику не нужно приспосабливаться.
3: Ничего не нужно делать.
4: Туда нужно просто запихивать заготовки столько, сколько влезает. А влезает просто какая-то бесконечность. И абсолютно сводит людей с ума.
2: Илья Канавин и Александр Анучкин исследуют скрытые механизмы влияния и помогают отделить главное от второстепенного. «Ржавчина». Слушайте по пятницам в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
6: 9:31 и 9 секунд точное московское время. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра и начала этой новой рабочей недели. Ну и сейчас хорошие новости. Хорошие они в том плане, что мы стали вести более здоровый образ жизни.
1: Именно так. По подсчетам одного из информационных агентств, который ссылается на Росстат, потребление алкоголя в России в августе снизилось до отметки 7,52 литра на человека в абсолюте, что является минимальным показателем за 30 лет.
6: Ну, это рекордный показатель, рекордно низкий показатель, минимум с 96-го года.
1: Да, тут обычно, знаешь, исследователи добавляют, что, вы знаете, 96-й год, вот середина 90-х, как минимум нужно сделать такую маленькую звездочку и поправку на то, что тогда в стране, извините, был очень активно развито самогонное, извините, варенье, да, и какие-то другие виды алкогольной нелицензированной продукции, назовем это так. Поэтому те 7,5 литров, которые были в 96-м, ну, мягко говоря, можно в полтора раза увеличивать. Это, что называется, для сравнения. А сейчас чистые данные, очищенные, 7,52 литра.
6: Да, на душу населения это на пол-литра меньше, чем в начале года. Такие, знаешь, очень ассоциативные ряды сразу проявляются, на пол-литра меньше.
1: Барическая пила потребления
6: меньше
1: алкоголя в
6: России. Меньше на одну бутылку, да. Уровень потребления заметно различается по регионам. Вот интересно, что в Москве среднее значение 4,5 литра, 4,45, я бы даже сказала, сотых. В Санкт-Петербурге около 6 литров. В Новосибирской области показатель составил выше 7,75, что меня лично удивило, в Татарстане почти 10 литров, и почти 10 литров в Свердловской области. Что самое интересное. Ну, а предыдущий минимум вот был зафиксирован в 96-м, а тогда потребление держалось на отметке как раз 7,5 на одного жителя страны.
1: Ну, вообще, в целом, аналитики указывают, что если снижается потребление алкоголя, то, значит, правительство делает все правильно, и стоит его похвалить за то, что ну, мы все стараемся вести здоровый образ жизни. Я скажу это так. У нас есть доступные фитнес-площадки в большинстве городов и регионов, независимо от, скажем, величины города, да. Есть масса очень хороших площадок, где можно заниматься. Есть масса приличных площадок и масса площадок, где занимаются люди, но хотели бы, что называется, лучших тренажеров.
6: Ну и многие эксперты приходят к выводу, что снижение употребления алкоголя в России, да и по всему миру на самом-то деле, главной причиной являются зумеры. Точнее, их вкусы. Они очень мало пьют алкоголь, а в том числе вино, предпочитая легкие алкогольные напитки, вроде пива, легких коктейлей. И это заметно снижает как раз-таки потребление спирта на душу населения.
1: И по данным Росалкоголь, табак, регулирование, в этом году отмечается, ну, примерно за полгода статистика, более чем на 50% упали продажи тяжелых напитков.
6: Вот по данным социологических исследований, зумеры проводят досуг и праздники практически без алкоголя. И в зависимости от страны пьют в 2-3 раза меньше, чем их родители, для которых вино и другой алкоголь являются такой неотъемлемой частью практически любых праздников. Но и еще, кстати, зумеры пьют в 5 и более раз меньше, чем их дедушки и бабушки.
1: Прекрасная статистика. Вот с этого и начнем наш разговор с экспертом, руководителем общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка», доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге. Максим Черниговский с нами на связи. Максим Зинович, здравствуйте.
7: Очень рад приветствовать, Кирилл, вас, Татьяну и, конечно же, наших дорогих радиослушателей.
1: Доброе утро.
6: Что ж, мы меньше потребляем алкоголь в нашей стране, но, тем не менее, по данным ВОЗ, все равно остаемся в пятерке самых пьющих государств.
7: Ой, знаете, Татьяна, я не знаю, как считает ВОЗ, но на самом деле, если говорить о показателе потребления в пересчете на абсолютный алкоголь, да, содержание спирта в алкогольной продукции, то мы во второй десятке. Вот. Но при этом я бы не был бы столь оптимистичным, да, в части вот тех замечательных цифр, которые вы озвучили. Почему? Потому что, ну, как известно, цинизм же, он же, в общем, в деталях, да. Абсолютно алкоголь. Ну, это как, знаете, вот средняя температура по больнице. Вот. Есть элементы, которые лично меня, конечно, очень расстраивают. Ну, например, потребление крепкого алкоголя в России остается, конечно, очень высоким. То есть крепкий алкоголь, в первую очередь речь идет, конечно, о водке, да? Его потребление на душу населения где-то в 2,5 раза выше, чем там, в странах Западной Европы. Но самый такой серьезный, я бы сказал, вот бич алкогольного рынка, он был и остается, это, конечно же, нелегальный оборот спиртосодержащей продукции, псевдоалкогольной, хочу подчеркнуть, продукции, которые в больших количествах реализуются на территории нашей страны, и которой этот оборот по понятным причинам не попадает в легальную статистику. Знаете, вы правильно сказали, что в 90-х годах эта проблематика существовала. К сожалению, она и до сих пор существует. Если вы сейчас у компьютера, вот наберите в поисковике «купить алкоголь ночью в Москве», да? Вот, где
1: ничего не рекламируем. Абсолютно.
7: Не дай бог. Просто дай я бог. Хочу напомнить, Кирилл, я хочу напомнить о том, что онлайн-продажи любой, я подчеркиваю, любой алкогольной продукции посредством интернета, ну, вообще любые онлайн-продажи, они в России, если говорить об алкогольной продукции, запрещены, понимаете? Но при этом вот эта проблема нелегальной продажи спиртосодержащей продукции посредством интернета, она существует. Вот у населения скопилось там порядка 2 миллионов самогонных аппаратов. То есть вот такого рода проблематика, да, она вот существует, и говорить о том, что мы преодолели вот эту проблему, связанную с алкоголизацией, ну, на мой взгляд, пока еще рано. К сожалению, еще раз подчеркну.
6: Да, вот если посмотреть на тот же список ВОЗ, топ-20, да, самых пьющих стран, точнее, где серьезная алкогольная зависимость у населения, вот здесь почему-то на первом месте у нас Беларусь. Я не знаю, как считали, действительно очень странно. Не сказала бы, что белорусы славятся алкоголизмом. Литва, Чехия, Франция, вот они делят первое место. Ну и дальше прям почти весь список Евросоюза идет помимо России. То есть государства Европы с довольно развитой экономикой все равно входят в список самых пьющих стран. И таким образом хроническое пристрастие к алкоголю имеет каждый пятый гражданин Евросоюза.
1: Получается, что, я продолжаю мысль из сказанного вами, такого рода аналитика и статистика, да, от разных институций, она учитывает что? Нелегальный рынок, правильно я понимаю, который, ну, в целом оценивается где-то в четверть, в целом, по разным странам.
7: Нет, Кирилл, она как раз не учитывает, к сожалению, объемы нелегального спиртосодержащего рынка, вот эта статистика. Почему? Потому что все, что связано с легальным алкоголем, это, ну, практически сейчас во всех странах, вот, что называется, учет идет до капли. А вот что касается нелегального вот, спиртосодержащего объема, ну, здесь могут быть только экспертные какие-то оценки. А вот где-то его больше, где-то его меньше. Вы понимаете, вот опять-таки, вы правильно озвучили эту статистику, но, понимаете, алкоголь алкоголю рознь. Почему? Потому что все-таки в странах Европейского Союза больше объем потребления идет там того же вина, в Чехии там того же пива, понимаете, да? А вот, вот в северных странах в большей степени, конечно, потребление оценивается с точки зрения крепкого алкоголя. То есть структура потребления имеет, на мой взгляд, даже большее значение, ну, с точки зрения, опять-таки, оценки алкоголизации, нежели показатель абсолютного алкоголя. Понимаете? То есть вот эти все элементы, их нужно учитывать, когда мы оцениваем те или иные явления вообще на потребительском рынке. Это во-первых. Теперь во-вторых, вы понимаете, вот вы правильно сказали о зумерах. Да? То есть действительно молодежь, это замечательно, гораздо меньше пьет. Вот людей, которые, что называется, формировали свои социо-слоевые, в том числе и ассортиментные пристрастия, да, еще во времена Советского Союза. С одной стороны, с другой стороны, проблема потребления психотропных средств, понимаете, не дай бог наркотических. Вот, то есть это тоже нужно все, как вам сказать, оценивать, суммировать, когда мы говорим о проблематике, да, связанной с преодолением вот всех этих негативных явлений, которые присущи, ну, практически всем экономикам мира на сегодняшний день. Меняется ситуация, меняется система потребления, ну вот, и мы должны, еще раз это повторю, очень тщательно оценивать все элементы вот этой системы, которая оценивает уровень вот этой здоровости, да, той или иной нации, того или иного государства.
6: А во многих российских регионах местные власти, ну, то есть отдали это на откуп регионам, введены запреты на продажу алкоголя в разное время, по разным дням, например, или в праздничные дни, например, запрещена продажа алкоголя. А во многих европейских странах тоже есть такая практика, особенно, вот, как вы упоминали, в северных государствах, скандинавских странах. А у них там «Трезвый город» есть акция, которая подразумевает ежегодные недели свободы от зависимости во всех населенных пунктах, то есть алкоголь не продают. Вот эти запреты, как в Вологодской области, например, они помогают снизить потребление алкоголя?
7: Ну, понимаете, запреты запретом рознь. Дело в том, что запреты, связанные с продажей алкогольной продукции, ну, в особенности в ночное время, да, существуют во многих странах мира, и данные запреты формируются по следующей методике, то есть выявляются самые, ну, скажем так, опасные, да, временные промежутки, когда совершается наибольшее число правопреступлений людьми в состоянии алкогольного опьянения, и в рамках этой статистики, соответственно, вот устанавливаются такого рода ночные ограничения продажи алкогольной продукции, что, на мой взгляд, совершенно нормально и естественно. К сожалению, ну, далеко не все администрации вот наших регионов, да, вот идут по этому пути. На мой взгляд, все-таки целый ряд регионов, ну вот, как бы в рамках, я не буду там конкретно называть какие, вот, хотя они, что называется, на виду, вот, они в рамках все-таки, мне кажется, в большей степени какой-то такой, ну, вульгарной, да, вот такой позиции устанавливают, что называется, с потолка вот эти временные ограничения, вот, которые чаще всего, если опять-таки это все не имеет какую-то основу научную, да, они в большей степени в негативном фоне работают, чем в позитивном. Всякого рода избыточные ограничения ничто формируют. То есть они, с одной стороны, снижают объемы продаж легального, подчеркну, легального алкоголя, но на этой базе вырастают продажи нелегальной, содержащей продукции. То есть любые ограничения, они хороши только в том случае, когда они базируются на высокой исполнительской культуре выполнения тех законов, которые эти ограничения формируют, понимаете, да?
1: А когда подобного рода ограничения взять, для примера, в Вологодской области, которые, ну, в принципе, стоит сказать в данном случае, да?
7: Помните, Кирилл, я это сказал.
1: Да-да-да. Там по будням с 12 до 14. Я представляю, какие очереди там могут быть потенциально, потому что, ну, так складывается вот эта механика ограничений. И вообще мы за здоровый образ жизни в целом-то, да, и за разумное потребление подобных инструментов. Спасибо, говорим вам, Максим Зинович. Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель общественной организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка».
6: Ну вот, кстати, снижение интереса к спиртному отразилось на ресторанном рынке. Рапортуют рестораторы у нас, что к концу лета число баров в российских городах-миллионниках сократилось аж на 6% за год, а среди причин называются в том числе падение интереса к алкоголю.
1: 8-925-222-99-92. Читаем ваши сообщения.
2: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. На правах рекламы.
8: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
9: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблемы по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
8: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
9: Абсолютно верно.
8: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
9: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
8: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
9: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу 3 световыми спектрами с разной длиной волны. Теперь разберем цвета, которые используются при излучении прибором. Синий цвет. Определенная часть диапазона синего цвета отвечает за правильное функционирование биоритма. В ходе лечения вы почувствуете, как стали легче засыпать вечером, а утром просыпаться бодрым. Кроме того, синий цвет играет важную роль в поддержании высокой остроты зрения в сумеречное время, а также в условиях плохой освещенности. Красное излучение. Красный цвет работает, производя биохимический эффект в клетках, который укрепляет митохондрии. Благодаря большому количеству энергии клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать, его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Павловичу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777-25-33. 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
9: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применения. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
8: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
9: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8-800-777-25-33. 8-800-777-25-33.
8: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
9: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно, вы не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слойка сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятия. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
8: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
12: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время. 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске ФСБ сообщила о задержании 111 нелегальных оружейников в 43 регионах страны. Подавший в отставку генпрокурор Кравченко выехал из страны. И в связи со вспышкой Эболы на границах России усилен санитарный контроль. Все подробности далее. ФСБ и МВД России накрыли 37 подпольных оружейных мастерских. Пресечена деятельность 111 нелегальных оружейников в 43 регионах России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проведены по адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, ДНР и ЛНР. В результате из-за незаконного оборота изъято 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Изъятые предметы направлены на криминалистические исследования. По результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел. Российские артиллеристы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов боевиков ВСУ на Краматорском направлении в ДНР. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны. Объект противника находился в районе жилой застройки. Его выявила разведка. Координаты позиции немедленно поступили артиллерийским расчетам. В результате огневого удара склад противника был уничтожен, говорится в сообщении. В то же время артиллеристы Севера уничтожили живую силу и технику ВСУ в Харькове. Харьковской и Сумской областях. Всего за ночь ликвидировано 47 украинских солдат, 5 пунктов управления БПЛА и 6 автомобилей высокой проходимости. Об этом сообщили ТАСС в группировке войск. А в общей сложности во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем было выполнено свыше 200 огневых задач. Подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко сегодня ночью выехал за границу на служебном автомобиле, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», – написал Кравченко в своем телеграм-канале. Ранее он заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении, а также приближенному к руководителю специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрею Клименко. Обвинение касается влияния на судью Высшего антикоррупционного суда, предложения неправомерной выгоды, а также содействия в уклонении от мобилизации. На прошлой неделе Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов, в ходе которого была раскрыта преступная организация, крышевавшая мошеннические колл-центры, подал заявление об отставке. Однако вопрос о его увольнении не решен до сих пор. Его даже не внесли на рассмотрение парламента. И, как только что сообщили глава фракции правящей партии, голосование в Раде по вопросу отставки генпрокурора Украины состоится 15 сентября. Минпросвещение не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Серьезных изменений в экзамене не готовится. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр уточнил, что до 10 ноября утвердят контрольно-измерительные материалы. И уже на основании демо-версии будут готовиться сами экзаменационные задания. Ранее Кравцов говорил, что у российских школьников есть все необходимые условия для самостоятельной подготовки к ЕГЭ. По его мнению, старшеклассник может подготовиться к экзамену без репетитора, поскольку все школы страны работают по единым федеральным образовательным программам и по урочному планированию. В связи со вспышкой Эболы на границах России усилен санитарный контроль. Проверяются все, кто приезжает из эпидемиологически неблагополучных стран, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отдельно поблагодарила сотрудников погранслужбы. Туристов, у которых обнаруживается повышенная температура, госпитализируют. По словам Поповой, эта система позволяет минимизировать все риски завоза Эболы в Россию. Глава Роспотребнадзора также рассказала, что специалисты институтов ведомства с самого начала присоединились к борьбе с лихорадкой в Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, которая особенно пострадала от Эболы. Помимо этого, Россия направила африканским коллегам уникальные тесты для диагностики заболевания. По последним данным, число лабораторно подтвержденных случаев лихорадки Эбола в ДРК превысило 7 тысяч. В эту вспышку умерли 3400 человек. Тепло на юге России к середине недели сменится похолоданием и дождями. Крымский полуостров ожидают грозовые дожди, усиление ветра до 15 метров в секунду. При этом максимальная температура воздуха понизится до 22-26 градусов. В Сочи также прогнозируются дожди, а температура воздуха днем останется около 25 градусов. В Ростовской области температура упадет до 19 градусов, с ночными значениями до 9. Волгоградская область почувствует похолодание до 20 градусов к среде с дождями. В Адыгее ожидается снижение температуры до 20-21 градуса. При этом дожди начнутся во вторник. В Калмыкии дневная температура постепенно понизится до 23 градусов. И также возможны дожди. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем плюс 16-19 градусов, что на 3 градуса выше климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
15: Нас ждет не эталонное, но все-таки бабье лето, правда, все равно с оговорками. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится так называемой барической седловиной. Метеорологи называют область в поле давления между двумя расположенными крест-накрест областями высокого и низкого давления. На западе и востоке пробиваются гребнями антициклоны, ну а с севера и юга на уровне барической талии его зажимают два циклона. Ну и в результате форма барического рельефа имеет характерную форму седла. В Москве по области поэтому сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-запада не более 1-6 метров в секунду и максимальная температура воздуха плюс 16-19, что на 3 градуса выше климатической нормы. Показания барометра будут меняться мало, составят ровно 750 миллиметров ртутного столба. Ну, то есть погода будет похожа на день воскресный, минувший. Спорт.
16: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся с 8 на 6 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев опустился на 25-ю строчку, а Карен Хачанов переместился с 50-й на 26-ю позицию. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синнер. Краснодар сыграл ничью с Тольяттинским «Акроном» со счетом 1-1 в матче 8-го тура российской премьер-лиги по футболу, но сохранил лидерство в первенстве с 20 очками. На второе место поднялся московский «Спартак» после победы над Ростовом 3-0. У красно-белых 16 баллов. Столько же у столичных «Динамо» и «ЦСКА». В еще одной встрече в воскресенье грузинский «Ахмат» был сильнее махачкалинского «Динамо» 3-2. «Локомотив» продлил серию побед со старта сезона в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги до 4 матчей. Ярославцы взяли верх над московским ЦСКА со счетом 3-2 благодаря голам Александра Радулова, Рушана Рафикова и Егора Сурина. У армейцев отличились Денис Гурьянов и Денис Зернов. В других поединках воскресенья омский «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» 3-2 в овертайме. Нижнекамский «Нефтехимик» победил владивостокский «Адмирал» 2-1, а екатеринбургский «Автомобилист» нанес поражение Новосибирской «Сибири» 5-2. Сергей Найдин стал победителем спартакиады народов России по спортивной гимнастике в Казани в упражнениях на перекладине. В упражнениях на параллельных брусьях первенствовал Владислав Полешов, а в опорном прыжке победил Кирилл Гашков. Елизавета Ус завоевала золото в упражнениях на бревне, а Милана Каюмова в вольных упражнениях. Новороссийская «Черноморочка» обыграла подмосковную «Звезду» со счетом 33-31 в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд и возглавила турнирную таблицу. В другой встрече в воскресенье волгоградская «Динамо» Синара была сильнее майкопского «Агу» Адыифа 36-33. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
14: Сегодня в Кирове плюс 13-15 градусов, облачно с прояснениями. В Казани плюс 16-18 градусов, в Пензе и Ярославле плюс 16-18, в Воронеже плюс 15-17 градусов и временами дождь. В Ростове-на-Дону без осадков плюс 28-30 градусов, в Волгограде плюс 23-25, в Краснодаре плюс 27-29, в Сочи плюс 26-28. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 днем, в Москве плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 14, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Настоящее историческое. Presents Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.
1: Программа, которая так и называется «Настоящее историческое», в эфире Радио России. Будем говорить о борьбе самбо, будем говорить об этом замечательном виде спорта. И я с удовольствием представляю Дмитрия Викторовича Трошкина, главного тренера сборной команды России, заслуженного тренера России. Дмитрий Викторович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ведь, по-моему, в 21-м году самбо наконец-то стало олимпийским видом.
2: Совершенно
1: да?
2: верно, да. На сессии МОК на Олимпийских играх в Токио было принято решение, что нас включили в олимпийскую хартию нашего вида спорта.
1: Ну вот почему такая долгая дорога в дюнах-то? Ведь сколько существует самбо, когда проводились первые чемпионаты международные, вот только сейчас?
2: Такой вопрос, будем так говорить, непростой. Есть определенные протоколы, алгоритмы действий в мировом спорте, в национальных, в Международном олимпийском комитете. Поэтому все это выдерживалось, и мы шли определенным путем, наверное, благодаря такой команде, которая сейчас существует уже десяток лет. И этот путь надо было пройти, чтобы все-таки дойти уже непосредственно до сессии МОК, на которой обсуждался вопрос о включении.
1: Ну, стратегия в самбо, да и в любом виде борьбы, наверное, имеет решающее значение, поэтому решение правильное, мудрое,
2: стратегия
1: и дальновидное.
2: Борца-самбиста, да. То есть она сыграла роль свою.
1: А вот вы упомянули, что в Токио принималось решение, ведь у самбо с дзюдо есть такие исторические точки соприкосновения. Вот немножко об этом расскажите.
2: Ну, мы родственные виды спорта. Изначально один из основоположников, назовем так, нашего вида спорта, Василий Ощепков, первый из россиян, который учился в японском институте Кадокан, институте дзюдо. У самого основателя дзюдо Дзигора Кана получил высокий дан. Первый из наших соотечественников, когда он приехал в Россию, он начал двигаться от Владивостока к Москве, жил и в Сибири, преподавал. Это было время тяжелой гражданской войны, много непонимания было, белые, красные.
1: Потом там вот все-таки он, наверное, прекрасно говорил по-японски, вот эта связь с японской культурой, да, она была не очень понятна.
2: Совершенно верно, вот. То есть он где-то там видоизменял и так далее, и так далее, вот. А с другой стороны шел другой наш соотечественник, основоположник Виктор Спиридонов, который прошел жерло Первой мировой войны, и у него была там более...
1: Прикладная такая система.
2: Прикладность,
1: да?
2: Наверное, система прикладности, там, рукопашного боя, ближе к этому, с оружием, с холодным оружием. И когда они уже в Москве состыковались, началась такая хорошая, здоровая конкуренция. Благодаря тому, что вот этот был симбиоз такой, поиск нового, интересного, так получился самбо и родилось в системе НКВД, потому что нашей молодой стране было необходимо именно приемы в ближнем бою. И вот благодаря нашим основоположникам самбо как бы и родилось. Сначала назывался сам, потом самос, потом уже пришло название самбо, самозащита без оружия. И в 1938 году, 16 ноября, вот уже вышел приказ спорткомитета о создании борьбы вольного стиля, она сначала называлась.
1: Я Щепков и Спиридонов, я уверен, что многие наши слушатели эти фамилии впервые слышат, потому что ну, слух у Харлампиев за счет кино, может быть, за счет вот такой вот...
2: Да, хороший такой момент. Действительно, это так. Но когда я еще был мальчиком, начинал бороться, выступать. У меня тоже на слуху имя было именно Харлампиев.
1: Ну, был фильм с Ростоцким.
2: С Ростоцким, который повлиял на многих наших сверстников, которые там толпами ходили, записывались в секции самбо, было архипопулярное. В то время, кроме Харлампиева, в принципе-то и никто и не знал фамилии ни Ощепкова, ни Спиридонова, потому что так было удобно, будем так говорить, не знаю, партийной линии, можно ли как там сказать. То есть есть основатель, нету кривотолков, тихо, спокойно.
1: Система хранится в секрете.
2: Да, и все как бы движется. Конечно, об Анатолии Харлампиеве можно только хорошее сказать. Это действительно был уникальный человек, который от своих учителей взял самое лучшее.
1: Все-таки он был учеником,
2: Он ученик, Ощепкова. Безусловно. Он ученик Ощепкова. И в те годы, когда еще не говорили об основателе, было смешно, что основатель младше
1: да.
2: своих...
1: Парадокс.
2: Да, парадокс. Но этого особо никто не вникал и не знал. И наш знаменитый Харлампиевский турнир, который проводится, по-моему, уже более 30 лет, он был сначала первые два года всесоюзный, а потом он стал международный. Потом он перерос в Кубок мира и в Суперкубок мира. То есть это один из самых таких значимых турниров после чемпионата мира и Европы. И мы его буквально вот несколько лет назад переименовали Кубок основоположников. То есть мы как бы такую историческую справедливость для того поколения нового, которое подрастает, чтобы они уже росли с новым мировоззрением. И в Лужниках мы открыли памятник основоположника, мы его так и назвали, памятник основоположникам. И там фигура двух самбистов, которые делают бросок, и рядом фигуры трех человек: Орлампиева, Ощепкова и Спиридонова. Колоссальный памятник Салавата Щербакова находится между Малой ареной и Дворцом спорта Лужники на Аллее Славы. Автор сам занимался самбо, он это чувствует, знает, понимает. Он брал за основу много наших великих спортсменов, это таких, как и Виталий Яковлевич Кузнецов, наш заслуженный мастер спорта и по самбо, и по дзюдо, и еще там много-много наших знаменитых личностей.
1: Я вспомнил, что когда едешь мимо ВГИКа, там тоже есть три бронзовые статуи: Тарковский, Шувшин и, по-моему, Герасимов. Очень хорошо, что и в Лужниках.
2: Вы знаете, мы
1: есть
2: и в Лужниках есть, и сейчас очень много городов, где оставили свой след эти великие люди, очень много бюстов, памятников. Вот, допустим, есть база «Югспорт» такая в Сочи, это база сборных команд России по разным видам спорта, в том числе и мы готовимся летом на этой базе по общей физической подготовке, и там тоже около входа в гостиничный комплекс стоят три статуи, ну, тоже очень приятно. И на родине Щепкова, на Сахалине, был открыт мемориальный комплекс, посвященный Ощепкову. То есть это вообще место, где он родился. Очень символично это было. Поэтому память наших отцов-основателей сохраняется. И таким методом, я думаю, для молодежи это очень необходимо, знать своих учителей.
1: То, что вы рассказываете, оно как бы косвенно свидетельствует о том, что самбистов много среди нас. То есть люди, которые занимались этим видом, которые в активной жизни сейчас, которые принимают решения, которые занимаются в том числе и спортом. И вот я бы хотел немножко вспомнить, был такой популяризатор самбо и тренер Давид Рудман. Это самбо-70, конечно, школа, да?
2: Конечно.
1: Вот, как раз вот когда это была сумасшедшая популярность. 70-е годы, да.
2: Как раз он и на теплом стане в простой школе открыл зал и так и назвал «Самбо-70».
1: По году основания, да?
2: По году основания, да. И потом уже эта школа выросла из штанишек школы простой, да, она стала центром образования. То есть бренд «Самбо-70» настолько прилипает ко всем видам спорта, даже наши фигуристки, знаменитые Медведева, Загитова, они же все выходцы из «Самбо-70». И всегда, когда они приезжали с чемпионатов мира, их встречала толпа учащихся с флагами «Самбо-70», России «Самбо-70». И вот сейчас, когда сборная команда России прилетает с чемпионатов мира и Европы, ну, практически всегда в составе сборной есть воспитанники «Самбо-70». Очень приятно, что эта школа, ну, такая активная, с большим патриотическим потенциалом, с движением, с патриотическим. И большая заслуга в этом, конечно, и Давида Львовича Рудмана, который этот посыл дал. Потом пришел его последователь, его воспитанник Ренат Алайшев, который очень долгие годы возглавлял эту школу, добился того, чтобы из этой школы построили вообще комплекс новый. В 2013 году его открыли, приезжал наш президент Владимир Владимирович Путин. Я был на этом открытии, в зале было там более 2000 детей, были сказаны хорошие слова. Затем он прошел по всем залам, посмотрел. У нас была тренировка сборной команды страны, он тоже посетил ее, посмотрел, расспросил, как, какие планы. То есть он в курсе всех событий, которые происходят в нашем виде спорта. Даже вспоминая, перед этим была совместная тренировка с ним. Меня поразило то, что, слушай, я вот слышал, что у вас там правила немножко изменились. Вот этот бросок сейчас как оценится? Берет и делает зацеп изнутри. Я говорю, 2 балла, ну да, хорошо. А вот раньше вот так вот было. Ну то есть он при его загрузке, он даже знает вот эти нюансы, такие мелочи, казалось бы, там, какие оценки сейчас в нашем виде спорта. Вот, поэтому последователи наших отцов-основателей, такие как Давид Рудман и сейчас кто дальше двигает наш вид спорта, просто фанатично преданные люди. Вот хотелось бы, конечно, отметить и последователя наших отцов-основателей Евгения Михайловича Чумакова, который тоже ученик отцов-основателей. Он вел секцию, и в этой секции выросло, по-моему, более 35 чемпионов СССР, мира, Европы и так далее. То есть вся элита нашей страны, он как бы являлся, ну, основоположником. И плюс он еще как научный деятель заложил основу методики самбо, выпустил массу учебников, пособий, которые до сих пор остаются непререкаемыми авторитетами. Я всегда с удовольствием заглядываю в них, смотрю. То есть это основа основ, будем так говорить. Мы учимся по его учебникам.
1: Ну, вообще, вот вы рассказываете, и У меня вопрос такой. Японцы интересуются методикой, потому что вот эта вот преемственность, да, есть учитель, есть ученики, есть эта связь, есть жизненный путь. Японцы как самбо изучают?
2: Очень, да, самбо изучают, всегда привозят команды на чемпионаты мира. Когда только первые соревнования международные по самбо начали у нас в стране
1: это
2: проходить,
1: же 60
2: ну, 60, да, там сначала были матчевые встречи, 68-й, 69-й, там 70-е годы. Первый чемпионат Европы прошел в 72-м году в Риге, до этого были матчевые встречи, и всего было несколько стран, и в том числе была Япония. Вот, потому что действительно это вид спорта, корни-то одни у нас, и если будем так говорить, раньше правила были ну, практически идентичные, только название у них японское, у нас русское, оценки у нас там баллы, у них юки-коки. Там,
1: кстати, официальный язык судейства самбо русский.
2: Русский. Потому что и у нас, японский. Да, японский, а у нас официальный язык в виде спорта русский. То есть и мы являемся пропагандистами нашего русского языка вообще за границей. И я скажу откровенно, многие международные федерации, среди которых Франция, Германия и так далее, хорошо выучили русский язык. У нас француженка, которая является там послом самбо, чемпионка мира самая, она уже вот очень хорошо говорит по-русски, потому что вот у нас вот признан официальный язык русский. Да, но я как бы про дзюдо мы начали говорить. И да, и японцы, в принципе, очень активно тогда развивались именно по самбо. Не то, что там дзюдоист одел куртку, да, и начал бороться по самбо. И такое было, но сейчас вот такая тенденция. Президент Федерации дзюдо Асаи, он сам русскоговорящий, кстати, между прочим, и жена у него русская, он воспитывает с нуля.
1: Именно в традиции
2: именно
1: самбо.
2: Именно в традиции самбо, да. Вот это то, что удивительно.
1: Интересно.
2: Казалось бы, в Японии, у нас и был чемпионат мира, кстати, в Японии в 2014 году. И так очень вызвал ну, большой интерес у японцев.
1: Ну вот такие серьезные конкуренты, вы как тренер сборной, кого можете определить для нас?
2: Я не буду говорить, соответственно, о странах СНГ, потому что, ну, это наша вся школа Советского Союза. Мы все выходцы из одной семьи, но мы и являемся одной семьей, безусловно, и не только СНГ, а вообще мировой семьей самбо. Это вот наша такая отличительная особенность нашего вида спорта. Немножечко утратили позиции Литва и Эстония. Латыши еще выступают, есть у них призеры. А вот эстонцы и литовцы так утратили свои позиции. Все остальные страны СНГ, они как бы держат марку на уровне, они являются конкурентными как бы для нас. Но хотелось отметить те страны, которые, ну, назовем их дальние зарубежья, да, которые сейчас оказывают нам конкуренцию и медали, и забирают медали, в том числе золотые, это французы. По женщинам это голландцы, причем чистые самбисты. Девочки, у них есть чемпионки Европы, чемпионки мира, призерки. Очень сильная команда голландцев. Не скажу о мужчинах, да, а вот у девочек так. Венесуэла. Ну, наверное, за счет того, что в 70-е годы наши тренера там работали, наш знаменитый тренер с Красноярска, тренер сборной России, потом был Альберт Астахов, он зародил там самбо, и мы часто туда ездили, там проходил Кубок мира несколько лет подряд, у них 22 провинции, и в каждой провинции есть своя федерация, то есть такая же система, как у нас, конкуренция сумасшедшая. У них есть также у девочек чемпионки мира, у мужчин есть призеры мира, ну и хотелось отметить, сборная Камеруна, это вообще нечто, это бомба, вообще просто бомбы. Один стал двукратным чемпионом мира, другой был чемпионом мира, сейчас стал серебряным еще. То есть,
1: у них такая история была, я помню, с футболом в 90-м.
2: Да, уникальные. Вы знаете, мы сами не можем разобраться. Наши специалисты, безусловно, там работали. Но не сказать так, что, допустим, кто-то приехал на два года, так вот, основатель. Нет, у нас приезжали там месяц-два, там другой тренер приезжал, сменял. То есть это такие недолгие были сборы, там мастер-класс. И они как-то схватывают все на лету. То ли у них там физиологические такие особенности. У них болевой барьер немножко другой,
1: пониженный.
2: Мы

0: Он встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше в бой. Ну, то есть у них болевой барьер просто какой-то там необычайно пониженный.
1: Тема женского самбо, потому что выступает женская команда. Вот как, я не говорю, как набирается сборная, это, в общем, более-менее непонятно. А вот как девочки приходят в самбо?
0: Ну, вы знаете, честно говоря, я сначала тоже как-то наблюдал, думал, что как-то из каких-то других видов спорта приходят. Ну да, и такое, конечно, было. Подготовленные девочки приходили там из других видов спорта. Ну, где-то что-то, может быть, не получалось. Или, ну, как обычно,
1: ну, да,
0: все же в поиске. Я сам занимался и гимнастикой, и плаванием, и футболом. Потом как-то вот так вот судьба у меня сложилась. Маме посоветовали, там, вот там тренер, пусть пойдет попробует. Там. Хотя отец там возражал. Да он там дохлый, он там его там переломают, всего там скрутят. Ну, казалось, там парадокс. Также и другие, в принципе, пробуют себя в одном, в другом, в третьем. Поэтому я сейчас смотрю, у нас девчонки тоже приходят практически с нуля в секцию, занимаются очень популярно.
1: А это с какого возраста берут девочек?
0: Ну, вы знаете, у нас по стандартам и мальчиков, и девочек есть там стандарты определенные, там, с 8 лет. Если раньше, допустим, при Советском Союзе обычно там в среднем там в 10-11 лет начинали, ну, более поздно, то сейчас тенденция на омоложение. Почему? Потому что много разных единоборств, в том числе там тех же восточных единоборств, да, карате там много всяких версий, айкидо и так далее, и так далее. И там стараются затащить ребенка как можно раньше, там, из 4 лет, там, и из 5. Хотя физиологически это вот, как я сказал, при Союзе было уже все отлажено, все опробовано. И почему так?
1: Была научная методика.
0: Научная методика совершенно
1: подтверждена,
0: да. И возраст был там примерно плюс-минус 10-11 лет. Хотя там были уникальные у нас там Виталий Яковлевич Кузнецов, о котором я упоминал, он вообще в армии начал заниматься только. И потом стал призером Олимпиады, чемпионом мира по самбо неоднократно. Возраст, ну, в среднем, я даже вот по своей сборной сужу, кто в 8 пришел, кто в 10. То есть таких вот ранних, там 6-5, таких нету. Еще голова не созрела. Не то, что тело. Чтобы специализироваться, должен мозг работать для этого. Почему я вот иногда на сборах смотрю, разбегаются, прыгают акробаты. Он толкается, на коня прыгает и делает там сальто. Такие сумасшедшие. И причем мы смотрим, это вообще дети такие. Как они не боятся, они там какие-то десятерные там крутят.
1: Да.
0: А тренер говорит, а это специфика. Говорит, просто позже, говорит, ему покажешь. Он у виска покрутит. Говорит, я говорю, что сумасшедшие такие. То есть он пока не понимает страха, и они вот эту специфику нарабатывают. А у нас наоборот получается. Ты должен созреть, чтобы это самое включиться в правильный процесс.
1: Но все-таки вот специфические особенности вида, тяжелые тренировки, вот болевой порог вы упомянули, огромное количество таких приемов, девчонки как преодолевают это? Ну, с мальчиками более-менее понятно. Дух соперничества.
0: Да, я бы, знаете, не сказал бы, что они так, они такие же терпеливые, как и мальчики. Вот. Нужен просто ключик, подход. Каждый, это все зависит от тренера. Оно же изначально, как мы говорили, если мы истории нашего вида спорта коснулись, что изначально-то и была интересна прикладность вида спорта, да, что именно ближний бой с соперником подручными средствами, а подручные средства иногда их и не было, им надо, значит, было ударом или правильно перевести соперника в партер, конвоировать его, там, скрутить, связать там, и так далее, и так далее. Оттуда-то как бы и пошло боевое самбо. В 38 году вышла борьба вольного стиля, потом самос и самбо, не было боевого самбо, и оно у нас где-то появилось, скажу, примерно в 2000 году, решили попробовать эту новую дисциплину, как вообще народ пойдет, не пойдет, ну, просто еще не понимали даже. Даже по судейству эволюция шла, там сначала там оценивали удары, оценивать, не оценивать. Ну, то есть, как бы искали свой путь. И вот за это время боевое самбо набрало огромную популярность. И, в принципе, я считаю, оптимизировались правила соревнований. Есть какая-то определенная объективность. И есть уже определенная форма спортивная, в которой выступают ребята. Это шлем, перчатки легкие с прорезями для пальцев. И накладки на ноги.
1: На переднюю поверхность.
0: На переднюю, да, поверхность, чтобы косточки при ударах не отбивались. И, в принципе, даже хочется отметить то, что многие наши ребята, которые боролись по спортивному самбо, переходили на боевой, потому что борцовская техника вся та же, просто добавляется ударная техника,
1: да,
0: руками и ногами, а в партере там добавляется удушающая, а все остальное, все одинаково, это самбо. Потом практика показала, что гораздо легче самбисту научиться ударной техники, нежели
1: боксеру,
0: тому же боксеру,
1: да,
0: научиться бороться. Да, это вот тоже на практике мы это все прошли. И хочу отметить, да, как тот же наш великий Федор Емельяненко, когда он начинал со спортивного самбо, потом попробовал себя, вот когда у нас зародился боевой, и у него это пошла тема, и он начал уже популяризировать самбо в боях без правил.
1: Но вот это не провоцирует отток талантливых молодых.

0: составляющие.
1: Вы знаете, вот мы тоже на эту тему много дискутируем. Mm-hmm. Получается то, что наши самбисты, то есть мы растим людей, а они уходят во все эти структуры. Боевые, так сказать, вот эти единоборства различные, потому что это коммерция раскрученная, интересная, есть зритель и так далее. Ребята зарабатывают. Но получается нелогично, и мы решили создать лигу боевого самбо, чтобы к нам также шли по нашим правилам, по правилам боевого самбо выступать. Но для этого, естественно, нужны финансы, ну и такой административно серьезный ресурс. И, в принципе, мы его нашли в лице Ротенберга Аркадия Романовича. Он сам тренер, прекрасно всю эту специфику понимает, сам самбист. И когда с ним проговорили, он говорит, да, действительно, но это неправильно, то, что мы растим людей, и они все разбегаются. Ну и создали эту лигу. Презентация этой лиги была в Сочи еще до пандемии. Наш президент присутствовал, открыл эту лигу, сказал добрые слова, посмотрел. Но, к сожалению, получилось так, что после этого сразу началась пандемия, у нас нарушился процесс, у нас был план, мы уже на год рэперные точки расставили, где будут эти бои, мы даже хотели одни соревнования делать на корабле. Мы вышли тогда с инициативой, даже, по-моему, Владимир Владимирович там по телевизору сказал, вот, говорит, федерация самбо вышла ко мне с инициативой, он попросил у Шойгу, чтобы тот дал добро организовать там в Севастополе бой на нашем флагмане.
0: Ну, безусловно, работа федерации, работа в сборной, это огромная нагрузка, поэтому я хочу вам сказать спасибо, что вы нашли время в своем плотном графике и поговорили с нашими слушателями. Беседа, по-моему, была интересная. По крайней мере, самбо приоткрылась совершенно новой стороны нашим слушателям. И я думаю, что это будет иметь тоже какие-то свои позитивные последствия. Придут новые спортсмены, придут новые надежды, и они обязательно реализуются. Спасибо.
1: Спасибо большое. Да, я тоже очень рад, что меня пригласили. Какой бы график плотный ни был, это и есть наша работа, наша задача пропагандировать наш вид спорта, потому что действительно он наш родной, российский вид спорта. Этим видом спорта мы воспитываем патриотизм. Он сейчас особенно нам необходим в том молодом поколении, которым мы растим. И через самбо дети должны знать свою историю, развитие своего вида спорта, какие корни у него, ну и постоять не только за себя, за свою семью, за свою родину. Это самое главное.
0: Дмитрий Викторович Трошкин, главный тренер сборной России по самбо.
2: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2024 года.

0: радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Когда я вышел, толпа расходилась, а на месте осталось что-то бело-красное. От толпы отделился, подошел ко мне молоденький прапорщик. Расстреляли. Ох, неприятная шутка. Все твердит: «За что же, братцы, за что же?» А я ему: «Ну-ну-ну-ну-ну, раздевайся, снимай сапоги». Сел он сапоги снимать, снял один сапог. «Братцы, — говорит, — у меня мать-старуха, пожалейте». А тот курносый солдат-то наш: «Эх, да у него сапоги дырявые», и раз его прямо в шею. Кровь так и брызнула. Пошел снег, стал засыпать пути, вагоны и расстрелянное тело. Мы сидели в вагоне, пили чай. Так лаконично, жизненно и потому так страшно описывал расстрел, причем не некие зверства ЧК, а один из многочисленных расстрелов, учиненных белыми на Дону, писатель-белогвардеец Роман Гуль. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня мы с вами продолжим говорить о писателе-эмигранте, белогвардейце, узнике нацистского концлагеря, публицисте Романе Борисовиче Гуле. В прошлой передаче мы оставили нашего героя в лагере для военнопленных в Германии, где он написал свою первую книгу «Ледяной поход». Книгу, которая ему открыла путь не только в мир русской литературы, но и в один из ее главных центров того времени, в наполненный русскими эмигрантами Берлин. В 1920 году Роман Гуль перебирается в столицу Германии. Успех его «Ледяного похода» открыл ему путь в мир эмигрантской литературы. Он начинает работать в редакции журнала «Новая русская книга». Из многочисленных и враждующих течений эмиграции Гуль примкнул к стану «Смена веховцев», к движению, ратовавшему за примирение с Советской Россией. Так он стал преемником графа Алексея Николаевича Толстого на посту редактора литературного приложения главному периодическому изданию «Смена веховцев» газеты «Накануне». Хорошо известно, что многие руководители «Смена веховцев» в конце концов уехали в СССР, где были расстреляны в разгар сталинского «Большого террора». Гуль, к счастью, избежал этой судьбы, однако его критическое отношение не только к красным, но и к белому движению, его критика монархистов и радикальных правых течений в русской эмиграции открывали ему путь для диалога с Советской Россией. В 1927 году в Москве и Ленинграде госиздатом был опубликован его роман «Жизнь на Фукса. Очерки белой эмиграции». В 1928-м госиздат опубликовал тираж следующей книги Гуля «Белые по черному. Очерки гражданской войны». Также Гуль публикует книги, посвященные Советской России, прежде всего тем фигурам, кто сделал возможной победу красных в гражданской войне, красным маршалам. Начинает Гуль с книги о красном маршале, о его земляке, уроженце Пензы Михаиле Тухачевском. Затем выходит книга «Красные маршалы» Ворошилов, Буденный, Блюхер, Котовский. Подчеркнем, что эта книга вышла в 1932 году, за 3 года до введения звания «Маршал Советского Союза». И нужно сказать, что Роман Гуль почти угадал с распределением маршальских звезд. В первую пятерку маршалов, как известно, вошли Ворошилов, Тухачевский, Буденный, Блюхер и Егоров. Но вот только с Егоровым он не угадал, и титул маршала, звание маршала отдал к почившему на тот момент партизану Котовскому. Позиция Гуля делала его не просто легкой, но крайне притягательной целью ненависти правой части русской эмиграции – монархистов, русских фашистов. Не стоит забывать о том, что в рассматриваемый период в 20-х и 30-х годах в стане русских эмигрантов многие знаковые голоса прославляли не только фашистов, прежде всего самого Муссолини, но и зарождавшийся в Германии нацизм. Подобные настроения приведут целый ряд эмигрантов к предательству Родины, к сотрудничеству с нацистами в годы Второй мировой войны. будучи полной противоположностью этой партии, которой принадлежали и генерал Петр Николаевич Краснов, и Иван Ильин, и Иван Шмелев, Гуль жил в положении постоянной травли. С приходом к власти Адольфа Гитлера летом 1933 года Гуль был арестован и заключен в один из первых нацистских концентрационных лагерей – Ораниенбург. К счастью, он в сентябре того же года был освобожден и выслан из Германии. Свой опыт пребывания в лагере и критику нацизма Гуль описал в книге «Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концентрационном лагере», вышедшей в свет в 1937 году. Гуль перебирается во Францию. С немецкой оккупацией Парижа он с женой и братом перебирается на юг страны, где работает на стекольной фабрике, а затем на двух фермах, освоив жизнь простого крестьянина. После войны Гуль пережил еще одно сближение и трагическое размежевание с другим знаковым мыслителем русской эмиграции Сергеем Петровичем Мельгуновым. В 1946 году Мельгунов пригласил Гуля как автора в публикуемые им сборники. Их сотрудничество продлилось менее двух лет. Поводом для весьма резкого размежевания стала публикация статьи другого известного эмигранта, выдающегося историка церкви Антона Владимировича Карташова о Белой армии. Статья, явно идеализировавшая Белую армию, придававшая ей буквально смысл крестового похода, вызвала резкий протест у критически настроенного белогвардейца, пережившего и ледяной поход, и гетманскую оборону Киева, Романа Гуля. Этот демарш вызвал новую волну травли Гуля со стороны монархистов и солидаристов. В 50-м году Гуль перебирается в Нью-Йорк. С Америкой и с русскоязычным новым журналом будут связаны последние 36 лет его жизни. Благодаря Гулю новый журнал был точкой соприкосновения как русских эмигрантских, так и советских писателей, площадкой для диалога разделенных русских людей. На протяжении всей своей жизни Роман Гуль испытывал явное, брезгливое, искреннее неприятие к идеологическим и партийным разделениям русской эмиграции, за которой неизменно стояло пренебрежение к страданиям другого, человека из чуждой партии, из враждебного лагеря. А в этом жестокосердии различные мыслители, авторы, просвещенные и интеллигентные люди словом, мыслью, не руками, но из груд трупов, оставленных гражданской войной, бережно выбирали лишь своих и высмеивали, принижали чужих. В этом отношении Гуль приводит эпизод, касавшийся одного из наиболее талантливых авторов и противоречивых личностей того времени, графа Алексея Николаевича Толстого, автора «Хождения по мукам». Как мы уже говорили, Роман Борисович с ним близко общался, да и принял его должность в газете накануне. По словам Гуля, в эмиграции в Берлине в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которую он очень дорожил. Сфотографирован каким-то уездным фотографом, рыжий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит, развалившись в глубоком кресле, на фоне дешевых декораций, а рядом круглый стол, на котором отрубленная человечья голова. И детина напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это атаман-ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселье. Но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года. Когда страна делилась на белых и красных, когда русское общество делилось на советских и антисоветских людей, Гуль, видя хорошее и дурное в обеих партиях, оставался просто русским человеком, жаждавшим примирения, таких же, как он, русских людей, мира, силы и процветания своей родины.
0: Россия. Обстоятельства времени. Полевая почва. Почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
4: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
3: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
4: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
3: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
4: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
3: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия. Каким образом он влияет на организм человека?
4: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, в Включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
3: Но вот как это работает?
4: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
3: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
4: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Головная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток. Появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки. Да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
3: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
4: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
3: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
4: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
3: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
4: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
3: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
4: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
3: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
5: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Алло.
7: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в 5 областях. Кабмин выделит свыше 300 миллионов рублей на программу «Земский доктор». И Агентство национальной безопасности США готовится к внутренней реформе. Все подробности далее. Вооруженные силы России поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. Уточняется, что работали расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер». Российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений противника в населенном пункте Федоровка Харьковской области. По данным разведки, были вскрыты места дислокации личного состава и пункты управления беспилотниками противника, а также в населенном пункте Земляное Сумской области. По выявленным целям нанесли удары экипажи ВКС России, применив авиабомбы ФАБ-500 и авиационные ракеты «Лмур-Х-39». В результате удара в Федоровке ликвидирован пункт временной дислокации 108-й бригады теробороны, а в Земляном поражен пункт управления БПЛА 5-го пограничного отряда Украины. В Сочи 5 человек, в том числе ребенок, пострадали из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Уточняется, что одного взрослого госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Кроме того, повреждены 3 частных дома. Фрагменты дронов упали по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля и во дворе частного дома. Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь сбили около 400 украинских БПЛА над 11 регионами страны, в том числе над Краснодарским и Черным морем. Украинские войска перебрасывают дополнительные подразделения под Красный Лиман. Об этом сообщил «Россия-24» глава республики Денис Пушилин. По его словам, российские войска продолжают бои на окраинах Дружковки. Продолжается и охват населенного пункта.
10: Касаемо Новогришина, после освобождения данного населенного пункта у наших подразделений появилась возможность еще с одной стороны подходить к Доброполью, которое сейчас освобождается, и сейчас бои идут непосредственно в самом Доброполе, в южной части многоэтажная застройка, ну и частный сектор, который расположен в северной части, там тоже уже разворачиваются боевые действия. Напомню, что Доброполье – это один из ключевых населенных пунктов, который являлся частью артерии, наверное, и неким хабом долгое время для как раз славянской краматорской агломерации.
9: По словам Пушилина, населенные пункты ДНР за сутки подверглись 10 атакам ВСУ. Есть 3 погибших. Это члены одной семьи. Они получили смертельные ранения в результате удара беспилотника по легковому автомобилю, в котором находились. Более 100 нелегальных оружейников задержали в 43 российских регионах. Совместную операцию ФСБ провела с МВД и Росгвардия. В результате пресекли работу почти 40 подпольных мастерских. У подозреваемых провели обыски. Из оборота изъяли гранаты, патроны, взрывчатку, а также огнестрельное оружие, в том числе гранатометы и пулеметы. Подробности сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
11: По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, 1 штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 килограмма взрывчатых веществ и 92 тысячи патронов различного калибра.
9: Оперативно-розыскные мероприятия прошли в 43 субъектах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Херсонскую область и еще в десятках российских регионов. Свыше 300 миллионов рублей, более чем вдвое больше вклада регионов, направит правительство России на выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом заявил его председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
12: Для решения вопроса нехватки сотрудников в медицинских учреждениях, небольших и труднодоступных населенных пунктах действуют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По поручению президента, вы знаете, они продлены до 2030 года, и участвующие в них врачи и специалисты среднего звена при переезде получают единовременные компенсации, так называемые подъемные, в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, в зависимости от уровня образования и, конечно, от конкретного района трудоустройства. Софинансируем расходы регионов на представление таких выплат, выделим на это дополнительно свыше 300 миллионов рублей тем российским субъектам, где подобная поддержка наиболее востребована.
9: По словам Мишустина, сами регионы направят на такие цели еще около 140 миллионов рублей. И это позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов, удаленных поселков порядка 500 медиков, как врачей, так и фельдшеров, медсестер и акушеров. Дипфейки, создаваемые мошенниками с помощью нейросетей, могут сдавать сбои, и это позволяет их распознавать, рассказал представитель МВД Антон Растащенков. Он отметил, что во время видеосвязи можно попросить собеседника резко повернуть головой или провести рукой, что может выявить сбои в работе нейросетей. Также стоит обратить внимание на слишком гладкую кожу лица и особенности освещения. Другими признаками могут быть ненадлежащие фразы или необычное ударение в речи собеседника. Растащенков рекомендовал установить с близкими людьми условный знак или код для подтверждения их личности. Он подчеркнул, что в современных условиях это может быть полезным для предотвращения мошенничества. АНБ США готовится к внутренней реформе. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на действующих и бывших чиновников. Спорт.
13: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Даниил Медведев поднялся на 6-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев 25-й, Карен Хачанов 26-й. У женщин первой ракетки России остается Мира Андреева, которая сохранила 5-ю позицию в рейтинге женской теннисной ассоциации. Диана Шнайдер 13-я, Екатерина Александрова 21-я, Анна Калинская 22-я. Лидируют в рейтинге итальянец Яник Синнер и Елена Рыбакина из Казахстана. Руководство Тольяттинского «Акрона» полностью доверяет главному тренеру команды Серджану Благоевичу, несмотря на то, что клуб занимает 14-е место в российской премьер-лиге по футболу после 8 туров. Об этом заявил генеральный директор клуба из Самарской области Константин Клюшев в интервью «Спортэкспрессу». Накануне «Акрон» в гостях отобрал очки у лидера первенства Краснодара. Команды разошлись миром 1-1. В других встречах в воскресенье московский «Спартак» был сильнее Ростова 3-0, а грозненский «Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» 3-2. Реал Сосьедад, за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, уступил мадридскому «Атлетико» со счетом 0-3. В 5-м туре чемпионата Испании по футболу россиянин вышел на поле на замену на 85-й минуте. Из других встреч дня можно выделить победу Барселоны над Леванте 4-2. Российский голкипер Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин попал в список 50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии аналитиков NHL Network. Пресс-служба лиги опубликовала имена хоккеистов, которые заняли места с 30 по 21. 30-летний россиянин стал 22-м. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
9: Сегодня в Ялте небольшой дождь, плюс 22-24 градуса. В Севастополе и Симферополе плюс 21-23. Дождь, а во Владикавказе плюс 25-27 градусов, малооблачно. В Ставрополе 28-30 тепла, в Сочи плюс 26-28. В Краснодаре плюс 27-29 градусов, а в Волгограде плюс 23-25. В Ростове-на-Дону плюс 28-30, а в Воронеже плюс 15-17 и временами дождь. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление...

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: В эфире Радио России Вологодская область, поэтическая страничка.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Мизгирева Татьяна Александровна. Цветкова Лена Альбертовна пригласила меня на радио, на поэтическую страницу. Спасибо за приглашение, я с удовольствием пришла. Когда меня приглашают на какие-то мероприятия, я всегда начинаю свой рассказ, может быть, со своего стихотворения, как визитная карточка «Тихая деревня Чернышова». Я сама вологодская, чернышовская. Я родом из деревни Чернышова. Теперь она улица Чернышовская, недалеко от магазина «Лента», от «Возрождения». Приходите в гости, улица Чернышовская. Поэтому вот начну так. Тихая деревня Чернышова, левый берег Содемки реки. Я в твоих лугах гуляю снова, собираю в поле васильки. Я иду по полю, как по детству, так же безмятежно и легко. Улыбаюсь дружному семейству, на меня смотрящих васильков. Пусть за годы много изменилось, обмелела Содемка река, только основное сохранилось, то, что манит нас издалека. Здесь пока еще не в дефиците, все еще в достатке доброта. И искать не надо, не ищите, вот она, людская простота. В каждом доме вас тепло встречают, угощают свежим молоком, двери на замки не запирают, слушают гармошку вечерком. И плывут бесхитростные звуки над деревней на исходе дня. Отдыхают тружеников руки, и деревня тихая моя. Я начала читать и писать в 5 лет. У меня старшая сестра Ольга, вот она приходила из школы, читала и писала. Я тоже училась читать и писать, и научилась в 5 лет. Я уже спокойно читала и писала. Ну вот, а потом пришла в гости до родной сестры, она была очень ведомщицей. Что такое мы не переделали? Она говорит, давайте сочинять стихи. Я написала стихотворение такое легонько про снежинки, а потом так дальше больше и писать начала. И мне нравилось. Потом и взрослая. Ну, я, конечно, люблю природу. Я закончила 28-ю школу. В 28-й школе учиться было очень хорошо. Преподаватели все были добрые, хорошие. Учили хорошо, старательно. Потом поступила я в институт. На физмат. Там тоже было весело, хорошо, дружно. Да все равно я писала, когда для юбилеев, когда для свадеб, когда писала так просто. Стихи – это как стихийное бедствие. Оно то пишется, то вообще не пишется. Шел по Вологде дождь лепестковый, осыпался с черемух снег, а на небе просвет васильковый мне надежду дарил на рассвет. Обещал завтра новое утро, обещал новый день без грозы, за рекою росу в незабудках, чистотою невинной слезы. И я верила в это, как в чудо, пусть твердят, не бывает чудес, только дождь лепестковый повсюду в руки сыпался прямо с небес. И светлело высокое небо, распускались на нем васильки, а с черемухи празднично белой мне летели в ладонь лепестки, все летели в ладонь лепестки. Считаю, что у меня стихи музыкальные. Но вот, понимаете, может быть, я настолько любила сцену, когда была маленькая, и когда мне мамочка моя сказала просто так, что «Людмила Зыкина стареет». Как я плакала! Я 3 дня плакала, что как же это Людмила Зыкина стареет? И потом как-то у меня стали писаться стихи, вот именно музыкальные, и они стали петься. Они просились на музыку, они просили петься. Моим первым автором, который создали мы 5 нотных сборников, Эльвира Витовна Заутурова. Она пригласила, мы создали первый букет нежности. Это у нас там хорошо получилось. Потом еще мы написали с Десвяной Славой Дмитриевной, написали мы с ней проект «Вологда-Кружевница». Там тоже было много-много стихов. Я уже написала много стихов о Вологде, потому что

Это мой родной город. Здесь душевно. Это ведь сила русского мира. Здесь как-то я обретаю, может быть, силу, может, уверенность. Но она красивая. Вологда – это мое родное. Вот первая песня о Вологде была написана Эльвирой Витенко-Заутуровой по «Вологодской осени». Вот. А потом написала еще много песен. И одна из них – Надежда Михайловна Берестовой. На стихи такие. «Для меня Россия – это Вологда, украшение северной земли. Город древний, но вторую молодость палисады будто обрели. Для меня Россия – это Вологда, храмы, колокольни, купола. В ярком блеске северного холода ты душой красива и светла. Улицы сплетаются соцветия Вологды, столицы кружевной. Будто не коснулись их столетия, в каждой сохранился край родной. Не забыты промыслы народные, до сих пор традиции живут. Здесь душою песни хороводные под гармошку русскую поют». Еще одно стихотворение стало песней, и песня мне очень нравится. Ее исполняют даже студенты Вологодского строительного колледжа. Марина Алексеевна Маткеева сочинила тоже музыку и стала этой песней. А Вологда для нас звучит особо, в нее мы просто с детства влюблены. Из городов он самый лучший город, он украшение русской старины. Он предназначен нам судьбой, и древний он, и молодой. Наш славный город и любимый, наш город, он всего один такой. С красивой белокаменной Софией и северным сиянием куполов, с традициями добрыми России, и нам других не надо городов. А в Вологде живут такие люди, с открытым сердцем, доброй душой. И город наш еще красивее будет, ведь он основан на земле святой. Но я ездила раз в Верховажье, и меня поразили люди верховажские, природа верховажская. И я написала стихотворение «Верховажье», а потом она стала песней. Кто поехал в Брюссель, кто в Париж, кто в Мадрид, кто в Израиль, мне это не важно. Не жалею теперь, и душа не болит, что поехала я в Верховажье. Музыку для стихотворения «Верховажье» написала Татьяна Григорьевна Шимова, композитор с Верховажья.

На сегодняшний день у меня 5 нотных сборников и 2 книжицы стихов. Я не публикуюсь, но надо бы, конечно, надо бы. Но сейчас мне очень нравится ходить в Лупцовский центр. Вот там люди, вот именно с доброй душой, с открытым сердцем, такие все талантищи. Послушаешь, мне очень-очень нравится. В этом году была зима удивительная. Как много было снега, какой чистоты много-много. И я вот написала такое стихотворение. Посвящено Рубцову, 90 лет. Какая в этот год стоит зима, и чистотою белый снег сверкает. И вновь слышна в природе тишина, и вновь душа от счастья замирает. Снежинки снова водят хоровод, и им легко справляться с этой ролью. Ведь наступил Рубцовский Новый год. За всю любовь расплатимся любовью, за все добро расплатимся добром. А по-другому мы и не умеем. Мы на одной большой земле живем. Все выдержим и все преодолеем. Для нас горит звезда его полей, и огонек стихов его не гаснет. Спасибо, что объединил людей поэзией души своей прекрасной. Это тоже песня теперь. Татьяна Шимова ее написала. Приближается юбилей нашего любимого родного города Вологды. Все готовимся. Видно, что город преобразуется на глазах. Он красивый становится. Я верю, что однажды день придет. Печали все растают на рассвете. Для мира солнце радостно взойдет и засияет снова над планетой. Дорогие слушатели, я очень благодарна, что я попала в эфир. Наступило лето, пусть оно будет солнечным, красивым, ярким, счастливым. И в завершении прозвучит песня «Солнечное лето». Стихи мои, Безгирёва Татьяна Александровна.

0: Эротическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов Вологжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте 235.рф в разделе «Радио России. Подкасты».
1: «98FM». Дома, в офисе, в машине, в смартфоне. «Радио России» на FM-волне. 98 МГц.
2: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: регионе страны есть свои особенности. Давайте лучше заглянем в прошлое, в архивные материалы и посмотрим, как отзывались о жителях Вологды и вологодской жизни наши ближайшие соседи из Петербурга. Я думаю, это интересно. Любопытная статья автора под псевдонимом «Ферт» была опубликована в январском номере газеты «Русский Север» за 1910 год. Статья о впечатлении одного из гостей о Вологде и вологжанах. Я зачитаю текст этой статьи. Слушайте внимательно. «Понять мы не можем ваших земляков, никак не поймем их. Сперва мы думали, что это люди широкого размаха, а присмотритесь поближе, не то. Размах, пожалуй, действительно в них есть, но размахнувшись, они застывают в этой позе, и рука, готовая сокрушить все преграды, так и остается в воздухе. Очень странный народ вологжане. Присмотритесь к вологодской жизни. Мертвая спячка, апатия, сонливость. Все спит. Даже электрические фонари и те не могут противиться общему настроению. Мигая, борются с дремотой и обессиленные погружаются в сон. Иногда вдруг фонарь, готовый погаснуть, мигнет и вспыхнет ярким светом. Но ненадолго. Фиг и погас. От фонарей пойдем дальше», продолжает автор статьи. «Первое заседание городской думы. Вспыхнули гласные, бурным потоком полились речи. Хлынул поток негодования, и, казалось, дни лорд-мэра сочтены. Но это была лишь вспышка. Рука, занесенная для удара, упала. И мэр спокойно всхрапывает в своем кресле и до сего дня. Распоряжение полицмейстера. Властное, требовательное, оно расклеено везде и в газетах напечатано. Суровая кара ждет неисполнившего какое-то законное распоряжение. Но тротуары по-прежнему жалобно поют под ногой, и по-прежнему в них зияют дыры. Попрошайки наводняют улицы и назойливо требуют милостыни, а стаи собак рыскают резвые и игривые, оглашая сонный город лаем и наводя страх на прохожих. Властная рука размахнулась и опустилась в изнеможении. Земство, мелиоративный кредит, помощь кооператива, монополия на переплетные работы. Обо всем об этом говорилось. Думалось, дело пойдет быстрым темпом. Но и здесь пороху не хватило. Вспыхнуло и погасло, и мигает, борется с дремотой, и скоро совсем погаснет. А вот в одном из окружных судов была вынесена присяжными заседателями такая резолюция. Был убит, но смерти не последовало. И про вологодские начинания можно сказать. Им дана была жизнь, но жития не последовало. Далее автор статьи пытается разгадать причины, которые мешают Вологде развернуться в полную силу. Наблюдая со стороны вологодскую жизнь с ее вспышками, порывами. Вспышки можно объяснить накоплением энергии, которая ищет выхода и не может скопляться в больших количествах вследствие малого размера резервуаров. Это тем более правдоподобно, что некоторые области вологодской жизни или окончательно атрофировались, или атрофия их прогрессирует с поразительной быстротой. Я разумею здесь местную торговлю и промышленность, которые из рук туземцев почти целиком переходят в руки пришельцев. Латыши взяли масляное дело, татары – бакалейное, евреи – переплетное, ювелирное, шляпное. Вологжан даже наживо не прельщает. А фруктовое дело. Вишня продавалась по 10 рублей, когда Владимир ею торговал по 3-4 рубля. Яблоко при ценах в Москве 2-2,50, в Вологде стоило до 6 рублей. «Вологда, проснись!» – восклицал неизвестный автор со страниц популярной вологодской газеты. Не правда ли созвучно с проблемами сегодняшнего дня? Очень современно и злободневно. Можно негодовать и даже обидеться на такие слова. Но на самом деле к этому нужно относиться с юмором и иронией. Ведь многое написанное – правда. Листая подшивки старых газет, мы не только погружаемся в атмосферу повседневной жизни наших предков, но и узнаем в них себя и свойственные нам черты и поступки. Ну что ж, будем бороться со своими сомнительными качествами.
1: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио

Информация в диапазоне 98, 107,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107,7 МГц.

0: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Слушаем. Друзья, ну что ж, мы продолжаем. Канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я рад приветствовать всех вас, кто сейчас слушает нашу радиостанцию. И хочу напомнить, что у нас понедельник вообще-то. И хочу напомнить вам, что по понедельникам мы проводим наши традиционные радиопереклички. Напишите нам, пожалуйста, где вы нас сейчас слушаете, в каком городе. Что у вас происходило в выходные знаменательного, замечательного? 8-925-222-99-92 номер для ваших сообщений. И также сообщения можно оставлять в Макс-канале Радио России в комментариях к анонсу сегодняшней программы канала «Слушаем». Ну а мы продолжаем. Гречневая крупа начала заметно дорожать после нескольких лет относительно низких цен. Это вызвало некоторые, так сказать, толкования относительно того, что уж не дефицит ли вновь гречки, как мы любим, да, эту тему обсуждать. Если не спички, то гречка. Если не гречка, то соль. Если не соль, то еще что-нибудь. Обязательно должно быть в дефиците у русского человека. Так вот, с начала этого года стоимость гречки в рознице выросла почти на 12%, а только за август на 4,7%. То есть гречка растет в цене. Главная причина, как я нашел эту информацию, сокращение производства гречихи. То есть посевные площади, сообщают подкультурный, в этом году опустились до минимального уровня за всю современную историю России. Вах-вах-вах, сказали мы и связались с Леонидом Холодом, доктором экономических наук, профессором, в прошлом заместителем министра сельского хозяйства России. Леонид Иванович, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: А с чем это связано, действительно? Вот сокращение гречихи, да, посевные площади опустились до минимального уровня. То есть вот эти строчки вроде бы все объясняют, но, с другой стороны, непонятно, почему опустились. Это из-за погоды, это природные условия, это влажность. В чем причина?
2: Ну, посевные площади – это не из-за погоды. Уборка, вот сбор может зависеть от погоды. А посевные площади сокращены по одной простой причине. Несколько лет. Да, даже не несколько лет, уже начиная с 19-го, где-то с 18-го годов, гречка, в общем, в цене-то не росла и даже падала. Был всплеск малообъяснимый, ажиотажный, где-то в первой половине 22-го года, потом было компенсирующее падение. Я вам скажу, что, например, мало по каким продуктам реальная цена, то есть без учета инфляции, вот сейчас она ниже, чем была в 2017 году. А номинальная цена, то есть вот та, которая в магазинах, она примерно такая же, как была вот после этого всплеска, компенсирующий спад был в 2023 году, и примерно такая же до всплеска в 2021 году, в 2022. Значит, поэтому, в принципе, низкая цена – это низкая маржинальность, то есть низкая доходность сельхозтоваропроизводителям. Что дают знать? Одну простую вещь. Товара на рынке много, он покупается недорого, у тебя денег не сильно много для того, чтобы воспроизводить все больше и больше, да и смысла нет. Давай сокращай эти самые посевные площади. Вообще, пик посевных площадей в Российской Федерации, в российской истории, во всяком случае, вот в сегодняшнем тысячелетии был в 2012 году. Это было где-то миллион 750, скажем так, тысяч гектар. И здесь просто у меня график, нужно сразу вычислять. И в 2017 году это было 1 700 000. А так посевные площади колеблются. Если посмотреть внимательно, то они примерно совпадают вот с динамикой ценовой. Угу. Цены падают, площади меньше. Цены растут, площади больше. Теперь, что касается сейчас на рынке. Смотрите, в прошлом году посевные площади были немногим больше, чем сейчас. Вот немногим больше, чем сейчас. 800 тысяч, а сейчас 700. Но, в принципе, сейчас уборка началась уже, и обработано порядка там 8% всех посевных площадей. И показатели неплохие. На 36 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Обработано площадей, и на 40 тысяч тонн собрано гречки больше, чем в прошлом году. То есть она идет с небольшим превышением и с опережением графика. А я напомню, что в прошлом году проблема была в чем? Немножко задержалась уборка и попала под очень плохие погодные условия на главном регионе, в главном регионе, который гречкой занимается, это Алтайский край. Значит, вот почему, собственно, там провал был. Я думаю, что в этом году будет больше собрано, чем в прошлом.
1: Да. Леонид Иванович, вопрос, связанный с топливом, бензином, ГСМом, как традиционно мы говорим по осени, да, не влияет вот бензиновый кризис, рост цен на топливо, на уборку урожаев в данном контексте и на цены в итоге для покупателей на полках?
2: Ну, на цены, конечно, влияет, безусловно. Что касается организационных сложностей, ну, не без них. То есть это головные боли добавляются товаропроизводителям серьезно. Но пока вот чудесным образом не только по гречихе, но и по другим продуктам растениеводства, в общем, ситуация такая неплохая. То есть такое впечатление, что головная боль болью, но как-то преодолеваются сложности. А на ценах, конечно, влияет. Это давит цены снизу вверх. Ну, а там уже что получится у производителей. Теперь по поводу наполнения рынка.
1: Да, минутка. Остается минутка у нас с вами.
2: Рыночных фондов. Смотрите, значит, с учетом того, что урожай вот будет такой, как будет, надеемся, он будет получше, чем в прошлом году, и с учетом имеющихся запасов гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 июля, это летние, обычно там подсчитываются запасы, на рынке, в общем, рыночные фонды пока без угрозы себе любимым. И, конечно, не будет какого-то там ажиотажного спроса, который для нас с вами вот необъяснимым образом вдруг случается, именно на рынке гречи.
1: Это правда. Вот не хотелось бы паники и не хотелось бы искусственного как раз дефицита. Спасибо большое, раздувание к тому же, да, всех факторов для этого. Леонид Холод был с нами на прямой связи, доктор экономических наук, профессор, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. Еще одна тема интересная, вот та самая мозговая тема, друзья. В начале сентября Guardian опубликовал интервью с одним из австралийских ученых, который заявил, что к возрастным изменениям мозга нужно подготовиться заранее, причем задолго до появления проблем с памятью. Норман Свон его зовут, австралийский врач и научный журналист. И РБК провело опрос среди российских экспертов, и они полностью согласны. Оказалось, что остановить старение мозга невозможно. Однако образ жизни, физическая и интеллектуальная активность могут влиять на то, как быстро будут снижаться когнитивные функции. После примерно 40-50 лет может постепенно уменьшаться объем серого вещества и истончаться кора головного мозга. Вот это уже тоже установленный факт научный, но у некоторых людей постепенно снижаются и когнитивные функции, причем скорость этих изменений отличается от человека к человеку. Любопытно, что у людей, у некоторых, их еще называют на Западе super agers, то есть суперстарики. У таких людей мозг даже в возрасте 80 лет может сохраняться значительно лучше, чем у их ровесников. Причем мозг сохраняет нейропластичность на протяжении всей жизни, и у одного человека 80 лет памяти мышления могут быть лучше, чем у другого в 40. Вот эта загадка для ученых по сегодняшний день так и остается загадкой. Михаил Лебедев, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Российской академии наук, профессор МИХМАТа МГУ с нами на прямой связи. Михаил Альбертович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Из всего того, что я рассказал сейчас и прочитал, для наших слушателей, наверное, остается важным вопрос. То есть, если, значит, заниматься и готовиться с юных лет к старости, да, вот свой мозг оставлять пластичным, стараться, так сказать, его вот этим в пластичной форме держать, а все равно, как получается, ученые не могут дать конкретный ответ, будет ли 80 лет у одних этот мозг такой же пластичный, да, в результате всей этой подготовки, в результате этого здорового образа жизни, или все-таки не будет. Вот не может пока наука разобраться в этих тонкостях, правильно?
3: Да, давайте проясним ситуацию. Откуда
1: давайте.
3: Вообще появились эти суперстарики? Это история примерно 2008 года, когда ученые в Чикаго смотрели на статистическое распределение, значит, возрастов, кто в каком состоянии доживает до какого-то возраста и какие у них когнитивные способности. И вдруг ему пришла в голову прекрасная мысль выделить вот этих суперстариков в отдельную категорию и их начать изучать. Но здесь как определяются они? Во-первых, это люди, которые дожили до 80 лет. То есть вы уже можете догадаться, что раз люди дожили до 80 лет, то тут выборка таких более-менее каких-то здоровых людей. Угу. Далее определение такое, что у них когнитивные способности 80 лет примерно такие же, как у людей в среднем на 20-30 лет моложе, то есть где-то 50-60 лет, да? Вот. Но, опять-таки, непонятно, с кем они сравнивают, с теми, кто доживет до 80 лет или нет. Но это такие нюансы, но, значит, тем не менее, они выделили эту категорию и стали, получили финансирование, естественно, и стали изучать. Но изучали, видимо, они не очень хорошо, потому что они вообще ничего не нашли. Значит, они все, что они смогли констатировать, это то, что эти суперстарики, они имеют прекрасные способности, но почему, они просто не выяснили. Видят, я подозреваю, что здесь проблема в том, что таких людей относительно немного, у них не было статистики, они не смогли разделить факторы, которые влияют. Но в результате они сказали нечто такое.
1: Михаил Альбертович. Ох, пропал у нас Михаил Лебедев. Ой, ну, я попробую закончить, наверное, словами некоторых экспертов, которые комментируют все вот эти вот истории с мозгом, связанные из научной среды. Например, врач-терапевт Надежда Чернышова отмечает, что при обычном старении мозг начинает работать менее эффективно. Хотя это вовсе не означает массовой гибели нервных клеток. Помните, когда нам говорили, да, что нервные клетки гибнут, и их невозможно восстановить? Кстати, вот вопрос. Михаил Альбертович, слышите меня? Вернулись?
3: Да, да, да. Да, нас прервали. Да. Давайте я быстро закончу. Значит, про то, что, значит, они сказали, что фактор не ясен. То есть, вроде бы, генетика как-то играет, но и какие-то позитивные факторы имеют здоровый образ жизни, но некоторые вот такие суперстарики, они даже и курили, так что не совсем понятно. В общем, значит, ситуация такая, что я думаю, что здесь просто есть еще большой простор для научных исследований, и действительно будут выявлены и генетические факторы, и факторы образа жизни, и так далее. Так что давайте еще сколько-то подождем. Да.
1: Михаил Ильич, важный вопрос, он же очень интересный и любопытный. У нас, правда, полминутки остается, поэтому коротенько. Да. Вот смотрите, раньше говорили, нервные клетки не восстанавливаются, имея в виду клетки головного мозга. Это тоже было, по-моему, даже доказано научно. А все-таки вот их смерть, этих нервных, нейронных, так сказать, клеточек, она связана как-то все-таки со старостью, да? Вот чем больше мы нервничаем, тем хуже нам, так сказать, с когнитивными способностями и так далее, да?
3: Да, совершенно однозначно. Нейродегенеративные заболевания – это когда либо что-то портится в нервных клетках, либо они просто отмирают. Но, кстати, нервные клетки, значит, большинство из них не восстанавливаются, но есть места в мозге, там, в гиппокампе, где все-таки происходит производство новых клеток, так что
1: ну вот вы успокоили. Мозг
3: производит клетки.
1: Успокоили
3: это
1: многих
3: раз.
1: Сейчас. Михаил Альбертович, к сожалению, время вышло. И очень интересный разговор. Вернемся мы к нему обязательно, как и всегда, традиционно. Про мозг мы очень любим все это изучать и обсуждать. Михаил Лебедев был с нами на прямой связи, главный научный сотрудник Института эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова Российской академии наук.
0: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
4: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
4: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
5: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
6: Здравствуйте.
5: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
6: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
5: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
6: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
5: Звучит как идеальная система очищения.
6: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
5: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
6: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
5: Знакомая картина. А это может быть не соль?
6: Это может быть сигнал от почек.
5: Никогда об этом не задумывалась.
6: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
5: Звучит как-то очень пугающе.
6: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
5: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
6: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
5: Это вы о чем?
6: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
5: Мне кажется, я знаю. знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
6: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
5: 70%? И мы даже не знаем об этом?
6: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
5: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
6: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
5: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
6: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
5: Да, я слышала, это очень больно.
6: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
5: Какая-то очень пугающая картина.
6: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
5: А почему оно так популярно в Индии?
6: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
5: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
6: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
5: И где же создали редунит?
6: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
5: Алтай? Почему именно там?
6: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
5: То есть сочетание природного сырья и науки.
6: Именно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
5: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
6: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
5: А что дает такое сочетание?
6: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03. Все звонки по России бесплатные.
5: А вы говорили еще про ферменты. продукты.
6: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
5: Надо же, как интересно.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
6: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
6: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
5: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
6: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
5: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
7: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22 03. Все звонки по России бесплатные.
5: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
8: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда. Гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства. Перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция 4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей. Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
9: Мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
10: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске дроны Вооруженных сил России поразили здание компании «Киевстар», предоставляющей услуги связи. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. И Дональд Трамп заявил, что Иран по-прежнему хочет заключить с ним сделку. Все подробности далее. Ударные БПЛА поразили здание телекоммуникационной компании «Киевстар», представляющей услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны, опубликовав соответствующие кадры. Высокоточный удар был нанесен расчетами ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Кроме того, наши войска поразили АЗС в Киеве, используемую в интересах командования ВСУ. Ранее в ведомстве заявили, что российские войска поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. Уточняется, что работали расчеты ударных БПЛА К «Герань-4 Сикер». В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Россией. В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении оружия. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
13: В ходе оперативно-розыскных мероприятий была пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта. Все изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений Министерства внутренних дел России. По результатам исследований принимаются решения о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 222 прим. 1 и 223 Уголовного кодекса Российской Федерации.
12: Российские военные с освобождением Новогришина расширили возможности наступления на Доброполье в ДНР. Об этом сообщил «Россия-24» глава республики Денис Пушилин.
14: Касаемо Новогришина, после освобождения данного населенного пункта у наших подразделений появилась возможность еще с одной стороны подходить к Доброполью, которое сейчас освобождается, и сейчас бои идут непосредственно в самом Доброполье, в южной части многоэтажная застройка, ну и частный сектор, который расположен в северной части, там тоже уже разворачиваются боевые действия. Напомню, что Доброполье – это один из ключевых населенных пунктов, который являлся частью артерии, наверное, и неким хабом долгое время для как раз славянской краматорской агломерации.
12: 11 сентября в Минобороны сообщили об освобождении Новогришина. Российские войска продолжают бои на окраинах Дружковки. Продолжается и охват населенного пункта. На освобожденных от ВСУ территориях находят оружие из США, Италии, Польши и Чехии. Это следует из видео, предоставленного пресс-службой управления ФСБ по ДНР. Правоохранители уточняют, что круг европейских стран, подставляющих боеприпасы в ряды ВСУ, существенно шире. Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
15: По поручению президента подготовлена стратегия развития креативной экономики. Продукции этого сектора каждый из нас пользуется ежедневно. Это и фильмы, и музыка, книги, журналы, видеоигры, народные художественные промыслы и современные медиа. А также созданный творчески мыслящими, талантливыми людьми целый комплекс иных индустрий. Как подчеркивал глава государства, сегодня они уже являются неотъемлемой частью повседневной жизни общества, динамично растущими секторами отечественной экономики.
12: По данным главы Кабмина, к подготовке стратегии были привлечены эксперты, в том числе представители регионов. Рост доходов граждан в России имеет устойчивую динамику и продолжится в ближайшие годы. Об этом заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он напомнил, что президент неоднократно говорил о необходимости формирования в России экономики высоких зарплат. По последним данным Росстата, реальные зарплаты в июне этого года выросли на 3,4% в годовом выражении, а по итогам первого полугодия на 6,5%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в июне составила 114 700 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,6%. Реальная заработная плата – это средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Власти Ирана продолжают добиваться от США соглашения по спорным вопросам, заявил Дональд Трамп журналистам в Ирландии. При этом американский президент не исключил и другой сценарий. «В итоге мы уйдем оттуда, если только не решим остаться, чтобы забрать себе нефть, как это было в случае с Венесуэлой», сказал Трамп.
16: Скажу вам так, Иран отчаянно хочет заключить сделку. Они постоянно звонят, они хотят договориться. Но сделка должна быть правильной, и я не собираюсь заключать плохую сделку. В конечном счете мы уйдем, если только не решим остаться и забрать себе нефть, как в случае с Венесуэлой.
12: Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в Конгресс. Ученые Института прикладной геофизики исключают возможность сильных вспышек класса М на Солнце в понедельник и вторник. По их данным, солнечная активность в основном находится на низком уровне. Возможны неустойчивости геомагнитного поля, однако радиационная обстановка остается невозмущенной. Кроме того, ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в определенные часы суток. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
17: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Карен Хачанов поднялся на 24 позиции в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов. Теперь он занимает 26 место. На завершившемся турнире Большого шлема US Open Хачанов дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Александру Звереву из Германии, который сохранил вторую строчку рейтинга. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями Лиги Global Chess в составе команды Ганг Грандмастерс. В решающем матче Ганг обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсен. При этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Валерий Индовицкий победил на турнире Большого шлема под дзюдо в Будапеште в весовой категории свыше 100 килограммов. В финальной схватке Индовицкий одолел эстонца Марика Адриана Масака. Еще один представитель России, Нияз Билалов, завоевал бронзу в категории до 100 килограммов. Всего на счету российских спортсменов 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль на турнире. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда четырежды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матчей, которую предложили в континентальной хоккейной лиге. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. «Спартак» в летнее трансферное окно взял тех игроков, которые ему необходимы, уверен спортивный директор красно-белых Франсиско Хигао. «Мы не зарабатываем очки в таблицу во время трансферного окна, мы зарабатываем очки на поле», — заявил Хигао. Летом состав «Спартака» пополнили только два футболиста — защитник Виктор Парада и нападающий Мирлин Даку. С вами был Юра Геворкян.
18: Погода.
12: Сегодня в Мурманске плюс 10-12 градусов, облачно с прояснениями. В Архангельске небольшой дождь, плюс 12-14 градусов. В Петрозаводске и Вологде плюс 14-16 градусов, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 15-17 градусов, в Калининграде плюс 17-19. В Самаре и Нижнем Новгороде плюс 17-19, облачно с прояснениями. Во Владимире и Туле плюс 16-18 градусов, в Ростове-на-Дону плюс 28-30, а в Краснодаре 27-29 тепла. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов. В Москве без осадков плюс 18-20. Сейчас столица плюс 17, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Почему вы пойдете на выборы?
3: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
4: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
5: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
6: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
2: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать. We'll be right back.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Чтобы победить, нужно собраться. Сергей Лавров.
4: С мыслями.
3: Сергей Собянин.
4: С опытом.
3: Мария Львова-Белова.
5: С духом.
3: Владислав Головин.
6: С силами.
3: Евгений Поддубный.
7: С волей.
3: Собраться воедино. Потому что, когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
8: Выборы в Государственную Думу 2026.
9: Слушаем.
10: Итак, второй час вещания канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Номер для сообщений 8-925-222-99-92. Макс, канал Радио России, также принимает ваши замечания, ваши вопросы, комментарии. Все это вот там, где анонс тем канала «Слушаем», можете публиковать в комментариях. Все зачитаю. Не забывайте, самое главное, подписываться, потому что вам известно мое имя, а мне бы хотелось знать и ваше, если вы нам пишете. Вот Александр, например, из Сыктывкара нам сообщает, что у них гречка по 52 рубля была и по 37 была. Но все течет, все меняется, мудро отметил Александр. Выходные не очень радовали погодой, заканчивается в Сыктывкаре бабье лето. Но мы не унываем, всякая погода благодать. И если, кстати сказать, вам тоже хотелось бы принять участие в нашей сегодняшней перекличке понедельничной, то можете тоже написать, как у вас в целом и с погодой, и с настроением, и где вы проживаете. Не забывайте подписываться и рассказывать. Всех приветствую. Давайте к темам теперь. У нас есть интереснейшее наблюдение, точнее даже не у нас, а у экспертов финансового рынка. Оказывается, что на рынке банковского кредитования обозначились два разнонаправленных тренда, связанные с практикой обслуживания займов. С одной стороны, по данным Центробанка, спрос на реструктуризацию оказался минимальным весной. За полтора года число заявок от россиян сократилось с квартал к кварталу на 11,5% до 1,5 миллиона. Одновременно свыше 300 тысяч человек, и это абсолютный рекорд, обратились за кредитными каникулами, которые прежде считались менее востребованным механизмом регулирования задолженности. Каковы первопричины такого поведения? Что думают по этому поводу участники наших бесед и эксперты? Совершенно разные мнения здесь, если посчитать статьи на эту тему. Но, тем не менее, давайте поприветствуем Александра Цыганова, заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России. Александр Андреевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Действительно, получается такой разнонаправленный тренд, да, потому что вроде реструктурировать, так сказать, свои кредиты, свои долги все меньше хочет людей, а при этом 300 тысяч человек кинулись просить кредитные каникулы. Как вы-то это можете объяснить?
11: Ну, первое, каникулы – это тоже своеобразные формы реструктуризации. И даже напомню, что когда-то давно, еще в начале 10-х годов, каникулы как раз-таки и родились из банковских программ реструктуризации. Просто они более формализованные, с установленными условиями, в законе причем. И на сегодня действительно эта тенденция есть, и она вполне объяснима. С одной стороны, если мы стоим на стороне заемщика, наверное, это логично, как минимум, в рамках нашей программы, то увидим, что реструктуризация, которую предлагают банки, связана с достаточно большими платежами, потому что не снижается ставка кредитования. То есть, по сути дела, человек выигрывает какие-то частности, но, тем не менее, не получает той искомой передышки, которая бы ему сильно облегчила жизнь. В то время как каникулы, определенные законом, эту передышку дают. Отметим, правда, что каникулы положены не всем, и мало того, один раз, вообще-то говоря, да, если их получаешь. Но это вот одна сторона медали. Вторая сторона – это банки, которые, если предоставляют программу реструктуризации свою, то должны достаточно серьезные резервы дооформлять. Это не так интересно для банков, им интереснее этого не делать. Соответственно, банки стали активнее просвещать своих заемщиков при обращении, как и что им можно сделать, если можно получить каникулы по закону, они их просвещают, как это сделать. Мы видим, что растет количество таких людей, кто получил каникулы. И выигрывают, получается, как люди, которые получают несколько более удобные варианты для себя, так и банки, которые получают возможность не потерять заемщика, не войти в дефолт по этому заемщику, не передавать на взыскание. Это невыгодно. Вот поверьте, это в большинстве случаев невыгодно. И, тем не менее, решить проблему. Вот эти два тренда, по сути дела, сошлись к единой экономической целесообразности для сторон и для заемщиков, и для кредиторов.
10: Сегодня есть категория заемщиков, которые уже использовали свои возможности по кредитным каникулам, и банки им отказывают. Что им делать в этом случае, когда, ну, нет возможности, да, в ближайший месяц по какой-то причине погасить свой очередной свой платеж?
11: Ну, на самом деле, когда банк отказывает, это дело уже совсем плохое. И здесь можно говорить о каких-то случаях банкротства, которые у нас тоже закон есть. Но чаще всего все-таки при аккуратной работе с банком, объяснении причин, составлении планов на повышение своей платежеспособности в перспективе, банк, как правило, идет навстречу. И какую-то программу реструктуризации, не столь выгодную, как хотелось бы, но с учетом материального положения заемщика делает. Опять же, силы не беспредельны, что у одной, что у другой стороны. Да. И предложение, что я платить не буду, а когда-нибудь в будущем заплачу, но они не срабатывают. Нужна реальная воля к тому, чтобы выйти на платежеспособность, и понимание банка, что эта воля приведет к реальному исправлению ситуации.
10: Спасибо. Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. Продолжит тему финансов Алексей Гвоздев в его рубрике «Финансовый аспект». Слушаем, а затем поговорим про видоизмененные штаммы гриппа и как уберечь себя вот в этом наступающем сезоне высокой заболеваемости.
4: Здравствуйте. За неделю в России зафиксирована инфляция на уровне 0,05%. За это время цены на продукты снизились на 0,09%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,4%, а на услуги снизились на 0,2%. Снизились цены на капусту, морковь, картофель, свеклу, лук, яблоки, творог, сыры и колбасы. При этом выросла стоимость яиц, огурцов, бананов, помидор, смартфонов и телевизоров. Рост цен на бензин 0,5%. На дизельное топливо цены практически не изменились. Итого, годовая инфляция в России замедлилась до 6,29%. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен в последние месяцы заметно ускорился. И на последнем заседании Совета директоров регулятора снижение ключевой ставки не рассматривалось. По словам Набиуллиной, в июне основным фактором роста инфляции стал рост цен на бензин и дизель. Позднее начали проявляться влияние этого роста на издержки компаний, инфляционные ожидания и спрос. В июле показатели устойчивой инфляции выросли до 5-6% в годовом выражении. Центробанк по-прежнему считает проинфляционные риски преобладающими, заявила Эльвира Набиуллина. На внешние условия давит ситуация на Ближнем Востоке, геополитические ограничения и временное сокращение логистических возможностей. Одновременно растет спрос на импорт, что вместе с другими факторами привело к некоторому ослаблению рубля летом. То есть риски роста цен высокие, а цель у ЦБ осталась прежняя – снизить рост до 4% в следующем году и оставить этот рост на этом уровне. Так что автоматического снижения ставки ждать не приходится. А в современном современном мире, где все с напряжением ждут, когда и где прорвется мировой кризис и что послужит катализатором для него, экономисты считают, что победит та экономика, которая окажется устойчивее и наиболее приспособленной к новым условиям. Банкиры отмечают, что их премиальные клиенты, у которых самые крупные капиталы, пережили уже многое и понимают, что паника – самый плохой советчик. И для них ключевая ставка – определяющий фактор. Они, как правило, имеют свой бизнес, а значит, зарабатывают деньги, рискуя, и им важнее, чтобы те деньги, которые они вкладывают, сохранили капитал. Им достаточно прибавки 3-4% к уровню ставки ЦБ. Поэтому долю акций в своих инвестиционных портфелях снижает до 10-15%, говорят аналитики, которые изучают поведение премиальных клиентов банков. Закрытые паевые инвестиционные фонды – тоже вариант, в который вкладываются самые богатые, потому что это, по сути, инвестиции еще и в чужой бизнес, и тоже форма владения. Традиционно недвижимость остается важным активом для россиян, а золото стало заменой валюте в современных условиях. Вот в цифровые финансовые инструменты состоятельные россияне не спешат вкладываться, говорят аналитики. Они у них есть, но не определяющие много. В основном самые состоятельные – это консерваторы. Поэтому раскладывают накопления по карманам, диверсифицируют, но не бездумно во все, а в то, в чем понимают.
10: Продолжаем. Осенью этого года в нашей стране могут появиться видоизмененные штаммы гонконгского и свиного гриппов. Их симптомы очень схожи. Высокая температура, сильная головная и мышечная боль, общая слабость, сухой кашель и боль в горле. Причем новые варианты вируса сейчас активно распространяются в южном полушарии Земли. Там отмечался подъем гонконгского гриппа и в азиатском регионе свиного гриппа с пандемическим потенциалом 2009 года, как вы помните, да, когда почти что пандемия на планете по свиному гриппу была объявлена. И говорит о том, что могут они прийти, скорее всего, придут оба варианта гриппа, так, по крайней мере, считает профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурат Шахмарданов. А причем клинически отличить один штамм от другого практически невозможно, сказал он парламентской газете. С нами же на прямой связи кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Сергей Вознесенский. Сергей Леонидович, здравствуйте.
5: Дмитрий, здравствуйте.
10: Оцениваете, и насколько вы оцениваете, да, вот ту вероятность, о которой говорит господин Шахмарданов, и действительно ли нам надо готовиться к тому, что эти штаммы придут к нам в Россию, насколько все серьезно, расскажите, поделитесь.
5: Данные заявления возникли не на пустом месте,

0: гриппа А, о которых вы упомянули,
1: да,
0: и вирус гриппа Б, происхождение 25-го года. Поэтому кто не вакцинируется в этом году, себя подвергает серьезным рискам.
1: А насколько тяжело переносятся вот заболевания, полученные от этих вот вирусов?
0: Знаете, у нас в лексиконе есть такое слово, как простуда. И многие ОРВИ мы привыкли сравнивать с этим словом простуда. Так вот, грипп, на мой взгляд, это далеко не простуда. Это то заболевание, которое может протекать тяжело. Даже вот смотрите, среднетяжелое течение, температура около 39 градусов. Ну и самое неприятное то, что это заболевание у групп риска может заканчиваться очень трагично и даже фатально. Если брать среднюю статистику ВОЗ, то число смертей от гриппа в мире исчисляется более чем 250 тысяч. Да, преимущественно это страны с низким экономическим ресурсом, преимущественно развивающиеся страны, но тем не менее не хотелось бы подвергать себя и своих близких такому риску.
1: Совсем недавно мы говорили в прямом эфире о том, что не так страшен сам грипп, сколько его побочные эффекты, да, на его воздействие на другие, так сказать, органы здоровые и так далее, так далее. Здесь вот можно сказать, что и те самые штаммы, о которых мы говорим, и гонконгские, и свиной грипп, они влияют серьезным образом на чувствительность органов других.
0: Тут можно выделить две проблемы. Первое, у самого заболевания грипп есть осложнение. И это осложнение может быть и со стороны легких, и на секундочку со стороны центральной нервной системы. Но вторая проблемка заключается в том, что оба этих вируса гриппа серьезным образом снижают наш иммунитет и делают его практически отсутствующей преградой для бактериальных агентов. Поэтому очень частое явление после гриппа – либо гайморит, либо пневмония, либо бронхит аминобактериальный. Вот это вот вторая проблема, которая существует у нас.
1: Ну и здесь важно понять, есть ли люди вообще на планете, которые, допустим, эти самые штаммы гриппа, свиного, гонконгского, других каких-то разновидностей, да, переносят совершенно незаметно для себя. Ведь мы всегда говорим о том, что вот да, там вакцина, вакцинация и так далее, чтобы легче прошло. А есть люди, которые просто не замечают, как переболели?
0: Конечно, абсолютно. При инфекционных заболеваниях далеко не всегда бывает 100%. Вот если взять даже такую страшную инфекцию, как ВИЧ-инфекция, у нас есть около 1% населения, которое вообще не восприимчиво к этому вирусу. Вы понимаете, акцент, на мой взгляд, стоит делать не на своей исключительности и авось, что тебя принесет,
1: конечно,
0: а на снижении рисков, которые мы можем на себя не брать. Поэтому я, честно говоря, с удовольствием пойду на этой неделе вакцинироваться.
1: Вакцинироваться, безусловно, нужно тем самым нашим гражданам, кто... А вот что вы скажете тем, кто относится скептически все-таки к вакцинации от гриппа?
0: Вы знаете, это очень больной вопрос, на который я однозначно не могу ответить уже вот начиная с 2020 года. На мой взгляд, очень пессимистичный взгляд, что бы я ни сказал, какие бы аргументы ни привел, тот человек, который является антиваксером, он им и останется. И второй ужасный момент, который меня, честно говоря, немножечко коробит, что эти мировоззрения меняются только в одном учреждении, когда человек попадает в больницу с этой проблемой. И тогда он думает уже в условном наклонении.
1: Увы, это правда. Действительно так. Спасибо большое. Сергей Вознесенский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов, чтобы до больницы не доводить свое состояние. Друзья, чтобы не попасть в больницу с осложнениями после перенесенного гриппа, все-таки попробуйте, ну, хотя бы попытайтесь, может быть, если никогда не делали, не ставили себе прививку от гриппа. Попробуйте в этом году это сделать и удивитесь тому, как, насколько ваше состояние изменится. Будем говорить мы про школьные темы через минуту. Я вернусь к вам сразу после небольшой рекламы.
2: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.

0: вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. Отцы и дети. Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
4: Друзья, продолжаем. С 27 года, с 1 сентября, в России вступит в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Согласно документу, старшеклассники смогут изучать все предметы исключительно на базовом уровне. Таким образом, отменят обязательное углубленное изучение предметов, то есть от действующей нормы теперь можно будет отказаться, той самой, которая обязывала учеников выбирать не менее двух предметов для углубленного изучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил следующее, цитирую: «Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном». В связи с чем вдруг внезапно решили от углубленного изучения отказаться? Что даст повальное образование у нас исключительно на базовом уровне? И важно еще при этом понимать, что в школах при этом сохранится обучение по 6 профилям, однако образовательные организации получат возможность более гибко формировать узконаправленные группы. Тоже любопытно было бы пояснить бы все это. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии, с нами на прямой связи. Борис Валентинович, приветствую вас. Борис Валентинович, слышите ли вы меня? Перенаберем, пожалуй. Попытаемся еще раз, друзья, да, связаться. Борис Илюхин был с нами на связи, но, видимо, что-то случилось, пока я предысторию, пока вводил вас в курс дела. Еще раз хочу обратить внимание, что сегодня у нас каждый учащийся старшеклассник, учащийся средней школы, обязан был выбрать два предмета для углубленного изучения. Стандарты, которые были введены несколько лет назад. И вот сейчас, с 1 сентября 2027 года, согласно новым стандартам, от этого откажутся, и будет теперь у нас все образование основываться исключительно на базовом уровне. Борис Валентинович, здравствуйте, слышите меня?
5: Да, Дим, добрый день, уважаемые слушатели.
4: Добрый день. Ну, как новость выглядит, честно вам скажу, как-то настораживающе. То есть, казалось бы, да, что вот эти два углубленных предмета для каждого ученика, это, в общем, такой обязательный минимум, который надо себя заставить, да, и все это дело изучить, тем более, если интересно. А сейчас выходит так, что с 1 сентября все, значит, будет у нас ровненько, да как и, собственно, и было, например, в советские годы.
5: Ну и не только в советские годы, на самом деле вот эта вот норма о том, что изучение двух предметов является обязательным, она появилась не так давно. Вот. И как обычно, гладко было на бумаге, но забыли про овраги по ним ходить. И на самом деле проблема достаточно большая заключается в том, что школа не всегда может обеспечить это самое профильное обучение. Ну, Бог бы с ним не всегда может, да, она обязана, в конце концов, обеспечить. Но беда еще больше в другом, что дети не всегда хотят профильное образование. Ну, например, если мы рассмотрим ситуацию в сельской малокомплектной школе, которая до ближайшего там райцентра несколько сотен километров, отправлять ребенка девятиклассника, родители боятся физически, да, в незнакомый город, там жить уже сразу в СПО, поступать после 9 класса. Вот, поэтому и возникает необходимость, чтобы он получил просто базовое среднее образование, вот, получил аттестат и потом уже решал идти в то же самое СПО. И здесь выясняется, что у ребенка нет профильных там каких-то предпочтений. Вот, ему нужно просто изучение программы на базовом уровне. Вот. Да, действительно, школа, к сожалению, ну, в некотором смысле отчасти превращается в эту камеру хранения. Но вот вспомним все истории последних нескольких месяцев, когда родители школьников говорят, а мой ребенок должен учиться в 10 классе, а им говорят, а у нас только профильное обучение, а он не выбирает никакой профиль, а вообще он учиться не хочет.
6: Да.
5: Ну, вот, по сути, да, так сказать, государство обязано создать для таких детей общеобразовательные классы, где они будут получать, соответственно, среднее образование, ну, все предметы на базовом уровне. Школы не будут от этого в восторге, сразу вам скажу, потому что школы больше любят работать с мотивированными детьми, вот, а здесь дети, как правило, меньше мотивированными. Вот. Ну, второе, о чем сказал Сергей Сергеевич, и, кстати, это все было опубликовано, изменения в стандарт были опубликованы еще в апреле месяце, то есть мы сейчас просто актуализируем, что документ подписан, документ появится. Вот. А второе, о чем он сказал, что школы получат более гибкую возможность формировать маленькие группы. Но это то же самое, когда у вас есть один большой общеобразовательный класс, 5 человек хочет заниматься физикой и информатикой, 3 человека хочет заниматься биологией, и 10 человек хотят изучать обществознание. Вот какие-то малые, там, небольшие группы у вас должны в этом классе образоваться, и вы им должны обеспечить то самое углубленное изучение отдельных предметов, но параллельно с тем, что другие дети из этого класса углубленно изучают другие предметы.
4: Борис Валентинович, а я припоминаю, что когда-то, значит, поправьте меня, может быть, и сейчас так было, я, может, и не в курсе. А помните, были математические классы, физические классы, когда с 3-го, там, 4-го класса уже отбирали учеников, потом формировали уже старшие классы именно по, ну, не хочется говорить по уровню, да, развития, да, по уровню интересов, наверное, вот так было бы сказать правильно.
5: Да.
4: Сейчас такая практика есть?
5: Не просто есть, а она все сильнее и сильнее развивается. Действительно, высшее образование стало более профильно, давайте так скажем, ориентированным. Действительно, ребята с разной скоростью осваивают общеобразовательную программу. Кто-то идет гораздо быстрее, ему надо все время что-то интересненькое подкидывать. Поэтому есть масса школ в стране, в разных городах, которые уже где-то после начальной школы кто-то начинает, кто-то после 7 класса, кто-то после 8 класса. Называется это предпрофильное обучение. Вот. Ничего плохого в этом не вижу, только хорошее на самом деле. Ребята изучают углубленно несколько предметов, ну, практически вот после начальной школы уже можно изучать. А некоторые сейчас уже в начальную школу опускаются, прости господи. Вот. Но кроме развития интереса к предметам, кроме знаний по этим предметам, ну, ничего плохого не вижу.
4: Конечно, это вообще отличная история. Еще одна новость, так или иначе связанная у нас со средним образованием, это новость о том, что в России запущена единая круглосуточная линия психологической помощи. Причем как для школьников, так и для родителей, и даже, внимание, для учителей. А номер я чуть позже назову. Как вы считаете, полезная инновация?
5: Ну, я думаю, что, наверное, на самом деле полезная, по очень простой причине. У нас действительно не хватает, физически не хватает школьных психологов. Да? Кто-то где-то посчитал, у нас на одного школьного психолога, по-моему, если мне память не изменяет, 900 детишек получается. Да? То есть это максимум один на большую школу. Вот. Это, конечно же, очень мало, этого, конечно же, не хватает. Родителям, конечно же, хочется куда-то побежать, не всегда получается до школы добежать. Насколько это будет успешно, ну, жизнь покажет, но, мне кажется, очень позитивная история. Да.
4: Звонить-то в эту школу доверия по любой, можно, проблеме, по любому вопросу, или только тогда, когда, скажем, там, вопросы троллинга или каких-то, значит, непростых отношений с педагогом, или у педагога непростые отношения с учеником. В каких случаях звонить-то туда?
5: Ну, надеюсь, в любых, да,
4: хотелось,
5: если есть какие-то проблемы, да, хотелось бы верить, что в любых, и очень хочется надеяться, что, ну, вот та первая линия этой службы, она не будет отсекать, ну, практически там большую часть звонков, да, потому что звонки бывают разные. Кто-то может спросить, как мне наладить отношения с учителем, да, вот не складывается, у кого-то проблемы с одноклассниками. У нас, на самом деле, проблем масса в обществе, ну и в образовании, конечно, тоже по коммуникационным.
4: Спасибо вам большое. Борис Илюхин, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии. Ну, а номер тот самый, круглосуточной линии психологической помощи, которую запустили в России, для школьников, родителей и педагогов, вот такой, запишите. 8 800 707 0201. Михаил Плетеченский далее. И песня по случаю.
0: Песня по случаю.
6: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Александру Розенбауму накануне исполнилось 75. Заходите к нам на огонек. Голос из магнитофона, прорываясь через шум двойной перезаписи, повествовал о нелегкой жизни русских эмигрантов в Париже. В конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века большинство поклонников Розенбаума были уверены, что и сам их автор живет где-нибудь в Париже или, в крайнем случае, в Нью-Йорке. А между тем, этого самого эмигранта чуть ли не ежедневно можно было увидеть в центре Ленинграда, проезжающем в машине с двумя цифрами 03, поскольку врач-реаниматолог Александр Розенбаум работал на первой подстанции скорой на улице Попова, совсем недалеко от первого меда, который закончил. Кстати, выпускниками этого института были его родители, так что Розенбаум, как он сам выражался, буквально родился и вырос в белом халате. А еще трижды в неделю молодой врач посещал вечернее джазовое училище при Дворце культуры имени Кирова. И когда получил диплом о его окончании, нужно было сделать выбор – искусство или медицина. По его мнению, два таких серьезных занятия совмещать нельзя. А Розенбаум всегда привык быть лучшим в любом деле, чем бы он ни занимался. Помните, лечить так лечить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. И с тех пор, вот уже около полувека, он один из самых любимых исполнителей в нашей стране. В 2004 году Барт впервые выступил в Москве с осенним концертным марафоном. И с тех пор делает это регулярно. Этот юбилейный год, естественно, исключением не будет. Выступления Розенбаума пройдут с 14 октября по 8 ноября на сцене театра Российской армии.
7: На ковре

0: слушаем. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
4: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
5: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
6: Ходить на спектакль.
7: Мы говорим о профессиях на радио России Саратов. В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
8: Ну а к чему может привести развитие артроза?
9: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
8: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
9: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
8: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
9: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
8: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
9: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данная акция предоставляет компанию «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-3300-3655, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
9: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
8: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
9: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
8: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
9: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
8: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
9: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничены. Номер 8 800 777 83 22.
8: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
6: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности предоставка консультантов, категория 0+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске вооруженные силы России освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. Иран опубликовал список судов, которым запрещен проход через Ормузский пролив. И в Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов. Все подробности далее. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Широкая Харьковской области и Новоандреевка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Группировка «Север» ведет активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья в Харьковской области. За минувшие сутки наши войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Средства ПВО сбили за сутки 2 ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер противника. В результате действий российских группировок войск армия Украины потеряла 1375 военных за минувшие сутки. Ранее в Минобороны рассказали, что российские военнослужащие с помощью беспилотников поразили цех сборки безэкипажных катеров ВСУ. Объект находился в населенном пункте Григоровка. Ведомство опубликовало соответствующие кадры ударов по цели расчетом ударных БПЛА отдельные бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ранее сообщалось, что расчет «Герани» поразил используемую ВСУ автозаправку в Киеве. Она активно использовалась в том числе в интересах украинского командования и различных военизированных формирований. Также наши войска поразили здание «Киевстара». Компания предоставляет услуги мобильной связи, в том числе ВСУ. А кроме того, бойцы южной группировки уничтожили пункт управления БПЛА противника на Краматорском направлении. Российские войска продолжают бои на окраинах Дружковки, продолжая и охват населенного пункта. Об этом рассказал в эфире «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил о боях на подступах к Славянску и около Славянской ТЭС.
15: Славянское-Краснолиманское направление. Здесь основные боевые действия разворачиваются на подступах к самому Славянску, в районе Николаевки, там, где как раз расположена Славянская ТЭС. И здесь наши подразделения метр за метром продвигаются в данном направлении.
14: Российские военные с освобождением Новогришина расширили возможности наступления на Доброполье в ДНР. 11 сентября в Минобороны сообщили об освобождении Новогришина. Призывы к Киеву прекратить удары по российской мирной инфраструктуре, подобные тому, с которым выступил президент США Дональд Трамп, можно только приветствовать. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
16: Можно только приветствовать любой призыв киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
14: Комментируя обвинения Украины и ЕС в адрес России в нанесении удара беспилотникам вблизи Украины-польской границы, Песков заявил, что наши военные выполняют задачи на всей территории Украины и будут продолжать это делать. Зеленский спустя неделю внес таки в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с поста генпрокурора Украины. Об этом сообщил его советник. Кравченко написал заявление об отставке еще 7 сентября после новой операции Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры по раскрытию преступной организации во главе с замруководителя одного из структурных подразделений офиса генпрокурора. Зеленский дал ход увольнению лишь после того, как Кравченко сегодня утром подписал обвинение против директора НАБУ Семена Кривоноса и лица близкого к главе САП Александру Клименко. Сам Кравченко уже выехал из страны. Управление по контролю за Персидским заливом Ирана опубликовало список из 77 судов, которые нарушили правила судоходства в Ормузском проливе и теперь столкнутся с последствиями вплоть до конфискации судна в случае повторной попытки прохода акватории. Тегеран также призвал всех грузовладельцев, осуществляющих перевозки в районе Персидского залива, сверяться со списком, чтобы избежать дальнейших проблем. Управление предупредило, что любое судно, сотрудничающее с судами, внесенными в список, путем перевалки или перегрузки, также будет внесено в этот список. Подмосковные полицейские ликвидировали крупную плантацию дикорастущей конопли после обнаружения в районе Раменок во время рейда. Образцы растения отправили на экспертизу, которая подтвердила содержание наркотических веществ. С помощью специальной техники все скосили и сожгли. По предварительной информации было уничтожено около 600 килограммов конопли. Подробности рассказала начальник управления информации областного главка МВД Татьяна Петрова.
17: Вблизи деревни Строкино на поле площадью около гектара полицейские выявили очаг произрастания каннабиса. Проведенное исследование подтвердило, что изъятые образцы содержат тетрагидроканнабинол и являются наркосодержащим растением рода конопли.
14: По словам полицейских, конопля может расти как сорняк, и если вовремя не ликвидировать очаг, поле достигнет внушительных размеров. Жители региона призывают сообщать о стихийных плантациях в правоохранительные органы. В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов. Об этом рассказал глава Тверской области Виталий Королев, подчеркнув, что городской сад является уникальным проектом в стране. Парк начал функционировать 13 сентября после завершения масштабной реконструкции на берегу Волги. Метеорологическая осень придет в Москву на следующей неделе. В столице ожидаются затяжные дожди и температура воздуха до плюс 16 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, погода начнет ломаться под натиском североатлантических циклонов в эти выходные. Синоптики центра ФОБОС также предупреждают, что в Москве в ближайшие 2-3 ночи могут возникать заморозки. По словам специалистов, ночное выхолаживание в столичном регионе не будет активным. При этом в целом на этой рабочей неделе москвичей ждет комфортная сухая погода. Воздух будет прогреваться до плюс 15-20 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
18: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из Ярославского Локомотива. Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского Спартака, Джек Родволд из уфимского Салавата Юлаева назван лучшим нападающим, а нападающий Спартака Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матча, которую предложили в КХЛ. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями Лиги Global Chess в составе команды Ган Грандмастерс. В решающем матче Ганг обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсон. При этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда 4-жды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой Лиги. По ходу прошлого сезона он получил травму, которая усугубилась во время матчей в летней лиге НБА. Суперкубок Единой Лиги пройдет с 17 по 20 сентября в Москве. В нем сыграют 4 лучшие команды по итогам прошлого сезона. Это московский ЦСКА, казанский «Уникс», «Локомотив Кубань» и петербургский «Зенит». А также 2 иностранных клуба – турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игокея». С вами был Юра Геворкян.
14: Погода. 15 сентября в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 20-22 градуса без осадков. В Магадане плюс 7-9, временами дожди. В Хабаровске плюс 19-21 градус днем, а вечером дождь. Во Владивостоке без осадков плюс 19-21. В Екатеринбурге плюс 16-18 градусов дожди. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 15-17 градусов. В Москве облачно с прояснениями и плюс 18-20 градусов. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
0: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Радио России. Наука.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Молодая наука Кавказа» мы с вами отправляемся в Москву, Курчатовский институт, и будем говорить с молодым доктором физико-математических наук Абдулкаримом Абдулнафтиповичем Амировым. Мы будем говорить об удивительной науке, которой он занимается. Мы будем говорить о новых материалах, которые изменяют свои свойства под влиянием нагрева или охлаждения. Это особые магнитные вещества, это нужно и в медицине, это нужно и в других направлениях нашей науки и техники. И добрый день, здравствуйте, Абдулкарим Абдулнатипович, здравствуйте.
8: Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть.
7: Абдулкарим Абдулнатипович, а вы думали, что вы будете заниматься этим направлением, вот когда вы были школьником? О чем вы мечтали? Вы думали, что вы будете ведущим научным сотрудником Курчатовского института? Вы знали, что так сложится ваша судьба? Как вы вообще стали физиком? Расскажите, пожалуйста.
8: Нет, я вообще не думал, что я стану физиком. Скажу вам честно, на одном из семейных советов, где-то в 8-9 классе, что-то сказал, вот нас там в роду, там, нам нужны там доктора, там, вот давайте вы будете там, мы хотим, чтобы ты стал врачом. А я тогда учился хорошо, как бы мне все предметы были интересны, и я этим увлекся. Может, вы помните, был журнал «Здоровье», и на последней странице было правило оказания первой помощи, была такая рубрика. Я это вырезал, у меня до сих пор дома сохранилась папка, я целенаправленно к этому готовился, хотел стать врачом, кардиохирургом, в общем, помогать там лечить, помогать спасать людей. И вот я окончил школу с медалью. У меня вот 99-й год, как-то тяжелое было время. Вы, наверное, помните, 99-й год, вот это вторая кампания, вот все начинается, вот такая чехарда. И как-то не получилось у меня поступить в медицинский университет, в дагестанский. Я поступил без экзамена, поскольку я был этим победителем еще олимпиад по физике. Я поступил без экзамена на физику. И мне за первый год это понравилось, и я вот думал, наверное, поступлю, а потом я куда-нибудь там обратно попробую. Но мне это все начало нравиться, и так-то меня увлекло в физику. И самое интересное, вот на текущий день, там даже я, ну, много локаций постоянных мест жительства я сменил, и сейчас в итоге как этот круг этой судьбы, он как-то замкнулся, он вернулся к тому, чем я хотел заниматься, все равно моя деятельность частично связана и с медициной, некоторые проекты, и поэтому отчасти я считаю, что моя мечта осуществилась.
7: Вы работаете сейчас в Курчатовском институте, но в то же время, вот вы упомянули про ваш семейный совет, который сказал: Карим, да, будешь врачом, но я знаю, что вы из уникального селения, которое просто, да, славится на всю Россию. Расскажите, пожалуйста, что это за ваша малая родина?
8: Ну, малая родина, я родился в высокогорном селении Чох Кунинского района. Это довольно история, это очень древнее село, там с богатыми там традициями. Вообще после окончания, еще до начала Кавказской войны, уже были установлены там связи с царской Россией. Село занималось там торговлей, через него проходил такой логистический путь. И, видимо, всегда это было стремление знаний, обмен информацией. После окончания Кавказской войны где-то около 40 или то ли до 70 вышло служивых офицеров царской армии, которые впоследствии старались своим дать образование в ведущих, ну, на то время вузах, а училищах страны царской России. Но на это был, знаете, казенный кош, там как бы деньги выдавались. И это все трансформировалось, то есть они даже вот есть даже некое письма, где они вот пишут там, чтобы там дети определили в эти школы. А после, наверное, благодаря этому и в Чохе была сформирована первая светская школа, одна из первых светских школ в Дагестане в 1911 году. А потом, когда это все не утратилось и после революции, советская власть когда установилась, это все трансформировалось, и люди начали реально понимать, что это определенный лифт, социальный лифт, и сформировался такой культ образования. И я даже это помню даже по детству, что вот у нас, допустим, когда в село приезжали там профессора, доктора наук, это было какое-то особое им отношение. И даже сейчас мне было просто интересно посчитать, сколько их всего. Я начал копать в этих электронных каталогах, там, и я где-то насчитал 36, говорили там 40, я считал 36 докторов наук. И, наверное, кандидатов я еще не всех досчитал, наверное, будет что-то около 250-300. То есть это за вот советский период столько кандидатов, докторов и наук вышло. И в целом у нас как бы в семье было вот такое трепетное отношение там, к ученым, потому что ну, двоюродный мой дядя, он был известный офтальмолог, там, ученик Святослава Федорова, покойный Гамидаудович. И в целом, как бы в семье, в роду, вот этот культ образования, это все было. И когда я поступал, ну, считай, мальчишка из села, там, поехал в город учиться, и как-то у меня вот было как некое понимание, что я буду это все продолжать, не только учиться, дальше это все продолжать. Поэтому была вот такая-то сформированная некая такая-то среда или условия, то есть на основе этого все возникло. И учителя были классные. Раз школа позволила воспитать таких специалистов, значит, учителя, даже в то время были учителя-фронтовики, очень классные учителя, значит, отчасти, наверное, есть и вклад. И даже более того, ну вот, и меня даже спрашивают, там, даже уже живя в Москве: Карим, а ты, наверное, окончил там лицей, там. Я говорю: да нет, я обычную там сельскую школу окончил. Иногда бывает, что да, удивляется.
7: И здесь возникает вопрос все-таки. Вот смотрите, вы выбрали физику, но физика – это такая удивительная наука, которая все-таки, она, ее невозможно осилить просто упорством, ее невозможно осилить просто зубрежкой, ее нужно очень сильно полюбить. А знали ли вы, что вы полюбите ту область физики, которой вы сейчас занимаетесь? Вы занимаетесь материалами, которые меняют свойства под воздействием тепла, магнитных полей, вот эти удивительные или умные материалы. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто, может быть, ну, это точно, об этом не говорят в школьных учебниках физики, и поэтому расскажите об этом, пожалуйста.
8: Ну, область, если взять так-то более широко, я специалист в области физики магнитных явлений, И как раз я защищался по специальности физико-магнитных явлений вот, в прошлом году в Московском государственном университете. Ну, помимо этого, то есть здесь я для себя, наверное, выделю несколько, ну, наверное, можно таким более прикладным, наверное, можно выделить вот этот широкий класс материалов, называемых умные материалы, то есть материалы, которые меняют свои свойства, имеющие одну природу, под действием сил совершенно другой природы. Это даже те же самые там, сплавы с памятью формы. То есть там меняется температура, меняется их форма. Или же там, пьезоэлектрики. Там, ты прикладываешь механическое воздействие, появляется заряд, то есть другая природа. То есть это класс называется умными материалами. А моя область интереса – это магнитные материалы и умные материалы на основе магнитных материалов. Также есть один класс умных материалов, называется мультиферроики. Это материалы, которые имеют одновременно магнитное упорядочение и сегментоэлектрическое упорядочение. То есть эти два класса этими занимаюсь. И один из моих проектов, еще я когда выиграл президентский грант президентская программа исследовательских проектов, была программа РНФ для молодых ученых, это создание таких умных композитов, которые при приложении магнитного материала они охлаждаются или нагреваются, и это тепло, это изменение температуры можно было бы использовать для того, чтобы управлять свойствами специальных термочувствительных полимеров. То есть есть некая синергия, ты можешь дистанционно, условно представьте, я довольно просто очень популярно объясняю, есть условно, это один из таких был проектов, есть у тебя такой условно умный имплант, который там, покрывается этим смарт-умным полимером, и вот дистанционно ты прикладываешь магнитное поле, он или охлаждается, или же нагревается. Как только он охлаждается или нагревается, он меняет свою форму и может выпускать загруженное в него лекарство. То есть это один из принципов такой отложенной терапии, и можно, в принципе, дистанционно контролируемо высвобождать вот эти лекарства. Это был один из таких проектов. Ну и далее, то сейчас тематику, которой сейчас я тоже очень активно интересуюсь, это магнитная роботика, тоже умные материалы, суперэластичные. То есть можно создавать специальные такие катетеры, называется направление малоинвазивная хирургия, чтобы можно было этими катетерами, например, управлять с помощью магнитных полей с минимальным воздействием, с минимальным повреждением здоровых тканей, сосудов, вот такие направления. То есть те области, где магнитные поля, магнитные материалы могут применяться, вот и большей части, ну, наверное, тут я немного даже все равно меня в сторону медицины тянет, потому что мне действительно это нравится. Поэтому какой бы проект я ни придумал, меня все равно больше тянет в сторону медицины, наверное, вот отголоски моего детства.
7: Но это замечательно, но все-таки вот когда мы говорим об этих умных полимерах с использованием свойств вот этих ферроиков, мультиферроиков, получается, что это под воздействием магнитного поля они либо сокращаются, либо расширяются. То есть фактически, ну что-то очень подобное, я могу глупость сказать, ну каким-то, ну не, вряд ли это искусственные мышцы, да, но это что-то, что может уменьшиться, может увеличиваться, и за счет этого может, соответственно, пройти сквозь какое-то узкое место, клапан какой-то в организме человека, в артерию зайти. То есть это, в принципе, удобно для хирурга. Я правильно понимаю этот момент?
8: Ну да, если упрощенно, да, это даже один из способов. А более того, сейчас даже вот очень сильно вот развивается направление нейромедицина, нейрофизиология очень сильно развивается, и эти материалы, которые условно с помощью магнитного поля генерят электрический заряд, тоже актуальны для бесконтактной, для дистанционной нейростимуляции. А вот в контексте вот этой роботики, да, это такие системы, это даже может быть такие микрокапсулы,

0: реализовать алгоритмы управления. То есть сейчас наука даже дошла до того, именно в этом плане, что уже вот в прошлом году вышла работа в Science в Швейцарии, уже сделали первый такой робот клинический. Поэтому это такой вызов, как бы для нас хотелось бы вот более улучшенную версию этого робота такого клинического сделать. Мне кажется, это было бы как бы прекрасный вклад, ну, в нашу отечественную науку. Поэтому хочется заниматься тем, чтобы действительно то, что принесло бы какую-то там пользу для нашей страны.
1: Скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы говорите «мы». «Мы» — это кто? Ваша команда, ваши помощники, кто с вами вместе работает или с кем вы обмениваетесь вот идеями, потому что вы работаете на стыке разных наук. Это и биология, и биомеханика, и инженерное дело, и материаловедение, и химия полимеров, и химия металлов. Ну, то есть там с десятка, полтора, два фундаментальных наук, и в этом всем нужно это все правильно сопоставить, правильно собрать, да, чтобы получился вот такой механико-биологический, химический, электрический объект, который вы называете вот этой роботикой. Соответственно, о вашей команде, либо о ваших коллегах расскажите, пожалуйста.
0: Мы это большей части, я, наверное, в этом вижу, я их называю своих детей, наверное, аспиранты, студенты, те, которые меня окружают, и, наверное, те, которые и какой-то смысл тому, что я делаю, как-то придают. Это аспиранты, это, опять-таки, эксперты из разных институтов, это и Московский государственный университет, и Сколтех, и вузы, которые занимаются, которые сильны там в IT. То есть это же очень такая, как вы сказали, очень междисциплинарная команда, где это не только они находятся в Москве. Допустим, мы сейчас сотрудничаем с Томским политехом, один из самых очень сильных региональных технических вузов. То есть считай, что это вся Россия, то есть все команды энтузиастов, то есть, ну, наука не имеет таких границ и каких-то условных, каких-то, ну, вы, наверное, как и ученые, вы, наверное, как человек, который работали в науке, вы, наверное, как бы знаете, что вот это не ограничивается стенами твоего института, поэтому в этом плане мы стараемся с такими же энтузиастами, которые в этом интересуются, сотрудничать. И в целом это все потом вырождается в какой-то проект исследовательский, который потом через ряд циклов исследований он превращается в эти результаты интеллектуальной деятельности, статьи в хороших журналах и, возможно, создание там макета или прототипа того или иного там устройства. И тут без энтузиазма это работа 24/7, поэтому у меня большая проблема, я не могу себе это заставить перестать думать в выходные, поэтому вот это то, что меня всегда движет. И в этом плане даже моя малая родина, куда я в отпуск там приезжаю, в горы, оно даже некое место моей силы, которое мне помогает черпать новые идеи.
1: Прежде чем мы продолжим, я хотел бы для наших слушателей поправить вас, уважаемый Абдулкарим Абдулнатипович, и ни в коем случае я не являюсь ни ученым, ни бывшим ученым, я бывший инженер, и лавры ученого мне не нужны, меня когда-то в детстве учили строить системы космодромов, но вот вы говорите, что вы приезжаете в родное село, а вы приходите на могилу деда, который воспитал 7 детей, который с войны вернулся без ноги, который герой, который 2 медали за отвагу. Вот что для вас прийти к нему и поговорить с ним?
0: Ну, в первую очередь, я назван в честь него. Среди там, коллег, у меня там коротко зовут Карим, а так Абдул-Карим. Во-первых, я назван в честь него. Во-вторых, наш дом, родовой дом, он построен в 1904 году, построен моим прадедом, в котором выросли мой дед и два его брата, один из которых остался на фронте. В-третьих, кладбище находится прямо возле нашего дома. Мы всегда туда приходим, там чистим, облагораживаем. Дома сохранились все его награды деда. Дома даже сохранился китель деда, Никитин, военная форма деда, которую ему сшила. Там была девушка, там как рассказывала бабушка историю там семейную, которую он любил до войны, которую она ему сшила. Вот эта военная форма сохранилась. Сохранился один сапог, потому что он с войны вернулся без ноги, и вот один сапог у него

0: сохранился, документы сохранились. Это все вместе как-то цельную какую-то историю создает, которую я пытаюсь и своим детям рассказать. Я в целом очень человек, который очень интересуется там, историей там, рода, села. Поэтому мой дед очень такое большое место как бы занимает в нашей там, семейной жизни, вот, семейной истории. Поэтому мы все его чтим. И даже отчасти мы продолжаем его дело, потому что мой дед после войны был пасечником. Он где-то обслуживал 100 пчел без ноги, колхозную пасеку обслуживал. У нас до сих пор там даже небольшая пасека осталась. Отец за этой пасекой смотрит. То есть даже некий род деятельности мы стараемся его даже поддерживать.
1: Когда вы говорите о вот этом чувстве рода, все-таки Дагестан это, с одной стороны, сами дагестанцы, это как большая семья родов, да? Вот что такое род, когда вы приходите и идете по улице родного села, вот Чох, где столько докторов науки, где столько кандидатов наук, где вот такой буквально культ науки, культ знаний. Я просто, вы знаете, я вспоминаю один эпизод, когда я с семьей приехал к моей двоюродной бабушке, это была Киевская область еще до войны, и она так спросила моего старшего сына, как ты учишься? Он говорит, ну так, 4-5. И тут он испугался, потому что она уже была под 90 лет, вдруг она ему так жестко пальцем в лоб, и так в лоб, в нашем роду дураков не было. Учись! Он так испугался. Ну, с уважением, конечно, но все равно вот это чувство, когда старший человек говорит, учись, учись обязательно. Мы говорили о социальных лифтах, но ведь не только для социального лифта, это в целом для Родины, для всего Дагестана, для Кавказа, для Большой России. Вот что это такое, вот этот тяга к знаниям, тяга к культуре, ведь это же особое какое-то чувство.
0: Да, это, к сожалению, это вот в юном возрасте, в молодом возрасте ты это еще не понимаешь, это начинаешь ты сам ценить, когда у тебя появляются дети, когда они растут. Нельзя же, там, бабушка говорила, ты подрастешь, поймешь. И мне кажется, я даже значительно раньше это все начал понимать. Это отдельный даже предмет гордости, да, это все даже... Да, вы правильно сказали, это не только ради социального лифта, это даже просто уважение, это просто как бы приятно общаться там, с эрудированным, умным человеком, вот даже вот. А к ним, этим людям там, подойти там, за советом, не только там по науке, там по жизни. Это предмет гордости, и мне кажется, и я сейчас, когда, допустим, приезжаю на малую родину, пытаюсь тоже это все рассказывать там, молодым, подрастающим поколением, если там пригласят меня в школу или там, более того, мы даже вот этим летом организовали там лектории, совершенно спонтанно у нас получилось, это человек там 100 пришло на лекцию, и я как раз таки там рассказывал, лекция так и называлась «Чох. История культа образования». И я, отмотав на 18 век, я это все рассказывал, что во все времена знание, образование, оно было в цене. Вне зависимости от того, какой был политический строй, какая была обстановка. Да, образование это было в цене, я это все рассказывал. И, надеюсь, как-то была и мотивация такая, чтобы вот эти дети, родители, они как бы услышали, потому что я даже немного и свою собственную историю рассказал, потому что я, по сути, как бы один из них. Я вот мальчик, который вот просто вот жил в селении, обычной сельской жизнью, там пас коров, телят во время каникул. Мальчик, который в выходные там на поле полол, ходил там, в секции, в школу. Но обычная школа, сельская жизнь, обычная сельская жизнь. И я им рассказывал про возможности, которые дает это образование. Вот именно многие родители даже не знают, что есть вообще такие возможности. Они как-то слишком узко обрисовывают вот этот горизонт для своих детей, хотя сейчас, Дмитрий, очень большие возможности. У меня вот в нулевых не было таких возможностей, а сейчас страна дает очень большие возможности для реализации, и я всегда им рассказываю про эти возможности, что сейчас у вас есть возможность поступить в лучшие вузы страны. Я вот даже вот вспомнил, что я в 2000 году, я вот когда переехал, ну, поступил в Дагестанский государственный университет, мне предложили перевестись в Московский физтех, Тогда было такое мероприятие, когда вот от физтеха народ, как комиссия, они там ездили в регионы и отбирали детей. После первого курса можно было туда перевестись, там став какую-то разницу. Я вот детали не помню. Вот тогда даже у меня это все, ну это как-то не осуществилось, эта мечта. И я даже тогда толком и не понимал, что есть такая возможность. Мне просто преподаватель сказал. А сейчас эти возможности, они на порядок выше. И поэтому я рассказываю, ребята, вот я вот один из вас, вот там есть такие возможности, вам нужно помочь советом, я вам помогу. И, ну, наверное, вот тем самым наверное, я какую-то маленькую свою там дань отдаю моей малой родине. И вот такая, наверное, какая-то своя внутренняя какая-то миссия.
1: А с другой стороны, Малая Родина – это не только Чух, замечательное село, но это и Дагестан в целом на уровне главы республики, на уровне Координационного совета молодых ученых при президенте. Различные же существуют на разных уровнях, на президентском, на региональном, на районном, различные системы помощи ребятам, которые стремятся изменить свою жизнь и связать их даже не просто с наукой, а для того, чтобы создавать будущее, будущее села, будущее района, будущее Дагестана, будущее Кавказа, будущее огромной России. В данном случае, вот вы с очень же многими замечательными людьми общаетесь, всей большой, огромной России. Вот как бы вы выделили вот это, ну, я бы сказал, может быть, обновленное или обновляемое развитие Дагестана в обновляемой и развивающейся России? Потому что, ну, столько светлых голов в Дагестане, столько светлых умов, столько трудолюбивых ребят. Это же нужно эту программу создавать, чтобы вот одно дело, когда вы рассказали, другое, когда эта система работает на уровне республики.
0: Да, совершенно верно. Нужно такое-то сообщество единомышленников, людей, которые бы про это бы вот так рассказывали. Возможно, и как раз радиоуниверситет поможет эту площадку, вот эти голоса, чтобы они звучали громче, ярче и слышали всех. Возможно, это и как бы руководство услышит. И я на это надеюсь, потому что я человек патриотичный и всегда радуюсь успехам там ребят из не только из села, из там района, из Дагестана, что они когда там, допустим, поступают какие-то там вузы, когда рассказывают, я там читаю, я очень там как бы радуюсь. И в целом это очень важно, вот именно вот такие мероприятия должны создавать какие-то правильные нравственные ориентиры. То есть там молодежь видит, вот условно там приехал, там ученый, оп, они вот про него вообще не знали, что такое существует. Потому что стереотипно, вот там, вот, в общем, такая информационная повестка более чем наполовину, она заполнена там представителями там, спорта. Ну, спорт обязательно должен быть, это часть воспитания, но должен быть такой некий баланс, поэтому хотелось бы, чтобы именно вот не только ученые, вот, допустим, есть очень много талантливых художников, деятелей культуры, искусства. Ну, если говорить объединенным термином, такая творческая интеллигенция, такой или интеллектуальный капитал, если говорить там опять более какими широкими терминами. То есть это все как-то должно быть, ну, естественно, должно быть поддерживаться. И в целом миссия это очень такая благородная и хорошая.
1: Знаете, вы сейчас очень важную тему на самом деле подняли. Вот и как советский школьник нам всегда говорили, такая, знаете, поговорка «в здоровом теле здоровый дух». Нам всегда так говорили, и только гораздо позже я узнал, что на самом деле это очень такое горькое высказывание римского историка, который говорил, глядя на увлекавшуюся спортом римскую молодежь: «Ах, если бы в здоровом теле еще был бы здоровый дух». В данном смысле здоровый дух – это здоровые мысли. То есть к сильному телу еще и светлую голову. И вот когда вы говорите о старшем поколении, ведь одно дело образование, другое дело ум. Ведь когда люди, возможно, не получившие университетское образование, но они подталкивали своих детей, своих внуков: «Ты иди учиться». Ведь это же проявление прежде всего того ума, который и дает умные головы потом, в следующем поколении. Вот как вы это видели, как вы это видите вокруг и в вашем родном селе, и в республике? Ведь это же общее движение народа к свету, к просвещению и к развитию. Я правильно понимаю этот момент?
0: Да, все равно как-то даже когда условно, допустим, у тебя там бабушка, дедушка, они там не имеют степени, не кончали университетов, когда у них вот это общее понимание, мудрость есть, это направление есть, это очень, это есть в обществе, это очень здорово. Даже и мне как бы говорили, что, ну да, путь ученого, он не такой легкий, даже в плане, потому что сейчас, вы понимаете, все хотят быстро зарабатывать. А ученый, скажем так, он срок его реализации, он, эта траектория, карьерная, она значительно дольше. Ну, значит, надо потерпеть. Вот мне говорили, Карин, там, потерпи, там, не все сразу. Там, вот ты то, что поехал, допустим, я в 17 году, вот всей семьей переехал в Калининград. Была программа 5-100, и в рамках этой программы там была программа для приглашенных молодых ученых. И я вот 5 лет своей замечательной вот своей карьеры я провел в Калининграде. То есть это были такие новые вызовы за новыми знаниями. И всегда и моя семья, вот в той же очередь, моя семья меня поддержала. Вот я с двумя маленькими детьми, с супругой. Мы вот, я вообще ничего не знал о Калининграде. Я не знал, что там есть какая-то наука. И я вот собрал чемоданы в конце, вот в 17 году я вот туда переехал. Ну вот даже вот, я просто рассказываю даже вот как пример своего личного опыта. Вот даже в этом мои там родители, естественно, ты там советуешь там с родителями, как поступить, тем более ты просто вот переезжаешь там в другой регион, самый западный, ты мало про него знаешь. И вот семья, там родственники, там старшие, в роду они это все поддержали, сказали, очень здорово.
1: Ну да, Карим оказался, там замки, там могила Канта, там эти липовые аллеи, там Балтийское море, Янтарь, все то, что знаем мы, но на самом деле там сильнейший Балтийский федеральный университет, сильнейший научный центр, там и космонавтика, и приборостроение, и на самом деле самый западный регион России, он очень крутой. Но вот с точки зрения вот этого развития, вы же все время не оставляли вашу вот эту идею работы с умными материалами. Получается, что вы там уже и шли как и кандидатская, и уже готовили докторскую, я правильно понимаю?
0: Да, да, да. Да, я эту тему перенес в Калининград, а потом с Калининграда я ее, естественно, это все идеи там развивались. Не только одна идея, там, ну, я просто рассказывал про самую такую яркую, интересную. Естественно, я ее перенес в Москву, потому что вот сообщество ученых, оно уже как-то раскидано по городам, поэтому в целом это вот раскидано, она даже не мешает сотрудничеству, поэтому да, я ее развивал в Калининграде, потом из Калининграда я еще там по Европе объездил, там сотрудничали, и вот я даже не знал, что в Калининграде есть такой научный центр, такая школа, и я вот в Калининграде, будучи, я воспитал одного кандидата наук, выпустил. Помимо того, что занимался наукой, я читал на английском языке для иностранных студентов 3 года физику читал.
1: А давайте мы вот как раз здесь поставим небольшое многоточие и продолжим после небольшого перерыва, потому что это очень интересная такая история развития. Развития молодого дагестанца, который из села сдвигает науку, да еще и продвигает совместные международные проекты. Мы об этом, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд, но мы вернемся снова в гости к Абдул-Кариму Абдул-Натиповичу Амирову и будем говорить о умных материалах и об умных людях, которые развивают и Дагестан, и Великую Россию. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Выборы 2026.
2: Проблема неблагоустроенных дворов, отсутствие детских площадок очень сильно и серьезно волнует вологжан. И, конечно же, с этим крайне важно и необходимо что-то делать. И это должна быть целая программа с четким, понятным планом, понятным прогнозом, временными рамками и понятным доступным финансированием.
3: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия пенсионеров и кандидат в депутаты Законодательного собрания Вологодской области по Вологодскому округу Грознов Андрей Сергеевич требует установить бесплатные тарифы на услуги ЖКХ для пенсионеров, многодетных и людей с инвалидностью.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
8: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы 2026.
9: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В Вологде сегодня начинают подключать жилые дома к отоплению. На это уйдет 5 дней. Большую часть жилого фонда подключат уже сегодня. Всего предстоит подать тепло более чем в 3800 зданий. Если через 5 дней батареи в доме останутся холодными, вологжанам рекомендуют обращаться в управляющую компанию. Если там не реагируют на жалобы, в госжилинспекцию. А в Череповце с 15 сентября начинается отопительный сезон. Подключить все районы планируют за 3 дня. По словам главы города Андрея Накрашаева, Социальные учреждения могли получить тепло раньше. 7 сентября отопление уже подали в 62 детских сада и 9 школ. За лето специалисты теплоэнергии отремонтировали 10 километров теплосетей. На некоторых участках пока продолжаются работы. В прошлом году отопление в городе дали 22 сентября. 183 жителя Вологодской области с начала года получили звание почетного донора России. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Всего на Вологодчине сейчас около 8 тысяч почетных доноров. Чтобы получить это звание, необходимо безвозмездно сдать кровь или ее компоненты более 40 раз. Среди новых почетных доноров – сотрудники предприятий, медучреждений и других организаций региона. Принять участие в донорском движении можно на станциях переливания крови. В Вологде она работает на Витошкина 55, в Череповце на Космонавта Беляева 51. Специалисты Череповецкого водоканала провели очистку канализационных сетей в Волчевске. Работы выполнили возле городской больницы, психоневрологического диспансера, школы и в жилом секторе. В жилых домах привели в порядок 43 канализационных колодца и устранили 24 засора. Напомним, Вологодская область регулярно помогает Волчевску с июня 2022 года. Более 2 миллионов рублей направил социальный фонд Вологодской области работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан. С прошлого года в программе участвовали 22 организации, которые приняли на работу 31 человека. Государство компенсирует часть затрат компаниям, которые трудоустраивают участников СВО и членов семей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы, а также многодетных и одиноких родителей. Размер поддержки зависит от категории работника. Например, за трудоустройство человека с инвалидностью работодатель может получить в среднем более 200 тысяч рублей. За остальных участников программы не менее 120 тысяч. Для получения субсидии работодателю нужно подать заявление через портал «Работа России». На 78-м году жизни скончался Николай Подгорнов, первый губернатор Вологодской области. Николай Подгорнов родился в 49-м году в Грязовецком районе. Трудовой путь начинал на судоремонтном заводе, затем много лет работал в сельском хозяйстве и руководил совхозами. В 91-м году указом президента его назначили главой администрации Вологодской области. Позднее эту должность переименовали в должность губернатора. В 93-м году Подгорнов стал членом Совета Федерации. После завершения работы в органах власти он продолжил трудиться в сельском хозяйстве Грязовецкого района. Николай Подгорнов был награжден орденом «Знак почета». Продолжаем выпуск. В Вологодской области открывается новый сезон проекта «Верещагинская карта». Он позволяет детям от 7 до 13 лет бесплатно посещать спектакли в театрах региона. Первый показ нового сезона пройдет 16 сентября в Вологодском театре юного зрителя. В 11 часов здесь покажут сказку «Анчутка». Историю о том, как забота и любовь могут изменить человека. На бесплатный просмотр могут записаться школьные классы сегодня и завтра. Заявки принимают по электронной почте областного ТЮЗа. За первые полгода спектакли по Верещагинской карте уже посмотрели более 10 тысяч юных зрителей. Вологодский драматический театр готовит премьеру спектакля «История одного города» по произведению Салтыкова-Щедрина. Постановкой занимается московский актер и режиссер Виктор Стрельченко. Спектакль откроет новый театральный сезон в начале октября и приурочен к 200-летию со дня рождения писателя. На сцене зрители увидят историю вымышленного города Глупого, его жителей и градоначальников. Режиссер обещает сохранить авторский текст, но сократить произведение, чтобы сделать сложный сюжет понятнее современному зрителю. Премьерные показы пройдут 2 и 3 октября. В Вологде открывается документальная выставка, посвященная жизни и творчеству поэта Николая Рубцова. Экспозиция будет работать с 15 по 19 сентября в музее Николая Рубцова на Герцена 36. Посетителям покажут редкие архивные документы, автографы стихотворений, письма и фотографии из личного фонда поэта. Выставка приурочена к Всероссийскому литературному фестивалю «Рубцовская осень», который ежегодно объединяет поклонников творчества поэта и знакомит их с его наследием. 38 нетрезвых водителей отстранили за выходные от управления транспортом. Усиленные рейды госавтоинспекция проводила с пятницы по воскресенье. Еще 92 автомобилиста были за рулем без прав. За три дня в регионе произошло 7 ДТП, 9 человек получили травмы. В госавтоинспекции напоминают, о подозрительном водителе можно сообщить по номеру 112. В Вологде полиция задержала 31 подростка после набега на супермаркет на улице Петина. По данным регионального управления МВД, группа молодых людей зашла в магазин и вынесла продукты, шоколадки, йогурты и фрукты. Задержанным от 9 до 16 лет. Их доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей. Как выяснилось, один из участников инцидента – администратор группы в социальных сетях, где подростки договорились о встрече. Сами они рассказали полицейским, что сначала собирались просто погулять, а идея украсть продукты появилась уже возле магазина. Сейчас полиция устанавливает размер ущерба и решает вопрос о правовой оценке произошедшего. И в завершение о спорте. В Верховажском округе завершились чемпионаты первенства Вологодской области по летнему биатлону «Золотая осень». Соревнования прошли в деревне Сметанина и были посвящены памяти олимпийского чемпиона Александра Алябьева. На старт вышли 106 биатлонистов из Вологды, Череповца, Грязовца, Верховажья и других населенных пунктов, а также Санкт-Петербурга. Спортсмены соревновались в скорости на трассе и точности стрельбы. Сметанина стала площадкой для соревнований благодаря современной лыжероллерной трассе, которая была построена в 2024 году. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
6: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная погода. Температура ночью сегодня от 7 до 12 градусов, завтра днем от 13 до 18. Местами пройдут небольшие дожди, наиболее вероятны они во второй половине дня и на востоке области. Ветер преимущественно западный, умеренный. Атмосферное давление в целом будет повышаться. В Великом Устюге ночью около 10 градусов, завтра днем 14, облачно, дождь. В Никольске ночью 8-10 градусов тепла, завтра днем плюс 13-15, облачно, небольшой дождь. В Тотьме ночью около 10 градусов, завтра днем плюс 16, местами дождь. В Бабаеве ночью 8 градусов, завтра днем плюс 15, облачно, преимущественно без осадков. В Белозерске ночью 9 градусов, завтра днем максимальная температура плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Вытегре ночью 8-10 градусов тепла, завтра днем 13-15, облачно, дождь. В Череповце ночью около 10, завтра днем плюс 16-17, облачно, местами небольшой дождь. И в Вологде сегодня ночью синоптики обещают 9-10 градусов тепла, завтра днем около 16, облачно и вечером небольшой дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17:45.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. В Кремле заявили о продолжении продвижения армии России в зоне СВО. Более 20 человек находятся в больнице после отравления в кафе в Казани. Теперь подробнее. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в Новгородской области.
2: У вас создана особая экономическая зона. Давайте с этого начнем. Как она работает?
3: Один из вопросов для нас очень важно. Это создание новых точек экономического роста. И благодаря вам, Владимир Владимирович, в 2021 году у нас появилась особая экономическая зона. Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 миллиардов инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест. Сейчас уже мы можем говорить о том, что 8 резидентов запустили свое производство, создали 612 рабочих мест и проинвестировали 4,5 миллиарда рублей.
2: А что это за производство?
3: В частности, это завод для изготовления железобетонной плиты для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. У нас проект стал нашим резидентом. Год назад, в августе 2025 года, мы вместе с министром транспорта Андреем Сергеевичем Никитиным заложили первый камень, а уже сейчас запустили пусконаладочные работы, и с октября текущего года уже продукция будет выходить непосредственно на стройку. Это группа Сбер «Гигафабрика». Нам это позволяет воссоздать в Великом Новгороде производство и сборку телевизоров.
1: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии, качестве медицинских услуг, а также о трудоустройстве молодых специалистов в регионе. Подразделения группировки войск «Север» ведут активные наступательные действия в Харьковской области, результатом которых стал контроль над находящимся в кольце окружения селом Широкое, сообщили в Минобороны в понедельник. Также ведомство сообщило, что российские войска заняли поселок Шевченково и идут активные бои за село Малое Волчье в Харьковской области. А подразделения группировки войск «Днепр» взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Также Минобороны показала кадры уничтожение автозаправочной станции в Киеве ударными БПЛА. Объект использовался в интересах ВСУ. Атака произведена расчетом ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Ранее военное ведомство сообщило, что уничтожен пункт дислокации теробороны ВСУ и пункт управления БПЛА. Также средства ПВО России за сутки сбили 1025 украинских беспилотников, 4 управляемые авиабомбы ВСУ, 4 снаряда РСЗО «Хаймерс», 2 ракеты «Нептун», сообщили в Минобороны. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена, и ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
4: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
1: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости, также заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что на саммите БРИКС в Нью-Дели председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой и говорили президенту России Владимиру Путину о готовности их стран в случае необходимости сыграть роль в урегулировании на Украине. Путин положительно воспринял готовность лидеров внести свой вклад в урегулирование урегулирования конфликта. Важно помогать регионам России в обновлении общественного транспорта. На это указал глава правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
5: Многие жители наших регионов для того, чтобы доехать до работы, школы, поликлиники или отвезти ребенка в сад, в кружок, в секцию, пользуются общественным транспортом. Этому сектору, конечно же, мы уделяем большое внимание, реализуем и комплекс мер и программ для его обновления, повышения надежности. В ходе заседания Президиума Государственного Совета по вопросам развития общественного транспорта президент дал целый ряд поручений, указав на необходимость усиления эффективности работы общественного транспорта, чтобы наши троллейбусы, трамваи, автобусы, городские, пригородные ходили по расписанию. Ну а поездки, чтобы были безопасными и доступными по цене не только в мегаполисах, но и, что очень важно, в сельской местности, опорных населенных пунктах, а также, что нужно развивать сопутствующую инфраструктуру и маршрутную сеть.
1: Глава Кабмина указал, что в ряде регионов обновление общественного транспорта завершено досрочно, и новые автобусы уже начали перевозить пассажиров. 23 человека находятся в больнице после отравления в кафе «Нанкебаб» в Казани, сообщает Минздрав Татарстана. По данным управления Роспотребнадзора по республике, 12-13 сентября было зарегистрировано 33 случая кишечной инфекции после употребления продукции в этом кафе. У 22 заболевших выделены сальмонеллы. Установлено, что все заболевшие 9-11 сентября ели шаурму, закрытую пиццу, кебаб. В кафе выявлены многочисленные нарушения. Из продажи изъято 44 килограмма продукции. Кафе опечатано, материалы переданы в суд. В республиканской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента, поступивших с симптомами острого кишечного отравления, говорится в сообщении.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим, а нападающий «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серии буллитов до начала матчей, которую предложили в континентальной хоккейной лиге. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. Российские шахматисты Ян Непомнящий и Полина Шувалова стали победителями лиги Global Chess в составе команды Ганг Грандмастерс. В решающем матче Ганг обыграли команду Альпин, за которую выступал Магнус Карлсон, при этом Непомнящий одолел норвежского гроссмейстера в очной партии. Итальянка Эммануэла Макарани назначена старшим тренером сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях. До этого она на протяжении почти 30 лет возглавляла сборную Италии. Под ее руководством команда четырежды становилась призером Олимпийских игр. Главным тренером сборной России является Татьяна Сергаева. Защитник баскетбольного клуба «Локомотив Кубань» Всеволод Ищенко пропустит матчи Суперкубка Единой Лиги. По ходу прошлого сезона он получил травму, которая усугубилась во время матчей в летней лиге НБА. Суперкубок Единой Лиги пройдет с 17 по 20 сентября в Москве. В нем сыграют 4 лучшие команды по итогам прошлого сезона. Это московский ЦСКА, казанский «Уникс», «Локомотив Кубань» и петербургский «Зенит». А также 2 иностранных клуба – турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игаке». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: Во вторник, 15 сентября, в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске от 20 до 22 тепла, без осадков. В Магадане 7-9 градусов тепла, временами дожди. В Хабаровске плюс 19, плюс 21, вечером дождь. Во Владивостоке без осадков от 19 до 21 тепла. В Екатеринбурге 16-18 градусов, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 15-17. Градусов. В Москве температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем плюс 18, плюс 20, без осадков. Сейчас в столице 18 градусов, без осадков.

0: Радиоспектакль по одноименной книге Александра Мирера. Часть первая.
1: В тот день с утра было очень жарко и солнечно. От жары я проснулся рано.
2: Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед...
3: Алёша, за стол!
2: Пальцы прикасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните...
1: Позавтракал вместе с матерью и рано, задолго до восьми, пошел в школу.
2: Разжимая пальцы...
1: Помню, как на проспекте сильно терпко пахло тополевыми чешуйками. И либо были дымные, светло-зеленые, и солнце горело в витринах универмага. Дверь магазина была заперта, но Федя-гитарист уже сидел на ступеньках со своей гитарой и жмурился.
4: По Смоленской дороге...
1: Я еще подумал, снега, что на молокозаводе кончилась снега, ночная смена, и Федя снега. Прямо с работы явился на свидание с Неллой. Продавщицей из обувной секции. Я прошел по другой стороне улицы, свернул за угол к школе, и тогда уже удивился. Не такой он человек, Федя, чтобы сидеть и ждать.
4: На Смоленской дороге снега. Снега?
1: Нет, он лучше встретит девушку около дома и проводит с громом, с гитарой. Эх, расступись. Он такой парень. Утро, вечер, ему все нипочем. Я думал о нем и улыбался, потому что мне такие люди нравятся. Я прошел по пустой лестнице, положил портфель и посмотрел в окошко. Федя-гитарист по-прежнему сидел на ступеньках универмага и держал на вытянутых руках гитару. Нет, с Федей явно сегодня было что-то не так. Он ее рассматривал и хмурился. Что это, мол, за штука такая? Наш знаменитый гитарист будто заново учился играть на гитаре. Чудно. Минуты через 2-3 у универмага появился заведующий почтой, и Федя его окликнул.
5: Эй, гражданин!
1: И тогда произошло вот что. Заведующий сделал неверный шаг. Двумя руками схватился за грудь. Но сразу выпрямился, опустил руки и зашагал дальше, не оглядываясь. Федя же сидел, словно ничего не произошло. А я уж смотрел на него во все глаза. Что он еще выкинет? На улице стало людно. Шли служащие на работу. Из подъездов выскакивали ребята и мчались к школьному подъезду. До звонка оставалось всего 5 минут.
3: Привет, Соколов! Я у тебя задачки по геометрии быстренько сдую.
6: Привет, Степка, без проблем.
1: Это Степка прибежал, мой друг. А Федя все сидел, опустив гитару к ноге, и равнодушно жмурился на прохожих. К почте тем временем торопился седой, грузный телеграфист, важный как генерал. Он всегда проходил мимо в это время. Именно его Федя вдруг выбрал из всех прохожих и поднял голову.
5: А ну постой!
1: Старый телеграфист будто налетел на невидимую веревку. Нырнул всем корпусом, просеменил и остановился, схватившись обеими руками за грудь. Я думал, он упадет. Федя не приподнялся даже, скотина такая. Старик же мог насмерть разбиться о ступеньки. К счастью, он не упал. Выпрямился и как будто взял у Феди что-то белое. И сразу пошел дальше, прежней походкой. А Федя встал и тоже пошел прочь. Я оглянулся. Учителя еще не было. И прыгнул через скамьи прямо к двери. Я выбежал из школьного подъезда, пробежал вперед на газон между тополями и увидел совсем близко Федю. Он успел отойти шагов на 20. Черный лак его гитары отражал все, как выпуклое зеркало на автобусах. Дома, деревья, палевый корпус грузовика, проезжающего мимо. И меня. А рядом со мной Степка, совершенно белый от волнения.
3: Ты что? Тревога?
6: С гитаристом что-то неладно.
3: С Федором? А тебе-то что за дело? Ну и псих.
6: Подозрительно все это. Смотри, он уходит. К синему камню, наверное, идет. Пошли за ним.
3: Зачем?
1: Я этого не знал. А Степка взъерошился от злости, но шел рядом и молчал. Так мы прошли квартал до нового магазина «Фрукты-соки», перед которым стояло грузовое такси.
3: Новое? Таксомотор!
1: Мордастый водитель сидел на подножке и тоже насвистывал Федину любимую песню.
7: На Смоленской дороге снега, снега, снега. Ну, здравствуй!
8: Привет механику!
1: Мы со Степкой остановились за кузовом машины. Гитарист садился в кабинку. Ну, давай! Давай руку! Давай! Давай! Мы разом ухватились за задний борт, перевалились в кузов под брезентовую крышу и сели на пол. Спинами мы прижимались к переднему борту, и нас не могли заметить из кабины. Я прижал губы к Степкиному уху и рассказал о заведующем почтой, телеграфисте и вообще о Фединых фокусах.
6: А он чуть не рухнул. Гитару как-то странно держал.
3: Чего?
6: Да вот я говорю. Странно это все. Странно.
3: Тяна.
6: Вот я дурень. Зачем я втянул тебя в эту историю? Может, все это ерунда? Конечно, Федя вел себя очень странно. Какое наше дело? Он вообще чудной.
3: А играть на гитаре он почему вдруг разучился?
6: После ночной смены можно и голову позабыть. А сейчас он, может, решил к Нелке поехать навстречу.
3: На грузовом такси?
6: Ну а что? Друзей у него в городе каждый третий.
3: К Нелке поехал. Она живет в обратной стороне вовсе. А ты идиот.
6: Ну паникер я. Ну шпионских книжек начитался. Ну почему идиот?
3: Начал дело, доведи его до конца.
6: Вот сам и доводи до конца.
1: Я полез к заднему борту, чтобы спрыгнуть. Но в эту секунду машина резко прибавила скорость. Кончился город, пошло шоссе. Машина летела, как реактивный самолет. Приходилось ехать дальше. Мы в два счета проскочили стадион. Сейчас будет подъем, и там спрыгнем.
9: Пилотируешь, как молодой бог. Будь здоров.
10: Да что там? Будь здоров.
6: Эх, здесь на Юру из машины не вылезешь. Кругом поле.
9: А поехали со мной, Михаил. Здесь рядом. Покажу такое. Не пожалеешь.
10: Поехать, что ли?
1: Машина прокатилась до лесопарка и свернула на проселок. Нас кидало в кузове. Зубы лязгали. Но машина скоро остановилась.
9: Пылища! Жуть! Топай, механик. Чего молчишь?
10: Да я...
9: Парень, да ты чудак. Сколько проехал? 100 метров осталось. Ленишься?
10: Ну что, сразу ленишься?
9: Езжай тогда домой.
3: На слабо дураков ловят.
1: Водитель шел неохотно, оглядывался на машину. Место было подходящее для темного дела. Опушка елового питомника. Елочки здесь приземистые, но густые и растут очень тесно. Сначала скрылся за верхушками русый хохол гитариста. Потом голова шофера в грязной кепке. Мы спрыгнули в пыль, переглянулись и пошли по мягкой прошлогодней хвое.
6: Еще 50 метров и откроется круглая полянка. Туда и ведет Федя таксиста.
3: Спокойно, без спешки.
1: Эх, надо было видеть Степку. Он крался кошачьим шагом, прищурив рыжие глаза. Мы с Валеркой знали, и Сур, ну то есть Сурен Давидович, наш тренер, знает, что Степка настоящий храбрец. А что он бледнеет, так это у него кожа виновата. На это многие нарывались. Видят, побледнел и думают, что парень струсил, и попадают на его любимый удар, свинг слева. Мы проползли последние 2-3 метра под еловыми лапами и заглянули на поляну.
9: Ну вот, друг мой механик, видишь ли ты пень?
10: Вижу. А чё?
9: Да ничего. Замечательный пень. Можешь мне поверить?
10: Пень, значит. Так, пень. Ты на него смотреть меня заманил, балалайка?
9: А, тише. Тише, механик. Этого пенечка вчера не было. Селяви.
10: Ляви? Значит, я тебя довез. А кто твою балалайку обратно понесет, а кто тебя обратно понесет?
1: Федя сиганул в бок, и между ним и шофером оказался тот самый пень. Шофер бросился на Федю. Нет, он хотел броситься, он уже пригнулся и вдруг охнул. Поднял руки к груди
6: и опустился в одуванчике. Все было так, как и с двумя предыдущими людьми. Только они удерживались на ногах, а этот упал.
3: Смотри, поднимается.
1: Тише ты.
6: Да, он спокойно так поднялся и стал вертеть головой и оглядываться. И гитарист спокойно смотрел на него, придерживая свою гитару. Я толкнул локтем Степана. Он меня.
1: Мы старались не дышать.
7: Это красивая местность.
11: Ага. Я угол третий. Ты треугольник 13?
7: Он самый. Жолнин Петр Григорьевич.
11: Знаю. И где живешь, знаю.
9: Слушай, треугольник, ты водитель, поэтому план будет изменен. Я не успел доложить еще, но план будет изменен без сомнения.
7: Развести эти, коробки по всем объектам?
9: Устанавливаю название «посредник». План я предложу такой. Отвезти большой посредник в центр города. Берешься?
7: Риск чрезвычайный. Доложи угол 3. Я как прикажут.
11: Меня Федором зовут. Улица Восстания 5, общежитие молокозавода. Киселев Федор Аристархович.
7: Аристархович. Прости меня, это проклятая. Как ее? Рекуперация.
11: Ассимиляция. Читать надо больше, пить меньше. Я докладываю, а ты хоть поспи 10 минут.
6: Тут они оба легли на землю. Шофер захрапел, присвистывая, а Федя, гитарист, подложил ладони под затылок и тоже будто заснул.
1: Но он говорил что-то с закрытым ртом, не слышно.
11: Докладываю. Посредник. Центр города.
1: Я зажмурился и стал отползать. И так мы отползли довольно города. Много. Потом вскочили и дали дёру.
3: Дьявольщина! Как пить дать? Они нас видели.
1: Они нас? И при нас все это говорили?
3: Ну да, они понарошку. Чем нас гнать, отвязываться, они решили мартышку валять. Дьявольщина, чтобы мы испугались и удрали.
1: Хорошо придумано. Чтобы мы удрали, а после всем растрезвонили, что шофер Жолнин, треугольник 13. Тссс, идут. Нет, показалось.
3: Да, зря удрали, выходит. Хорош следопыт. Трясешься, как щенок.
1: Ты сам удрал первый.
3: Врешь. Я за тобой пополз. Да перестань трястись. Пошли обратно.
1: Обратно? Не понимаешь ты, что ли? Эти двое нас пришибут, если попадемся. Они же шпионы. Мы должны сообщить о них. А ты на рожон лезешь. Слышал клички, пароли, большой посредник. А коробки? Бомбы, что ли? Надо в город подаваться, Степка. Ты беги, а я их выслежу.
3: В город погодим. Пароли. Зачем они сюда забрались? Допустим, весь разговор был парольный. А место что? Тоже парольное? Кто им мешал обменяться паролями в машине? У него, гада, ларингофон, понимаешь? В кармане передатчик, а на горле такая штука, как у летчиков, чтобы говорить. Микрофон на горле. Дьявольщина, кому он мог докладывать? Либо они мартышку валяли, либо шпионы. Здорово, и мы их открыли.
1: По-моему, шпионы – гадость, и ничего хорошего в них нет. Выследили мы их удачно. Только я, хоть убей, не понимаю, почему так переменился шофер возле этого пенька. Был обыкновенный шофер и вдруг стал шпионом.
7: Это красивая местность.
6: Этот угол третий с утра вытворял штуки. А шофер был вполне обыкновенный. Может, и Смоленская дорога, которую он свистел, тоже пароль?
3: Слышь, шаги идут. Я прицеплюсь к ним, а ты лупи в город, к Суру. Там и встретимся.
6: Первым показался Федя. Красный, пыхтящий. Он тащил что-то тяжелое на плече. За ним потянулось бревно. Второй его конец тащил шофер. Он пыхтел и спотыкался. Медленно, с большой натугой, шофер и Федя перебрались через канаву.
1: Вот так здорово. Они тащили пень. Тот самый, о котором говорилось, что вчера его не было. Шофер открыл дверцу в заднем борту, и вдвоем они задвинули пень внутрь. Машина скрипнула и осела. Федя отряхнул рубаху. Гитару он заткнул за пояс, за спиной. Просто так, без тесьмы. Шофер подал ему узелок, связанный из носового платка.
11: Конфет купить. Вот что. В бумажках. Лады, Петя. Я сяду в кузов.
10: Незачем. Садись в кабину.
11: Мне бы надо быть с ними.
10: Слушай, эти вещи я знаю лучше. Я водитель. Включу счетчик, поедем законно. Увидят, как ты вылезаешь из пустого кузова, будут

0: Машина рванулась вперед, и Степка прыгнул как блоха, уцепился за задний борт, перевалился в кузов. И вот они укатили, а я остался. Мне надо было мчаться в город и поднимать тревогу, и выручать Степку от этих людей. Все я знал и понимал, но меня как собаку поводком волокло на полянку. Я должен был посмотреть, тот пень или не тот. И я вылетел на это место и едва не заорал. Пень исчез. И если бы только исчез, он совершенно следа не оставил. Земля кругом не была разрыта. Никакой ямы. Лишь в дерне несколько неглубоких вдавлин.
1: Этого пенечка вчера не было. Селяви.
0: Судя по траве, его приволокли откуда-то недавно. Ночью или утром. Трава под ним не успела завянуть. Пень весил центнер, не меньше. Вот уж действительно дьявольщина. То притаскивают этот несчастный пень, то увозят.
1: План я предложу так. Отвезти больших посредников в центр города. Берешься?
0: Совсем запутавшись, я начал искать следы тех, кто принес пень-посредник сюда. Не мог он прилететь по воздуху, правда? Так вот, никаких следов я не обнаружил. И без оглядки полетел на большую дорогу. Надо было мчаться к Суру, поднимать тревогу. От автобусной остановки открывалась панорама. Прямо по шоссе дома и водокачка синего камня. Левее лес и пруды с песчаными берегами. Потом лесопарк и, наконец, весь наш городок Тугарина, как на блюдечке. 3 продольные улицы и 5 поперечных. Завод тракторного электрооборудования, элеватор, молокозавод, вот и все. На ближнем холме стоял радиотелескоп. Плоская чаша антенны на сквозной раскоряченной подставке. Под телескопом белели 3 коробочки. 2 служебных корпуса и 1 жилой для научных сотрудников. Я загляделся, а тем временем приблизился автобус. Маленький, синий, с надписью «Служебный». Этот автобусик был с радиотелескопом.
2: Садись, мальчик!
0: Спасибо, Вячеслав Борисович. Вячеслав Борисович – это научный сотрудник с радиотелескопа. Довольно молодой, светловолосый, в сером костюме. Приезжий, остальные местные.
2: А почему ты такой красный и взъерошенный? И что ты делал в лесопарке в учебное время?
0: А вы зачем в рабочее время катаетесь?
2: Вопрос ребром, а? А знаешь ли ты, что такое нетерпение сердца?
0: Не.
2: На почту пришел пакет. Голубенький. Ты можешь не улыбаться. Настала моя очередь. И нетерпение сердца велит мне получить голубое письмо немедленно, в самое рабочее время. Но оставим это. Хороши ли твои успехи в королеве наук математики?
0: Не особенно. Вячеслав Борисович мне страшно понравился, и мы очень весело доехали. Меня высадили на углу улицы Героев Революции, наискосок от тира. И я перебежал улицу, спустился в подвал и метнулся в зал к Сурену Давидовичу. В стрелковом зале было темно, лишь вдалеке сияли мишени. 3 ребят из техникума стреляли. Сурен Давидович сидел у корректировочной трубы.
3: Хорошо, Верстович. 8 на 4 часа. Дышите, Ильин. Правильно. Хорошо.
0: Мы могли ввалиться к Суру хоть среди ночи с любым делом или просто так. Только не во время работы. Сур замечательный тренер и сам стреляет лучше всех. Проклятая астма. Сур был бы чемпионом Союза, если бы не астма. Я в этом убежден.
3: Зачем пришел?
4: Сурен Давидович, тревога! Степа в опасности!
3: Что случилось, Алеша? Давай рассказывай.

Вы слушали первую часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Миррера. Действующие лица и исполнители: Алеша Соколов и рассказчик, Иван Абакумов, Степка Ростислав Харин, Федька-гитарист Даниил Толстых, Вячеслав Борисович Максим Керин, Сурен Давидович Михаил Богдасаров. А также в спектакле заняты артисты: Анастасия Лапина, Алена Кищик, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов, Сергей Кутасов, Борис Токарев, Григорий Данцигер, Мирослав Харин. Автор сценария — Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик — Дмитрий Трухан. Режиссер монтажа — Катерина Анцупова. Композитор — Александр Мясников. Звукорежиссер — Луиза Лунева. Редактор — Жанна Переляева. Продолжение следует.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: А знаете ли вы, что в нашем отечестве тоже был свой граф Дракула? Ну, правда, графского титула у него не было, зато был дворец «Орлиное гнездо». Сейчас он является собой полуразрушенное, заброшенное здание со следами былого ампирного величия в маленьком провинциальном поселке городского типа. Ну, почитай, почти 300 лет прошло. Одни боязливо обходят его стороной, другие напротив, распугивая призраков и привидений, упорно ищут сокровища. Ведь хозяин-то был баснословно богат. Колдун, масон, многоженец, лихоимец и кровь невинных христиан уж точно пил, как злодеям-то и положено. Ну, по поводу масона, да, правда. Впрочем, в 18 веке даже у нас среди богачей, знаете, масон на масоне сидел, да масоном еще и погонял. А вот все остальное, ну, можно еще добавить фальшивомонетчик. За руку ловлен не был, но многие разведпризнаки указывают на то, что вполне возможно. Был за ним и такой грех. Служила ему целая банда лихих егерей, почти 800 вооруженных головорезов, ну, по сути, частная армия. Грабили всю округу, держали в страхе, занимались тем, что мы нынче называем рэкетом и рейдерскими захватами. С барином знам дело делились, а потому управы на них не было никакой. Ну какая там управа, если у хозяина даже в Петербурге все было куплено? О, князю Потемкину щедрые подарки возил. Лично. А еще был у нашего героя родной брат. Вместе они смогли достигнуть больших высот. Но разбогатев, как увы часто бывает, размолвились да разошлись. Тем не менее, если отбросить наветы и людскую молву, то охарактеризовать их обоих можно так. Русские оружейники, купцы, промышленники, заводчики, помещики и меценаты. Имя. Андрей Родионович Баташов. Время. Точная дата рождения неизвестна, только год. 1724. Ушел из жизни 19 декабря 1799. Братья Баташовы из купеческой семьи. Биографических подробностей маловато, но после себя оставили, будь здоров, сколько, дома, усадьбы, заводы, церкви. Вот с церкви-то мы и начнем. Стоит она и по сию пору. В чуть, было не сказал, городе, нет, в рабочем поселке. Гусь железный поражает своими огромными размерами и несомненным архитектурным талантом ее создателя. Кто строил? Непонятно. Зачем в небольшом поселке такой огромный храм? Зачем ее постоянно перестраивали? Тайны, загадок тут множество. Ну, что известно, расскажет мой коллега, радиожурналист Анатолий Круглов. Ну, вот так, Анатолий. Гусь хрустальный почти все знают, а вот где гусь железный, плечами пожимает. А раньше, наверное, слава-то гремела и про железного гуся.
2: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, несмотря на то, что названия очень похожи у этих населенных пунктов, и находятся они, собственно, на одной и той же речке.
1: Речка Гусь.
2: Речка Гусь, да. Истории у них совершенно разные. Вот когда едешь в Касимов, а Касимов, вот чтобы вы представили, это самый конец Егорьевского шоссе, если выезжаешь из Москвы. То есть в Касимов Егорьевское шоссе упирается, да. А наверняка вы обращали внимание, вот те, кто передвигается много на автомобилях, что когда едешь по дороге, и вдруг прямо перед тобой возникает храм. Церкви строились обычно на повороте дороги. Таким образом, чтобы когда ты едешь, здание находилось четко перед тобой и было отлично видно. А в Гусе Железном вот эта вот Троицкая церковь, о которой мы сегодня говорим, она находится еще на холме. Это такая доминанта. Это действительно огромное здание. Совершенно, казалось бы, на первый взгляд, неподходящее маленькому поселку, который расположен вокруг. Я могу ошибаться, но, по-моему, так оно и есть. Вот это вот здание Троицкой церкви считается самым крупным сельским храмом в России.
1: Да, причем при таких колоссальных размерах, а там действительно сопоставимо с храмом Христа Спасителя, с Исаакиевским собором, да, и при этом это все-таки церковь, а не собор. Ну, да, откуда это... тут епископ возьмется в деревне, чтобы служить?
2: Я расскажу. Есть абсолютно культовая персона в нашей истории, истории Касимовского района. Зовут его...
1: Звали.
2: Звали, да, Андрей Баташов. Именно он был владельцем этой территории, на которой... При нем был построен и этот храм, при нем был построен металлообрабатывающий завод.
1: Но он был не только владельцем, он, по-моему, был такой полновластный хозяин, который чуть ли не с самим Потемкиным дружил,
2: там...
1: и которому все боялись перечить, да?
2: Там история вообще этого рода тоже интересная. Основатель династии Баташовых, Иван Баташов, был приказчиком у Никиты Демидова, знаменитого русского промышленника, соратника Петра Великого. Вместе с ним в Туле он строил заводы. И потом он приобрел землю возле речки Гусь. Дело в том, что в тех краях было очень большое количество так называемой болотной руды. Она еще называется кричная руда или крица.
1: Болотное железо.
2: Болотное железо, да, крица, кричное железо. Пока не в таком масштабе развилась горнодобывающая отрасль, основным способом добычи железа это была вот эта самая болотная руда. И в окрестностях реки Гусь ее было очень много. В какой-то момент...
1: Сырьевая база была.
2: Да, в 18 веке девятая часть железа, которое добывалось в России, в Российской империи, добывалось там. Можно себе представить, какое состояние материальное было у человека, который, собственно, занимался добычей труды. Их было два брата, Андрей и Иван. И вот Андрей, он был как раз владельцем этой земли. И я не знаю, насколько это легенда, насколько это правда. В истории его образ сохранился как образ некого такого графа Дракулы.
1: Ну, говорят, в народе шептались, что он там орудие пыток изготавливает, что он там людей пытает, садистски их умерщвляет.
2: Да.
1: А если кто пожалует с какой-то проверкой, так он педальку потаенную нажмет, и эти проверяющие проваливаются в тартарары.
2: Да, и вроде как у него на усадьбе был павильон смерти и павильон удовольствия. В павильоне смерти был вот этот вот тайный люк, который поглощал в себя врагов вот этого Баташова. А в комнате удовольствий, наоборот, гости желанные могли насладиться прелестями местных красивых деревенских девушек.
1: Местный Эпштейн поставлял, да?
2: Да, ни павильона смерти, ни павильона удовольствий не осталось и следа от них.
1: Даже намека, да?
2: Даже намека, да. То есть это все осталось только в молве.
1: Ну, Анатолий, это понятно, это же рай и ад. Если он был бог местный, да, значит, у него должен был быть свой рай и свой ад.
2: Он
1: всё
2: был
1: понятно.
2: Абсолютный деспот. Он был абсолютный деспот, он вообще не подчинялся никому, плевать он вообще хотел на все законы. Ходят слухи, что он был богатейший фальшивомонетчик, но и это тоже вроде как и слухи.
1: Не доказано.
2: Но они подтверждены тем фактом, что вот он очень богатый был человек, но после смерти он не оставил практически ни копейки. Там что-то там делили родственники вот эту вот его усадьбу, денег не было.
1: А я читал, что он какое-то очень туманное завещание, деньги достаться тому, кто их достигнет. Вот как-то он очень...
2: В общем, никто не достиг.
1: Двусмысленно написал.
2: Ходят, копают, найти не могут. Вроде как говорят, что где-то он, значит, эти бочки с золотом, серебром закопал. Но факт состоит в том, что из трех, вот богатейший человек, на территории усадьбы нашли в ходе каких-то раскопок три монеты его периода.
1: 18 века.
2: Да, 18 века. Две из них были фальшивые. Из трех монет две фальшивые. То есть, в принципе, теория о том, что он был фальшивый монетчик, она вроде как этим фактом подтверждается. Есть еще такая легенда, что глубоко в подвалах его усадьбы трудилось 300 человек, деревенских мастеров, которые...
1: Скованные цепями
2: штамповали вот эти вот фальшивые копейки и рубли. И в какой-то момент, когда прибыли проверяющие, он приказал завалить входы в этот подвал. И то ли затопил его, то ли взорвал. Вот ты знаешь, мне кажется, что вот Баташов очень интересная и таинственная личность в русской истории, о которой очень мало известно.
1: Ну что, заинтриговали? А ведь мы только-только начали рассказ о бурном житии русского Дракулы. Только обозначили самые загадочные моменты. Тайн впереди еще множество. Как и лихих поворотов в судьбе нашего героя. Так что, как писали прежде в романах, продолжение следует.
0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: На правах рекламы.
6: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
7: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
6: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
7: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
6: И какие цилиндры перестают работать первыми?
7: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
6: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
7: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
6: Получается, это еще и потеря уверенности?
7: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
6: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
7: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
6: Пожалуй, нет.
7: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
6: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
7: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
6: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
7: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
6: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
7: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
6: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
6: Три, а не один?
7: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
7: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
7: Нет, производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
6: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
7: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
6: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
7: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
6: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
7: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
6: Внимание! для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
7: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
6: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
7: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
6: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
7: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
6: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного, звездочка 2203, 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного, звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
8: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов, категория 0+.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
9: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
10: Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
11: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
12: московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Новгородский губернатор доложил Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО. Расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по двум сухогрузам в порту Одессы. В Кремле сообщили, когда отменят запрет на экспорт нефти из России. И теперь подробнее. Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. По словам Дронова, за каждой семьей участника спецоперации в регионе закреплен социальный координатор. Дронов также рассказал о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО.
14: Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь мы работаем проактивно и бережно. Активно взаимодействуем с филиалом Фонда защитники Отечества. Спасибо огромное Цивилевой Анне Евгеньевне. Вы были в нашем филиале. И за каждой семьей закреплен социальный координатор. В два раза мы сократили количество документов, которые необходимо подать при предоставлении мер поддержки. До 5 рабочих дней с 30 сокращен средний срок от рассмотрения документов и уже доведения. И это тоже дает результат. Во-первых, ребята проходили обучение по программе «Свои герои 53». Многие из них уже трудоустроены. Кому-то мы создали такой вот профессиональный трек для дальнейшего профессионального роста. А с 1 октября прошлого года в Новгородской области запустили проект «Помощь рядом». Это выездная комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Плюс равно-равному это консультация ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни.
13: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии и качестве медицинских услуг в регионе. Расчеты БПЛА «Герань-4» нанесли удары по двум используемым в интересах ВСУ сухогрузам в порту Одесса, после чего на судах возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны. Удары были нанесены с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. Также военное ведомство сообщило, что истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации управления БПЛА противника в Харьковской области и Дружковке в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» за минувшие сутки заняли населенные пункты Широкое и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск «Днепр» – Новоандреевку в Запорожской области. Часть окруженной группировки ВСУ в котле под Волчанском осталась без снабжения, сообщили российские военные. Там находится около 1700 военнослужащих ВСУ, сообщалось ранее. Российские военные сначала сентября уничтожили до 460 бойцов ВСУ в окружении в Харьковской области. Также Минобороны сообщило о попытках ВСУ построить переправу через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении. По словам военных, операторы российских беспилотников работают круглые сутки без выходных. Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили свыше 1370 человек. Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Это связано главным образом с обстановкой в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет насыщен внутренний рынок.
15: Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Действительно, это так. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
13: К Комментируя призыв Дональда Трампа к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре, Песков сказал, что в Москве это могут только приветствовать.
15: Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
13: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Рейтинг Эммануэля Макрона опустился до минимального значения за все время президентства. Только 16% французов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса, проведенного для газеты «Трибюн Димонж». Это абсолютный минимум за все время пребывания Макрона в должности, начиная с 2017 года. Негативно работу президента Франции оценили 81% респондентов. Греция столкнулась с самой серьезной вспышкой лихорадки Западного Нила за последние годы. Это заболевание больше нельзя считать просто летней угрозой. Об этом заявили в Оксфорде. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Греции выявлено 319 случаев заражения вирусом лихорадки Западного Нила в 21 районе страны. Число летальных исходов превысило двузначное значение. При этом более 200 человек страдают от поражение центральной нервной системы. По оценкам иммунолога, зарегистрированные случаи представляют собой верхушку огромного айсберга и составляют лишь 1% от общего числа заболеваний, поскольку около 80% случаев инфекций протекают бессимптомно. Лихорадка Западного Нила – острое вирусное заболевание, переносчики инфекции – комары, иксодовые и аргасовые клещи.
16: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из Ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим. А форвард «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Форвард «Локомотива» Егор Сурин критически высказался об идее проводить серию буллитов до начала матча, которую предложили в КХЛ. «Я понимаю, что это, скорее всего, делается для болельщиков, но для спортсменов это не очень хорошо. Мне кажется, весь накал как раз в том, что после ничьей дело доходит до буллитов, и там все решается», — сказал Сурин. В прошлом сезоне КХЛ «Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей, которые дошли до серии буллитов. «Локомотив» чаще всех в российской футбольной премьер-лиге использует российских игроков почти 83% времени, подсчитала «Опта». «Спартак» и «Зенит» реже всех, меньше 40%. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. «Наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки», – заявил представитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжире. Матч России-Нигерия пройдет 6 октября. В Нижнем Новгороде Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия 35. Вингер «Спартака» Пабло Салари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне нужны были только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Салари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
13: Во вторник, 15 сентября, в Екатеринбурге ожидается 16-18 градусов, небольшие дожди. В Челябинске от 17 до 19 тепла, без осадков. В Тюмени небольшие дожди, 17-19 выше нуля. В Ханты-Мансийске плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Сургуте и Новосибирске кратковременные дожди, 17-19 градусов. В Омске плюс 15, плюс 17, временами дожди. В Иркутске 22-24 градуса, без осадков. В Красноярске 17-19, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов, днем плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 19 градусов.
17: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести, бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И сегодня я с удовольствием хочу представить моих гостей. Это очаровательная и обаятельная Анна Коряковцева, режиссер, продюсер. Анна, приветствую вас.
19: Здравствуйте, Николай.
18: А вот место у второго микрофона занял Николай Шкаруба, журналист, продюсер и музыкант. Николай, здравствуйте.
20: Добрый день.
18: К слову сказать, и Анна, и Николай – члены Союза кинематографистов России, а также Союза журналистов России. Они лауреаты премии «Гордость нации» и телевизионной премии «ТЭФИ». Думаю, что мои гости готовы поделиться с нами своими впечатлениями о Северном Кавказе. Но, уверяю вас, это не просто рассказы, скажем, путешественников или отдыхающих, которых Кавказ поразил своей величественной красотой или знаменитой кавказской кухней. Дело в том, что Анна и Николай – авторы цикла документальных фильмов «Земля людей» о культуре, традициях и истории коренных малочисленных народов России. Проще говоря, «Земля людей» – это проект, который ставил и ставит своей целью показать жизнь малых народов России такой, какой она есть сегодня. И ключевым аспектом является поиск интересных героев, рядом с которыми и непосредственно с которыми творческая группа работает и проводит довольно много времени. Друзья мои, я ничего не напутал?
20: Нет, все четко.
18: В вашем замечательном документальном цикле «Малые народы нашего Северного Кавказа» занимают особое место. Вы, если не ошибаюсь, затеяли этот проект в 2018 году, и первый фильм был о даргинцах. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. А вообще, почему и как появилась идея по проекту «Земля людей»? Анна, наверное, с вас
19: начнем. Да. Николай, очень приятно. Хотела сказать спасибо большое, что нас позвали, потому что для меня Кавказ и Дагестан нас занимают особенное место в моем сердце. Это один из моих любимейших регионов, в который я возвращалась 6 раз. У меня уже было 6 экспедиций, и я очень надеюсь, что вернусь еще не раз, и следующим летом тоже. У меня много друзей оттуда, и самые теплые, эмоциональные, гостеприимные ощущения от этих поездок, которые только можно себе представить. Так что огромное спасибо за возможность признаться в любви Дагестану еще раз в вашей программе.
18: Вам спасибо, что вы пришли в нашу студию и можете сегодня нам рассказать много интересного.
19: Как появился наш проект? До 2018 года наша студия делала другой цикл, этнографический, но он весь снимался в студии. Была студийная программа, и наша команда столкнулась с тем, что было очень мало материала, потому что в период перестроечный, постсоветский, оказалось, что очень мало в архиве хороших, качественных видеоматериалов. Мы встречались с этнографами, мы смотрели фотографии, мы видели архивы, но почувствовали вот особенный голод. И в какой-то момент были просто в каком-то смысле вынуждены ездить и снимать. А потом, когда я поняла, что это безумно интересно, и это действительно требует особого взгляда и особого внимания, я предложила на канале «Культура» сделать проект условно в полях, не в студии в Москве, а ездить и снимать. Это был вызов в определенной степени. Эксперимент, и вы правы абсолютно, одна из первых экспедиций нашего цикла была в том числе и в Дагестан. И для меня это особое потрясение, потому что, конечно, буквально сразу с Кавказа мой мозг стал развеивать кучу мифов. И было связано даже несколько курьезов и смешных историй. Например, в первую мою поездку в Дагестан, в прямом смысле слова, многие мои родные плакали: «Куда ты нас покидаешь в 2018 году?
18: Куда ты едешь?
19: Куда
18: да?
19: ты едешь?» Значит, а я, будучи напуганная абсолютно девушка, написала письмо в МВД Дагестана. И они очень доброжелательно ко мне отнеслись и представили к нам потрясающего человека, как охранника, который ездил с нами всю экспедицию. Значит, конечно, никогда его помощь не понадобилась. Нас охранять было не от кого. То есть более безопасного региона даже в 2018 году я не встречала вообще. Вот мы приезжаем в горы, высоко поднимаемся. Конкретный факт, ситуация. Девушка забывает сумку на остановке. Она уезжает за несколько сел через горы в соседнее село. Мало того, что ее нашли и сумку отдали, еще еды наложили столько же. То есть в этой степени я понимаю, что я выглядела абсолютно абсурдно. Потом уже, конечно, ни в одной поездке я уже к таким вещам не прибегала и понимала, что ну, это просто не соответствует действительности. Потому что абсолютно открытые, абсолютно честные, добрые. И я ни разу не столкнулась с ситуацией какой-то опасности для себя за всей экспедицией.
18: Николай, вы не подумайте, что я вас оставил без внимания, но нет, у меня еще один вопрос к Ане. Конечно. Вот, Анна, в одном из интервью вы сказали, что ваш проект настолько пришелся по душе зрителям, что многие уже сами звонят на канал и просят приехать в их регион и рассказать о народе. Это действительно так?
19: Да, это действительно так. И Кавказ, он настолько многогранен, потому что мы говорим, если говорим о Дагестане, то это очень большая концентрация этнических групп, численность. Группы не имеет никакого значения. Для меня все важны. Я скажу даже, что однажды я пообещала руководству Дагестана, что в итоге в земле людей будут все этнические группы, все народы, которые есть. И вот это обещание, я надеюсь, что у нас получится выполнить с Божьей помощью.
18: Фронт работы у вас будет огромный, просто интересный и такой потрясающий во всех отношениях.
19: Сейчас 9 у нас фильмов, угу. И 2 идут в монтаже. И вот я знаю, что Николай готовит экспедицию еще 2 фильмов.
18: Хорошо. По сути, вы показываете регион, его культуру через судьбы людей, истории их жизни. И тогда... Николай, расскажите, пожалуйста, как проходит подготовка к съемкам, и самое главное, вот на мой взгляд, как для фильмов вы выбираете, подбираете героев?
20: Ну, это такой непростой вопрос, потому что есть определенная специфика. Мы тут, если мы говорим о Дагестане, и вообще, куда бы мы ни поехали, мы всегда именно с руководством республики или субъекта федерации прорабатываем вопросы, кому мы поедем и что мы будем снимать. Поэтому, если мы говорим о Дагестане, ну, конечно, Эндрюк Селимовичу, я звоню, мы обсуждаем. Я говорю, вот наиболее такие интересные, которые менее посещаемые журналистам. Какие? Я вот оттуда иду. Мы вот так вот планируем и хотим всегда сначала показать те, кто менее известный. А потом потихоньку мы будем к известным приходить, более раскрученным этническим группам. А вы знаете, как только мы получаем информацию, кого бы следовало снять, дальше я начинаю именно с Миннацем прорабатывать вопрос. Сразу же выхожу на руководство районное, там я с начальниками управления культуры начинаю взаимодействовать и прошу сначала представить максимальное количество тем, которые покажут всю красоту народа. И вот уже получив эти темы, мы начинаем их проминать вместе с нашей группой киношной, вместе с этнографами и начинаем готовиться. И уже непосредственно в село или в любой населенный пункт мы приезжаем уже готовыми. Мы уже знаем, кого мы будем снимать, мы предварительно обсуждаем.
18: Уже знаете темы. Конкретного героя фильма?
20: В большинстве своем да, потому что я, получив и утвердив темы, я уже начинаю именно проговаривать, какой герой, кого мы непосредственно, и в каком селении. Потому что есть такие, что не только в одном селении, а в разных селениях района проживает. Поэтому мы уже простраиваем логистику. Но это не очень легко, я могу сказать.
18: Ну, конечно.
20: Не очень легко, это очень. Кавказ вообще специфический, специфическая тема. Интересная, но специфическая.
18: Я знаю, я там, ну, я родился, как сейчас говорим, мы, ну, раньше за Кавказе, Южный Кавказ, я родился и вырос в Грузии, и потом я очень долго работал на Северном Кавказе, кстати, в качестве военного корреспондента, и регион действительно, в принципе, очень интересный и своеобразный.
20: Своеобразный и мало еще, я так думаю, что мало познанный.
18: Да.
20: Не так много, например, если мы берем Западный Дагестан, когда, например, в Махачкале говоришь, куда? Цунтинский район. Господи, ты вообще понимаешь, куда ты едешь? Я говорю, Цунтинский район. Там живут такие-то, такие-то. Он говорит, мы за всю жизнь туда ни разу, наверное, не попадем. Куда ты? Ты что, там же? Это тупик. Я такой, вот как раз мне туда и надо.
18: Да, да, да.
20: Поэтому там есть интересно. И даже я могу сказать, что когда-то мы в Цумадинский район попали и делали фильм о чемалинцах. И спустя какое-то время уже фильм отэфирился, уже платформа смотрим, раздается звонок, и один из жителей, который получил от героев мой телефон, Позвонил, говорит: слушай, Николай, с каким восторгом? Мы так хотим тебе выразить благодарность. Я говорю: что за благодарность? Он говорит: ты представляешь, вот мы переехали в Москву, а мы там же родились, мы выросли там, мы сформировались там. А вы фильмы показали такие места, которые мы даже и не знали. То бишь, через ваши фильмы мы сами изучаем свой район. И это сплошь и рядом, потому что, ну, особенности горской жизни, они есть.
2: Конечно.
20: Там суровый край, конечно.
17: Кавказский акцент.
18: Друзья мои, вы бывали во многих частях Северного Кавказа, и практически везде есть красивая и по-своему неповторимая природа, величественные горы, чистый воздух, альпийские луга, водопады, гостеприимные и доброжелательные люди с богатой историей, культурой и традициями. К слову сказать, у разных северокавказских народов традиции во многом схожи, но, тем не менее, возможно, что-то особенное вы для себя отметили, возможно, какой-то из регионов вас больше поразил или удивил. Если да, то что вас там, вот, скажем так, зацепило?
19: Если про меня говорить, так это рынок в горах. Я более вкусной еды, чем в Дагестане, к сожалению, не пробовала нигде. Тут, да простят меня все остальные мои любимые регионы, но когда приезжаешь из Дагестана, то есть очень трудно в Москве, потому что ты понимаешь разницу вкусовых ощущений. Не понимаю, как это работает. И однажды мне посчастливилось, я побывала на рынке в горах. Не в городе, а в горах, там, где он такой довольно стихийный, хотя и большой, и куда приезжают местные жители для того, чтобы продать свою домашнюю еду. Этот сыр я не забуду никогда. Я не понимаю, как они его делают. Никакие, мне кажется, европейские сыры
18: вы
19: не сравнятся.
18: Вы сейчас про адыгейский сыр или какой-то другой?
19: Нет, твердый.
18: Потому что мы
19: выдержанный.
18: Его стереотип, как бы сыр адыгейский, да. Вот
19: нет,
18: как бы, да.
19: Не адыгейский. Это как пармезан. Он долго-долго выдерживается. Он в листьях, соломе, но он делается в горах, и он долго твердеет. То есть это вполне себе твердый сыр. Я вкуснее не ела, а я вообще сыроед. Я разбираюсь в этом, и иногда в Москве найти хороший кусок сыра невозможно. У меня остались друзья, и когда есть такая возможность, я прошу мне привезти кусочек. Это вот для меня вообще золото. И еще для меня потрясающе совершенно это село Гуор. Я могу передать только эмоции, потому что было ощущение, когда ты находишься в этом котловане или находишься, поднимаешься на эту гору вверх, как будто ты находишься выше облаков. Я знаю, что это практически экстаз, который можно испытать в разных местах, в горной местности, в горах. Но вот для меня впервые это было в этом поселке Гуор. Если меня кто-то оттуда слышит, то дай бог вам всем здоровья и счастья, потому что это место какого-то потрясающего эмоционального ощущения, которое я не забуду всю свою жизнь.
20: Хотелось поделиться впечатлениями, которые, так скажем, глубоко впечатались под корку. С Анной мы реализовали интересный проект у русских. Вот. И одно из качеств, которое мы высветили в этом проекте, это соборность. Соборность, честно могу сказать, для меня это как бы теоретически я осознаю, я чувствую. Вот я помню то время, когда мы садились, там, я не знаю, даже трудно представить, 70-е годы, многоподъездный дом. Но праздники проводились, ну, как сказать, общо. Все переходили с этажа, прям столы большие, негде было расселиться. Я вспоминаю, соседи перетаскивали скамейки.
18: Это было так, действительно, да.
20: Мы все, да. А иногда даже и на улицу, перед подъездом. Я свидетель. Это было, ну, где-то до 80-го года. Все вместе. Свадьбы, похороны. Весь дом собирался. Как праздновали, так и хоронили. А потом все это ушло. Куда-то ушло. Когда мы начали работать над этим проектом, я говорю: соборность. Нам надо показать соборность. Ну, соборность. Мы же вот такие, соборность. И один раз мы снимали фильм о бештинцах. Тоже Западный Дагестан, в Беште. Ну, мы приехали, это уже под вечер. Там один из жителей открывал магазин. И все село там. Ну да, все празднуют, все, ну, так надо. Потом мы начали работать, трудиться в этом селе. Увидели, что там огромная мечеть. Огромная, наверное, самая большая мечеть в горной части Дагестана. Это просто что-то. И мы смотрим, жители подходят, что-то делают, уходят, другой подходит, что-то делает. Такое, знаешь, клубление людей, которые заходят и уходят, заходят и уходят. Что происходит? Он говорит: ну, всем миром, мы всем миром строим. На деньги всех людей, вот все складываются, и какую-то лепту
18: вносит каждый,
20: никто,
18: да,
20: не по команде, ничего. Это как-то, знаете,
18: такой порыв такой, да.
20: Спокойно, и это спокойно. месяц за месяцем. И они построили совместно огромную мечеть. У нас там была свадьба, у нас там же были и похороны. Один из героев ССВО был возвращен в гробу. И все вместе. И это как-то настолько нас впечатлило, всю съемочную группу. А мне потом глава говорит, ну а что, у нас, да, мы все, вообще все сообща делаем. Это не маленькое горное селение, около 1000, наверное. Это серьезно, представляете? Все совместно, вообще. И я сказал режиссеру нашему, Мише Скотнику, я говорю, Миш, вот она, соборность. Причем это уникально для, даже для Дагестана. Вот это вот единение какое-то удивительное, Бешта. Это один такой запоминающийся факт. А второй, мы были, снимали фильм об игвалинцах. Дорогие слушатели из Суштады, приветствуем вас. И там есть разрушенное селение. Все в Гамсутле ездят, все восхищаются. Дорогие радиослушатели, есть Хуштада. Есть Хуштада на такой же высоте 1500 метров. Это что-то. Туда иностранцы приезжают изучать. И мало кто знает. В нашей стране и даже в Дагестане об этом селении. Это уникальное селение. На минуточку, горное селение дало одного академика, 7 профессоров, олимпийских звезд и одного из лучших композиторов, который удостоился чести написать музыку на стихи Расул Гамзатова. Одно горное селение, Хуштада, Цумадинский район. Тяга к знаниям

0: Вот на Кавказ, когда приезжаешь, если ты слушаешь русскую речь от взрослых, ты удивляешься. Ты удивляешься мелодизму и лирике. Да? И я как-то спросил одного из представителей гюнуксов, я говорю: «Аннасыр, слушай, как так?» Он такой: «А у нас же были преподаватели русские. Было же движение, чтобы посылать русских учителей там. И мы до сих пор боготворим то время. Мы до сих пор мечтаем о том времени, когда русские учителя приехали, остались там, женились на Кавказ». И он говорит: «Мы счастливы, что они были нашими учителями. И мы мечтаем, чтобы это время снова пришло». Великолепный русский язык, великолепный. В горных селениях, в забытых.
1: Вы знаете, если я не ошибаюсь, вот сейчас слушая вас, я вспомнил, что, кажется, в Махачкале, но, возможно, я ошибаюсь, есть памятник русской женщине-преподавателю. И еще в каком-то из горных сел тоже поставили памятник.
0: Они ценят, там, то... они очень ценят до сих пор. И они мечтают о том...
1: А вы знаете, вот вы сейчас очень интересно рассказали, Николай, и где-то частично ответили на мой вопрос. Я как раз хотел спросить, ну, что называется, языка сорвали, какие традиции малых народов Кавказа, Северного Кавказа, которые вы видели своими глазами, показались вам наиболее удивительными и глубокими. Ну, вот в какой-то степени, вот то, что вы сейчас сказали о соборности и так далее, да, это тоже, да, это у кавказских народов это все есть, да, на самом деле. Кавказские народы вообще очень бережно хранят свои традиции и, в принципе, всегда в той или иной степени им следует. Вы знаете, я не смог, к сожалению, посмотреть все ваши фильмы, но, возможно, в каком-то у вас была возможность рассказать о каком-нибудь старом добром обычае. Возможно, я не знаю. Вот помните, как в «Кавказской пленнице» Гайдая обычай похищения невесты? А про традиции тогда, помните, в этом фильме товарищ Сахов сказал так: «Слушай, какое похищение невесты, посмотри на улицу, 20 век на дворе, ну, может быть, где-то там, высоко в горах, но не в нашем районе». Что-то такое вам удалось показать в ваших фильмах? Возвращаясь к традициям. Ну, я утрирую, конечно, говоря о похищении невесты, хотя...
0: В Осетии ты.
2: У меня есть тоже впечатление, которое складывается, скажем, уже как социальное исследование. Это вообще касается многих съемок на Кавказе, и в Дагестане, и в Карачаево-Черкесии, и в Осетии. Я, как женщина, очень люблю разговаривать с женщинами. Как вы понимаете, находясь на Кавказе, я сразу отправляюсь куда-то на кухню, потому что мне там и интереснее, и логичнее там находиться с точки зрения культуры и традиций. И на мое удивление, я встретила много счастливых женщин в браке, которые живут в селах, и у меня было, ну, вот просто желание понять, в чем эта особенность, почему вот так, потому что женщина женщину видит. Видно, когда женщина счастлива, видно, когда она спокойна, когда она защищена, когда у нее светятся глаза. И мне очень это удивляло первое время, и я стала просто задавать напрямую вопросы, попыталась проанализировать, что же это за такой рецепт, когда ты видишь счастливую девушку, потому что и женщину, и бабушку, потому что наши стереотипы, опять же, о Кавказе абсолютно не, как сегодня говорят, мычатся с этой темой. И вот к какому наблюдению я пришла. Каждая традиция не существует сама по себе на Кавказе. Каждая традиция плавно вытекает одна из другой, и ничего не бывает просто так. Уважение к старшим и к их мнению возведено просто в культ. Я могу сказать, что это существует до сих пор, и всегда было, и всегда будет. Никогда я не представляю себе ни одного кавказского региона, где этот градус понизится. Вот просто не представляю. Это было веками, и это переживет любые социальные и современные реалии. Если девушка и мужчина уважают старших, уважают отца и маму, то они обязательно прислушаются в вопросах брака. Ну, это просто логично. Если я уважаю человека, если он мне близок, то, наверное, принимаю какие-то важные решения, задам вопрос. А здесь возникает та самая проблема, которую мы с нашим выбором в наших реалиях немножко растеряли. Появилась такая, знаете, свобода, а в 20, даже в 25 лет, я говорю сейчас о себе, например, наверное, я была все-таки другим человеком. А когда вот мне сейчас уже 45, я уже по-другому вижу этот мир. Наши слушатели, надеюсь, согласятся с этим мнением, что с возрастом ты меняешь свое представление. А замуж-то выходит надолго. Замуж-то, когда выходят, выходит же не на 2-3 года, а когда ты выходишь замуж, еще планируешь детей, семью, там, образование, карьеру, неважно. Ты же

0: не можешь предвидеть и увидеть это глазами своего отца, не говоря уже про бабушку и дедушку, которые прожили и прошли огромный путь. Так вот, смотрите, традиция уважать старших неизбежно приводит к тому, что совет старших играет существенную роль в принятии решения о том, за кого ты выйдешь замуж. И в процентном своем отношении это дает потрясающий результат и счастливые глаза женщин. Вот как это связано, я не знаю. Я не говорю про всех. Конечно, бывает все, что угодно, и у кого-то может состояться, не состояться. Но если взять рандомно там 40 женщин, с которыми я беседовала, 35 из них вот именно по этому принципу довольно счастливы в браке. Факт, вот просто наблюдение социальное. И я просто говорю, это данность. С мужчинами не могу сказать. Я, опять же, говорю, это вот такое исследование касалось женщин. Но мне кажется, что это взаимосвязано. Счастливая женщина всегда сделает своего мужчину счастливым. Вот тоже какие-то вещи, мне кажется, взаимосвязаны.
1: Анна, вы минуту назад упомянули кухню, что вы выходите на кухню, чтобы там поговорить, значит, с дамами, женщинами северокавказскими. Я, знаете, к чему подвожу? Ну, кухня – это, значит, готовка еды, там что-то они стряпают. Вы там стряпали что-нибудь на кухне? Пытались что-то помочь?
0: Да, у меня был опыт. Меня учили готовить тесто, печь его в тандыре. Я умею делать чуду, я умею как-то варить мясо. Ну, конечно, это все, почему я это делаю только лишь как подобие того, что там можно поесть, это по двум причинам. Во-первых, когда у тебя рецепт передан тебе испокон веков, и ты уже знаешь, как это делать до грамма, ты сделаешь это лучше. А во-вторых, продукты. Опять же, о чем я и говорила, купить такую баранину, которую можно купить в горных селах Дагестана, в Москве, например, крайне сложно.
1: Ну, я думаю, о кавказской кухне мы поговорим в наших ближайших программах. Друзья мои, давайте сегодня завершим на этом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, режиссеров и продюсеров замечательного документального цикла «Земля людей» о культуре, традициях и истории коренных малочисленных народов России, Анну Коряковцеву и Николая Шкарубу, за сегодняшнюю встречу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть еще о чем поговорить. Спасибо вам и до скорой встречи.
0: Спасибо, до свидания.
2: Спасибо большое.
1: Слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру программы Елене Рыжиковой, а я, Николай Манулашвили, прощаюсь с вами с надеждой вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
4: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. У нас сегодня продолжение зарисовок про историю Латинской и Южной Америки. Мы очень аккуратно, очень по чуть-чуть подошли к концу первой четверти XIX века. Сегодня посмотрим, что такое смена капитала, особенно смена капитала на руинах. Помогает нам во всем этом разобраться главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, добрый день.
5: Добрый день.
4: После того, как побеждает революция, как заканчивается гражданская война, и испанский капитал, по сути, вышибается с территории Латинской и Южной Америки, ну, просто в силу условно взращенной ненависти, туда радостно входит английский капитал. Англия с Испанией кошка с собакой лет 300 к тому времени, если не больше. Английскому капиталу заходить на исконные испанские земли, с одной стороны, счастье, с другой стороны, адовые же проблемы должны быть.
5: Когда началась война за независимость, то англичане, с одной стороны, они, может быть, морально и поддерживали, и какие-то деньги давали. Многие другие англичане участвовали в войне за независимость. Другой разговор, что как только сама Англия, как государство, как член Священного Союза, не только не помогала, но формально выступала против повстанцев. Это было частью венской системы европейской. Вот. Поэтому была очень специфическая ситуация, когда Англия не признавала эти государства. Но частный капитал частным капиталом. Здесь появляется мираж Эльдорадо, по-новой возникает. Только не перед испанскими конкистадорами, а на английской бирже. Вдруг все вспоминают, что в Боливии и в Мексике, ну, отчасти в Перу, самые богатые в мире серебряные копи.
4: А они разработаны уже к этому времени?
5: Конечно. Они создали то, что называлось в 16 веке революция цен. Это начало капитализма мирового, скажем так. Вот эту всю наличность мировую в виде цветного металла, прежде всего серебра, дали две страны фактически. Это Боливия и Мексика.
4: Это я к тому, что ведь к этому времени уже, по сути, там 250 плюс лет экстенсивной разработки в интересах испанской короны.
5: Да, совершенно верно.
4: Это подрывает испанскую экономику достаточно сильно, просто в силу затоваривания. Но к этому времени же, по идее, особенно с учетом технологического уровня, известные шахты должны были быть выработаны.
5: И да, и нет. Основные вот в Потоси, главная гора, называется Серо-Рико, богатая гора, правда, добывают на отвалах. А что касается технологий, технологии были ведь чудовищные. Это же производилось амальгамированием серебра. Это не так, как в Европе его производили. Серебряную руду измельчали, смешивали с ртутью. Как смешивали ртутью? Босыми ногами. Индейцы смешивали ртутью и, соответственно, через несколько месяцев помирали. Массово помирали.
4: Да, в те времена.
5: Поэтому существовал принудительный труд, так называемая мита. Индейцев просто принудительно корона загоняла туда, и они там работали, они помирали там. И вот таким образом, примитивным, но серебро добывалось. А ртуть привозили из Испании, потому что только в конце 18 века открыли в Перу ртутные запасы. И англичане знали о существовании этих рудников, да это все, весь мир знал. И поэтому, как только колонии становятся свободными, на лондонской бирже организовываются, скажем так, общество-призраки, которые собирают акции. Это как вот Панамский канал примерно то же самое. Собираются акции, собираются деньги для того, чтобы закупить оборудование, уже новое оборудование, снабдить туда корабли, отправиться в Боливию, отправиться в ту же Мексику, с тем, чтобы там создать вот производство, новое производство серебра.
4: И новую добычу.
5: Новую добычу. Ну, как бы на старых рудниках, потому что все известно, они пришли в упадок во время войны за независимость. А почему они пришли в упадок? Потому что индейцы тоже узнали, что такое свобода. Ведь свобода, равенство, братство. Просто так уже принудительный труд запрещен. А кто захочет ногами, босыми ртуть месить? Конечно, не было рабочей силы. Это были очень серьезные проблемы. Поэтому нужны были технологические инновации. Англичане пошли на это. И они, более того, они привезли. И в пустыне Атакаме привезли много оборудования нового. Но все лопнуло. А почему? Потому что начался кризис в Англии. И все эти общества лопнули. Потому что тогда у английского капитала не было той силы, которая появится в конце 19 века. И они таки подчинят себе континент южноамериканский. В тот момент у них не было этой еще силы.
4: А как на это смотрели соседи из Северной Америки?
5: Соединенные Штаты в то время еще не были промышленно развитой страной. Это была в основном аграрная страна. Южные Штаты давали основное богатство. Это был хлопок и табак, который посредством рабских плантаций поставлялся на мировой рынок. Это уже вторая половина 19 века. После промышленной революции в Америке начинается промышленный подъем, строятся железные дороги и все, что мы знаем уже, вестерны, фильмы и так далее.
4: А вот, кстати, насчет того, что все, что мы знаем из вестернов, из фильмов. Может быть, я сильно ошибаюсь, но есть четкое совершенно впечатление, глядя на любой американский вестерн, на историю пишут победители, понятно, уровень жизни и уровень развитости общества, условно говоря, в Южных Штатах Америки, Северной Америки, в Мексике и в Лат-Америке был принципиально разным. Насколько это действительно было так?
5: Это была еще эпоха доиндустриальная. Да, это был капитализм, но это был доиндустриальный капитализм. Это в Англии уже были ткацкие фабрики, а здесь работали фактически мануфактуры. Это были. Вот. И за счет низкой стоимости труда они даже могли вполне выдерживать английскую конкуренцию. Но в Латинской Америке они не могли выдерживать конкуренцию. Поэтому где действительно английский капитал победил, если он в серебре провалился, и в других вот отраслях таких добывающих он провалился, он не смог там завоевать, они не получили этих рудников, то с точки зрения захвата рынка они полностью уничтожили то, что называлось ремесленническое и мануфактурное производство, местная ткань. И это был огромный фактор пролетаризации как бы населения, ее маргинализации.
4: Давайте чуть-чуть на север сходим, в Мексику. Мексиканская империя, которая вроде бы как на осколках и на руинах бывшей испанской короны, которая зажата, с одной стороны, с севера у нее южноамериканские штаты, а с юга у нее кто? И насколько с южными отношения выстроены?
5: Вот смотрите, с Мексикой действительно самая драматическая история с точки зрения вот борьбы с внешними угрозами. Империя просуществовала 3 года. После чего там было восстание республиканцев, и в Мексике установился республиканский режим. И главная проблема Мексики, как они сами говорят, быть так далеко от Бога и так близко от Соединенных Штатов. К этому времени Соединенные Штаты, конечно, набрали мускул. И Техас стал, как говорится, первой жертвой. И первой жертвой чего? Мексиканской безалаберности, скажем честно. Конечно, потому что он полностью колонизован был североамериканцами. Там составляло более 90% населения были американцы. Говорили по-английски, ходил доллар и так далее. Были мексиканские какие-то войска, вот, но... Все это кончилось тем, что Техас объявил свою независимость, конечно, при поддержке Вашингтона. Начались испано-американские войны, в результате которых Мексика потеряла почти половину своей территории, в том числе Калифорнию. Аризону она продала уже после того, как она потерпела поражение. Но тоже продала под дулом пистолета, что называется. А все остальные, всю Калифорнию, Нью-Мехико и все эти штаты, которые входят в Соединенные Штаты, она потеряла в войнах 40-х годов. Но на этом же не закончилось. Там же была еще интервенция Луи Бонапарта, наполеоновской Франции после Крымской войны. Наполеон нашел себе применение в попытке создать французскую колонию в Мексике. Там, так сказать, постоянно шла борьба за национальную независимость. И при этом параллельно шла революционная, действительно революционная борьба за ликвидацию всех феодальных пережитков, колониальных пережитков колониализма, в том числе и церкви, и там проблемы и с общиной крестьянской, и земельные проблемы, скажем так, либерализация интеллектуальной жизни, свободы слова. Все эти вопросы ставились, и шла гражданская война между либералами и консерваторами, и на ее фоне продолжались постоянные интервенции европейцев, в том числе испанцев, англичан и французов.
4: Мы в следующий раз обязательно продолжим и посмотрим на то, чем все-таки закончилась в 19 веке вот эта вот история попытки выживания. Нам сегодня помогал разобраться в этих хитросплетениях жизни Центральной, Латинской и Южной Америки главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук Андрей Щелчков. Андрей Аркадьевич, спасибо.
5: Спасибо вам.
4: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго.
3: История. Изъявительное наклонение. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Радио России.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
2: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
6: На правах рекламы.
7: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
8: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
8: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
8: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
8: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12-12, 8-800-301-12-12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8-800-301-12-12. 8-800-301-12-12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
8: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
8: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
8: Все это масло Таволги.
9: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
8: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
8: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
8: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
12: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
13: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
14: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации управления БПЛА противника в Харьковской области и в ДНР. В Кремле прокомментировали предложение КНР и Индии по урегулированию ситуации на Украине. Глава Новгородской области доложил Путину о мерах поддержки медработников. Минприроды разработала меры для снижения рисков нападения медведей. И теперь подробнее. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации противника и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Об этом заявили в Минобороны. Один из ударов нанесен легкой управляемой ракетой Х-39 в районе населенного пункта Дементьевка. Полностью разрушен вражеский пункт управления беспилотниками. Кроме того, 5 авиабомбами ФАБ-250, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, был нанесен удар по пункту временной дислокации 93-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в населенном пункте Дружковка в ДНР. Ведомство опубликовало кадры уничтожения целей. Также расчеты БПЛА «Геран-4» нанесли удары по двум используемым в интересах ВСУ сухогрузам в порту Одессы, после чего на судах возник пожар. Удары были нанесены с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. Ранее сегодня Сегодня в Минобороны сообщили, что российские войска заняли населенные пункты Широко и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск Днепр – Новоандреевку в Запорожской области. Владимир Путин позитивно воспринял готовность КНР и Индии помочь урегулированию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Президент находился в Нью-Дели с 11 по 13 сентября, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС. На его полях Путин провел серию двусторонних встреч.
16: Действительно, в ходе контактов в Нью-Дели и председатель Си, и премьер-министр Моди живо интересовались украинской проблематикой, говорили о готовности их стран сыграть в случае необходимости роль в урегулировании, в готовности внести свой вклад. Это было весьма позитивно воспринято президентом Путиным. Он дал дополнительное разъяснение о том, как обстоят реально дела сейчас вокруг урегулирования или как обстоят реально дела на фронтах. В целом, любые страны могут использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы сподвигнуть его к большей гибкости, что будет значительным вкладом в дело урегулирования.
15: Песков также сказал, что Россия приветствует любой призыв к Киеву о прекращении ударов по мирной экономической инфраструктуре. Так он прокомментировал недавние заявления президента США. Дональд Трамп связал дефицит дизельного топлива с украинскими атаками по российской энергетической инфраструктуре и потребовал от Зеленского остановить удары по заводам России, которые производят дизель. Президент провел встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Среди прочего, Владимир Путин указал на отсутствие в представленном докладе губернатора данных о ремонте школ. Глава государства отметил, что более половины школ региона нуждаются в ремонте и поручил губернатору взять этот вопрос на контроль.
17: У вас ничего нет об образовании в школах. Между тем, я знаю, что свыше 50% школ нуждаются в ремонте.
18: Владимирович, есть такая у нас проблема. Мы каждый год школы ремонтируем. Построили новую школу. В прошлом году, 1 сентября, открыла двери новая школа на 1500 мест. А с учетом того, что у нас в юридическом лице было две школы, одна на 960, вторая на 1500, это у нас самое крупное учреждение образования в регионе, где множество дополнительных и кружков, и дети могут заниматься там практически целый день. Ремонтируем капитальную школу, участвуем во всех программах, конечно же, эту работу будем продолжать.
17: А пометьте себе, надо взять на контроль, но свыше 54% нуждается в капремонте, это такой вызов.
18: Мы системно над этим вопросом работаем и работаем комплексно.
15: Также губернатор Новгородской области доложил президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе, среди которых программа трудоустройства ветеранов спецоперации. ЕГЭ не нуждается в изменениях. Экзамен постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027. Также Чернышенко заявил, что экономике страны в настоящий момент требуется больше специалистов со средним профессиональным образованием, но потребность в высшем образовании никуда не денется. По словам вице-премьера, гуманитарные специальности останутся в будущем, несмотря на развитие искусственного интеллекта. Но возможно, что четкого разделения между инженерами и гуманитариями не будет. Минприрода разработала меры для снижения рисков нападения медведей. Ведомство рекомендовало региональным властям исключить доступ зверей к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и поселках. Категорически запрещено подкармливать медведей. В ведомстве пояснили, что животное быстро привыкает к легкой еде и перестает бояться человека, тогда как именно страх – главный фактор, удерживающий хищника на безопасном расстоянии. Минприроды призвало информировать жителей региона и туристов о правилах поведения на природе и оперативно предупреждать их о появлении медведей в местах массового пребывания людей. Начиная с августа, эти хищники стали все чаще выходить из леса. Большинство таких случаев зафиксировали в Бурятии, Хакасии, Иркутской области, Туве, Республике Алтай, Кузбассе, Красноярском крае и на Сахалине. По последним данным, от нападений медведей погибли 5 человек. И буквально сегодня пришло сообщение, как в Прянгаре Бухарье фермер палкой попытался защитить своих свиней от напавшего медведя. В местной полиции сообщили, что зверь ранил мужчину, у него травмы ноги и плеча. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
19: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Континентальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов первой игровой недели регулярного чемпионата. Лучшим вратарем стал Даниил Исаев из ярославского «Локомотива». Он отразил больше 95% бросков по своим воротам. Лучшим защитником признан Андрей Миронов из московского «Спартака». Джек Родволд из уфимского «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим, а форвард «Спартака» Илья Котляров назван лучшим новичком недели. Контрольная схватка Абдулрашида Садулаева и Магомеда Курбанова за место в сборной России на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов пройдет в середине октября. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов в этом году выиграл чемпионат России, который Садулаев пропустил из-за травмы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Футбольный «Локомотив» чаще всех в российской премьер-лиге использует российских игроков. Почти 83% времени, подсчитала «Опта». На втором месте воронежский «Факел» 78%, на третьем «Московская Родина» более 75%. «Спартак» и «Зенит» используют российских игроков реже всех, меньше 40% игрового времени. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. Но наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки, заявил заместитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжира. Матч России и Нигерии пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия – 35. Вингер «Спартака» Пабло Солари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол. Готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. Солари второй в «Спартаке» по игровому времени в этом сезоне и второй бомбардир с учетом кубковых матчей. На его счету 5 голов. С вами был Юра Геворкян.
10: Погода.
15: Во вторник, 15 сентября, в Мурманске ожидается от 8 до 10 градусов тепла без осадков. В Архангельске 9-11 градусов, временами дожди. Петрозаводске 12-14 градусов выше нуля без осадков. В Вологде 14-16 градусов, небольшие дожди. В Сыктывкаре кратковременные дожди, плюс 15, плюс 17. В Великом Новгороде 16-18 без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов. Днем плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 19 градусов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
9: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
11: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
12: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
13: Из древней столицы Руси, города Владимира.
10: Большая страна, разное время.
14: Добрый день, дорогие друзья. Начинаем понедельник. Понимаем, что эфир у нас не только начался, и вы тоже уже потрудились сегодня, но тем не менее разное время должно отдать должное понедельнику, поэтому его приветствуем и желаем всем нам разумной, размеренной недели. Уж насколько она получится. Сегодня в студии «Радио России» в Москве для вас работают Иван Фурсов и я, Наталья Стребнева.
15: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, очень рады вас приветствовать в начале рабочей недели. Всем желаем продуктивных будней. Ну, а мы напоминаем, что вы можете стать участниками нашего эфира, написав сообщение по номеру 8-925-222-99-92. Пишите ваши сообщения. Все видим, все читаем. Также можете предлагать свои собственные темы для обсуждения. Ну и, конечно же, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Она доступна и на платформе «Макс», и во ВКонтакте, и в Телеграме. Пожалуйста, смотрите, где вам удобно, и следите за всеми нашими новостями.
14: Вкратце, наш полет над страной сегодня будет ознаменован, наверное, главной темой о социальной поддержке наиболее значимым для нашей жизни отраслям, областям и специальностям. Поэтому второй час посвятим тому, что как раз узнаем, где и как у нас помогают учителям устраиваться на местах, какие виды у нас на медицинское обслуживание, особенно в сельской местности. Поговорим о помощи семьям с детьми, но начинаем мы, как всегда, с тревог нынешнего дня. И с нами на связи уже Белгородская область. Сейчас поприветствуем Анну Скрипку, собственного корреспондента «Российской газеты». Но перед этим хотели бы отметить, что сегодня днем полтора часа длилась воздушная тревога в Севастополе. И необходимо отметить, что в результате падения сбитых БПЛА, к сожалению, загорелась крыша детского сада. Без потерь были эвакуированы сотрудники и дети в здание, начальную школу по соседству. Родители сразу же смогли детей забрать домой. Вчера также, к сожалению, в Севастополе страдали вследствие атак люди. Все они были на открытых территориях. И в связи с этим совсем губернатор Михаил Разворжаев напоминает нам о том, что не стоит пренебрегать мерами безопасности. При сигнале воздушной тревоги всегда следует укрываться в специальных для этого отведенных местах и оставаться в укрытии до отбоя. Но сейчас к Белгородчине. Анна Скрипка, собственно, корреспондент «Российской газеты», как я и представляла, с нами на связи. Анна, здравствуйте.
15: Добрый день, Анна.
16: Здравствуйте, Иван, Наталья. Вот хочется отметить, что бесконечно сочувствуем Севастополю, знаем прекрасно, что это такое. В настоящие минуты вот как раз за окном все белгородцы слышат сирену ракетной опасности. Но перед этим, буквально перед этим, отстрекотали, отгрохотали мобильные огневые группы, потому что вот и на Белгород, и на Белгородский округ шла массированная атака вражеских беспилотников. Но в целом, в общем-то, как начался понедельник? Понедельник начался со сводки за предыдущие сутки. 6 человек обратились за врачебной помощью, опять же, в результате атак дронов противника. И, в общем-то, уже вот на данную минуту известно о том, что один погиб человек и один ранен в Белгородском приграничье. Погибший – это сотрудник одного из предприятий. Человек находился на своем рабочем месте, в своем предприятии, когда, в общем-то, враг атаковал вот как раз это бизнес-объединение. И ранена женщина, которая, в общем-то, находилась в Шебекино, местная жительница, тоже совершенно рядовой человек, который, опять же, пострадал от налета вражеских дронов. Как будет длиться этот день дальше, мы увидим, но вот уже сейчас можно сказать о том, что противник усиливает попытки нанести как можно больше разрушений, в общем-то, причинить как можно больше вреда Белгородской области, и в сводках оперативного штаба вновь фигурируют и многоквартирные вражеские беспилотники, гражданские автомобили, вот как уже было сказано, предприятия, активы бизнеса, потому что, как правило, это вот грозит отключением от ресурсов, и аварийные бригады коммунальных служб вынуждены, в том числе в приграничье с угрозой для жизни и здоровья, восстанавливать всю эту инфраструктуру для того, чтобы белгородцы продолжали, в общем-то, жить и созидательно трудиться дальше. Но вот в этой связи что хочется отметить еще. Сегодня понедельник, сегодня день вот оперативных совещаний в правительстве. Вот такая маленькая, казалось бы, но важная деталь, что обсуждалось вот сегодня. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев сказал о том, что программа инициативного бюджетирования вот привлекает внимание. Он сделал на полумиллиарда рублей в нынешнем году выделено на эти цели. И вот что такое инициативное бюджетирование? Ну, это, в общем-то, такие локальные проекты, которые предлагают сами жители. Как правило, это где-то нужно подправить тротуар, где-то поменять освещение, где-то, в общем-то, создать какой-то более комфортный уголок или в общественном пространстве, или вот в учреждениях культуры. Но вот даже в этой обстановке люди продолжают это делать, продолжают улучшать свою малую родину и продолжают об этом беспокоиться. Вот, казалось бы, о чем можно думать сейчас?
14: Конечно, действительно, не о красоте и об эстетике, казалось бы. Но, тем не менее, благодарим вас за сведения, которые нам регулярно рассказываете, о всех белгородцев за стойкость во всех смыслах этого слова. С нами на связи был Белгород.
10: Большая страна, разное время.
15: Ну, плавно передвинемся на юг. В Краснодаре предупредили о 4-м классе пожарной опасности. Вчера температура, столбики термометров поднялись до 34 градусов тепла. Как сейчас живет регион и какие меры предпринимаются, узнаем у Ольги Тимохиной, нашего корреспондента из Краснодарского края. Ольга, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Оля.
17: Здравствуйте. Ну вот сегодня чуть-чуть немножко попрохладнее, 32 градуса, и еще в выходные в Краснодаре объявили 4-й класс пожарной опасности. Это высокая категория, и чаще всего она объявляется, как правило, в июле, в самый разгар летнего зноя. Но вот как бы в сентябре у нас финал лета, и вот под конец лета, вот, в общем-то, у нас такая жара происходит. Ну, я думаю, что это последние такие жаркие дни. Что же означает четвертый класс опасности? То есть это вероятность возгораний в лесах, на полях, в населенных пунктах резко возрастает. Достаточно буквально одной искры или непотушенного окурка, вот чтобы огонь стремительно стал распространяться. Подробнее о правилах безопасности рассказал заместитель начальника службы спасения Краснодара Сергей Невзоров. Давайте его послушаем.
18: Все подразделения муниципального звена территориальности подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности. С начала года на территории города Краснодара произошло более 450 пожаров. Большинство из них произошли на открытой территории. И причиной, как правило, становится неосторожное обращение с огнем. В связи с установлением особого противопожарного режима запрещен въезд, вход на территорию лесопарковых зон. Ограничено разведение огня. Увеличена административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
17: Ну, немножко подробнее расскажу. Да, в городе сейчас у нас действует, и в пригороде, что очень важно, действует сразу несколько запретов. То есть нельзя на любых участках садовых или приусадебных разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Нельзя бросать окурки, нельзя пользоваться пиротехникой. А на окраинах города закрыты въезды в лесополосы, чтобы не допустить разведения мангалов и костров. И, опять же, у нас недавно повысили штрафы. Если какое-либо нарушение вот этих всех правил привело к пожару, то гражданину придется заплатить 50-60 тысяч, а юридическому лицу до 2 миллионов. Ну и вообще в крае у нас вводят особый такой противопожарный режим, который действует полгода, вводят его с апреля и до конца сентября практически во всех муниципалитетах. Вот сейчас он действует в 44 муниципалитетах до 19 сентября, включая побережье, там, естественно, у нас высокий турпоток, там это необходимо. Ну и самый высокий класс пожарной опасности, даже выше, чем в Краснодаре, сейчас у нас действует в Темрюкском районе. Там не только жарко, но и ветрено. И, в общем, круглосуточно мониторинг всех лесов ведут почти 500 оперативных групп. За выходные, которые прошли, потушили 65 лесных пожаров. Они были небольшие, слава богу, включая очередное возгорание лесной подстилки в заповеднике Утриш в Анапе. Вот только к обеду этого дня его полностью ликвидировали. Ну и пока в прогнозах спасателей то, что уже на следующей неделе будет похолодание до 20 градусов тепла, то есть пройдет такой самый жаркий период, и даже нам обещают шторма на побережье и смерчи. Ну, в общем, теплая осень еще постоит, но уже без вот таких экстремальных температур.
15: То есть экстремальные температуры сменятся штормами. Ольга, спасибо вам большое. Мы призываем всех жителей Краснодарского края быть бдительными, потому что по вашей ошибке можете пострадать не только вы, но и ваши соотечественники. Благодарим Ольгу Тимохину из Краснодарского края. Двигаемся дальше.
4: Большая страна, разное время.
14: Всем бы нам похолодание до 20 градусов, да?
15: Ну, пока не хотелось бы, если честно.
14: В каком смысле?
15: Ну, подольше, чтобы бабье лето продлилось и насладиться остатками тепла.
14: Да ладно, но у нас уже нет 20 градусов, но тем не менее. Ну, в общем, действительно так. Вот Волгоградская область тоже, наверное, знает, что такое высокие температуры, в том числе и осенью, но сейчас оттуда новости другого рода. Вроде бы как жар на колонках должен немножко снизиться. Бензоколонки должны быть насыщены бензином, по крайней мере, в каком-то виде и в какой-то очередности. Вот узнаем сейчас у нашего коллеги Никиты Воронов на связи с нами. Никита, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Никита.
19: Иван, Наталья, здравствуйте. Приветствую радиослушателей.
14: Какова сейчас обстановка с топливом, да, и что в ближайшие дни ждете от именно этой сферы нашей жизни?
19: Ну, конечно, ситуация с бензином – это одна из тем, которая в последнее время вызывает отклик у людей. Многие так или иначе обсуждают это между собой, ведь, ну, не ошибусь, если скажу, что за последние годы для некоторых машина стала уже не просто средством передвижения, а частью повседневной жизни. Они на работу ездят, кто-то в такси работает, кто-то и ребенка в школу тоже отвозит. Тут наверняка и слушатели из других регионов тоже приемник погромче сделают, чтобы сравнить ситуацию с топливом уже со своей картиной. Так что вот рассказываю. Действительно, в прошлую пятницу в Комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заявили, что федеральные и региональные власти, топливные компании делают все возможное для стабилизации обстановки. Как говорил в сообщении, с 10 сентября поставки топлива в Волгоградскую область увеличены вдвое. Лично я вот в минувшие выходные обратил внимание, что да, определенная часть заправок стала открыта уже для всех, а не только по топливным картам или для спецтранспорта. То есть стало побольше выбора среди работающих АЗС. Очереди, они, конечно, были, но двигались. Вот. Я лично, знаете, какую тактику выбрал в этой всей ситуации? Она, конечно, не уникальна, следовать ей или нет, тут выбор каждого. Но первое, что пришло в голову, это, конечно же, отказ от дальних поездок на машине, что я и сделал. То есть стал почаще пользоваться общественным транспортом, завел даже себе транспортную карту для оплаты проезда.
14: Вот, то есть машины стал пользоваться. Да. Теперь узнали еще, как общественный транспорт работает, тоже полезно. Да. Для профессионального опыта. Так. А когда вы могли заправиться? Вот я, например, просто какие-то неурочные часы, очень поздно вечером или наоборот, рано с утра вскакивала.
19: Я скажу, как я хотел сказать об этом, что в основном по выходным езжу, чтобы автомобиль не портает, потому что все-таки сложности были. Вот ты не раз. Отправляться это 9 сентября в Спиду. А в общей сложности я потратил на это 1 час 15 минут.
14: Ну, вот. Терпимо, ну, по нынешним временам.
19: Угу.
14: Давайте попробуем

0: братом, родителем в период Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны. Объединившись, поколение победителей смогло преодолеть все невзгоды и победить. Уверен, что мы, потомки поколения победителей, вместе обязательно справимся со всеми трудностями и угрозами уже современного периода развития.
1: Андрей Иванович Бочаров был на связи с нами, что называется, и мы слышали прямую речь губернатора Волгоградской области, которая действительно много нам объясняет. Надеюсь, что связь с Никитой Вороновым у нас налажена. Никита, слушаем вас. У нас есть еще буквально полтора минуты.
2: Алло, да, здравствуйте, да. Еще.
3: Да, да, слушаем.
2: Слышите меня хорошо?
3: Да, ну, да.
1: Местами, порывами, да, поэтому будем надеяться на связь сейчас. Угу.
2: Mm-hmm. Так вот, я говорю, сейчас 5 минут добавлялось. Этого времени 30 минут поправка была закрыта на перерыв. То есть они тоже бывают так, что заправляются, а потом на перерыв уходят. Вот. Ну, все спокойно подождали, и через полчаса уже работают. Ну, и, конечно, промышленный политический торговли для Волгоградской области.
1: Увы, сегодня связь с Волгоградом нас подводит. Мы невероятно признательны Никите Воронову за то, что он, во-первых, подготовил материал, во-вторых, дал нам процитировать в эфире губернатора Волгоградской области. И мы полностью согласны с Андреем Ивановичем, что стоит набраться терпения. И если обстоятельства такие, то все, что нужно для победы, и наше терпение тоже, мы предоставим в обязательном порядке. Поэтому с заправками потихоньку будем надеяться, что как-то наладят систему. Ну и на это как-то, на самом деле, есть совершенно железные алгоритмы. Мы с вниманием следим за областями, какими методами они подходят. Орловская область выбрала одно. В Волгограде, как мы сейчас слышали, тоже были талоны, которые сейчас уже, в которых сейчас уже не всегда есть нужда. И вот наш коллега пытался обрисовать нам, увы, плохая была связь, свой собственный опыт, что, в общем-то, иногда стоит час потратить, ну, конечно же, умерить количество поездок. Ну, а мы здесь по-прежнему. Иван Фурсов и Наталья Стребнева. Надеемся, что связь из нашей московской студии нас не подведет. Ведет. Скоро встретимся вновь.
3: Не переключайтесь.
4: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
5: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
4: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
6: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
5: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
7: Ну да, стараюсь.
5: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
8: Меня заставили.
6: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
4: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
4: Большая страна. Разное время.
3: Разное время продолжает свою работу. Сегодня на главном радио страны для вас работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов. И мы продолжаем наш облет над нашей великой, могучей страной. И сейчас самое время отправиться в Челябинскую область. Там, в Челябинске, открыли воссозданное танковое училище. Все это было приурочено ко дню танкиста. И вот
1: то бишь вчера?
3: Да, раз, именно да, так. Да, да, угу. Да, вот. Поздравляем всех причастных с этим праздником. И сейчас узнаем подробности, как пришли к этому решению, как будет функционировать, собственно, данное училище у нашего коллеги Александра Ермолина из Челябинска. Александр, рады вас приветствовать.
1: Здравствуйте, Александр.
10: Да, коллеги, здравствуйте. Ну, День танкистов в Челябинске отметили, скажем так, по-настоящему историческим для города событием. У нас по поручению президента Владимира Путина воссоздали и торжественно открыли высшее танковое командное училище. И хотелось бы чуть-чуть углубиться здесь в историю, ведь, ну, раньше танковое училище базировалось в центре города, недалеко прямо от нас, но после расформирования в 2007 году большую часть построек снесли, и в 2019 и 2021 годах на освободившемся месте возвели жилой микрорайон. Так что вернуться на старую площадку было уже невозможно, и в итоге училище заняло место расформированного автомобильного командно-инженерного училища. Ну вот, в эти выходные, ровно спустя 19 лет после закрытия для челябинских танкистов, знаете так, снова звучит команда, курсанты чеканят шаг, а в воздухе витает тот самый дух воинского.

0: русской традиции. На открытии училища выступал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Давайте послушаем, что он сказал.
1: Для нашей российской армии, для Челябинска, всего Южного Урала. После многолетнего перерыва продолжится славная история Челябинского высшего танкового командного училища. Возрождение училища – прямой ответ на серьезные вызовы, возникшие перед нашей страной. В условиях специальной военной операции как никогда важно укреплять обороноспособность государства, воспитывать профессиональных, сильных, преданных родине кадровых офицеров.
0: Вот особенно запомнился, знаете, торжественный момент вручения боевого знамени. В тишине прозвучали слова о преемственности поколений. Стало вот по-настоящему ясно, что ну, открытие училища – это не просто возобновление работы какого-то вуза, может быть, снова просто все начали работать. Это восстановление целой школы подготовки офицеров. Ведь теперь знамя займет почетное место в одном строю со знаменами, которые вручали вот нашим танкистам и училищу еще в 1944-1968 годах. И сейчас в училище уже идет активная учебная жизнь. Первые группы, в состав которых вошли более 220 курсантов, уже приступили к занятиям. Они отрабатывают слаженность действий на полигонах, в классах, разбирают тактику управления подразделением. И, понимаете, здесь учатся совсем юные ребята, вот, ну, можно сказать, выпускники, они со школьной скамьи. Для них это старт большого пути, и наставники делают все, чтобы они с первых дней чувствовали ответственность и гордость за выбранную профессию. Но отдельная деталь, которая меня прям растрогала, среди курсантов немало тех, кто уже имеют боевой опыт, и для них это шанс получить, знаете, не только вот боевой опыт, а системное военное образование. Они связали свою жизнь, можно сказать, с танком. А для училища это возможность опираться на реальный опыт при подготовке новых кадров, и получается такое взаимодействие ну, вчерашних школьников и вчерашних солдат. Вот мы поговорили с Тимофеем Ермаковым, ему 25 лет, и в беседе он рассказал, что как раз пришел учиться после прохождения службы на СВО. Давайте его послушаем.
2: Попал под Киев. Первое мое направление было Броварский район. Попали в окружение. В конце марта мы уже оттуда вышли. Потом госпиталь. По ранению восстанавливался. Уволился с армии. Получается, в 22-м году я. В середине 23-го, летом, я подписал контракт снова и ушел добровольцем обратно на Украину. На СВО. И попал в свой же танковый батальон и уже воевали, штурмовали Авдеевку. Военная династия. У меня прадед был танкистом в Великой Отечественной войне, дед танкистом. Все родственники прошли через горячие точки. И я решил тоже, что надо продолжать династию и учиться на офицера.
3: Ну, уверена, что это будет один из лучших командиров танкистов. Тимофей Ермаков, запомним его имя.
0: Да, вот видите, коллеги, и таких немало, то есть это просто вот один из тех, кто поступил. И почему меня это растрогало? Потому что у многих южноуральцев родственники были и в зоне проведения СВО, и сейчас находятся, и они становятся и командирами танков, и управляют танком, и наводчики, и тому подобное. И поэтому видно, что сейчас люди понимают, что родину необходимо защищать, и идут обучаться в танковое училище. И я предполагаю, что курсантов будет все больше и больше. А вот помимо того, что в танковом училище открыты направления применения танковых подразделений, там еще открыто направление применения сухопутных войск с БПЛА. То есть будущие офицеры осваивают военное дело в его, можно сказать, современном гибридном измерении, где тяжелая техника работает в связке с беспилотниками. Поэтому ну, это отвечает всем нынешним вызовам. Коллеги, вопрос?
3: Абсолютно согласна. Александр, скажите, а вот вчера это было торжественное открытие, какая-то парадная его часть, да? Мы понимаем, что к учебному году курсанты приступили вовремя. Ну, все-таки уже 2 недели разменены.
0: Да, к учебному году курсанты, естественно, как положено, приступили с 1 сентября. Но вот, да, было торжественное открытие. То есть, ну, такое мероприятие, которое должно было произойти. То есть, как я уже сказал, ровно в это же время, но 19 лет назад училище закрыто,
3: да.
0: Теперь его открыли.
3: Ну и вот эта новая территория, ну точнее, это территория, которую теперь да, отдали училищу танковому у вас, она, в общем, похожа с историей, да, судя по тому, как выглядят корпуса учебные, как выглядят ангары, в которых представлена техника. В общем-то, это все было место со славной историей и совершенно приспособленное для жизни военного вуза.
0: Да, да, да, то есть это абсолютно это подобное было военное училище, правда, не танковое, а автомобильное. И поэтому там также есть казармы. Они, кстати, можно сказать,
3: исторические, да.
0: Красного кирпича.
3: Так и называются красные казармы, я тоже вижу вместе с вами.
0: Да, вот опять, почему раньше это танковое училище располагалось у нас в центре, а сейчас переехало, и это, в принципе, позволяет ему переехать. Потому что изначально это танковое училище, оно строилось неподалеку от вокзала железнодорожного, для того, чтобы отправляться на полигоны. Понятно. Да, потому что это было во времена Второй мировой войны, это было необходимо. А сейчас, поскольку у нас, ну, знаете, 21 век, везде автомобили, то есть большая транспортная доступность, поэтому, ну, можно чуть-чуть подальше открыть это танковое училище.
4: Ну да, логистика иначе выстроена.
3: Ну и выглядит оно очень аутентично, вот согласуюсь, да, с задачами, которые сейчас выполняет эта территория. Благодарим Александра Ермолина из Челябинска, он был на связи с нами и рассказал нам о возобновлении работы именитого танкового училища в Челябинске.
5: Большая страна, разное время.
4: Ну, теперь отправимся в Оренбург, поговорим о том, что семейный МФЦ с начала года помог там почти 3,5 тысячам семей с детьми. В августе сотрудники службы первичного приема приняли уже более 400 обращений от жителей. Ну и на самом деле интересно, как устроен этот МФЦ, почему такой резкий спрос на помощь, с какими проблемами обращаются семьи, узнаем у Оксаны Кртян, нашей коллеги из Оренбурга. Оксана, здравствуйте.
3: Добрый день, Оксана.
6: Добрый день, Иван, Наталья, добрый день, радиослушатели. Да, действительно, у нас, можно сказать, подводят первые итоги первого семейного многофункционального центра, который открылся полгода назад в областном центре. И я хочу сказать, что это открытие состоялось благодаря выигранному гранту от Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудных ситуациях. Наша область выиграла 10 миллионов на открытие двух семейных МФЦ в Оренбурге, вот который открылся полгода назад, и в Орске, который откроется в декабре уже этого года. По сути, в Орске будет второй семейный МФЦ, по факту, то есть он будет уже третьим, потому что вне гранта мы поняли, что это классная практика, и наше правительство приняло решение, что вне гранта на средства бюджета области такой же центр откроется и в Бузулуке, на западе области. И вот в июне 26-го года в Бузулуке заработал второй по счету второй центр, да? Поэтому в Орске это будет уже третий, а на деньги гранта второй центр. Ну, что хочу сказать, коллеги. Знаете, в наше время найти качественные бесплатные услуги и занятия для наших детей – это просто настоящая находка. А какая это поддержка для родителей с точки зрения вообще экономии семейного бюджета? В этих центрах все услуги бесплатные, услуги самые разные – психологические, социальные, юридические. Работа здесь идет, поддержка родителей и детей по принципу стандарта государства для людей, по принципу одного окна. И поэтому тут работают конкретно, индивидуально, с каждой семьей. Бывает, что приходят, знаете, с одним запросом на одного ребенка семья. Ну вот, например, ребенка надо подготовить срочно к 1 сентября, он плохо говорит, полуалфавита не выговаривает, ему нужен логопед. Специалисты смотрят, работают с семьей, и выясняется, что тут нам нужна, возможно, помощь всем детям в семье, да, и не только там логопедическая, а может быть психологическая, а может быть и родителям нужно. В общем, заходят с одним запросом люди, а выходят с решением многих проблем. Знаете, я просто вот хочу сказать еще, что это по картинке представляет из себя это пространство. Это такое красивое дизайнерское современное пространство, где есть всякие лазалки, прыгалки, интерактивные какие-то экраны. В общем, это красивое, такое яркое пространство. И это не дань моде. Ведь мы же взрослые понимаем, да, как такое пространство может вообще влиять на детскую вовлеченность, на его психологическое состояние, эмоциональное состояние. Это просто сказка. Вот именно таким словом сказка описывает встречу с таким центром в областном в Оренбурге многодетная мама Елена Андрющенко. Вот что она сказала.
4: Слушаем.
7: В декабре вот открылся центр, и в соцсетях мы увидели, наша семья, вот эту новость, и мы сразу обратились. С стали первооткрывателями. Мы многодетная семья, и детки стали посещать логопеды у нас. Сотрудники встретили нас очень приветливо. С первого посещения стало понятно, что туда хочется вернуться вновь и вновь. Весной этого года наших деток пригласили в группу дневного пребывания. В 2 раза в неделю на 4 часа. И мы попали просто в сказку. Дети очень любят посещать эту группу. Мы прошли подготовку к школе. На занятиях деткам дают огромную базу нового. Они рисуют, лепят, шьют, читают, играют, общаются. Очень часто сотрудники устраивают праздники. В общем, хочется выразить огромную благодарность педагогам МФЦ от нашей семьи.
3: Слушайте, ну совершенно замечательно. Мы, затаив дыхание, Оксана, вас слушали, потому что очень хотелось разобраться, в чем специфика, потому что мы уже привыкли к этому удобству. И МФЦ действительно все проблемы решаются в одном окне, с какими-то запросами не пришел. Да. Но вы здесь очень тонко подчеркнули вот эту вот настроенность на все возможные примитивные и, как сказать, практические, да, советы, помощь, алгоритмы, которые помогут по пути вот и воспитания, и, собственно говоря, и образования детей. Поэтому, наверное, да, наверное, такое. Но по большому счету...
6: Наталья, это... вы же по-женски же понимаете, да? Вот как бедные мамы, бедные родители, как они сегодня, современные мамы, современные родители выгорают по сравнению с предыдущими поколениями. И когда вот такие островки поддержки... Вот Наталья, Елена то есть сказала про... вот эти группы дневного пребывания. Представляете, да. Вот она многодетная мама. Этот центр совмещает функции лагеря дневного пребывания и площадки для вот решения всяких проблем. Вот каждая мама имеет возможность оставить детей на 4 часа в определенные дни.
3: Да,
6: есть утренняя смена с 9 до часу, и есть дневная смена с 2 до 6 вечера. Ребятами будут заниматься квалифицированные там педагоги, психологи, социальные, логопеды, ну, в общем, все социальные педагоги.
3: Ну,
6: а мама будет заниматься своими делами.
3: Да, и именно об этом мы тоже говорили много раз. Именно о такой помощи в каких-то регионах, как в Ульяновске, например, находят нянь, которых предоставляет тоже государство. Ну, очень интересный аспект.
4: Не
3: будем следить за этим опытом
4: же.
3: В Оренбурге. Да. Да, Оксана Крутян была с нами на связи. Очень признательна Оксане за этот
4: Спасибо.
3: Подробный материал. И вот теперь знаем о семейных МФЦ.
5: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
8: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
5: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
10: Это волшебство технологий.
11: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: На правах рекламы.
12: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
13: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
12: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
13: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
12: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
13: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
12: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
13: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22*03.
14: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03.
12: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
13: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
12: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
13: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
14: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
12: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
13: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
14: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
12: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
13: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
12: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
13: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
14: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
12: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
13: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
12: Давайте подведем итог нашей беседы.
13: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
14: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, БУМ 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
15: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
17: Алло.
18: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
19: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
17: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
20: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
21: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. 1 мирный житель погиб, 1 ранен при атаках ВСУ в Белгородском приграничье. Доступ к пляжам ограничили в Сочи из-за угрозы безэкипажных катеров. Глава Новгородской области доложил Владимиру Путину о мерах поддержки медработников. И теперь подробнее. Российские бойцы продвинулись в районе котла на севере Харьковской области. Группировка «Севера» взяла под контроль село Широкое, расположенное в кольце окружения ВСУ. Ведутся активные бои за Малую Волчью, говорится в заявлении Минобороны. Российские военные поразили подразделения ВСУ в районах Рыбалкино, Бузово и Ольховатки. За сутки противник потерял в кольце окружения до 60 бойцов, и также отметили в министерстве. Во внешней зоне контроля бойцы взяли поселок Шевченково. Также они атаковали украинские формирования у Новоалександровки и Приколотного, добавили в Минобороны. 7 сентября, напомню, в военном ведомстве заявляли, что российская армия взяла в кольцо около 1700 военнослужащих ВСУ на севере Харьковской области. По словам Владимира Путина, ликвидация котла позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения как минимум на 20 километров от приграничных районов Белгородской области. Добавлю, Минобороны также сегодня сообщила, что группировка войск Днепр взяла под контроль село в Запорожской области. Один мирный житель погиб, один ранен при атаках ВСУ в Белгородском приграничье. Об этом сообщили в канале оперштаба региона в МАКСе. В Грайворонском округе в селе Новостроевка 1 FPV-дрон сдетонировал на предприятии. От полученных травм скончался мужчина на месте. В городе Шебекино в результате взрыва боеприпаса женщина получила осколочное ранение плеча. Ей оказывается медпомощь, говорится в сообщении. Власти Сочи вводят временные ограничения для отдыхающих на пляжах курорта из-за угрозы безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. В ночь на понедельник, 14 сентября, морские дроны атаковали Приморскую набережную Сочи. В результате взрывов и стрельбы на набережной начался пожар. Повреждены пляжи, расположенные рядом жилые дома и другие строения. По предварительным данным, пострадали около 35 человек. Среди них есть дети. Ранее, в ночь на 9 сентября, безэкипажные катера ВСУ также атаковали пляж Сочи. Пострадали 28 человек, а среди них двое детей. В тот момент в Доме культуры рядом с пляжем проходил концерт, и было много зрителей, которых эвакуировали. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
1: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
21: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости, также заявил Песков. Представитель Кремля отметил, что на саммите БРИКС в Нью-Дели китайские и индийские лидеры Си Цзиньпин и Нарендра Моди живо интересовались украинской проблематикой и выразили готовность Владимиру Путину в случае необходимости сыграть роль в урегулировании на Украине. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил на встрече с Владимиром Путиным о подготовке кадров для здравоохранения в регионе и мерах поддержки медицинских работников, включая обеспечение их жильем.
2: У нас сейчас действует 9 мер поддержки, которыми воспользовались более 280 медицинских работников только в 2025, в первом полугодии 2026 года. Запустили новый проект «Новгородский медицинский брат», «Новгородская медицинская сестра». Это тоже позволяет среднему медицинскому персоналу, кто уже давно работает в профессии или только делает первые шаги, получать меры поддержки. Очень важная мера поддержки – это жилье. Мы запустили этот проект с 2019 года, приобрели для медицинских работников 283 квартиры, в 2025 году 36 квартир. Условия такие – 7 лет. Медицинский работник работает в учреждении здравоохранения, после этого у него появляется право приватизировать жилье, и оно остается за ним. Результаты налицо. 353 медицинских работника выбрали Новгородскую область как место для жизни и работы, начиная с 2025 года. Конечно же, готовим свои кадры. В медицинском институте обучается около 2300 человек. При этом 461 – это в ординатуре.
21: Также губернатор Новгородской области доложил президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем не поддерживает идею проведения референдумов в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом сообщил представитель главы британского правительства, слова которого приводит телеканал Sky News. Премьер-министр привержен тому, чтобы претворить в жизнь обещанные изменения во всех четырех частях Соединенного Королевства и очень верит в союз. В канцелярии подчеркнули, что Бёрнем намерен сосредоточиться на решении экономических проблем, связанных с ростом стоимости жизни, вместо того, чтобы участвовать в конституционных дебатах или проводить референдумы. Ранее лидеры кельтских наций Британии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на самоопределение, которое подразумевает возможность проведения референдумов о выходе из состава Великобритании.
0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В Москве состоялся 8-й заключительный этап многодневной велогонки «Россия». Финальная гонка прошла по центральным улицам столицы. У мужчин победу одержал Борис Прошин, среди женщин золото завоевала Алена Едемская. В общем зачете по результатам всех этапов выиграли Дмитрий Беляев и Мария Курносова. При этом Беляев проехал только 7 из 8 этапов многодневки. Контрольная схватка Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова за место в сборной России на чемпионате мира по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов пройдет в середине октября. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов в этом году выиграл чемпионат России, который Садулаев пропустил из-за травмы. Чемпионат мира по борьбе пройдет в Астане с 24 октября по 1 ноября. Футбольный «Локомотив» чаще всех в российской премьер-лиге использует российских игроков почти в 83% времени, подсчитала Опта. На втором месте воронежский «Факел» 78%, на третьем московская «Родина» более 75%. «Спартак» и «Зенит» используют российских игроков реже всех, меньше 40% игрового времени. В сборной Нигерии опровергли слухи о том, что команда будет играть с Россией вторым составом. Но наш главный тренер доверяет и молодым игрокам, а игра с Россией – хорошая возможность проверить их. В таких матчах можно проводить разные перестановки, заявил заместитель генерального секретаря Федерации футбола Нигерии Адемола Аладжире. Матч России-Нигерия пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде. Нигерия занимает 26 место в мировом рейтинге сборных, Россия – 35. Вингер «Спартака» Пабло Салари заявил, что готов играть за команду бесплатно. «Если бы мне были нужны только деньги, уже давно бы собрал вещи и уехал. Для меня важно играть в футбол, готов делать это круглые сутки», — сказал аргентинский футболист. С вами был Юра Геворкян.
7: Погода.
21: Во вторник, 15 сентября, в Калининграде ожидается 17-19 градусов без осадков. В Перми и Кирове от 16 до 18 тепла, небольшие дожди. Уфе плюс 19, плюс 21 градус без осадков. В Оренбурге дождя не ожидается, 26-28 градусов. В Казани 15-17 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Самаре без осадков 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков днем 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов тепла. Днем 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 19 градусов. Относительная влажность 53%.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Выборы в Государственную Думу 2026.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана. Волгоград.
9: Из Иваново, столицы текстильного края.
10: Из самого сердца Алтайских гор.
7: Большая страна. Разное время.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Разное время» продолжает свое вещание. Приветствуем всех тех, кто только присоединился к нашему эфиру. И напомним, что сегодня для вас в студии главного радио страны работают Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
12: Действительно так. Всех приветствуем, и особенно тех, кто с нами все эти два часа и с нетерпением ждет, так же, как и мы с Иваном, события, которые будут освещены в нашем втором часе. Как мы и напоминали, социальный блок, что называется, темы поддержки специальностей, профессий, сфер, которые касаются социальной сферы, для нас особенно важны. И педагоги и врачи здесь, наверное, идут первыми пунктами. Ну и вот не мешкая, собственно говоря, помимо того, что, безусловно, ко всем нашим беседам вы можете присоединиться, 8-925-222-99-92 мессенджеры открыты для ваших сообщений, а мы с Иваном с интересом их читаем. Ну, собственно говоря, переносимся сейчас с вами в Чувашию, потому что там объявлена массовая поддержка сразу по нескольким аспектам. И прежде всего это касается учителей и аграрии по метким заголовкам аграриев, по метким заголовкам наших коллег из Чебоксар. На связи с нами столица республики Маргарита Львова, наша коллега. Маргарита, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Маргарита.
13: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Да, действительно, очень интересные такие новости у нас в Чебоксарах, потому что на заседании Кабинета министров Чувашии был утвержден пакет из 13 стратегических решений. Ну, это культура, образование, сельское хозяйство, туризм. Давайте рассмотрим по пунктам. И именно начнем с учителей. действительно начальным классом государственных школ добавит по 5000 рублей ежемесячно. Такую же надбавку получат педагоги, которые участвовали в специальной военной операции или которые защищали российские территории. Но здесь логика ясна, если ты учишь детей, при этом имеешь боевой опыт, государство это ценит. И вот детские сады, колледжи и доп. Образование тоже в списке. А по поводу молодых специалистов, им удвоили единовременные выплаты. То есть отработал 3 года в сельской школе, получи до 120 тысяч рублей. А если брать маленькие города, то там сумма немножко поменьше, где-то до 60 тысяч. Об этом сообщил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Давайте послушаем пленку.
14: С 25 августа текущего года увеличение в 2 раза размера единовременной денежной выплаты молодым специалистам, являющимся выпускниками профессиональных образовательных организаций высшего образования в возрасте до 35 лет, заключившим трудовой договор с образовательной организацией в сельском населенном пункте либо поселке городского типа Чувашской Республики за первый третий год работы в размерах, соответственно, 40, 80 и 120 тысяч рублей.
11: Ну, то есть это что-то вроде целевых программ, правильно понимаю?
13: Да, да. Я не могу сказать, что именно целевики, но это прямо меры поддержки. Дополнительные резервные деньги выделяются из республиканского бюджета для поддержки молодых специалистов вот в данном случае. Могу продолжить эту тему по поводу питания. Здесь утвердили постановление о стоимости горячего питания для 5-11 классов из многодетных малоимущих семей. И что самое главное, вот на 27-й год цены проиндексируют с учетом инфляции, и через год, чтобы дети кушали на ту сумму, которую сейчас вот предстоит посчитать. Главное, чтобы, как говорят, эти цены на еду, они морально не устарели. Ну, то есть вот и в этом направлении, если мы говорим об образовании в целом, тоже ведется такая большая работа. А что касается аграриев, сразу перескакиваю, потому что мне хочется и про культуру немножко сказать, но если у нас будет время, конечно, мы затронем эти темы. А республика аграрная, и внимание уделяется большое. По поводу последней поддержки государственной можно вот сказать более подробно. Итак, аграриям дают субсидирование части затрат на первый взнос по лизингу сельхозтехники. Компенсация от 50% от аванса в зависимости от рейтинга добросовестности. Сейчас объясню, как это работает. Например, фермер заключает договор с российской лизинговой компанией. Иностранная сюда не входит. Государство возмещает ему часть аванса. Я общалась с фермерами, они говорят, что достаточно быстро возвращаются деньги, то есть они все-таки свои деньги на свои деньги закупают, а государство уже возмещает часть затрат, и самое главное, что они не медлят с возвратными деньгами, достаточно быстро это все происходит. И вот претендовать на деньги могут сельхозтоваропроизводители, переработчики овощей и картофеля, а также сельхозкооперативы. Главное условие – быть зарегистрированным и работать в Чувашии. Дальше. Техника должна быть новой, она не должна быть в употреблении, должна быть текущего или предыдущего года выпуска. Ну, это вот такие требования, да? Тракторы, комбайны, почвообрабатывающие и посевные агрегаты, оборудование для животноводства и переработки. Ну, это такой перечень. Есть, опять-таки, обязательства. Купленную технику нужно использовать по назначению. Здесь вот главное. И работать в республике не менее 3 лет. То есть, если фермер решил взять субсидию, а потом передумал и уехал, то он должен вернуть деньги. Еще раз повторяю, что республика аграрная, поэтому правительство обращает на эту тему пристальное внимание. В 26-м году, то есть в текущем году, в Чувашии сохранили все 109 мер господдержки. Общий объем финансирования 9 миллиардов 300 миллионов рублей. Так что вот эта новая мера по лизингу, можно сказать, не отдельный такой жест, да, а вот часть системы мер поддержки. Еще один приоритет, мне кажется, тоже интересно, это глубокая переработка. Речь идет о компенсации затрат на специализированный транспорт для перевозки готовой продукции. Я думаю, что я смогу выговорить это слово «авторефрижераторы». Ура, получилось. Рефрижераторные фургоны туда входят и тягачи. Но, опять-таки, условия. Переработчик должен перерабатывать не менее 100 тонн продукции, а кооператив закупать не менее половины объемов. То есть, одним словом, когда, если вы приедете к нам в Чувашию, если побываете в чувашских деревнях, особенно в определенных районах, где сельхозпроизводство стоит на более высоком уровне, вы увидите, вот просто пройдетесь по дорогам деревень, что практически у каждого дома стоят тракторы, стоят какие-то...
12: И техника в хорошем состоянии, Маргарита, у нас время истекает, да, в хорошем?
13: Мне понравилось. И, знаете, ощущение, да, что мы все можем, у нас все получается.
12: Это точно.
15: Ну, да,
12: и признаюсь вам, коллеги, о лизинге в частном фермерстве я впервые узнала в 90-х годах именно у вас, в Чувашии, в одном из удаленных районов. Совершенно замечательный фермер мне попалась и рассказывала она о том, вот какую технику взяла и что будет. Интересно, есть ли бабушки в красивых, расшитых передниках, вот, собственно говоря, такие фартуки, они никогда, я их не забуду. Надеюсь, что эта традиция тоже в чувашских деревнях в какой-то мере будет сохранена. Ну, а как раз о культуре мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Маргарита Львова была на связи с нами из Чебоксар.
1: Большая страна, разное время.
12: Ну вот переносимся от, собственно говоря, вопросов поддержки, прежде всего, педагогам, ну и аграриям, это тоже очень интересно. Из Чувашии перенесемся недалеко, прям по Волге, что называется, по течению или немножко против, да, в Ярославскую область. Здесь собираются привлекать офтальмологов, детских врачей, специалистов других специальностей, иногда УЗИ или каких-то других специализированных спецификаций. Какие механизмы и что уже сейчас зарекомендовало себя в регионе, потому что, по крайней мере, по данным, уже 160 медиков по программе «Земский доктор» были привлечены. Ольга Шалаева с нами на связи, наша коллега из Ярославля. Оля, добрый день.
15: Здравствуйте, Ольга.
16: Здравствуйте. Да, у нас такая хорошая новость, да, такая вот она позитивная, но я стала отматывать, чтобы историю посмотреть. Вообще у нас в прошлом году уже было заявлено о том, что интересуются вот этим направлением, развивается медицинская составляющая, медицинское направление региона, и даже не только молодые специалисты, но даже уже специалисты со стажем из других регионов к нам перебираются. На данный момент 35 человек заинтересовались вот этой вот всей ситуацией. Это и Краснодарский край, и Ивановская, Московская, Вологодская области, Республика Коми. И вот они все к нам сюда приезжают. Но, кроме этого, у нас в регионе серьезно очень работают со студентами. Целевой набор на медицинские специальности у нас вот прямо семимильными шагами развивается. В этом году более 1700 целевиков уже обучаются. А что это значит? Это значит, что студенты по направлению от региона учатся, и после того, как они выпускаются, они уже гарантированно получают место в конкретном лечебном учреждении. То есть они уже знают о том, что же будет завтра. Они за свое будущее...
12: Они спокойны, да, и регион спокоен, что у них специалисты узкопрофильные появляются. Оля, а вы говорите сейчас вообще о больницах, поликлиниках Ярославии или здесь конкретно аспект применения вот категории земских докторов?
16: Нет, у нас здесь вообще можно устроиться и в Ярославле, можно устроиться в других городах, можно устроиться в муниципальных образованиях, в более мелких населенных пунктах. Но кто, вот говорят, решается как раз в сельскую местность переехать, тому, значит, тот получает 4 миллиона на приобретение жилья, плюс вот эти федеральные программы еще определенную сумму дают. Поэтому вот это интерес вызывает. Кроме того, и молодые специалисты, и те, кто сюда к нам приезжают, они отмечают, что, с одной стороны, жителям, ну, в общем-то, интересно и близко ходить в ЦРБ в местную, да, с другой стороны, сами медики работают в комфортных условиях, потому что у нас, вот я говорю, что я отлистала назад, у нас проходят капитальные ремонты, идут обновления, и приобретается дорогостоящее современное оборудование, на котором работают, вот можно было раньше, да, куда-нибудь, там, в Москву, в Питер, в Ярославль условно ехать, сейчас это все... Ну, уж я так скажу, в шаговой доступности можно, в общем-то, и томографы приобретаются, и другие разные вот эти дорогостоящие аппараты. И именно специалисты, которые приходят в районы, они здесь же прямо с бабулечками, там, с жителями общаются и принимают их. Это отмечают и в Угличе, и вот в Переславле я смотрела, в Тутаеве. И приходят не по одному, по два человека, вот. В Саевскую больницу, например, пришли в прошлом году 10 врачей, 11 даже. То есть вот у нас на данный момент укомплектованность превышает 90%. 5 тысяч врачей у нас, 8 тысяч специалистов среднего звена. Я считаю, что это очень хорошая такая цифра. Вот. Ну и кроме того, с одной стороны, медики заинтересованы, с другой стороны, у нас много делается для того, чтобы и жителям было удобно. Я помню, куча была недовольства, огромная волна какого-то непонимания, когда было принято решение, что поликлиники будут работать до 22 часов. Изначально работали
12: так принимали терапевты. С чьей стороны, ну, соответственно, специалистов, да, медики не хотели так задерживаться?
16: Ну, знаете, вот... Кто-то говорил, да кто хоть туда пойдет-то, вот полдесятого, там, в 9 вечера, ничего, я сама туда сколько раз так ходила, очень удобно, спокойно, тихо, очередей нет, специалист, терапевт есть, вот, в общем, я заканчиваю
12: а потом
16: рабочий день,
12: все не время, торопясь да. прогулки. И все неотложные проблемы, они вечно появляются именно к ночи, что у детей, что
16: да.
12: у тебя, да, в самочувствии.
16: Сейчас даже можно попасть к узким специалистам, вот можно в интернете найти, я как-то к эндокринологу не могла, ну, 2,5 месяца просто безрезультатно. Вот у нас работает колл-центр, я и туда обращалась, и вот через интернет, и в какой-то момент я открываю, смотрю, батюшки, 20-20, пожалуйста, явочка есть, пришла спокойно. Ну, вот, то есть к узким врачам сейчас тоже можно попасть. Вот это

0: вашей областной больницы на самом деле всего лишь 3 фельдшерско-акушерских пункта по региону. Но я уверена, что на самом деле медицинских учреждений гораздо больше в каких-то локациях, маленьких городах, там где-то около деревнях и так далее. Слышали ли вы, как профессионал, журналист, о том, что есть с медицинским обслуживанием проблемы где-то вот в областных, скажем так, глубинках?
1: Ну, конечно, я так думаю, что есть. Конечно, не хватает специалистов, вот как раз, да, вот этого-то специалиста нам и не хватает. Но здесь делается все, опять же, для того, чтобы оно вот все сразу не получится. Но делаются, и ремонты делаются, и здания новые оборудуются. В общем, и специалисты туда привлекаются. Постепенно оно все постепенно, вот, появляются. Но фельдшерско-акушерские пункты, вот я посмотрела, вы сказали, всего 3, их больше, их намного больше. Угу. Вот. Может быть, там по образованию, по району, по какому-то.
0: Ну, вот, или принадлежность сколько к больнице, да, просто, соответственно, другие какие-то медицинские учреждения открывают такие пункты. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Ольга Шалаева была на связи с нами, говорили мы о поддержке и возможностях для расширенной работы медиков в регионе, в Ярославской области. Ну, как всегда, полезно и интересно узнать, как живут наши регионы. В этом смысле получили информацию от нашей коллеги Ольги Шалаевой.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
3: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
4: И можем, и нет.
5: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
9: Наталья Стребнева, Иван Фурсов. Мы продолжаем программу «Разное время» и в том числе продолжаем освещать социально важные темы и поддержки медработников. А сейчас отправимся в Вологду и тоже далеко не отходим от медицинской темы, но поговорим с обратной стороны, так как там 183 жителя Вологодской области стали почетными донорами России. Среди новых почетных доноров – это сотрудники предприятий, медицинских учреждений и других организаций региона. Ну вот, узнаем, почему такой спрос на донорство и с чем это связано, как стать донором, какие, возможно, выгоды можно получить от этого, узнаем у корреспондента «Российской газеты» Марины Черновой из Вологды. Марина, здравствуйте.
0: Добрый день, Марина.
10: Да, добрый день. Вам, Наталья, рада вас слышать. Хотела рассказать вам, почему вологжане становятся почетными донорами. Я думаю, что это связано с активной позицией нашей Вологодской станции переливания крови. Я как раз накануне общалась с главным врачом этого учреждения, с Мариной Владимировной Ульяновой. Она рассказала очень поучительную историю, как можно привлекать внимание вот в такое непростое время и рассказывать, как сдача крови, донация, как они это говорят, может быть, ну, такой вот основной попыткой оказать помощь пациентам и всем людям, которым нужна кровь в наших медицинских учреждениях. Во-первых, как мне рассказала Марина Владимировна, они общаются активно с предприятиями. Уже более 50 предприятий подписали соглашение о сотрудничестве с нашей станцией переливания, Вологодской станцией. И на предприятии есть такие, получается, координаторы, которые кураторы, которые помогают новичкам становиться донорами. Вот в соцсетях я прочитала, что, например, один из новичков делился своим опытом. Он пришел первый раз и рассказал, что с ним пообщались, рассказали, описали, как проходит процесс. И не только личное участие, да, личный пример.

0: пример вдохновляет людей. Ну, например, есть организации, которые выигрывают гранты и создают настольные игры, благодаря которым люди тоже могут посмотреть, как выглядит процесс с самого начала, как записаться на донацию, как пообщаться с врачом, что можно узнать в процессе, что нужно знать начинающему донору. То есть вот такая информация.
1: А вот такие меры привлечения внимания к теме, это означает, что на самом деле доноров не хватает? Или вот это число 183 жителей Вологодской области уже приняты почетными, признаны почетными донорами? То есть на самом деле они, как вы сказали, правильно называется процесс сдачи крови, донация, да? Они как минимум 40 раз, да, стали, собственно говоря, вот поучаствовали в том, чтобы помочь кому-то своими такими ресурсами, в прямом смысле слова, жизненными. Вот это что? Потому что вы рассказываете о совершенно неожиданных вещах, да, когда даже на уровне настольной игры такой вот мера привлечения, афиша, анонс,
0: да,
1: что
0: да,
1: это,
0: да,
1: что реклама самого образа жизни, да, донора.
0: Это такой алгоритм кинь и двинь, то есть обычные настольные игры, и показана схема, как можно стать опытным донором, на что опытные доноры, начинающие доноры, на что они имеют право, вот та самая система бонусов тоже проговаривается. Действительно, для того, чтобы стать почетным донором, нужно совершить более 40 безвозмездных донаций крови и более 60 донаций плазмы и других компонентов. Конечно, врачи объясняют, что нужно, каким здоровьем нужно обладать, что требуется перед тем, как сделать такую, да, сдать кровь. Обычно это, конечно же, отсутствие тяжелых заболеваний, все мы их знаем. И вот интересно, что, например, наши медики, как объяснила мне главврач нашей Вологодской станции переливания крови, они смотрят еще электронный ресурс, медицинскую электронную систему, где указано, в последнее время болел ли человек, принимал ли он лекарства, потому что прием лекарственных аппаратов – это еще одно противопоказание. Да,
1: никогда не сталкивалась с этим, да, интересно. Да.
2: Ну, то есть не все могут стать донорами, нужно, во-первых, заключение врача для этого.
1: Да, ну,
0: да.
1: Обследование.
0: Есть не жесткие противопоказания, да, и есть, например, какие-то менее такие, скажем, результаты анализов, например, которые уже не учитывают. Вот по словам, например, главного врача, вот, например, определенные ферменты в мышечной массе и в печени, они уже не учитываются, и они, получается, не являются противопоказаниями. То есть некоторые требования с годами, по мере того, как медицинская наука шагает вперед, они уже отметаются.
1: Ну, понятно, да. Марина, еще вот интересное замечание. Вот тут вижу я просто, есть информация о том, что у вас на Вологодской областной станции переливания крови номер один регулярно публикуют донорский светофор. Вот наглядная система, и ты, собственно говоря, можешь видеть, какой группы крови и резус-фактора сейчас не хватает, а какие запасы в норме. Таким образом, действительно, вот такая вот информация, информированность доноров...
2: Да, поддерживать баланс.
1: Да, в Вологде, в общем-то, на полном...
2: Серьезе.
1: Да. Ну, можно сказать так, действительно очень основательно построено. Марина Чернова, корреспондент Российской газеты из Вологды, была с нами на связи, и говорили мы о жителях Вологодской области, которые становятся донорами.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, теперь переносимся в Ульяновск. Надо сказать, что вот в Вологду только ненадолго мы отвлеклись, а так мы все прям по Волге-матушке сегодня с вами путешествуем. Так вот, в Ульяновске возобновила работу специализированная библиотека номер 8. Мы так понимаем, что модельная система в действии, но вот, собственно говоря, ждали ли открытия этой библиотеки, узнаем у нашей коллеги. Наталья Козина на связи с нами из Ульяновска. Наталья, добрый день.
2: Добрый день, Наталья.
4: Иван, Наталья, здравствуйте. Ну, во-первых, я искренне поздравляю всех жителей северной части Ульяновска с открытием на проспекте Нариманова после капитального ремонта библиотеки. Была старая, стала новая. Да какая модельная. В Ульяновске всего 30 городских библиотек, и 12 из них модельные. А что такое модельные библиотеки? Одним словом скажу, это, ах, красивые. современные пространства. Это уже не те библиотеки, к которым мы привыкли с детства. Это совсем другое, принципиально новое учреждение культуры. Конечно, книги остаются главной ценностью этого творческого пространства. Но в модельных библиотеках, в зависимости от концепции, дополнительно появляется много чего другого. Я сейчас назову важную цифру – 16 миллионов рублей. На эту сумму старая библиотека превращается в новое культурное пространство, модельную библиотеку. И происходит это в рамках национального проекта «Семья». Я недавно, недалеко от нашего радио, это северная часть города, зашла в новую модельную библиотеку номер 8. Ее только-только открыли после комплексного ремонта. Уже говорила и снова повторю, это ах, какая библиотека. Вот моя первая собеседница, заместитель директора централизованной библиотечной системы города Ульяновска Александра Буйлина, со мной тоже согласилась. Послушаем ее.
5: Слушаем. Вот для чего мы все это делаем? Для того, чтобы для людей библиотека стала третьим местом. Говорят, первое место – это твой дом, второе место – это твоя работа или школа, или институт, а третье место, где ты можешь отдохнуть, встретиться со своими друзьями, где ты можешь расслабиться, где ты можешь читать или не читать, общаться. Вот мы стремимся к тому, чтобы библиотека стала третьим местом, чтобы каждый житель нашего города приходил в наши библиотеки, отдыхал там и физически, и душой, и чтобы находил для себя какие-то новые интересные увлечения.
2: Да, действительно, ах, тем более современные модели библиотеки подразумевают под собой еще лектории и коворкинги, и действительно разноплановое пространство, где можно и отдохнуть, и поработать, и, в общем, с пользой провести время.
4: Верно. Иван, Наталья, а вы помните наш любимый советский фильм? Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Где один из героев в 12 часов ночи спрашивает, не скажете, как пройти в библиотеку?
1: Угу.
4: Вот сейчас это звучит очень актуально,
1: да?
4: Если речь идет именно о модельных библиотеках.
1: И не только о библиотечной ночи, да?
2: Надеемся, что тряпку со снотворным
4: дело не в том, что библиотечные ночи, а в том, что туда теперь хочется идти, понимаете? Знаете, уместно спрашивать, где тут у вас модельная библиотека, даже в 12 ночи. Моя вторая собеседница, заведующая отделом по выставочной работе централизованной библиотечной системы города Ульяновска, Ольга Тюрина, подробно рассказала о том, как соответствие с концепцией народного творчества изменилось после ремонта, как с иголочки, модельной библиотека номер 8.
6: В убранстве, в интерьере очень много элементов русского стиля, много отсылок к русскому народному творчеству. Мы решили показать в витринах народное искусство. Хохлому, знаменитые русские наши традиционные промыслы, дымковскую игрушку, немного филимоновской и каргопольской игрушки, прекрасные батики нашей замечательной мастерицы Валентины Олеговны Сотниковой, она доцент технического университета, в витринах авторская керамика Сергея Русских, тоже нашего известного керамиста, и уникальное совершенно цветное стекло Аллы Яковлевны Мерзликиной. Это старейший керамист наш ульяновский. Это очень современное пространство, светлое, с удобной мебелью, со множеством всевозможных технических современных приспособлений. Это места, где можно поработать на компьютере, распечатать что-то. Вот в 8-й библиотеке, например, есть теперь молодежное такое пространство, где размещены швейные машинки, то есть там можно будет заняться рукоделием женским, традиционным.
1: Наталья, в контексте всего этого хочется спросить, а книги-то по-прежнему можно в библиотеке получить или нет? С этим теперь уже проблемы.
4: Обязательно, обязательно. Вот Александра Буйлина мне называет цифру 16 миллионов рублей, в такую сумму обошелся ремонт этой новой библиотеки. Сказала, что в том числе в эту сумму вошло приобретение нового книжного фонда. Закупили 3500 книг. книг. Причем, наверное, ровно половина – это детские книги. А представляете, что такое современная полиграфия, я имею в виду вот печатание самих книг? Это просто образцы, образцы современной полиграфии. Такие книги хочется держать в руках. И вот я снова хочу вернуться к нашей модельной библиотеке номер 8. Вот как отзываются они после ремонта абоненты, читатели и посетители. Одна из них – Ксения Лагутина.
2: Слушаем.
7: Мне нравится идея, что это становится не просто временем, где человек может почитать книгу, а это становится местом, где люди собираются. То есть библиотека становится больше, чем просто помещение, где можно читать книгу. Если говорить конкретно про меня, мне комфортно читать книгу у себя дома. Но в библиотеках, что мне нравится вот именно в таких, что ты можешь познакомиться с книгой, что ты можешь прийти и в очень комфортной обстановке, уютной, познакомиться с какими-то авторами, понять, да, вот эти книги я хочу взять с собой, и с этими книгами я хочу провести там приятную неделю у себя дома, почитать их.
4: И вот после каждого ремонта модельные библиотеки, напомню, их в Ульяновске 12 из 30, они принципиально меняют свой книжный фонд. Такие вот красивые книги с чудесными иллюстрациями. Так хочется взять в руки и уже не выпускать. А в библиотеке несколько новых мягких диванов. Так и хочется вместе
1: так
4: с ногами.
1: Так и манят в библиотеку.
4: Да, расположившись на этих диванах и читать, читать, читать.
1: Спасибо вам большое. На связи с нами была наша восторженная коллега Наталья Козина. Слышали мы о том, какие замечательные библиотеки открываются в Ульяновске. Ну и, в общем, собственно говоря, желаем, чтобы все 30 городских библиотек стали такими.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Выборы 2026.
8: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя, чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров, чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор, чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
9: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей. Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
9: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
11: Почему вы пойдете на выборы?
12: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
13: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
14: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
15: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
11: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
16: Сергей Лавров.
17: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слова не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
16: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
10: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
18: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
19: Выборы 2026.
20: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В Вологде сегодня начинают подключать жилые дома к отоплению. На это уйдет 5 дней. Большую часть жилого фонда подключат уже сегодня. Всего предстоит подать тепло более чем в 3800 зданий. Если через 5 дней батареи в доме останутся холодными, вологжанам рекомендуют обращаться в управляющую компанию. Если там не реагируют на жалобы, в госжилинспекцию. А в Череповце с 15 сентября начинается отопительный сезон. Подключить все районы планируют за 3 дня. По словам главы города Андрея Накрашаева, социальные учреждения могли получить тепло раньше. 7 сентября отопление уже подали в 62 детских сада и 9 школ. За лето специалисты теплоэнергии отремонтировали 10 километров теплосетей. На некоторых участках пока продолжаются работы. В прошлом году отопление в городе дали 22 сентября. 183 жителя Вологодской области с начала года получили звание почетного донора России. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Всего на Вологодчине сейчас около 8 тысяч почетных доноров. Чтобы получить это звание, необходимо безвозмездно сдать кровь или ее компоненты более 40 раз. Среди новых почетных доноров – сотрудники предприятий, медучреждений и других организаций региона. Принять участие в донорском движении можно на станциях переливания крови. В Вологде она работает на Витошкина 55, в Череповце на Космонавта Беляева 51. Более 2 миллионов рублей направил социальный фонд Вологодской области работодателям за трудоустройство отдельных категорий граждан. С прошлого года в программе участвовали 22 организации, которые приняли на работу 31 человека. Государство компенсирует часть затрат компаниям, которые трудоустраивают участников СВО, членов семей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы, а также многодетных и одиноких родителей. Размер поддержки зависит от категории работника. Например, за трудоустройство человека с инвалидностью работодатель может получить в среднем более 200 тысяч рублей. За остальных участников программы не менее 120 тысяч. Для получения субсидии работодателю нужно подать заявление через портал «Работа России». На 78-м году жизни скончался Николай Подгорнов, первый губернатор Вологодской области. Николай Подгорнов родился в 49-м году в Грязовецком районе. Трудовой путь начинал на судоремонтном заводе, затем много лет работал в сельском хозяйстве и руководил совхозами. В 91-м году указом президента его назначили главой администрации Вологодской области. Позднее эту должность переименовали в должность губернатора. В 93-м году Подгорнов стал членом Совета Федерации. После завершения работы в органах власти он продолжил трудиться в сельском хозяйстве Грязовецкого района. Николай Подгорнов был награжден орденом «Знак почета». Продолжаем выпуск. В Вологодской области открывается новый сезон проекта «Верещагинская карта». Он позволяет детям от 7 до 13 лет бесплатно посещать спектакли в театрах региона. Первый показ нового сезона пройдет 16 сентября в Вологодском театре юного зрителя. В 11 часов здесь покажут сказку «Анчутка». Историю о том, как забота и любовь могут изменить человека. На бесплатный просмотр могут записаться школьные классы сегодня и завтра. Заявки принимают по электронной почте областного ТЮЗа. За первые полгода спектакли по Верещагинской карте уже посмотрели более 10 тысяч юных зрителей. В Вологде водители сообщают о яме на Ленинградском мосту по направлению к торговому центру «Рио». Об этом пользователи пишут в социальных сетях. По словам очевидцев, повреждение дорожного покрытия достаточно глубокое и может представлять опасность для автомобилей. Особенно сложно заметить яму в темное время суток или при плотном движении. Водители опасаются повреждения колес и подвески, а также возникновения аварийной ситуации. Пользователи обращаются к городским службам, обратив внимание на этот участок и по возможности оперативно устранить повреждения. В Вологде приглашают на просмотр и обсуждение японского фильма «Легенда о Нараяме». Встреча молодежного дискуссионного киноклуба «Церковь и мир» пройдет в воскресенье 20 сентября в областной библиотеке на Марии Ульяновой 1, начало в 2 часа дня. Фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В центре сюжета 70-летняя крестьянка. По древнему обычаю ее старший сын должен отнести мать на священную гору, чтобы она умерла там. После просмотра пройдет обсуждение фильма со священником Сергеем Ермолаевым. Вход свободный. Вологжане смогут получить консультации врачей по телефону здоровья. Специалисты будут отвечать на вопросы жителей области 16 и 17 сентября. В среду 16 сентября врач-диетолог Майя Жукова расскажет о здоровом питании, питании при различных заболеваниях и лечении ожирения. Вопросы можно задать по телефону 720060. А 17 сентября консультацию проведет специалист по медицинской профилактике Елена Крепанова. Она расскажет, что важно знать о диспансеризации. Телефон для звонков Череповце 55-18-47. Звонки принимаются с 15 до 16 часов. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
21: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
22: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
23: Фестиваль свежего меда в Череповце. Каштановый мед, йодосодержащий мед, а также мед белой акации. Есть и король всех видов меда – гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом. Это экологически чистый, а значит действительно полезный продукт. На выставке также представлены и другие продукты пчеловодства – перга, пыльца, прополис и забрус. На протяжении выставки действует акция «4 килограмма цветочного меда за 1800 рублей». Всех любителей меда ждем с 8 сентября по 8 ноября в Доме музыки и кино «Комсомолец».
2: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
20: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная погода. Температура ночью сегодня от 7 до 12 градусов, завтра днем от 13 до 18. Местами пройдут небольшие дожди, наиболее вероятны они во второй половине дня и на востоке области. Ветер преимущественно западный, умеренный. Атмосферное давление в целом будет повышаться. В Великом Устюге ночью около 10 градусов, завтра днем 14, облачно, дождь. В Никольске ночью 8-10 градусов тепла, завтра днем плюс 13-15, облачно, небольшой дождь. В Тотьме ночью около 10 градусов, завтра днем плюс 16, местами дождь. В Бабаеве ночью 8 градусов, завтра днем плюс 15, облачно, преимущественно без осадков. В Белозерске ночью 9 градусов, завтра днем максимальная температура плюс 16, облачно, небольшой дождь. В Вытегре ночью 8-10 градусов тепла, завтра днем 13-15, облачно, дождь. В Череповце ночью около 10, завтра днем плюс 16-17, облачно, местами небольшой дождь. И в Вологде сегодня ночью синоптики обещают 9-10 градусов тепла, завтра днем около 16, облачно и вечером небольшой дождь. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
5: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 57-28-08.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. Новгородский губернатор доложил Путину о мерах поддержки участников СВО. Ряд российских НПЗ ввели дополнительные установки для наращивания выпуска топлива. И теперь подробнее. Российские военные нанесли удар по 2 сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотников «Герань-4 Сикер». Об этом сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что атака была проведена с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. После атаки на судах возник пожар. Также ВКС России с помощью бомбардировщика Су-34 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и пункт управления БПЛА в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Ранее сегодня в Минобороны сообщили, что российские войска заняли населенные пункты Широко и Шевченково в Харьковской области, а группировка войск Днепр – Новоандреевку в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск Днепр заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО России за сутки сбили свыше 1000 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Губернатор Новгородской области Александр Дронов доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе.
3: Наш долг – это поддержка наших ребят, участников специальной военной операции, членов их семей. И здесь мы работаем проактивно и бережно. Активно взаимодействуем с филиалом Фонда защитники Отечества. Спасибо огромное Цивилевой Анне Евгеньевне. Вы были в нашем филиале. И за каждой семьей закреплен социальный координатор. В 2 раза мы сократили количество документов, которые необходимо подать при предоставлении мер поддержки. До 5 рабочих дней с 30 сокращен средний срок от рассмотрения документов и уже доведения. И это тоже дает результат. Во-первых, ребята проходили обучение по программе «Свои герои 53». Многие из них уже трудоустроены. Кому-то мы создали такой вот профессиональный трек для дальнейшего профессионального роста. А с 1 октября прошлого года в Новгородской области запустили проект «Помощь рядом». Это выездная комплексная комиссия, которая выезжает в муниципалитеты и на месте уже оказывает помощь ребятам. Плюс равно-равному это консультация ветеранов специальной военной операции, которые помогают тем, кто адаптируется к мирной жизни.
1: Губернатор Новгородской области доложил также Путину о строительстве объектов, демографии и качестве медицинских услуг в регионе. Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Выступая в Вене на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, Лихачев обвинил Киев в систематической охоте на жителей энергодары и сотрудников станции. Глава Росатома призвал Международное агентство по атомной энергии дать оценку действиям украинских властей.
4: С конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции Александр Яковлев. Свыше 100 были ранены. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Господин председатель, дамы и господа, Российская Федерация, Росатом сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей города и помочь Энергодару выстоять в это непростое время.
1: В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановка на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной. Дизельного топлива для аварийных генераторов может вскоре перестать хватать. Он выразил готовность оказать содействие со стороны агентства в доставке топлива на ЗАЭС. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках Северного завода поставляются в субъекты в установленные сроки и без перебоев, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Служба военной контрразведки Германии зафиксировала резкий рост более чем на четверть числа случаев экстремизма в немецкой армии, следует из ежегодного доклада ведомства. Там подчеркивается, что негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе. Как отметила глава Федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартин Розенберг, в ФРГ происходит нормализация правопопулистских и правоэкстремистских нарративов, которые активно распространяются в соцсетях. В марте уполномоченный по делам вооруженных сил Германии сообщил о распространении среди немецких военнослужащих симпатий к нацистскому прошлому, включая использование запрещенной символики и героизацию вермахта. Интересы ребенка – главный критерий при смене его фамилии, постановил Верховный суд. Жительница Петербурга после повторного замужества сменила сыну от первого брака фамилию бывшего мужа на фамилию нового, без согласия отца ребенка, который, по словам женщины, не общался с ребенком, не участвовал в его жизни и не платил алименты. Отец оспорил это решение. Три инстанции встали на его сторону, но Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Судьи указали, прежде всего, необходимо выяснить, отвечает ли смена фамилии интересам самого ребенка, как она скажется на его психологическом состоянии и учебе. К разбирательству также обязали привлечь органы опеки. При этом, если отец действительно уклоняется от родительских обязанностей, его мнение по закону может не учитываться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня очередной игровой день. В эти минуты «Лада» играет с минским «Динамо» пока по нулям. Переезд хоккейного клуба «Шанхайские драконы» в Китай может состояться в следующем сезоне или через год. Об этом сообщил президент клуба, олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Напомню, что «Шанхайские драконы» с 25 года проводят домашние матчи в континентальной хоккейной лиге на СКА-арене в Санкт-Петербурге. Представительница Казахстана, теннисистка Елена Рыбакина, стала первой теннисисткой, отобравшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщается на сайте организации. В понедельник она впервые в карьере возглавила рейтинг WTA, выиграв открытый чемпионат США. Итоговый турнир с участием 8 лучших теннисисток мира пройдет в Индиан Уэллсе с 8 по 15 ноября. Газета «Экип» включила российского вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции, сообщается на сайте издания. Спортивный арбитражный суд пока не получил от российских фигуристов иски на решение Международного союза конькобежцев об отказе в нейтральном статусе, информирует ТАСС. 10 сентября, напомню, ICU опубликовал заявление, что россияне Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Степанов и Иван Букин не соответствуют требованиям для участия в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Позднее министр спорта Российской Федерации и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что фигуристы оспорят отказ выдачи нейтрального статуса в КАС. И матч за шахматную корону пройдет в Женеве с 22 ноября по 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации. За титул сыграют действующий чемпион мира индиец Гукеш Дамараджу и представитель Узбекистана Жавахир Синдаров. И о спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: Во вторник, 15 сентября, в Казани ожидается 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Самаре без осадков от 20 до 22 тепла. В Нижнем Новгороде плюс 17, плюс 19 градусов, без осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире временами дожди, 17-19 градусов. В Туле 18-20 тепла, в Воронеже плюс 14, плюс 16 дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. градусов. В Москве будет сухо, ночью от 8 до 10 градусов, днем 18-20 тепла. Сейчас столица плюс 19 градусов.
0: России Вологодская.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Добрый вечер. В студии за микрофоном Евгений Мосейко. За пультом работает звукорежиссер Дмитрий Белов. О начале отопительного сезона и особенностях его ввода в Вологде, а также куда жаловаться с 1 сентября на недобросовестную управляющую компанию, что такое единый код и когда платежки начнут слать прямо на госуслуги, мы поговорим сегодня с нашими гостями. В студии эксперты в сфере ЖКХ. Это заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации города Вологды Константин Владимирович Гольберг. Ой, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Кроме того, в студии у нас председатель экспертного совета, оно Союз собственников недвижимости, Николай Леонидович Иванов.
4: Добрый вечер.
2: Напоминаю, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Ваши вопросы нашим гостям можно задать по номеру 57-28-07. Первый вопрос я адресую представителю власти. Константин Владимирович, очередной год, 7-й год подряд, насколько я понимаю, вот исходя из вашей практики, мы запускаем новый отопительный сезон. Есть ли какие-либо особенности в этом году, и можете поделиться, какая часть города в первую очередь запускается, какая во вторую, и почему все-таки нельзя сразу все тепловые носители подключить одновременно, и чтобы тепло было всем, и северу, и югу, и западу, и востоку города?
3: Ну, постараюсь пояснить. Значит, да, верно приметили, с 2019 года я в структуре департамента ЖКХ работаю. В целом, запуск для меня уже не первый, с 2008 года запусками системы отопления занимаюсь. Особенности, наверное, они одни и те же. Относиться ответственно к своей работе тем лицам, которые занимаются подготовкой к отопительному периоду систем теплоснабжения, систем теплопотребления. Поэтому на всех постах должны быть такие сотрудники, которые знают, что они делают, и понимают, к какой цели они идут. Но обязательно нужен, соответственно, и контроль этих мероприятий. Поэтому на базе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии создана комиссия по контролю хода подготовки к отопительному периоду. В эту комиссию включены также представители Ростехнадзора, государственного жилищного надзора, теплоснабжающих организаций, то есть все те, кто так или иначе касается именно подготовки к отопительному периоду. Отопительный период, как известно из постановления номер, которое было по счету вторым с точки зрения касательно отопительного периода, потому что первое было постановление, связанное с социально значимыми объектами, детскими садами и школ. Напомню, что можно было подключать уже с 1 сентября. Технически были все сети теплоснабжения и источники тепла готовы к подаче теплоносителей на нужды систем отопления. Нужна была только лишь заявка от руководителя организации, и все, наши дети были бы в тепле. Значит, этим правом воспользовались многие организации и не допустили распространения каких-то вирусных заболеваний, соответственно, связанных с холодом и влажностью в помещениях. Дальше постановление, которое гласит о 5-дневном сроке подключения с 14 сентября начиная. Напомню, в нашем городе это примерно один и тот же срок, примерно в середине сентября. Это очень часто выпадает. Правильно, что в этот год именно понедельник оказался первым днем подключения. Это есть возможность работать всем в полную силу, начиная от управляющей компании ТСЖ, те, кто непосредственно занимается вопросом подключения, но и также теплоснабжающим организациям в спокойном, нормальном, оперативном режиме заниматься гидравлическим режимом систем теплоснабжения и регулировкой сетей и так далее. Почему? Как раз таки я и выхожу к вопросу, почему нельзя подать в первый день. Представим такой теплоисточник, как ТГК-2. Это примерно 2/3 города и большое количество зданий, подключенных к этому теплоисточнику через сети Вологда-Гортеплосеть. Так вот, данный источник будет постепенно выходить на тот режим зимний, который необходим подавлению. Температура сейчас, она особо не будет меняться в подающем трубопроводе, она будет составлять 70 градусов, плюс-минус 3 градуса, не более того. Значит, и в целом, именно поэтому всем необходимо то время, чтобы правильно запустить систему отопления и систему теплоснабжения для нужд отопления. Почему? Потому что нельзя быстро открывать запорную арматуру, иначе можно получить гидравлический удар от неправильного открытия резкого, либо от неправильного запуска насоса. Вот. Поэтому да, нам нужно время всем службам для того, чтобы планомерно, качественно запустить отопление.
2: Ну, мы говорим о том, что вот эту задвижку нужно на каждом многоквартирном доме открыть. И, то есть, сколько домов, столько и специалистов. Или все-таки это одна комиссия, которая будет объезжать один объект, запустили второй, третий, четвертый. И, соответственно, все 3800 зданий города Вологды.
3: Да, домов у нас 2922 многоквартирных дома в городе Вологде, не считая ИЖС, еще примерно столько же ИЖС есть, ну и, соответственно, административное, производственное здание, социально значимые объекты. Вот. Так вот, немножко разграничу. Комиссия, та, которая создана, это комиссия по мониторингу, проверке и контролю хода подготовки к отопительному периоду. А непосредственно запуск – это все в руках управляющих организаций, ТСЖ и тех, кто обслуживает здания административные и производственные. Поэтому открыть надо там не одну запорную арматуру в подвальном помещении, в тепловом пункте. Там нужно переключить правильно схему. При этом система отопления, она должна быть уже заранее заполнена, если это позволяет источник тепла. То есть есть необходимое давление. Заранее спущен воздух, если прям вот совсем идеально подходить к вопросу. И после открытия запорной арматуры и запуска, например, если у вас погодозависимая автоматика, то запуска насоса, то это происходит, когда уже арматура открыта, воздуха в системе отопления нет и запускается. Если пойдут какие-то проблемы с запуском в дальнейшем, то да, они могут быть, они не исключаются даже при полностью положительном подходе, своевременном, качественном, все равно могут быть такие моменты, как завоздушивание системы отопления. Поэтому в целом воздух, напомню, спускается, да, воздух по физике, он поднимается вверх, вот, он спускается в верхних точках системы отопления. В чем сложность более чаще встречаемая? В том, что эта верхняя точка может находиться не на чердачном помещении, а находиться в верхней квартире. А житель или собственник верхней квартиры может отдыхать где-то или не быть дома. Вот тогда есть сложности с попаданием в эту квартиру. Так вот, большой-большой совет на сегодняшний день для всех, это, ну, и для управляющих организаций, в целом ТСЖ. Кстати, ТСЖ лучше знают своих собственников, ну, потому что управляют одним домом зачастую. Вот. Но и собственникам, и соседям знать своих соседей, ну, если
2: где в лицо, находится выход,
3: да, номер воздуха, телефона и так далее, да, для того, чтобы можно было найти оперативно, сделать допуск инженерным системам и спустить данный воздух.
2: Соответственно, решить вопрос не только последнего этажа, но и...
3: Если завоздушен стояк, не будут работать все этажи. Хоть двухэтажное здание, хоть девятиэтажное здание, то есть на всех девяти этажах из-за воздуха не будет один стояк работать. Стояки у нас П-образные в основном, соответственно, стояк, да, может быть, не работает, например, на кухне и в комнате, это один стояк и есть.
2: Николай Леонидович.
4: Я, исходя из своего уже тоже многолетнего опыта руководства ТСЖ, подтверждаю, в последние годы я вообще беру ключи. Вот мне доверяют люди, а как? Он уехал, все, не живет. Если люди вообще не живут в городе, вот, и что же они из Москвы или откуда-то будут ездить, мы заранее договариваемся, ну, если, конечно, определенное доверие есть. Я периодически, кстати, захожу и во время межотопительного периода в квартиры, все-таки надо просмотреть, все ли там в порядке, например, как будто и цветочки полить. Вот, это все, да.
2: Хорошо. Николай Леонидович, у меня к вам вопрос. Вот среди изменений, которые фигурируют с начала осени, это упразднение муниципального жилищного контроля. Поделитесь, пожалуйста, кто теперь будет выполнять эту функцию и как она будет вообще реализовываться?
4: Сейчас муниципальный жилищный контроль перешел, собственно, он не муниципальный, а стал государственным жилищным надзором. жилищную инспекцию, государственную жилищную инспекцию, да. А когда мы вот с Константином Владимировичем обсуждали это, например, они заходят, вот администрация в дом, смотрят какие-то нарушения, например, в подвале, да, они также отправляют информацию туда, в жилищный надзор.
3: Да, я дополню. Муниципальный жилищный контроль, его не просто так упразднили, на самом деле, а эффективнее был лицензионный контроль и жилищный надзор. Поэтому, приводя пример, например, работы муниципального контроля внутри администрации, то есть ранее у нас был и лицензионный контроль в городе, и муниципальный.
2: Они
3: то
2: друг есть, друга не подменяли, просто дублировали?
3: Муниципальный контроль может производиться, когда 100% жилых и нежилых помещений относятся к муниципалитету. Uh-huh. А таких домов у нас, ну, я не помню, один или два в целом, относительно многоквартирных домов, я имею в виду. Uh-huh. Поэтому лицензионный контроль в данном случае был бы намного эффективнее. Да. Поэтому вот только профвизиты были проведены в рамках муниципального контроля. А лицензионный контроль, да, при определенном соблюдении процедуры, обращения, идентификация, Госжилнадзор уже тогда принимает свои решения, что он делает, профилактирует, выдает предостережение, если подтверждаются факты, либо действительно выходит на контрольно-надзор на какие-то мероприятия определенной проверки.
2: Вопрос просто задал не случайно, потому что вот та же ситуация, завоздушена квартира, и человека нет, и адреса нет. Нужно ли обращаться в Госжилнадзор, или все-таки нужно обращаться в ТСЖ или в управляющую компанию?
3: Давайте вот по порядку. Если все-таки проблема есть, хоть система отопления, но сегодня предмет разговора, да, запуск системы отопления, давайте на этом примере, то обращаться надо непосредственно в свою управляющую организацию в первую очередь. Обязательно управляющая организация, либо ТСЖ, должны знать о проблеме, в какой квартире, какой подъезд, они уже там все определятся. И они, в первую очередь, они, те, кто обслуживает, управляет домом и общим имуществом, выйдут, проверят работу теплового пункта, проверят параметры теплоносителя, определят причину, если она есть, этой проблемы. Она же может крыться как внутри дома, так и на сетях теплоснабжающей организации. Для этого как раз вот компетентные лица и должны определяться, значит, где эта проблема, ее устранять, либо доводить оперативно до теплоснабжающей организации, что, уважаемые коллеги, на границе баланса разграничения у нас недостаточно там перепада, например, давления, да, или расхода теплоносителя. Вот. То есть, в первую очередь, туда. А во вторую очередь, муниципалитет любой, он будет намного эффективнее на старте, чем Госжилнадзор. Объясню почему. Госжилнадзор, он не сможет выйти на дом и посмотреть. А, например, мне и моим сотрудникам ничего не мешает встать, выехать хоть на крышу, хоть на чердак, хоть попасть и в квартиру с жителями переговорить. Также в подвальное помещение, без разницы. Есть много квалифицированных специалистов, которых можем привлечь. Я в том числе могу определить проблему и причину отсутствия отопления в здании. Соответственно, мы быстрее поможем, чем Госжилнадзор. Но Госжилнадзор – это тоже инструмент, но уже, наверное, к тем, кто совсем никак не реагирует. То есть к ним было обращение, муниципалитет выехал, указал на конкретные необходимые действия, действия так и не выполняются. Вот тогда уже вступает, наверное, в свою стадию работы Госжилнадзор. Потому что все подряд в Госжилнадзор, наверное, бессмысленно направлять. Надо действовать сначала от первого. Как вот не смешно, но тем не менее, куда мы оплачиваем услугу, туда надо и обращаться. Все квитанции у нас.
4: Угу. Кстати, я дополню, да, если можно. Значит, у нас вот график-то на 5 дней.
3: Да.
4: Вот в данном случае. Раньше, кстати, на 3 дня, да. Да, были. Сейчас на 5 дней. Вот последний, там у нас пятницу выпадает, по-моему. Да, и тоже да. Вот нам обращаются, что вот пятница. Напомню, что не сразу же, вот Константин Валерьевич уже сказал, что эта система не вот в пятый день сразу же, или там в первый день пошло тепло. Проблемы там тоже дается какой-то срок на устранение, да? А то люди начинают в первый же день уже сразу же.
2: Ну, обычно ситуация какая? На площадке две квартиры минимум. У бабушки тепло, ну, есть, да. У дедушки, у соседнего тепла нет. И, соответственно, раз тепло дали в дом, значит, кто-то не дорабатывает. И вот сразу начинают искать правду. Так вот сколько времени ждать, прежде чем обращаться в компетентные органы?
3: Давайте будем и управляющей компании считать компетентными органами, и тогда и ТСЖ, соответственно, обращаться надо сразу же. Вы пришли вы домой сегодня вечером, у вас есть информация, что вы подключаетесь в первый день, И вы понимаете, что у вас холодно. Вам даже по соседям, в принципе, не надо никуда идти. Вы поняли, что ваши отопительные приборы не греют. Они как были холодные, как чугун, так и остались холодными. Соответственно, вот, пожалуйста, первый звонок. Завтра вы уйдете, вероятно, на работу, там, ну, или не знаю, все по-разному, да? Кто-то на пенсии находится, кто-то на работу уходит. Вот, и уже сегодня-завтра вопрос должен решиться. Я еще напомню, что еще есть такой критерий, как температура внутреннего воздуха, да, она должна быть не меньше 20. Иногда ведь у нас и без отопления запущенного может оказаться, что температура внутреннего воздуха соответствует. Поэтому вот как раз есть организационно-методические рекомендации, которые говорят о том, что от даты запуска отопления дается еще на все пусконаладочные работы не более чем 5 дней.
2: И у нас в студии первый телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Приветствую.
5: Извините. Алло, здравствуйте. Это Владимир Васильевич вас беспокоит. Здравствуйте, Евгений, и ваши дорогие гости. У меня очень вот такой вопрос, научно-популярный, очень интересует. Вот у нас в области температура зимой бывает, ну, до минус 35-36, но, слава богу, это держится недолго. А вот на полюсе холода у нас в России, в Аймяконе, была зафиксирована температура минус 71 градус. Верхоянск минус 68. В Якутске до минус 56. У меня просто географическая профессия, поэтому мне это все интересно. Вот я бы хотел у гостей узнать, если, конечно, можно, как у них там устроена система водоснабжения горячего, холодного. Она отличается от нашей? Может быть, там какие-то трубы из другого материала или теплоносители какие-то другие. Вот я имею в виду материал этих вот приборов. Вот спасибо за ответ заранее.
2: Спасибо.
3: Интересный такой вопрос. Отличается или нет, не готов сказать. Есть системы централизованные, есть децентрализованные, как минимум, да, что напрашивается. Так вот, децентрализованные системы отопления, это, например, те же там индивидуальные газовые котлы, да, в квартире. И, соответственно, либо это электрические котлы, да. А система отопления, соответственно, в таких случаях, где минус 71, там точно рисковать не будут. Ведь в нашем регионе теплоносители – это подготовленная вода теплофикационная, которая там проходит химообработку, понижается жесткость в ней, вот, для того, чтобы меньше был износ трубы, то там, скорее всего, используется то, что не замерзает, да, в системах отопления. Вот, наверное, который ответ я могу подготовить. В этом случае.
4: Ну, по крайней мере, отопления, нам неизвестно, вот мне тоже мониторю ситуацию там в Подмосковье, в других регионах, что-то на Аймякон, я не помню, что там все замерзли как-то.
3: Ну, это бы звучало. Да, если бы было бы что-то, то это звучало бы.
2: Я думаю, что просто там столетиями живет население, они даже при отсутствии централизованного отопления знают, как согреться. Так, мы тогда продолжаем наши вопросы в сфере вот подачи тепла. Такой момент, можно быть риторически, для детей, да, тепло мы даем с 1 сентября, тут вопросов не возникает и другим социальным объектам. Но вот сейчас ведь среднесуточная температура менее 8 градусов, точнее более 8 градусов.

0: температуре внутреннего воздуха, влажности определенной, да, это опять же вспоминаем бытовые моменты, белье развесили, не сохнет,
1: да, там, да,
0: от него еще и влажность появляется еще больше. Тут же может плесень образоваться где-то, если не проветриваем мы с вами помещение, а теперь у нас у всех пластиковые окна и нет такой, да, как ранее инфильтрации воздуха. Поэтому здесь, конечно же, акцент был на то, чтобы сделать комфорт и безопасность и для жителей, и меньше распространялось вот эти вот болезни все, да, вирусные. Более того, на сегодняшний день все больше и больше, напоминаю, да, в домах ставят погодозависимую автоматику.
1: О чем ты? Она к какой температуре привязана? Или может каждый выставить на своем доме нужную ему температуру? Допустим, если ночью там плюс 8, значит, автоматом можно запускать. Либо другой алгоритм работы.
0: Если правильно подходить к настройке погодозависимой автоматики, то, ну, во-первых, не каждый, а только специалист управляющей организации, ну, тот, речь, и то, да, обученный, да, этому, потому что на сегодняшний день на вес золота, да, такие специалисты, которые понимают, как правильно, качественно настроить. Но критерии там, в принципе, простые. Это температура наружного воздуха, которая отталкивается на температурный график источника тепла. На улице холоднее, теплоноситель будет, соответственно, выше в подающем трубопроводе, и на это реагирует сам контроллер. Контроллер реагирует именно на датчик, который установлен на улице. То есть он считывает температуру наружного воздуха. Так вот, если начинается 15 градусов, вдруг 18 пойдет, бабили это 20 градусов. Так вот, погодозависимая автоматика настроена, это все полностью поймает. Перекроется клапан, перестанет идти клапан, который в тепловом пункте установлен от автоматики, перестанет идти дополнительный расход на систему отопления, и насос будет крутить просто тот теплоноситель, который внутри контура. Как вот при индивидуальном газовом отоплении, то есть только внутренний контур будет работать. Никакого подогрева не потребуется. Температура снизится условно до 36 градусов, и всем будет хорошо. И будет комфортно. Как только ночью пошло на понижение, автоматика отрабатывает тоже сразу же. Она немножко понимая, считывает, что температура в подающем трубопроводе в систему отопления понизилась относительно уставки, и она сразу открывает клапан. Сюда привожу простой пример. Вот мы с вами разбавляем воду холодную, горячей. Чуть побольше, чуть поменьше. Вот точно такой же принцип работы. Открыл побольше, начал, потратил горячей воды побольше, побольше за нее заплатил. Здесь точно так же.
1: Теплоноситель, ну, речь идет о том, что в бабье лето не нужно будет просто открывать окна, а автоматика сама...
0: Автоматика, да. Проблемы, к сожалению, будут только в тех домах, где установлены элеваторные узлы. Но и там при грамотном подходе можно все скорректировать таким образом, чтобы было комфортно. Но для этого нужен как бы ум, опыт и специалист. Вот так я бы сказал. Но погодозависимая автоматика, она просто исключает в дальнейшем вмешательство человека. Изначально настроил, потом ходи только контролируй.
1: Угу. Вот. И сколько у нас таких элеваторных вот домов? Хотя бы это треть, четверть, десятая часть?
0: Нет, в процентном соотношении сейчас, наверное, я цифру эту отпустил, но я думаю, что мы стремимся где-то уже 50 на 50. Я думаю, что где-то вот так.
1: В городе. То есть мы пока стремимся еще к этому.
0: Ну, конечно, это же процесс, это же денежные средства, решение собственников. Это то, что накапливают собственники на статье «Капитальный ремонт».
2: А погодозависимая автоматика все-таки дает еще и экономию.
0: В обязательном порядке.
1: Так, возвращаемся мы к изменениям в жилищно-коммунальном законодательстве. Советы дома. Поделитесь, пожалуйста, Николай Леонидович, что у нас нового с осени относительно этой структуры?
2: Вообще, я давно уже говорю, это вот несколько лет как, говорю о том, что нужно создавать советы дома, они должны быть советы домов.
1: Ну, это дома, не просто, да, главный, там, конечно, допустим, по подъезду. Это
2: нет, вот... там соответствующее регулирование законодательное, есть собрание, принимает решение о совете дома, председатели совета, на деле полномочий там. Вот. Дело в том, что уже давно, например, по должникам, по квартирам, которые не обеспечены приборами учета, а там люди живут, может, там человек 10 живет. Вот, и там акты должны составляться были председателем совета. Но если опять-таки о совете дома мы говорим только там, где форма управления УК, да? Ну, не ТСЖ. Угу. Вот. А сейчас, тем более, сейчас, если регулировать.

0: если сам шаблон акта приемки работ был раньше принят и так уже мы знаем по постановлению, то сегодня вот эта вот процедура подписания акта, она вот с 1 сентября как раз вот здесь регулирование внесено новое. То есть теперь уже председатель совета дома подписывает акт выполненных работ.
1: Да? Ну, допустим, утепляют крышу дома многоквартирного.
0: Ну, если это не капремонт. Вот,
1: утепление, капремонт, не замена. Утепление.
2: Я прокомментирую. Задавайте вопрос. Утепляют и дальше что?
1: Утепляют. Вот окончание работ должны подписывать кто, получается, со стороны собственников жилья?
2: Вообще, если мы идем все-таки к капитальному ремонту, то эти лица будут определены решением общего собрания однозначно. То есть эти лица прямо проименованы будут в протоколе. Вот. Если это какие-то текущие работы, то, соответственно, ну, на стене приведу пример. Промерзает стена на 8-м этаже из 9 возможных, да. Соответственно, заказчик был собственник. Собственнику вышли, замерили температуру внутреннего воздуха, сопоставили ее с температурой наружной стены, дельта оказалась, разрыв больше, чем 4 градуса, приняли решение, что да, есть нарушение, надо что-то с этим делать. Если не смогли отрегулировать систему отопления, равномерный прогрев или передача тепла в это помещение чуть больше, чем в середине, распределить, так скажем, грамотно, ну, не позволяет старая система отопления или не получилось, то тогда принимается решение об том, что надо часть стены просто утеплить, ну, снизить тепловые потери, если правильно говорить. И вот тогда, выполнив эти работы, управляющая компания вернется, в данном случае, не к совету дома, а к заказчику, тот, кто обращался.
1: То есть
2: вы обратились, к жильцам, вам было холодно, вам провели мероприятие, тут же зимой сходили, вам показали снова замеры, сказали, все, вопрос решен, вы согласны, вы пишете, да, я все, как бы, принял работу, все, да, так есть. Но совет дома, я считаю, что это прям вот строго обязательно. Обязательно должны быть те люди, которые контролируют работу управляющей организации, однозначно совместно составляют планы на мероприятия, понимают по движению денежных средств, понимают правильно или неправильно определен у них тариф, все ли в договоре управления правильно прописано, или, может быть, нести какие-то коррективы требуются, сроки исполнения, ну и так далее, да, количество раз там уборки помещений, влажный, не сухой и так далее. То есть совет дома нужен, это полное взаимодействие, так удобно и жителям, так удобно и управляющей организации, что будет как-то стратегически одинаково двигаться по нуждам дома, по их болевым, так скажем, точкам.
1: И здесь мы говорим независимо от формы управления домом. Управляющая компания или ТСЖ, совет должен быть в каждом доме.
0: ТСЖ правление, там немножко другая. Именно вот совет как контрольный орган за деятельностью управляющей компании должен быть обязательно. ТСЖ это другое немножко.
2: Оно другое, но, не знаю, с моей точки зрения, там не то чтобы совет должен быть, там, мне кажется, зачастую, Николай Ильич меня поправит, справляются, наверное, сами председатели ТСЖ и берут на себя очень большой объем работы. Да, но мало очень получают за это спасибо. В основном всегда. Да.
1: Разобрались.
0: И здесь добавлю тоже вот по изменениям, то есть это, да, законодательство 161.1 ЖКРФ, да, всегда это было полномочия совета. Сейчас добавили, что помимо полномочий председателя, вот о чем Константин Ильич сказал, о текущем ремонте, это все теперь можно делать уже по решению собрания с другими членами совета. Кстати, когда собрание принимает решение о совете дома, об избрании, теперь этот протокол должны подписывать все члены совета дома, которых избрали. А то мы знаем, были случаи такие, я знать не знаю, меня избрали.
1: К сожалению, есть и такие действительно прецеденты. Так, прошу всех не переключаться, у нас минута рекламы.
3: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Одеяло от 800 рублей, пледы от 600 рублей, подушки от 150 рублей, полотенца от 60 рублей. Богатый выбор, низкие цены. С 5 по 27 сентября. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Ленина, 68. Количество товара ограничено, пожалуйста, предоставка консультантов категории 0+.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону Вологде 340-340. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26-60-60 и 57-28-01.
1: Итак, мы продолжаем. Напоминаю, что мы сегодня разбираем вопросы начала отопительного сезона, а также изменений в сфере жилищно-коммунального законодательства. И на связи со студией у нас радиослушатель. Здравствуйте.
7: Алло.
1: Слушаем
7: Здравствуйте,
1: вас.
7: Меня слышите, да?
1: Да, все прекрасно.
7: Ага, мне Владимир Константинович Гольберг, тогда зовут.
1: Да, здесь студия, он у нас.
7: Ага, Владимир Константинович.
2: Только Константин Владимирович, а так все так, да.
7: Алло.
0: Константин Владимирович.
7: Константин Владимирович.
2: Да,
7: слушаю вас. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит вас Карла Маркса 3, квартира 19, Воронова Людмила Анатольевна. Я вам благодарна. Уже все вот это в нашем подъезде, кто внизу живет на первом этаже, благодарны вам за вашу поддержку, за вашу помощь. Если бы не вы, мы бы замерзали до сих пор. Это было 3-4 года назад, когда ни пожалеющая компания не могла помочь, ни теплосети не могли помочь, приходил Олег Константинович. Ходили, пока до вас не дошло, вы все разрули ситуацию, и мы не замерзали вот эти 3 года. Я так вам благодарна, и там же в доме все благодаря Сульматульна, вы наконец-то обратились, и человек грамотно подошел, не один раз приходил, ни управляющая компания не могла, не могли сантехники ничего сделать, у нас теплоузел, а у меня однокомнатная квартира, 2 окна, сейчас у меня 16 градусов, слава богу, потеплее, чуть тепленькие батареи, но я понимаю, что не сразу будет тепло, надеюсь, что на этот год, в этом году будет понимание, и мы не придется к нам, к вам обращаться, дай Бог вам здоровья, храни вас Господь, вы грамотный специалист.
2: Спасибо большое за добрые слова. Не так часто нас благодарят. Вам большое спасибо.
7: Да.
2: Если что, я нахожусь на Марии Ульянова, 15, кабинет 5, город Вологда. Я жду по проблеме.
7: Теперь уж мне не прийти, только если позвонили, чтобы делать, взяли телефон.
2: Хорошо.
1: Спасибо за звонок. Хотел еще уточнить такой момент. Константин Владимирович, вот до 14 числа был указан срок управляющим компаниям провести меры для повышения готовности котельных и проверки их надежности. А вот если компания не справилась с этим сроком, то здесь какие санкции, какие меры и все-таки куда вновь обращаются жители?
2: Ну, смотрите, скорректирую, да, управляющие организации не котельные, а именно системы теплопотребления многоквартирного дома подготавливают. Так же, как и ТСЖ. Требование одно. Есть многоквартирный дом, есть общее имущество.
1: И сроки
2: теперь,
1: не уложились.
2: И теперь, приказом 22-34 там все четко прописано. Срок у нас до 15-го, не до 14-го, до 15 сентября, когда должны получить паспорта. Так вот, если управляющая организация не справилась, слава богу, у нас такого еще не было и не будет. Но если управляющая компания просто гипотетически не справилась с подготовкой, юридическое лицо не получит паспорт, если не наберет оценку. В приказе 22-34 все четко прописано. Есть критерии, по которым оцениваются, и теперь это не только система отопления и основные работы, такие как гидравлика и промывка, но есть и критерии отсутствия несанкционированных врезок, настройка погодозависимой, автоматических регуляторов, если они имеются, проверка теплового контура, ну и еще много-много-много. Там и задолженность присутствует. Ну, много критериев на самом деле. Вот. Так вот, если балл будет ниже, чем 0,8, то объект и юрлицо будет не готово к отопительному периоду. Если балл от 0,8 до 0,89, то объект готов с условиями. Значит, есть какие-то замечания, которые тоже требуется исправить управляющей организацией, либо ТСЖ. Ну и если основной балл, который сейчас все набирают, это 0,9 и выше, до единицы, то, соответственно, это просто готов.
1: Угу.
2: Так вот, дальше замечания, которые остаются в оценочном листе, теперь любой город, любой муниципалитет обязан в течение 5 дней после проведения мероприятий по проверке направить в Госжилнадзор. Ну и дальше уже включается компетенция Госжилнадзора. Что конкретно они будут делать, проводить профилактические мероприятия, либо какие-то конкретно проверки, ну тут уже я не прокомментирую, но информация вся полностью доставляется в Государственный жилищный надзор.
1: Я понимаю, что оценки получили у нас все управляющие компании перед так отопительным и, сезоном. А вот это удовлетворительно и неудовлетворительно. У нас насколько распространена такая оценка? Ну, я имею в виду вот 0,8. Ладно, получили, то есть только-только.
2: У нас в основном оценка идет 0,9 и выше. Все. В основном.
1: Угу.
2: Да, многие могут сказать, ой, да как, да у меня подвал затоплен, например, да как угу. же они получились. Ну, например, данный критерий, он просто не войдет, его нету, как подтопление подвального помещения, например.
1: То
2: да?
1: есть факты да. есть, но это не тут оценивается, это не препятствует запуску
2: да.
1: отопительного сезона.
2: Этого не должно быть в целом, но это же никак не помешает запустить систему отопления, если, конечно, подвал не затоплен, так скажем, по грудь.
1: Понятно.
2: Ну, таких подвалов тоже в городе, слава богу, нет затопленных.
1: Хорошо, разобрались. Так, далее мы переходим вновь к изменениям законодательства. Цифровой формат. Управляющая компания обязана обеспечить информационное взаимодействие с собственниками через многофункциональный сервис обмена информацией. Макс, скажите, пожалуйста, Николай Леонидович, насколько здесь вот вы считаете перспективно и качественно выполняется функция управляющими компаниями и ТСЖ, я понимаю?
0: Ну, это очень хорошее такое требование, оно обязательное стало. С 1 сентября вообще оно обязательное. Теперь у нас у всех есть Максы. Я помню, в конце прошлого года, по-моему, нас собирала жилищная инспекция, и разговор шел о необходимости включения информации для жителей о том, что вот такой сервис существует для взаимодействия там и так далее. Тогда, я помню, не все, так сказать, поняли или, так сказать, приняли это дело. А зачем нам это нужно? Мы и так общаемся. В чатах там и так далее. Так вот, говорю, с 1 сентября это обязательное требование. Это не отменяет остальные, кстати сказать.
1: Ну вот то госуслуги это... дом, пожалуйста, там же есть и чаты, и общение. Да. Но Макс должен быть по-любому.
0: Да, по-любому должен быть, да.
2: Это обязательное требование. Макс должен быть. Сейчас на сегодняшний день созданы в городе Володе силами Госжилнадзора все чаты в домах с квартирах более 16, где квартир больше, чем 16. И действительно, да, с 1 сентября, конечно, странно звучит, но, наверное, это больше дисциплинирует в дальнейшем всех, то любое обращение в Максе, в чате, в домовом, управляющая организация должна отреагировать, как минимум ответить в данном чате и отреагировать.
1: Каждый... Не будет ли сообщение содержать такой текст? Ваше обращение очень важно для нас. Когда освободится ближайший специалист, мы вам ответим.
2: Все возможно, но опять же, да, мы таких же видим. В каждый чат и в Госжилнадзор входит, и они мониторят и контролируют, как там происходит работа. Вот. Поэтому все эти обращения, они след-то остаются, никуда не деться. И, соответственно, уже, наверное, тут я уже докручиваю, да, при принятии решения проводить проверку или что, Госжилнадзор, наверное, еще и это может взять в комплекс того, mm-hmm. что это не случилось вчера. Вам протечь писали 2 месяца.
1: Про затопленный подвал.
2: Про затопленный подвал, да. Вот, пожалуйста, поэтому всем жителям города Вологды настоятельно советую находить свои чаты, а их, кстати, можно найти на сайте Госжилнадзора по поиску, найти свои чаты и туда включаться, и начинать активную работу. Туда и совет дома, туда и мы, и тогда мы точно будем понимать, что происходит с нашим домом, куда мы двигаемся, и плюс мы все понимаем, что это наш российский федеральный мессенджер.
1: Хорошо, ну я вот, допустим, про этот цифровой формат Макси не знал. А что мешает каждой управляющей компании ТСЖ распечатать QR-код на подъезд, повешать с объявлениями, наведите телефон, и вы автоматом будете в нашем чате. Все прекрасно.
2: По-моему, если я не ошибусь технически, но вот ссылка в Макси работает очень короткое время. Возможно, и QR-код тоже.
1: Да,
2: то есть, когда я сейчас вам ссылку пошлю, то завтра вы уже по ней не перейдете.
1: То есть, она возможно, ежедневно это эффект, должна
2: да, тоже, возможно... полезны как защита, чтобы, возможно, кто-то посторонний зашел. В чат ведь могут быть конкуренты, да, которые могут, так скажем, заходить в чат, рассказывать, что я Василий из квартиры 35, и мне всегда холодно, а вы никак не реагируете. Ну, то есть, так понятно, скажем, то есть вредничать. Портить репутацию. Да.
0: Саму информацию мы размещали, да, в подъездах для жителей, саму информацию.
2: Наличие. Что вообще есть МАКС, мессенджер, да, эта информация очень сильно распространяется, с управляющими организациями встречи мы проводили неоднократно, вообще мы очень часто встречаемся на базе департамента жилищно-коммунального хозяйства, и в целом я отмечу, в городе Вологде, по крайней мере, с нами, с администрацией, управляющей компанией, ну, я сказал бы, в абсолютном контакте, мне могут сотрудники, руководители и учредители ответить, мне кажется, в любое время дня и ночи, и выходной, не выходной, вот всегда. Через меня, мне кажется, можно найти многих. И отреагируют. Редкость бывает, когда либо не ответят, либо еще, не дай бог, не отреагируют. При этом я не имею инструмента наказания, я имею инструмент взаимодействия. Угу. Я им помогать должен, и, соответственно, жду я от них отдачу больше не себе, а жителям в домах, которыми они управляют.
1: Спасибо, разобрались. Так, ну, давайте мы тогда еще расширим для наших радиослушателей. Вот, то есть наличие себя в этом чате позволит что сделать оперативнее, чем через другой какой-нибудь чат-бот или тот же госуслуги дом? Николай Леонидович.
0: Ну, я не знаю, у нас, видите, я ТСЖ все-таки представляю. У нас почему скептическое было изначально вот отношение? Потому что один дом. Один председатель, а все друг друга знают. Вот, со мной общаются вот в таком же режиме, день, ночь, 24, то есть, вот, мне вроде бы и не нужен он, да, получается. А, значит, у нас мало общаются вот в моем доме. В Максе сразу же скажу, практически не общаются, потому что они вот выходят напрямую.
1: Ну, вот понятно, они, есть, да, информационный носитель живой рядом.
0: Тем не менее, у нас есть люди там. А для меня это очень полезная опция, что я там могу не вывешивать какие-то объявления. Там я раз информацию разместил в чате в этом. У нас не было до этого, кстати, домового чата. Поэтому вот этот МАКС у нас вот происходит как бы с одной стороны в одну сторону. Вот от меня это очень полезно. Например, я размещаю, когда воду бывает отключают, какая-то проблема.
2: Информирование. Это, кстати, будущее вот за этими чатами МАКС с точки зрения информирования. Ведь как получить информацию, что случилось что-то с теплоснабжением, допустим, в отопительный период? А в чате я, когда уже будет такая возможность рассылки, она как бы прорабатывается в целом, то в чате я могу действительно увидеть, что у меня отключено теплоснабжение. Как первое, я пойму, так, насколько планово, там, на 3 часа, ну, не катастрофа, не буду открывать окна, пока проветривать помещение, мое тепло даже не замечу, все будет хорошо. А если срыв, опять же, в этом чате, в дальнейшем, скорее всего, уже появится информация, что отключение, не дай бог, но оно продлевается. То есть, вот это информирование не только по отключениям, по любым, как пользоваться лифтами, что нельзя захламлять подъезды своими личными вещами, там, колясками, велосипедами и так далее. То есть, вот, мне кажется, это правильное направление. И ведь, вспомните, все скептически к МАКСу относились. Да. А теперь практически все пользуются МАКСом.
1: Ну, я могу сказать, что наш дом, пожалуйста, и ВКонтакте представлен, группа создана, никто давно уже проверена временем, и вроде бы все работают.
2: Никто не запрещает и этим пользоваться, да.
1: Просто когда очень много источников, какой из них более актуальный и насколько, где обновляется информация вперед, вот это уже может несколько затруднять.
2: Вся исполнительная власть, государственная и так далее, и муниципалитеты будут информацию доводить точно в МАКСе.
0: Они уже и доводят. Кстати, да. Жилищная инспекция часто, да, там...
2: Информируем.
1: Так, еще один момент касается изменений. Это квитанции на госуслугах. Вот я понимаю, что все это ждали, потому что госуслуги теперь есть практически в каждом смартфоне. А фактически, что это будет подтверждать, Николай Леонидович?
0: У нас по-прежнему существует заявитель, насколько я знаю. Мы сейчас еще не перешли на вот мы, наш дом. У нас по-прежнему в ГИСе размещают информацию и лично бумажные. У нас должны, по-моему, люди сами заявление написать о том, что они отказываются от бумаг, от бумажных, по-моему, квитанций.
2: Я, наверное, не прокомментирую.
1: Да. Ну вот хорошо, да. Вы как житель Вологды, вы получаете в бумажном виде квитанции?
2: В основном все в электронном, но есть часть, которая еще доходит в бумажном. Честно говоря, даже не занимался вопросом, переводить их в электронный вид или не переводить. Скажу честно, бумажный поинтереснее, можно всегда посидеть, посмотреть, да, полистать, не так глаза устают, ну и так далее, да, все вот эти вот...
1: И удобства сравнить, допустим, с предыдущим
2: обязательно. Годом, архив, да, да, ведь раньше же говорилось о том, что квитанцию необходимо хранить 3 года.
1: По-моему, меня, большинство так и делают.
2: У меня еще был такой пример, когда я случайно нарвался, что мне начислили, ну вот, контролируя, больше, чем необходимо. Разобрался, мне все вернули. Это не зависело от
1: того, доверяй, но проверяй.
2: Это не зависело от того, где я работаю. Но вот, да, как бы получается тестовый такой режим и опытный, как собственника, я заметил. То есть оказалось, не зря я храню 3 года эти квитанции.
0: Ну, у нас, видите, еще обязательно должен быть человек-то зарегистрирован на госуслугах. Ну, что не все у нас, да, немножко
1: особенно. Ну, если бабушек, ну, может, да, быть, касается.
0: Ну и во-вторых, должен дать, вот я вспомнил, дать согласие на электронную.
2: Скорее всего, что да.
0: Да.
1: Подсказывает мне наш звукорежиссер, что звонки в студию поступают, но время у нас уже заканчивается, поэтому мы попросим поговорить нашего звукорежиссера и передать нашим гостям этот вопрос в индивидуальном порядке. Так, и далее, все-таки еще в завершении нашей отопительной кампании хотел уточнить, вот... Личный контроль, указал глава города, закреплен за отопительным сезоном. Как он будет реализован и когда мы сможем сделать выводы, что он не только успешно стартовал, но успешно, скажем, функционирует уже?
2: Ну, наверное...
1: Срок на раскачку.
2: Именно начну немножко с другого. Начну с того, что когда мы сможем сказать, что хорошо или плохо, оценивать будут в любом случае жители. Я считаю так. И количество обращений, именно вот это, наверное, и будет тот маркер, который покажет нам, хороши мы или все-таки плохо отработали в текущем году.
1: Оценки. Давайте отмотаем на год назад. Сколько обращений поступило с негативными отзывами?
2: К сожалению, сейчас у меня такой статистики нет. Она у нас содержится в центре городского управления. Но ну, в любой момент, вот я вот от вас сейчас выйду, если задам вопрос начальнику ЦГУ, то мне, соответственно, будет ответ либо сегодня вечером, либо завтра с утра. Соответственно, количественный показатель по запуску отопления я считаю правильным оценить где-то уже перед октябрем, то есть в самом конце сентября.
1: То есть через 2 недели.
2: Да, по запуску. Это именно то время, когда действительно вот это вот на раскачку, да. Это не говорит о том, что 2 недели кто-то должен ждать отопления в своей квартире. Это говорит о том, что тогда уже перестанут, скорее всего, все жители по опыту обращаться с жалобами.
1: У нас осталась буквально минута. Вот вопрос от нашего звукорежиссера. Сколько человек должно быть минимум в совете дома? Сможет ли кто-либо взять этот...
0: Так нет там таких никаких...
1: Требований нет. Нет. Ну, то есть не один там, человек должен
0: быть? Ну, не один-то это по логике, да. Как, вот, нет таких там, некоторые по подъездам там, да. Вот,
2: есть такое распределение, да, старшие по подъездам.
0: Но законов нет таких, вот именно нормативка.
1: Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Напоминаю, что мы сегодня разбирали вопросы изменений в жилищно-коммунальном законодательстве и начале отопительного сезона в городе Вологде. В студии у нас были гости, заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации города Вологды Константин Владимирович Гольдберг. Благодарю вас за участие.
2: Спасибо всем, до новых встреч.
1: А также председатель экспертного совета ОНО «Союз собственников недвижимости» Николай Леонидович Иванов. Спасибо вам за участие.
0: Спасибо вам.
1: Сегодня принимал звонки Дмитрий Белов, вел программу Евгений Масейко. До новых встреч.
8: О чем говорят, о чем думают, что волнует? Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
9: Эфир областного радио завершат информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки ожидается преимущественно облачная погода. Температура сегодня ночью от 7 до 12 градусов, завтра днем от 13 до 18. Местами пройдут небольшие дожди, наиболее вероятно они во второй половине дня и на востоке Вологодской области. Ветер преимущественно западный, умеренный. Атмосферное давление в целом будет повышаться. После прохождения атмосферного фронта область начнет постепенно попадать под влияние более высокого давления. В Великом Устюге завтра днем плюс 14, в Никольске плюс 15, в Тотьме плюс 16, в Бабаеве 15-17 градусов, в Белозерске завтра днем плюс 16, в Вытегре плюс 15, в Тарнаге 16 градусов тепла. В Вологде и Череповце плюс 17, облачно, местами небольшой дождь. На этом передачи из Вологды окончены. Всего вам доброго, до свидания.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны заявила об ударе в порту Одессы по третьему за день сухогрузу, доставлявшему грузу по ВСУ. Трамп утверждает, что Украина и Россия договорились не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Ряд российских НПЗ ввели дополнительные установки для наращивания выпуска топлива. Губернатор Новгородской области доложил Путину о росте рождаемости в регионе. И теперь подробнее. Российские войска ударными беспилотниками поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также поражены украинские железнодорожные объекты, которые использовались для перевозки военных грузов из Европы, говорится в сообщении военного ведомства. Также, по данным военных, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Кроме того, ранее сегодня российскими войсками был нанесен удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотников «Геран-4 Сикер». Как уточнили в военном ведомстве, атака была проведена с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. После атаки на судах возник пожар. Также сегодня группировка войск «Днепр» взяла под контроль Новоандреевку в Запорожской области, а группировка «Север» заняла населенные пункты Широкой и Шевченково в Харьковской области. С подробностями старший офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт «Широкая» Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта «Малая Волчья» Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
1: Также российские средства ПВО сбили за сутки две ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников ВСУ. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что украинская и российская стороны дали согласие не наносить удара по энергетическим объектам друг друга. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети. Он вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не проблемами с Ираном, пишет ТАСС. Добавлю, комментариев из Кремля пока не поступало. Тем временем российский рынок акций ускорил рост в ходе основной торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после заявления Трампа, что Украина согласилась не наносить удары по энергообъектам России. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в России ввели дополнительные установки, что позволило нарастить выпуск нефтепродуктов, сообщил Кабмин по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Как отмечает правительство, продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в установленные сроки без перебоев, пишет ТАСС. Более половины школ в Новгородской области нуждаются в капитальном ремонте. С этим вызовом нужно справиться, взяв это под личный контроль. На это указал Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Александром Дроновым. Глава региона рассказал президенту, что в области растет рождаемость.
3: Новгородская область входит в регионы так называемой демографической зимы. Поэтому для нас меры поддержки семьи с детьми являются одними из приоритетных в нашей работе. На прошлой встрече я вам докладывал о тех мерах, которые будут реализованы с 2026 года. Они все запущены. Мы усилили поддержку молодых семей, студенческих семей, многодетных семей. И это дает уже первый результат. За первое полугодие текущего года впервые рожденные малыши у нас подросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мы занимаем по суммарному коэффициенту рождаемости 3-е место в СЗФО.
1: Дронов доложил президенту также о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. Губернатор Новгородской области рассказал и о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО. Еврокомиссия на фоне скандала на Украине вокруг главы Национального антикоррупционного бюро напомнила, что борьба с коррупцией остается важнейшим условием успеха переговоров по присоединению к ЕС. Об этом сказал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Ранее подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подготовил обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. При этом сам Кравченко сбежал из Украины в Польшу. Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Кравченко с поста генерального прокурора. Сам же генпрокурор утверждал, что покинул Украину, чтобы проинформировать иностранных партнеров о ситуации в системе антикоррупционных органов страны. Как минимум до конца недели в московском регионе продержится бабье лето. Температура воздуха будет на 2-4 градуса выше нормы, сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. Четверг будет самым теплым днем, ожидается до 22 градусов, сообщила синоптик. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. В континентальной хоккейной лиге сегодня очередной игровой день. В эти минуты «Лада» выигрывает у минского «Динамо». 1-0. «Северсталь» играет со столичным «Динамо». И «Торпедо» с «Акбарском». Здесь счет пока не открыт. Генеральный директор Тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды сербу Срджану Благоевичу. В турнирной таблице чемпионата России по футболу «Акрон» занимает 14 место, набрав 5 очков в 8 матчах. На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как делаем. Для нас это первоочередно, сказал Клюшев в интервью «Спортэкспрессу». Контрольная схватка борцов вольного стиля весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова состоится на сборах национальной команды в середине октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной, олимпийский чемпион Хаджимурат Гатсалов. Напомню, что Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы, а Курбанов – чемпион России 26-го года. Изначально планировалось, что судьба путевки – решится на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже, в октябре, на сборах, сказал Гатсалов. Фигуристка Алиса Двоеглазова может выступить на контрольных прокатах сборной России. Об этом ТАСС сообщил источник. Ранее сообщалось, что Двоеглазова получила травму и рискует пропустить первую половину сезона. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во вторник, 15 сентября, в Нижнем Новгороде ожидается 17-19 градусов без осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире временами дожди плюс 17, плюс 19. В Туле 18-20 градусов без осадков. В Воронеже 14-16, дожди временами сильные. В Ростове-на-Дону кратковременные дожди плюс 20, плюс 22. В Волгограде 25-27 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков днем. 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается ночью от 8 до 10 градусов, днем 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 16 градусов без осадков.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
2: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
1: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Своя эльфийская рукопись. Рок-история одной команды.
3: У нас уже был материал, но названия не было. И вот августовским днем я благополучно шел домой по своему району Лефортово, и мне пришла в голову такая идея. «Эпидемия» — неплохое название для группы.
1: Музыкант группы «Эпидемия» Юрий Мелисов в программе «Восьмая нота». В четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Саратова. Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова с вами для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто с нами в этот час. И напоминаем, что у нас есть мессенджеры. Сюда можно писать, если возникает желание прокомментировать те темы, которые звучат в эфире, и которые мы обсуждаем с лучшими экспертами нашей страны. Уверены, что будет интересно. И сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
5: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Очень много интересного в тем уже в первом часе, все они такие глобальные. Южная Корея отправила первый контейнеровоз в Европу через Севморпуть. С чего бы наш, не скажем так, что друг-то точно, да, не враг, но уж не друг точно, начал пользоваться услугами Северного морского пути. О мигрантах поговорим. Странные региональные инициативы нас задели прямо, потому что мы видим, как наш президент, встречаясь с руководителем миграционных подразделений МВД, говорит о том, какие приоритеты должны быть у миграционной службы, у руководителей российских регионов, а там, похоже, не слышат его. Вот мы будем об этом говорить, о приоритетах и о том, что на самом деле происходит. О хуситах поговорим, потому что, ну, такая интересная история тут случилась. Фактически изменили вообще всю картину мира. Даже война с Ираном, Соединенных Штатов, не так влияла на рынок нефти, как вот эти вот успехи ребят, которых когда-то называли тапочниками или, знаете, там в шлепанцах, мол, они воюют с автоматами Калашникова. Ну, эти вот ребятки так изменили геополитическую ситуацию. Об этом поговорим. Ну, и, конечно, о форуме БРИКС, который проходил в столице Индии, и очень много всяких интересных вокруг него разговоров и встреч там произошло. С этого и начнем.
1: Наше время.
4: Ну, давайте уж, поскольку мы целые выходные не виделись, коротко напомним о том, что это был 18-й саммит БРИКС. И в заседании глав делегаций государств, членов БРИКС, приняли участие президенты России, Египта, Индонезии, Ирана, ЮАР, премьер-министр Индии, Эфиопии, председатель КНР, наследный принц Абу-Даби, председатель исполнительного совета Эмирата Абу-Даби и министр иностранных дел Бразилии. Давайте для начала, Игорь, вспомним, почему БРИКС. Потому что это первые буквы стран, которые...
5: Первых пять стран,
4: первые пять стран, которые, собственно, этот союз и создавали. То
5: Бразилия,
4: Россия, Индонезия,
5: Индия,
4: Китай
5: и Южная Африка.
4: И South Africa, потому что S имеется в виду вот Южная Африка. И вот наш президент России выступил на саммите, и надо сказать, что там, конечно же, его выступление сопровождалось настоящим аншлагом, то есть, когда он вышел выступать, все поставали с места, начали снимать на телефоны, раздались возгласы, аплодисменты, в общем, надо сказать, что, конечно же, популярность нашего президента и его харизма, они настолько популярны и настолько ценятся во всем мире, что это вот даже на таких серьезных мероприятиях, где обычно все ведут себя достаточно сдержанно, даже не скрывали, не пытались вести себя, скажем так, соблюдать политес.
5: Да, иногда напоминает даже шоу это, извините, но вот так вот, что ж делать.
4: Да, как вы помнишь те времена, когда мы читали в газете долгие продолжительные аплодисменты,
5: да? Да, вот из этого разряда, но уже в современном таком исполнении.
4: И вот что сказал наш президент. Мы собрали самые главные его заявления. Однополярный мир, в который входила узкая группа стран, сегодня уходит в прошлое. Противники многополярного мира пытаются сдерживать растущих конкурентов за счет санкций и экономического диктата, а также грубой силы. Страны Азии, Африки, Латинской Америки должны быть шире представлены в Совете Безопасности ООН. Большое значение имеет усиление координации стран в ВТО, МВФ и Всемирном банке, поскольку эти инструменты являются каналами диалога между ведущими экономиками.
5: Перед странами БРИКС открываются широкие перспективы для дальнейшего сотрудничества. Новые прорывные отрасли, такие как платформенная экономика, финансовые технологии, цифровая торговля, требуют собственных отдельных институтов и правил регулирования. Ну и интеллектуальный и технологический потенциал сосредоточен в странах БРИКС. Ну, много ярких заявлений. Самое главное, что они не такого не рекламного характера. Фактически это констатация уже фактов, констатация тех изменений, которые произошли.
4: Ну и, конечно, мы хотели бы обсудить не только заявление президента, как оцениваются итоги саммита, вообще его масштаб, значение, но и поговорить о месте и роли БРИКС. Про историю БРИКС мы как-то очень так вот коротко с Игорем сейчас вспомнили, но за это время организация расширилась настолько, что, наверное, никто вот в те годы даже не мог себе предположить, что будет такой масштабный рост.
5: Да, казалось, когда первый саммит проходил, он в России проходил в период президентства Дмитрия Анатольевича Медведева, да, казалось, что ну как-то...
4: Ну что-то это... такое придумали, да?
5: Ну придумали, да, чтобы, ну не знаю, про как-то какую-то показать фигу, что ли, наверное, Западу. Да,
4: да, противовес. Вот мы тоже можем тут создать, и кто бы мог подумать о том, что БРИКС так разрастется. Как влияет сегодня БРИКС на глобальную политику, на экономику и вообще на многополярный мир? Вот все эти вопросы мы сейчас будем задавать нашему эксперту. С нами Наталья Еремина, профессор СПбГУ, доктор политических наук. Наталья Валерьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
6: Здравствуйте.
4: Ну, давайте начнем, наверное, с БРИКС, вот именно о месте и роли БРИКС в современном мире.
6: Ну, БРИКС мы все воспринимаем именно как альтернативу, во-первых, однополярному миру. Однополярный мир – это мир диктата, соответственно, одного полюса, где выстраивается очень жесткая иерархия, где один центр силы, который имеет право диктовать свою власть, вводить нелегитимные санкции, определять, в общем, расстояние и менять, так сказать, выходить в мировой океан, даже менять, так сказать, себе арктическую зону, расширяя ее и так далее, претендовать на Гренландию, на Канаду и на прочее-прочее. Развязывать конфликты, безусловно. То есть это ситуация, когда один центр силы принимает все решения, все остальные должны либо подчиняться, либо значит, не имеет права сопротивляться, соответственно. Мы видим, как сейчас нарастают ответные конфликты. Это именно конфликты ответа. То есть Иран огрызается, Россия не сдается и так далее и тому подобное. Мы это наблюдаем. И страны глобального юга это все наблюдая, видят. готовятся и делают соответствующие выводы. Конечно, сейчас интерес к БРИКС вырастает именно, прежде всего, со стороны стран глобального юга, которые видят в этом другой противовес, да, центру тяжести западного мира, то есть устраивается новый центр силы, который является притягательным для новых игроков, растущих экономик. И есть те экономики, которые действительно понимают, что мир меняется, необходимо встраиваться вот в эти цепочки, выстраивать свои цепочки, необходимо договариваться, но на своих условиях. Чтобы зарабатывать и торговать, необходимы другие условия. Если сейчас фактически все платят некие ренты западному миру, прежде всего штатам, то, конечно, это все мешает развитию, свободному развитию. Санкции мешают свободному развитию.
5: Наталья Ильина, можно вот такой вопрос задать? Владимир Владимирович, где-то вот как-то я услышал такую фразу, которую вот, ну, мы немножко упустили, когда готовили эту программу. Он сказал о том, что по большому счету сейчас страны глобального юга и вообще участники БРИКС как минимум могут выстраивать свои экономические отношения, вообще не опасаясь и не обращая внимания на вот эти мнения Запада и на санкции и так далее. Ну, то есть им хватает ресурсов, финансов, каких-то логистических маршрутов, чтобы вообще не касаться этого вот Запада, но фактически отгородиться от него, там, спрятаться за стеной. Неужели действительно уже такая ситуация складывается, и только ли Путин это заметил? Потому что если бы это вот уже все почувствовали, мне кажется, Запад бы давно уже, ну, как бы, где-то там в уголочке умирал, страдал, но он пока не особо, в общем-то, еще страдает, он еще мечтает развиваться и дальше.
6: Но логистические цепочки, да, они же идут с востока на запад, так же, как и с запада на восток. Поэтому в данном случае, в общем-то, никто не отказывается от торговли, торговых отношений. Все хотят пересмотра правил этой торговли, да, чтобы она не была в одностороннем порядке, а была, так сказать, служила во благо развитию всех стран, в том числе тех стран, которые являются странами транзита. И в том числе те страны, которые относятся как раз к глобальному югу, а там совершенно разные государства, есть те, которые зависят от внешних инвестиций достаточно серьезным образом, не в состоянии развивать свою инфраструктуру, чтобы как раз реализовывать задачи, встраиваться в эти новые цепочки. Поэтому, конечно, они тоже заинтересованы в новом полюсе, который будет все-таки заставлять Запад прислушиваться к мнению других центров силы, к мнению других экономик, развивающихся экономик прежде всего.
5: Наталья Ильина, говорили много об ООН, и фактически этому даже был посвящен БРИКС плюс, в частности, да, форум, выходящий уже за рамки БРИКС. А зачем нам тогда ООН? Может быть, все это уже устарело, и действительно нет смысла вот это этого мертвого пытаться восстановить, возродить.
4: Тем более, что этот мертвый сам уже последнее время ездит по вот этим саммитам, да?
5: Да, пытается.
4: Вспомним недавние события.
5: Визит, да, на ШОС, в частности.
4: На ШОС, да.
6: Ну, ООН — это огромное здание, такая, знаете, Вавилонская башня. Поэтому ее никто не будет стремиться разрушать. Да, она функционирует, там есть очень много инструментов, институтов, которые прекрасно работают. Поэтому, в общем-то, пока у нас нет ничего другого, никто не будет отказываться от ООН. Это просто не имеет никакого смысла. Это площадка, которая позволяет, по крайней мере, даже вот у нас уже таким индикатором, да, разного отношения, разных групп, разных подходов. И нам очень важно понимать, кто что предлагает, кто на что реагирует. Поэтому в данном случае мы замеряем эту температуру по международной больнице, в том числе благодаря резолюциям ООН, которые носят рекомендательный характер. Но они тоже важны вот в этом контексте. Ну и кроме того, ведь те структуры, которые существуют сейчас, они являются макрорегиональными структурами, они глобальными универсальными организациями, поэтому они не подменяют, они ставят перед собой задачу подменить ООН, но они могут выступить в роли поддержки некоторой, да, опоры. Вот сейчас ООН такой больной человек, так условно, да, вот можно поддержать, это какая-то такая терапия, это может быть инвалидная коляска, это может быть.
5: Ой, ну инвалидная коляска это такое сравнение.
6: Для того, чтобы пока мы лечим систему международных отношений, да, то, что я, наверное, сейчас пока еще не в том состоянии, значит, пока мы стабилизируем ее путем балансировки разных центров влияния сил, контрбалансов, мы выстраиваем этот контрбаланс свой, вот пока нужно поддержать, потому что действительно ничего другого не существует на сегодняшний момент, который может быть сопоставим. Все-таки опыт ООН, он такой достаточно значимый для сохранения длительного мира.
4: Ну, посмотрим, и что будет дальше, да, последим. Мне кажется, что самое интересное еще впереди. Наталья Валерьевна, благодарим вас. Наталья Еремина, профессор СПбГУ, доктор политических наук, была с нами. Ну, а мы дальше будем говорить о проделках этих самых йеменских хуситов.
1: Наше время.
4: Все им нипочем.
5: Да вообще даже удивительно, казалось, никто всерьез-то не воспринимал.
4: Вот как Игорь сказал, это люди, которые воевали в тапках.
5: Да, их так называли тапочники.
4: Тапочники, которые, да, ходили с гранатометами на плечах, и тем не менее, никто с ними ничего поделать не может. И вот йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, взяли под контроль Баблемандебский пролив и несколько стратегически важных островов в Красном море. И все говорят о том, что это событие, конечно же, усугубит влияние войны на Ближнем Востоке, на международную торговлю, после того, как Иран заблокировал стратегически важный Ормузский пролив. Кстати, мы еще будем об одном торговом пути, водном, говорить тоже в этом часе, поэтому обязательно дождитесь. Так вот, о том, что саудовцы не могут нормально воевать против хуситов, известно уже не первый год. Гражданская война идет с 2014-го. Все это время саудовцы, их партнеры, стабильно, как что называется, огребают от этих самых повстанцев, включая потери боевых самолетов, а действий так называемых самодельных ЗРК с комплектующими, доставшимися еще от Йемена. А сейчас мы наблюдаем, как Иран снабжает своих прокси морем, поставляя им оружие. И наряду с неспособностью ВМС Саудовской Аравии перекрыть это снабжение, теперь организационную импотенцию демонстрируют и американцы, потому что они сказали, извините, пожалуйста, мы тут ничего вам помогать не будем. Угроза судоходству в Красном море, конечно, наносит им прямой ущерб, но рисковать своими десантными кораблями в зоне возможной атаки дронов Соединенные Штаты не будут. И саудиты звонили Трампу, просили о военной помощи, но тот демонстративно отказался хуситов бомбить и намекнул, что принцы должны забыть про мечты об арабском НАТО и роли, безусловно, лидера Ближнего Востока.
5: Ну да, это не только в адрес Саудовской Аравии, по-моему, упрек, а в первую очередь, мне кажется, в адрес Турции, но посмотрим. Андрей Багладов, чрезвычайный полномочный посол России в Королевстве Саудовской Аравии в 2000-2005 годах, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, с нами на связи. Андрей Глебович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер.
5: Андрей Глебович, тут интрига большая такая, серьезная. Я думаю, что вот важно понять, а как это так? Хуситы, которых мы все считали, называть принято прокси Ирана, вот и Ольга сказала, да? Они позвонили Трампу, Трамп сказал, ну ладно, хорошо, если вы не против нас, тогда и ладно, воюйте. А потом позвонила Саудовская Аравия, сказал, ну так, ребята, это ваши дела. Как так? Почему Трамп не пошел на помощь своим союзникам? Может быть, ему выгоден этот кризис в этом регионе? Ему выгодны высокие цены на нефть? Ему плевать на своих избирателей, которые там мучаются в очередях за бензином и соляркой? Скажите, с этого давайте начнем, а потом уже детали обсудим. Спасибо.
7: Ну, во-первых, в отношении хуситов. Ну, на вид они, конечно, выглядят как, ну так, не очень убедительно. Они так не очень цивилизованно бывают одеты. Вот. Но это образованные люди, очень многие с высшим образованием. Некоторые у нас в свое время учились. Инженеры, медики, есть юристы. Поэтому это традиционное представление, они как каких-то, знаете, слово такое, повстанцы. Вот это повстанцы, вот откуда-то они из предместий.
5: На верблюдах вот, из пустыни вот, приехали.
7: Да, верблюды такие, да? Какие-то, да, вот дикие люди. Ничего этого нету, понимаете? Это люди, которые прекрасно разбираются в современной технике, имеют налаженные связи получения информации.

0: 24 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный 120-летию Дмитрия Шостаковича. В исполнении оркестра Академии русской музыки под управлением Ивана Никифорчина прозвучат признанные шедевры композитора «Пятая симфония» и концерт для фортепиано с оркестром номер 2. Солистом выступит победитель престижных международных конкурсов пианист Александр Ключко. 6+.
1: 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится вечер хоровой музыки от классики до джаза. В исполнении прославленного хора Минина прозвучат шедевры Монтеверди, Моцарта, Шуберта, Гершвина и других композиторов. Также в программе спиричуэлсы и знаменитые мелодии из любимых мюзиклов. Дирижер Тимофей Гольберг. 6+.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Гришей Шатровым. Напоминаем, что с нами Андрей Балканов, Андрей Глебович. Мы с удовольствием возвращаемся к вам.
3: Не подготовились американцы и саудовцы к войне. Продолжайте.
4: Ну, и поэтому видят для себя в настоящее время окно возможностей хуситы. Вот в том, что сейчас происходит, очень большой есть компонент не внешней и не региональной политики, а внутренней. Они борются за власть. В Йемене сейчас достаточно явственно видны три группировки. Это официально признанное правительство, которое имеет у нас, так говоря, посла в Москве, замечательного специалиста, международника, господина Льва Крешева. Это вот правительство. Затем хуситы. Есть еще представители традиционно старающихся как-то держаться вместе представителей юга Йемена, где была Народно-демократическая республика Южного Йемена, которую мы всячески спонсировали в период Советского Союза. Но они сейчас опять, правда, на другой же социальной политической основе, но собираются. Поэтому вот эта трицентропка в одной стране, она заставляет каждую из сторон каким-то образом проявлять себя. Хуситы поняли, что проявить себя можно, как важная такая сила, если сейчас поработать на вот направлении, на котором все пробуют засветиться, это контроль за морскими акваториями, прилегающими. Ну и тут у них довольно бойко все получается, в всяком случае прилегающие территории, где-то 5-6 тысяч километров. Ну, там, правда, эти все пустынные, эти километры, они такие же очень условные. Но, тем не менее, впечатляет скорость, которую они сейчас под ударом завоевали.
3: Андрей Глебович,
4: выглядит довольно убедительно.
3: Да, почему американцы так сквозь пальцы на это смотрят? Им что, нужен этот кризис? Им что, хочется тоже Саудовскую Аравию пощекотать, чтобы потом было кому помогать?
4: Нет, значит, там все-таки много достаточно арабистов, и хоть их, как они жалуются, президент особо не слушает, тем не менее, значит, я думаю, они единодушно выступили за то, чтобы не лезть в Йемен, потому что все, кто в Йемен приходили, заканчивалось это плачевно, в том числе с точки зрения внутриполитической. Даже Наср, который был такой политик, очень авторитетный и очень осторожный, он туда заслал в свое время 40-тысячные корпус, который там засел и ничего не смог сделать вот этих вот, тогда не пустить-то бы их предшественники, но так лучше завоевать Йемен, пока никому вот внутреннюю часть Йемена не удавалось и не удастся. Поэтому лучше туда не лезть, и Трамп в этом случае не интуитивно, вот с точки зрения следование советам своих специалистов правильно делает, что не спешит туда ввязываться.
3: Самый важный не здорово. Для нас вопрос самый важный. Нам что с того, как нам погреться у чужого костра, если этот костер правда чужой? Может быть, он и не совсем чужой для нас?
4: Нет, вы знаете, все, кто там друг с другом ругаются внутри Йемена, они все объединены нормальным таким дружественным отношением

0: началось все в период Советского Союза. Ну и действительно, вы правы, получается так, что вот, когда они борются за господство на конторе, кого-то там не пускают, это не относится к нам. Хотя, ну, конечно, знаете, все равно, когда там военные действия идут,
1: ну,
0: мы
1: да,
0: себя
1: ничего,
0: чувствуем неуверенно,
1: ничего приятного,
0: никого не посылать.
1: Ничего приятного,
0: да,
1: ну, нет. Ну, по крайней мере, цена здесь, да, на нефть при этом растет, а нам от этого, может быть, даже и польза. Андрей Бакланов, чрезвычайный полномочный посол России в Кувейте, Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, объяснил нам, кто такие современные хуситы.
2: Наше время.
3: Ну, а кто такие мигранты? Мы об этом часто с вами говорим, и что с этим делать, совершенно непонятно, потому что сейчас темой нашего разговора станет крайне странная инициатива, которая скорее воспринимается как саботаж федерального закона. Дело в том, что чиновники наши создают лазейку для незнаек, так называемых незнаек мигрантов. Инициатива властей Приморья по созданию спецклассов для детей мигрантов из Узбекистана заключается в том, что для них будут создавать отдельные классы. Ну, то есть, представляете, то есть мы платим налоги на то, чтобы дети мигрантов Узбекистана обучались в отдельных классах. И пока на федеральном уровне власти пытаются навести порядок в миграционной сфере, Приморье, министр образования Эльвира Шамонова и генконсул Узбекистана вообще договорились создать специализированные образовательные площадки для детей гастарбайтеров из Узбекистана. Речь о выделении отдельных классов в школах и запуске спецкурсов для дошкольников. А с 2027-го начнется вообще обмен школьниками между Узбекистаном и Приморским краем в рамках летних оздоровительных программ. При том, что сам Узбекистан, напомним вам, в своих учебниках обозначает Россию как колонизатора и допускает в свою систему образования британские НКО. И очевидно, что эти классы очень быстро во что превратятся. Конечно, это будут рассадники русофобии со всеми вытекающими последствиями. Вообще непонятно, зачем мигранты из Узбекистана привозят сюда детей.
1: Ну,
3: вот
1: и самое главное,
3: сколько раз мы говорили.
1: Да, и самое главное, почему мы их должны учить? Может быть, мы их должны просто отправить учиться туда, на родину?
3: Почему родине этих детей это все выгодно? Понятно, да? Потому что
1: да,
3: они не
1: конечно.
3: Будут тратить на это свои деньги,
1: конечно.
3: На такую социалку. А почему мы должны это
1: помощь
3: делать?
1: Помощь такая наша, понимаешь? Мы всем помогаем опять, Оль. Ну, это просто уже... А самое интересное, что это происходит на фоне тех заявлений, которые делает российский президент, которые, ну, по большому счету, ну, прямо противоречат позиции региональных властей, потому что президент говорит о том, что интересы наших граждан первичны, это буквально из его последней встречи
3: с Кикотем. При этом почему наши учителя должны тратить свое время, отнимая его от наших детей, от детей коренных россиян, чтобы обучать детей мигрантов из Узбекистана?
1: Может быть, Оль, мы дадим возможность, да, нашему эксперту высказаться, а то уж прямо у него отбираем хлеб, потому что, наверное, его тоже, имеем эту же позицию, похоже, доктор политических наук, руководитель направления миграция центра имени Столыпина Ранхикс при президенте, руководитель отдела миграционной политики ОНО Института Цариград Михаил Бурда с нами на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте.
1: Хотим вашего комментария.
4: Некоторые реплики. Вы знаете, я бы здесь сказал, что начал с того, что не президент противоречит региональным чиновникам, а региональные чиновники противоречат указанию.
1: Оговорился. Я это имел в виду, наверное, я оговорился.
4: Нет. Я прекрасно понимаю, это не думайте, что я пытаюсь прицепиться к вашим словам. Вот. Речь идет о том, что Владимир Ильич буквально года два назад еще сказал, что никаких мигрантских классов в России быть не должно. И именно вот те классы, которые могли бы гипотетически быть укомплектованы детьми иностранцев, они как раз и представляют, в общем-то, угрозу. И если мы посмотрим на те примеры, которые вот нас часто любят пугать по телевизору, показывая, как какой миграционный кризис в Европе, какие там проблемы с мигрантами. Но вот если мы посмотрим, да, на отдельные там, значит, учебные классы в пригородах Парижа, Берлина или уж, как говорится, Лондона, мы увидим вот ровно такую же картину, да, от которой президент, в общем-то, дал прямое указание, что такого быть не должно. А вы когда говорили про эту новость, сказали, что вот там, значит, министр образования Приморского края договорился напрямую с консульством Узбекистана. Тут возникает вопрос, а почему консульство Узбекистана куда-то влезает, занимается, значит, в общем-то, несвойственной деятельностью, вместо того, чтобы, так сказать, проводить разъяснительные беседы для граждан Узбекистана о том, что нарушение миграционного законодательства Российской Федерации должно караться, что все должны здесь, значит, временно находиться, работать по закону, уважать наши традиции, правила, да, вот всю вот эту разъяснительную работу проводить, начинает заниматься, в общем-то, какими-то вещами, которые в компетенцию консульства не входят, да, и, в общем-то, саботировать ту генеральную линию миграционной политики, которая на сегодняшний день в нашей стране проводится. То есть, когда глава вот вновь образованной миграционной службы Андрей Кикать докладывал на прошлой неделе президенту о том, что существуют приняты меры, это и, значит, экзамены по знанию русского языка для детей мигрантов, это и с Нового года, значит, патенты надо на них оплачивать. То есть мы говорим, мы наводим порядок, реализуем положение концепции, где написано, что члены семьи, дети, не работающие, не должны находиться в Российской Федерации. И тут чиновники Приморского края начинают заниматься какой-то отсебятиной.
1: Михаил Александрович, хочется, да, ну, некую такую ноту позитивную внести в ваше выступление, в вашу позицию, потому что есть же вот примеры, например, да, позитивные, наоборот, как можно работать.
3: Ханты-Мансийский
1: округ, где при прежнем губернаторе Комаровой, ну, по большому счету, стало центром притяжения мигрантов и инокультурных диаспор ХМАО. А новый губернатор Кухарук сумел навести порядок и обратил этот фактический процесс вспять. Там, ну,
3: почти в 4 раза сократилось число иностранцев, которые оформили вид на жительство. И, соответственно, еще там даже более того, было запрещено привлекать к работе в 27 сферах. Среди них рыболовство, сбор заготовок пищевых лесных ресурсов, например.
1: В общем, много-много еще цифр есть. Не хочется статистикой такой цифровой забивать, но факт то, что вот региональные власти могут вести позитивную работу, даже когда ситуация не самая приятная. Правда ведь?
4: Совершенно верно. Такие примеры есть и в других регионах, и, так сказать, в центральной России, в других федеральных округах. Это зависит от, по сути, губернатора, от того, насколько он, во-первых, вовлечен в миграционную проблематику, во-вторых, насколько он ее понимает. Вот реальные угрозы и риски, которые связаны с, я бы даже сказал, не просто неконтролируемой миграцией, а те риски, которые связаны с процессом такого вот этнокультурного замещения, которые в отдельных регионах, они могут, в общем-то, ну, пока на сегодняшний день завуалированы, но тем не менее проходить. Ну вот, и, собственно говоря, как раз Ханты-Мансийский автономный округ является примером вот такого разворота. Вот мы говорим, что у нас государственная миграционная политика наконец-то развернулась, да, для этого потребовалось, к сожалению, к большому, вот, чтобы произошел вот этот вот трагический террористический акт, да, но вот после этого произошел разворот. И мы видим, что субъекты тоже, вот, и Ханты-Мансийский является таким примером, где этот разворот на сегодняшний день произошел. Но мы видим, что есть и обратная реакция, что есть субъекты крупные, да, которые по каким-то причинам, да, не хотят участвовать в организованном наборе, я имею в виду Москву и Московскую область.
3: Вот что это, ну, за вот, причины, что... кстати, могут быть, интересно?
4: Ну, потому причина, что, вы знаете...
3: Вы сказали, что не понимают, возможно, не понимают руководство государственной миграционной политики, но вот, честно говоря, ну, как-то странно, что не понимают. Вот Приморье, да, давайте возьмем.
4: Вы знаете, все они прекрасно понимают. Другое дело, что в чьих интересах они действуют, да, и какие интересы являются первичными. Но давайте говорить откровенно, что за счет внешней миграции можно заткнуть какие-то дыры по демографии, да, чтобы отчитаться плюс-минус красивым отчетом, потому что проблема оттока населения, она в целом для всего Дальневосточного федерального округа характерна. А тут вот можно завести мигрантов, и по цифрам все будет плюс-минус хорошо. Да, опять-таки, это какие-то экономические вопросы. У нас, понимаете, ничего не поменялось пока в том плане, что основным бенефициаром привлечения иностранной рабочей силы выступает бизнес. Да? Он привлекает мигрантов для того, чтобы там обеспечить производство, обеспечить себе доход. Но при всем при этом, скажем так, все издержки, они как были на местном населении, да, которое вынуждено жить рядом с какими-то гетто там, да, анклавами.
1: Да, и мы знаем, кстати, какой это бизнес, к сожалению, да. Михаил Бурда, доктор политических наук, был с нами, говорили о миграционных проблемах, которые пока еще для нас актуальны.
3: И что-то подсказывает мне, что еще не раз будем говорить. Благодарим нашего уважаемого эксперта, а сами будем беседовать о Северном морском пути через минуту.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Южная Корея отправила первые контейнеры ВОЗ в Европу через Северный морской путь. Вот мы сегодня уже говорили о значении морских торговых путей.
1: Да.
3: И вот Северный морской путь на фоне всего происходящего с хуситами, с Ормузским проливом, это действительно сейчас такой коридор очень актуальный.
1: Ну да.
3: Южная Корея — это не самый наш большой друг, а, прямо
1: так
3: скажем.
1: Вот, ладно, когда Китай это сделал, это было естественно и ожидаемо, что Китай будет пользоваться, но что Южная Корея, которая входит, ну вот, восточная страна, которая входит в западную коалицию. Мы все прекрасно это понимаем. Это Запад, который на востоке. И ничего, про санкции как-то забыли сразу.
3: И успешно пересек их контейнеровоз Северный Ледовитый океан и уже продолжает движение к Европе. Везет коммерческий груз с посещением различных портов Великобритании, Нидерландов, Польши. И рассматривает там, между прочим, в Сеуле рейс как испытание возможности регулярного использования северного маршрута в летнюю навигацию. А что вы хотите-то? Вместо Суэца маршрут сокращает тысячи километров. Вместо 13 тысяч километров против 20 тысяч. Ну что?
1: Ну да.
3: Мало ли?
1: 40%, как минимум на 40%. И будут корейские автомобили, видимо, в Европе, потому что европейские теперь там уже не выпускаются. И будут они быстрее доезжать до европейского потребителя. Вот и все. Вот в этом и вся проблема. Или не проблема, наоборот, для нас только радость. Александр Сергунин, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений с ПБГУ, директор Центра арктических исследований и проектов Северо-Западного института управления РАНХИКС, эксперт РСМД. С нами на связи Александр Анатольевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Александр Анатольевич, ну давайте мы все-таки поговорим о том, что насколько это действительно эффективная история. Может быть, мы просто, как, просто нам выгодно, чтобы у нас тут суда ходили, мы деньги зарабатывали. А давайте вот объективно попробуем, нейтрально так это.
3: Там же все-таки посмотреть. И сезон, и ледовая обстановка, да. И погодные условия, и ледокольное сопровождение. Да и, говорят, страховки тоже подобных перевозок, они значительно дороже. Более того, есть некая статистика, вот мы увидели, что за последние 10 лет в Арктике 500 аварий с участием судов. А с чем вообще такие аварии связаны и насколько все вот эти вот, казалось бы, минусы перевешивают или не перевешивают плюсы?
1: Да, попробуем быть объективными, Александр Анатольевич. Давайте, пожалуйста.
0: Спасибо за вопрос. Это действительно очень интересно. Конечно же, это объективная тенденция, то, что спрос, интерес к Северному морскому пути и вообще в целом к арктическим трассам повышается. Не только из-за ситуации там, с Суэцким каналом, Ормузским проливом, а еще и потому, что до наших партнеров из Восточной Азии и некоторых стран Юго-Восточной Азии дошло то, что Северный морской путь – это трасса, которая, хотя и имеет сезонный характер, но может эффективно использоваться в их интересах. В принципе, до начала специальной военной операции такое понимание было и у наших европейских партнеров, особенно североевропейских партнеров. И они тоже намеревались использовать довольно интенсивно
5: Северный морской путь в своих интересах. Но по идейным соображениям они сознательно сделали такой выбор, что они полностью отказались от использования этого маршрута после начала СВО, несмотря на то, что он действительно является выгодным. Вот. Но здесь есть и плюсы, и минусы у Севморпути. Из плюсов, как вы сказали, это то, что по дистанции это более краткий путь, чем через Суэц. Я уж не говорю про маршрут через мыс Доброй Надежды вокруг Африки, которым, кстати, сейчас вынуждены ходить многие западные судебные компании, связанные там с Израилем или с некоторыми европейскими странами, которые враждуют с Ираном, с хуситами и так далее. Но есть и минусы, в частности, то, что это сезонный путь. Он работает полноценно только примерно 4 месяца. В зимнее время восточная часть Северного Ледовитого океана и Северного морского пути, она покрыта льдами, которые достаточно сложно разбивать даже нашим мощным атомным ледоколом. Считается, что он судоходным станет круглогодичным лишь после ввода наших ледоколов нового поколения типа «Лидер», которые будут способны разбивать лед в любое время года и, соответственно, проводить караваны судов. Правильно упомянули о проблемах со страховкой, потому что западные компании, вот такие, скажем, авторитетные, как Lloyd, они отказываются страховать, опять же, по идейным, по политическим соображениям, и вынуждены прибегать к услугам страховщиков, менее надежных, соответственно, те, которые устанавливают более высокие ставки. Вот вы упомянули об авариях и прочее. Я, честно говоря, не уверен, что вот эта цифра, она правильна. Может быть, туда включаются и данные других арктических стран, которые пользуются арктическими морскими путями, не только северным морским путем. Но причины вполне, так сказать, банальные. Это технические неполадки, это неграмотность экипажа, особенно капитанов, которые не все умеют плавать в полярных водах и так далее. Вот так что здесь есть и очень большой потенциал, но есть и объективные факторы, которые сдерживают развитие Севморпути, особенно его транзитную часть. Но я думаю, что со временем, так сказать, понимание того, что здесь есть прямые выгоды, и, по крайней мере, в качестве сезонного морского маршрута, он будет работать в интересах, по крайней мере, в обозримом будущем наших восточно-азиатских соседей.
1: Александр Анатольевич, но это ведь и нас должно подвигнуть на развитие там инфраструктуры. Там еще не хватает ведь инфраструктуры, портовой инфраструктуры, спасательной, вот этой технической. То есть им ведь надо где-то по дороге идти, как говорят, пит-стопы какие-то делать, да? А все, они, их только в Мурманске ждут по-серьезному. Поэтому, наверное, вот это должно тоже как бы подвигнуть нас на развитие этого направления.
3: Ну, я думаю, что мы и рассчитываем на развитие региона в этой связи, ведь правда,
1: правда
3: же?
5: Нет, конечно, тем более, когда в марте прошлого года наш президент поставил задачу создать на основе Севморпути трансарктический транспортный коридор, а это означает не только морские пути, но и сухопутные тоже, то, что подводит там железные шоссейные дороги к портам на берегу Северного Ледовитого океана. Это речные маршруты, по крайней мере, великие сибирские реки, по которым изнутри будут поставляться товары в порты на Северном морском пути. Все это требует развития инфраструктуры и портовой, и в целом логистической, и навигационная система, и лучшую картографию, и флот, который должен быть...
3: Это река Море, да, по-моему, какая-то вот такая история?
5: Нет, я имею в виду не речные, там просто нужно обновить и увеличить этот флот, потому что он сейчас у нас находится в упадке. Я имею в виду морские суда, которые должны обладать ледовым классом, чтобы ходить, тем более круглогодично.
1: А, кстати, вопрос, да, а если у наших партнеров вот такого рода суда, вот у тех же южнокорейцев, китайцев, или только мы в итоге такие суда производим и будем дальше развивать?
5: Ну вот то судно, которое прошло транзитом по Северному морскому пути, южнокорейское, оно не очень высоко, по-моему, Арк-4 или Арк-5, Арк-4, по-моему. Это такой достаточно низкий ледовый класс, там 20-30 сантиметров льда они могут разбивать, и то с трудом. Вот, а вот как раз ставится задача и собственный флот ледового класса построить, имеется коммерческий флот, не ледокол, а коммерческий флот, и чтобы вместе с партнерами. Вот сейчас подписан протокол о намерениях с Китаем о том, чтобы производить контейнеровозы, другие классы судов ледового класса. Но это, конечно, не завтрашний день, это где-то через несколько лет только.
3: Ну, кстати, по поводу несколько лет, Александр Анатольевич, у нас остается 40 секунд где-то. Уже сейчас очевидно, что за Севмор путем большое будущее. И вообще арктический регион, наверное, станет сферой на кусок, такой кусок, жирный кусок пирога. Очень многие захотят разинуть свои хищные рты, как вы думаете?
5: Да нет, это невозможно. Здесь Северный морской путь защищен и нашим национальным законодательством, и международным морским правом. Тут без вариантов. Россия в этом отношении является полноправным владельцем этого Северного морского пути. Он находится в исключительно экономической зоне нашей страны, и все поползновения, они тут...
1: Это здорово, но до без вооруженных сил, мне кажется, если бы у нас там не было вооруженных сил...
3: И военных баз.
1: Да, давно они уже забыли о международном морском праве.
3: Александр Сергунин, доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории международных отношений с ПБГУ, директор Центра арктических исследований и проектов Зиоран Хиггс, эксперт РСДМД. Ольга Максимова, Игорь Шатров, будем после новостей.
2: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Детство, отрочество, юность» по книге Льва Николаевича Толстого.
6: Ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно.
2: Трилогия о взрослении молодого человека Николеньки Иртеньева.
7: В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, что она преувеличивала ее, и выражения этой печали были сильны и трогательны.
2: В образ главного героя автор вложил собственные воспоминания, мысли и переживания на разных этапах взросления.
7: Со смертью матери окончилась моя счастливая пора детства, и началась... Новая эпоха.
2: Детство, отрочество, юность. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
12: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Ударными беспилотниками поражен в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Трамп заявил о согласии Украины не бить по энергообъектам России. В Евросовете заявили об увеличении военных расходов ЕС в Арктике. И теперь подробнее. Вооруженные силы России днем продолжили удары по железнодорожной инфраструктуре в западных районах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщили в Минобороны России. Также ударными беспилотниками поражен в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. О результатах в зоне группировки войск Днепр сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
16: Подразделения группировки войск Днепр заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
15: Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения, формирование ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Российские войска также поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. Это связано главным образом с обстановкой в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия сможет направить дополнительное количество нефтепродуктов на мировые рынки после того, как будет насыщен внутренний рынок.
17: Что касается наших поставок, то действительно Россия пошла на введение запрета на экспорт нефтепродуктов. Этот запрет действует. Он направлен на то, чтобы обеспечить условия для насыщения внутреннего рынка в первую очередь. Является ли вот это количество, которое выпало из международного экспорта нефтепродуктов российских в связи с этим запретом на экспорт, является ли это значительным числом, ну, определенным, скажем так, числом, которое способно оказывать влияние на мировые рынки? Да, действительно. Действительно, это так. Поэтому по мере того, как наш внутренний рынок будет гарантированно насыщен, на повестке дня появится вопрос об отмене такого запрета. И тогда дополнительное количество смогут быть направлены на мировые рынки.
15: Позже с заявлением по этой теме выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, украинская и российская стороны дали согласие не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети. Трамп вновь отметил, что рост цен на дизельное топливо в мире, по его мнению, в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не проблемами с Ираном, пишет ТАСС. Комментариев из Москвы пока не поступало этому заявлению Трампа, но ранее сегодня Дмитрий Песков в первой половине дня прокомментировал призыв Трампа к Украине прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
17: Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре.
15: Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, поскольку якобы это грозит нехваткой дизельного топлива на мировых рынках. Европейские лидеры встречаются на Европейском арктическом саммите в Финляндии. На повестке обсуждения вопросов судоходства, ресурсов и безопасности в регионе. Собираются спланировать дальнейшие шаги по обеспечению присутствия стран в Арктике. Подробности у Регины Севастьяновой.
18: Лидеры, собравшиеся на этом саммите, заявили, что Россия представляет наиболее значительную и долгосрочную угрозу в арктическом регионе. В частности, об этом заявил президент Финляндии, инициатор Европейского арктического саммита. По его словам, существует высокий спрос на конкретные действия Евросоюза в Арктике. Ведь система безопасности фундаментально изменилась, сказал он. Именно поэтому Украина и Грузия, по его мнению, должны вступить в НАТО, а Евросоюз должен разработать скоординированную систему взаимодействия по защите своих интересов в арктическом регионе. Среди конкретных шагов, которые предложила Финляндия, совместное владение ледокольным флотом европейскими странами, выделение дополнительных средств на обеспечение военной мобильности, создание инфраструктуры для переброски техники и войск НАТО, а также критически важные и неотложные потребности в таких сферах, как транспортное сообщение, цифровая взаимосвязь, спутниковые технологии, гибридные угрозы. Призывы поддержал уже официальный Брюссель, глава Евросовет Антонио Кошта, присутствие на саммите, пообещал включить итоги этой встречи в повестку встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе в середине октября. Он убежден в необходимости адаптироваться к новым геополитическим реалиям, движущей силой которых является Россия.
15: Европейский субкор Вести ФМ, Регина Севастьянова. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
19: Запустили проект «Здоровая семья». И запустили его в июне текущего года. И за 3 месяца около 12 тысяч жителей смогли уже пройти обследование. Что это за проект? Выезжает бригада врачей, узкие специалисты. И на месте в муниципалитете в течение дня принимают всю семью. Могут пройти обследование и люди старшего поколения, и самые маленькие. 1000 человек отправили на дообследование. И, конечно, вот эта системная работа, сложная работа, там и медики, и система здравоохранения в целом дает свои результаты. По смертности за 7 месяцев 2026 года у нас идет снижение к аналогичному периоду прошлого года. И здесь отдельное слово благодарности всем коллегам из Санкт-Петербурга за поддержку и взаимодействие в рамках заключенных соглашений. Нам не очень помогает, и мы дальше продолжаем с ними работать.
15: Также глава Новгородской области доложил президенту о подготовке кадров для здравоохранения и мерах поддержки медработников в регионе.
20: Спорт. В студии Виктория Коусова. Здравствуйте. В континентальной хокейной лиге сегодня проходит 3 матча. В эти минуты «Лада» выигрывает у минского «Динамо» 2-0, а вот «Северсталь» уступает столичному «Динамо» 0-2. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Напомню, что товарищеский матч России и Ирана состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 15 лет, сыграет с командами Таджикистана и Северной Македонии в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на сайте Российского футбольного союза. С 20 по 22 сентября сборная будет находиться в Москве, после чего отправится в Душанбе. В Таджикистане российские футболисты проведут 3 контрольные встречи с местной юношеской национальной командой. Матч 24 сентября пройдет в формате 11-11, а игры 27 и 28 сентября в формате 8-8. Все встречи в Таджикистане начнутся в 16 часов по местному времени. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алиб получил вызов в сборную Казахстана по футболу на осенний матч Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». И представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой спортсменкой в одиночном разряде, квалифицировавшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщает пресс-служба организации. Напомню, что в субботу Рыбакина впервые в карьере выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. После выступления на турнире представительница Казахстана возглавила рейтинг WTA. И о спорте на этом пока все.
4: Погода.
15: Во вторник, 15 сентября, в Нальчике ожидается 24-26 градусов, небольшие дожди. В Ставрополе от 22 до 24 тепла, небольшие дожди. В Сочи плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Краснодаре тоже небольшие дожди, 23-25 градусов. В Волгограде от 25-27 градусов будет сухо. В Ростове-на-Дону кратковременный дождь, 20-22 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, 15-17 градусов. В Москве тоже сухо. Ночью 8-10 градусов, днем 18-20. Сейчас столица плюс 15 градусов.

0: Говорит Вологда. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Выборы 2026.
2: Сегодня сотни наших семей вынуждены выживать в аварийном жилье. В нашей области остаются нерасселенными почти 446 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Бюджет обязан работать на расселение людей, годами живущих в нечеловеческих условиях. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
3: Игорь Трофимов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Череповецкому одномандатному избирательному округу номер 89.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
6: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
7: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям. 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
9: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
8: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
4: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия пенсионеров считает, что сегодняшняя пенсионная система несправедлива и не отвечает никаким нормам социальной нравственности. Мы против пенсий по возрасту, мы за пенсии по стажу. Нет миллиардов на содержание социального фонда парламентских партий и депутатов. Да, индивидуальным пенсионным счетам каждому при рождении. Партия пенсионеров за достойные и справедливые пенсии, не менее 50 тысяч рублей в месяц. Партия пенсионеров, партия с сердцем.
11: «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает ввести пособие на детей контрактников и мобилизованных. Это станет дополнительной гарантией для их семей. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. «Справедливая Россия» предлагает перевести службу скорой помощи на федеральное финансирование. Такая мера позволит сократить срок ожидания скорой. Это будет справедливо. За достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
12: В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля. При этом минимальная пенсия по-прежнему заметно ниже. Партия «Справедливая Россия» предлагает простое решение. Минимальная пенсия не должна быть ниже МРОТ.
1: 2026.
13: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
14: Всем добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Сегодня мы поговорим о проблеме, с которой сталкиваются тысячи семей. Ребенок не любит читать. Делает ошибки в самых простых словах, не успевает за одноклассниками. И взрослые часто говорят, ленится. Но всегда ли это так? У нас в гостях логопед, специалист по коррекции дислексии и дисграфии, а также автор книги «Разблокируй своего ребенка» Марина Саракун. Марина, рад вас видеть.
15: Здравствуйте, я рада приветствовать вас.
14: Скажите, пожалуйста, ленивые дети существуют или чаще за тем, что взрослые называют ленью, скрывается совсем другая причина?
15: Я бы сказала, что настоящая детская лень встречается гораздо реже, чем нам кажется. Очень часто за словом «ленится» скрываются совсем другие причины. Ребенку трудно, он не понимает, что делать, быстро устает или уже столько раз сталкивался с неудачами, что перестал верить в себя. Давайте представим такую ситуацию, когда мы на работе и нам на непонятном иностранном языке дают определенные задания в течение недели. Естественно, к концу недели наши коллеги скажут, что она не старается, она не выполняет свои обязательства и свою работу. Так же и происходит с нашим ребенком. Поэтому самое важное – определить причину, почему же ребенок не старается или, как мы говорим, ленится.
14: В вашей книге есть мысль о том, что безнадежных детей не бывает. Почему вы так уверены в этом?
15: Я в этом абсолютно уверена, потому что за 15 лет практики я ни разу не встречала безнадежных детей. Бывают дети, которым нужен определенный специальный маршрут, специальные условия. Есть дети, которым нужен подход, а есть просто дети, которым нужно понятно и правильно объяснить. Безусловно, есть диагнозы, которые ограничивают способы обучения, но не потенциал ребенка.
14: Угу. Марина, у каждого специалиста есть свой путь. Как вы пришли к работе с детьми, у которых возникают трудности в обучении, и в какой момент поняли, что об этом нужно написать книгу?
15: Я начинала как логопед, затем я прошла огромное количество повышения квалификации по нейропсихологии, и я работала преподавателем в университете. И все чаще я замечала, что даже наши школьники, дети, студенты, они испытывают трудности с письменной и устной речью. И эта тема меня настолько увлекла, что я в нее погрузилась. И издательство АСТ, они узнали о моем увлечении, и они заказали у меня книгу. Изначально я написала рукопись, затем работал редактор, корректор, художник, и также мы озвучили нашу книгу в аудиоверсии.
14: Марина, в каком университете вы преподавали?
15: Я преподавала в Российском университете дружбы народов, РУДН, Институт русского языка, и в данный момент я являюсь аспирантом. Закончила, 3 кандидатских сдала, и сейчас у меня написание диссертации, я сейчас должна вот-вот выйти на предзащиту.
14: Ну, вот про диссертацию мы поговорим попозже, про билингвизм, да? А что вы преподавали?
15: Я преподавала русский язык как иностранный для иностранных студентов. У меня были они совершенно из разных стран. Узнала я такие географические названия, как Коморские острова. У меня были студенты из Сирии, также Шри-Ланка и многие-многие другие.
14: Угу. Марина, поговорим более подробно про дислексию и дисграфию. Вот какие первые признаки должны насторожить родители еще до школы и затем вот в первом-втором классе? Но вначале давайте объясним нашим радиослушателям, что такое, да, дислексия и дисграфия.
15: Угу, да, давайте мы с вами определимся, что мы будем говорить о одном термине – это дислексия. Дислексия – это нарушение письменной и устной речи. Такое определение у нас существует во всем мире. Но в русском языке мы разделяем эти два понятия – дислексия и дисграфия. Дислексия – это нарушение чтения, а дисграфия – это нарушение письма. Так как наша графическая система, она достаточно сложная, бывают такие случаи, но чаще ребенок, который и тяжело читает, и у него сложности с чтением, у него возникают сложности с письмом. Но в моей практике и встречались дети, у которых все прекрасно с чтением, но трудности с письмом. Или наоборот, письмо прекрасно идет, а с чтением, к сожалению, есть трудности.
14: Ну, это, например, если ребенок говорит машина, да, а пишет мшина, да?
15: Да, это пропуски букв. Если мы будем говорить, то есть основные признаки дислексии, это пропуски букв, например, он пропускает тот пример, как вы сказали. Затем ребенок, например, путает буквы. Он пишет не машина, а массына. То есть он заменил наши буквы и поменял их уже на письме. То есть как он их проговорил, так он их и написал. Дальше, это если мы говорим про письмо. Если при чтении, ну, я думаю, мы вернемся к этим признакам, да, которые могут насторожить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, можем ли мы заметить дислексию, дисграфию до школы и как ее заметить в первом и во втором классе.
14: Да.
15: До школы у нас есть определенные звоночки. То есть мы специалисты, сразу понимаем, что у ребенка будут трудности в школе. Если ребенок путает право-лево, это связано с телом, например, подними правую руку, а ребенок поднимает левую. Если ребенок, у него нарушено звукопроизношение, вот про те замены, которые мы с вами говорили, то они выйдут у нас и на письме. Если ребенок при произнесении сложных длинных слов, например, слово «температура», он пропускает целые слоги или говорит, например, «температура», например. Ну, мы поняли его, что это слово. Это нарушение слоговой структуры слова. То есть эти звоночки мы уже видим до школы. И когда ребенок вступает в школьный период, и у него начинается активное чтение, активное письмо, то если эти трудности не убрать, то ситуация усугубляется. И поэтому, когда ребенок пропускает буквы, когда ребенок заменяет буквы, например, схожие по глухости и звонкости, БП, ТД, также у нас особенно любимые моими учениками это буквы И и буква М, где нужны хвостики, вот эти палочки, или И и У, например. Когда ребенок пишет И, и он забывает, и думает, что здесь будет хвостик, и пишет палочку вниз. Поэтому на письме мы смотрим написание букв, пропуски букв, также зеркальное написание букв. Очень часто это, конечно, буковка С, которая смотрит совершенно в другую сторону. Но до первого класса это еще считается в рамках нормы развития ребенка. Если это сохраняется уже после первого класса, тогда, к сожалению, нужно обратиться к специалисту.
14: Марина, скажите, пожалуйста, если до школы ребенок путает цвета? Ты говоришь, например, покажи голубой, он показывает зеленый.
15: Да, здесь нужно, мы подойдем к этому вопросу, какие специалисты нам нужны. И первое, ко мне приходит очень много семей. Я вообще логопед-диагност. Я провожу диагностики. В большинстве своих случаев логопед не работает один. Я с удовольствием бы дала родителям волшебную таблетку, но без команды специалистов я не могу этого сделать. В данном случае, если ребенок путает цвета, нам нужно выяснить, он путает их почему? Он их не выучил, то есть он до конца не знает, что это желтый, а это зеленый. У него есть физиологические трудности, то есть у ребенка есть трудности восприятия. Он смотрит, для нас это желтый цвет, а для ребенка это может быть совершенно другой цвет. Поэтому в первую очередь, каким специалистам я отправляю, если я вижу какие-то особенности, это у нас офтальмолог и лор. Либо сурдолог уже идет у нас дальше. И невролог, естественно, это команда специалистов, с которыми мы работаем вместе. Нам нужно исключить все физиологические особенности, все трудности, которые мешают ребенку в обучении.
14: Если ребенок перескакивает строки, да, когда как быстро устает от чтения, это уже тревожные сигналы?
15: Да, это тревожные сигналы, потому что нам нужно научиться держать строчку. Очень часто бывает, что ребенок начинает читать первую строку, и дальше он уже вторую пропустил и начал третью. И это является трудностью понимание текста. Если он пропустил строчку, естественно, дальше уже смысл ему становится непонятным. Это является тревожным сигналом.
14: Куда обращаться?
15: Да, обращаться мы вернемся к этой теме, что мы сначала идем к логопеду. Кто нам может помочь? Невролог, нейропсихолог, логопед. И дальше эти специалисты нам назначают смежных специалистов, чтобы устранить и исключить физиологические какие-то трудности. Также невролог может попросить различные заключения от других специалистов. Это может быть ЭЭГ, например, посмотреть какие-то определенные зоны работы мозга. И в любом случае логопед работает только в команде. Нам очень важно, чтобы у нас был такой треугольник. Логопед, родители и школа. При коррекции дислексии и дисграфии очень важна взаимосвязь родителей, школы и логопеда. Только тогда мы сможем увидеть очень хороший результат.
14: Скажите, пожалуйста, Марина, правда ли, что ребенок с дислексией может быть очень умным, талантливым и любознательным, но при этом испытывать серьезные трудности с чтением? Почему так происходит?
15: Вот это один из мифов, который мы сегодня будем развеивать, да? И сейчас мы его развеем. Я очень часто говорю родителям о том, что дислексия ни в коем случае не связана с интеллектом ребенка. Это особенность работы головного мозга. Но в нашей практике огромное количество знаменитых людей, и в своей книге я привела огромное количество примеров этих людей, которые...
14: Например?
15: Я очень часто привожу для своих родителей, которые приходят совершенно расстроены и говорят о том, что, ну вот, ребенок плохо учится, он ленивый, из него ничего не получится. Вспоминаем нашего знаменитого актера Киану Ривз, например. Мы все знаем его фильмы, но у него дислексия. Он не может читать с листа. И мы знаем о том, что у него есть много лет уже ассистент, который прочитывает ему сценарий. Дальше они разбирают, работают над пониманием текста. И только потом данный актер, он утверждает этот сценарий и говорит, что он согласен принимать в нем участие или нет. И таких примеров огромное количество. Есть и российские наши. Доктор Курпатов, например, он тоже говорит о том, что он испытывал трудности. Кира Найтли, да. Она тоже говорила о том, что ей было очень тяжело учиться в школе. Она испытывала трудности с чтением и письмом, но это не помешало ей стать знаменитой и достаточно успешной актрисой.
14: Угу. Марина, какие еще есть мифы?
15: Мифы есть. Ребенок перерастет. Это наш самый миф, скажем так, болезненный для специалистов, потому что этот миф очень много мешает нам, и мы упускаем время. Когда родители слышат миф о том, что ребенок перерастет, он просто сейчас перейдет в старшую школу, и все будет хорошо. К сожалению, в данном случае ребенок не перерастает. Все накапливается, как снежный ком, и ему становится все сложнее и сложнее учиться. Это первый миф. Второй миф – нужно больше читать. Он просто не хочет читать, и нужно больше читать. К сожалению, мы должны понимать, что у ребенка с дислексией особенность структуры головного мозга связана так, что он не просто не хочет читать, а ему нужно помочь. И он это делает не специально. Он не читает или читает очень медленно. Для ребенка с дислексией нужны специальные методы и специальные упражнения, где он сможет читать. Вот, например, миф о том, что ребенок не хочет читать, ему нужно много читать. Мы меняем на то, что вы читаете с ребенком по кусочкам. Сначала читаете вы, затем он. Ребенку в зависимости от возраста можно читать, начиная там от 2-3 строчек, не более. Затем мы читаем по ролям. Дальше мы определяем, какой вид дислексии у ребенка. И, возможно, ребенку вообще не подходит такой формат чтения. Ему есть специальные пособия, книги, называется «1000 книг с дислексией», мне кажется. Но есть специальные пособия, где наши произведения, они написаны специальным текстом, шрифтом, который очень хорошо воспринимается ребенком с дислексией, и он читает это намного быстрее и лучше. И еще один миф, если мы говорим про дисграфию, то заставлять переписывать ребенка. Это, насколько я знаю, ко мне приходят родители уже истощенные, когда они делали в течение 3 часов домашнее задание, и они говорят, мы вырываем листы, он переписывает по 5 тетрадей. Это, к сожалению, очень больно слышать, потому что в этом случае страдает и родитель, и ребенок. Переписывать ни в коем случае нельзя. Нам нужно выяснить причину, почему ребенок невнимательный, и работать именно с причиной, почему он делает. Каждый раз я слышу на своих диагностиках только одно. Мы 3 раза выучили словарные слова, прописали это слово, например, у нас там капуста есть в словарных словах.

0: никаких там ваших дислексий дисграфий. Да. И мы учились хорошо. Это все было, но не применялись методы, не изучалось. У нас же огромное количество университетов, профессоров занимается. У нас есть ассоциация дислексии родителей, детей с дислексией. И это очень тщательно изучается. У нас огромное количество пособий. Это такая помощь для родителей. И, возможно, родители просто сейчас учатся вместе со своими детьми и помогают им. Я всегда за родителей и за детей, потому что им тоже очень тяжело.
1: Да, вот в своей книге вы пишете о том, что тот самый дом, где раньше было спокойно и тепло, превращается в территорию тревог, ссор и эмоционального напряжения. Это про многие семьи, с которыми вы работаете?
0: Да, приходят родители ко мне, и они уже испробовали разные методы. И атмосфера в семье, она становится очень сильно напряженной, потому что огромное давление идет и на родителей, и на ребенка, и родители тоже устают, поэтому они приходят за помощью. И я считаю, что дом – это то место, где должно быть тепло, уютно, хорошо и спокойно, потому что мои ученики, они испытывают огромный стресс в школе, они боятся поднимать руку, они боятся выходить к доске, они боятся прочитать задания, потому что они испытали негативный опыт, волнение, трудность, и им кажется, что они становятся неуспешными.
1: Марина, как помочь таким детям?
0: Во-первых, нужно пройти диагностику. Если вы заметили, что ваш ребенок пропускает буквы, он медленно читает, не хочет читать, он пишет, как курица лапой. Если он читает начало слова и додумывает его, уже не видя окончания, то это все звоночки для того, чтобы прийти на диагностику. На диагностике вы поймете, какие трудности у ребенка.
1: Прийти к логопеду.
0: Дальше, либо вы можете прийти сначала к неврологу или к нейропсихологу. И специалист вас дальше направит. У нас существуют прекрасные ПМПК-комиссии. Можно пройти диагностики бесплатно. Это может организовать и школа, и родители самостоятельно. И когда вы заметили какие-то звоночки, вы прошли диагностику. Вы прошли диагностику, получили заключение. В этом заключении у вас есть направление, что необходимо сделать, к каким специалистам нужно обратиться. И там также в заключении прописывается занятие с логопедом. Но нам нужен не обычный логопед, не то что необычный, а логопед, который специализируется на нарушениях письменной и устной речи. Мы, логопеды, умеем все-все. И ставить звуки, и работать с генетикой, и различными диагнозами. Но есть специалисты узконаправленные, которые выбирают, например, я работаю с нарушением письменной речи и устной. И если ко мне приходит, как мы говорим на нашем сленге, «неговоряшка», то я отправляю к своим коллегам, потому что, например, неговоряшек я не беру. То есть запуск речи, когда ребенок не говорит, я отправляю к специалисту, уже смежному, который специализируется по этому нарушению.
1: Марина, скажите, пожалуйста, есть ли фразы, которые родители говорят из искренней любви и которые при этом ломают ребенка?
0: Да, эти фразы часто дети мне говорят, что они приходят уже и говорят: «Мама говорит, что я ленивый». Или, например, «А бабушка считает, что я глупый», например. «У меня все равно не получится, я глупый». Понятно, что родители это делают из-за большой любви и хотят мотивировать ребенка, говоря эти фразы. Но, к сожалению, получается все наоборот. Ребенок начинает привыкать к этой фразе, и он уже не пытается что-то сделать. А так как причина не выяснена, почему он не читает, почему он пропускает буквы, и это происходит из раза в раз, а при дисграфии, дислексии очень важно отметить, что эти ошибки, они регулярные, то есть они встречаются постоянно.
1: Что наоборот помогает ребенку сохранить уверенность в себе и не сдаться?
0: Поддержка.
1: А вот раскройте это понятие.
0: Поддержка родителей, и здесь мы работаем все вместе, то есть например, педагог в школе, он поддерживает ребенка, он дает ему возможность раскрыться, то есть понимает, что ребенок не прочитает там огромный кусок текста, он дает небольшой отрывок этого текста. Логопед, который говорит: «Ты посмотри, сколько мы с тобой сделали, ты такой молодец, ты даже…» Вот у каждого логопеда, например, я так делаю, я веду до и после, то есть наша работа до и после. И когда ты показываешь ребенку, как он писал до и как он пишет сейчас,

0: сейчас, да, он пропускает до сих пор буквы, но он стал это делать реже. И когда ребенок видит, что у него стало меньше ошибок, тогда его мотивация, она, естественно, возрастает. И, безусловно, это родители, которые поддерживают и говорят, что ты стараешься, ты молодец, мы с тобой вместе справимся. Все решаемо, и мы будем с тобой вместе, поможем тебе, да, вот сейчас так.
1: Марина, родители заметили проблему. Какие три упражнения они могут начать делать с ребенком уже сегодня без специалиста дома?
0: У меня такие необычные упражнения, которые я обычно рекомендую, так. И многие удивляются, почему я их рекомендую. Но, безусловно, начнем с самого важного. Это графические диктанты. Графические диктанты – это пространство. То есть, если ребенок умеет делать и проходить графические диктанты, то в дальнейшем он сможет справиться с нашими. Все родители знают, вот в начальной школе эти клеточки мы считаем, это, конечно, большая трагедия для многих детей, которым очень тяжело высчитать клеточки, отсчитать три клеточки с левой стороны и не зайти, например, за поля. То есть, первое, что я обязательно рекомендую, чтобы у ребенка были графические диктанты. Второе упражнение, но это даже не упражнение, а я бы рекомендовала это как занятие. Удивительно, но это жонглирование. В жонглировании работает два полушария мозга. Там идет такая синхронная работа, работа руками. Там и мелкая моторика, там и крупная, там и зрительная, там и зрительное пространство. Там работает совершенно все. Сначала жонглирование начинается с платочков. Затем переходит на мячики. Если есть возможность, то я бы очень рекомендовала жонглирование. Это из того, что возможно сделать уже сейчас, потому что огромная нагрузка в школе, огромное количество дополнительных занятий, и, естественно, родители, они стараются сделать все самое лучшее для своего ребенка. Но еще если сидеть дополнительно и заниматься, прописывать и так далее, это выполнять, то это уже нагрузка идет большая на родителя. Поэтому я бы рекомендовала графические диктанты, жонглирование. И, конечно, в топ моих рекомендаций входит это скалолазание.
1: А, да?
0: Да, если у ребенка есть скалолазание, то я сразу вижу, когда ребенок ко мне приходит после моих рекомендаций, я сразу понимаю, насколько он скомпенсирован. То есть эти занятия, они помогут, если нет какой-то глубинной проблемы, они смогут снизить трудности обучения в школе.
1: А почему именно скалолазание?
0: Скалолазание. Там вот, например, есть проходы по определенным цветам. Вся включается мышечная и двигательная активность. Это двигательная активность, связанная с нашей мыслительной деятельностью.
1: Да, это интересно.
0: Очень бы рекомендовала. Я рекомендую, и родители обычно удивляются. Они говорят: Марина, дайте нам тетради, мы хотим прописывать, мы хотим читать, писать. Я говорю: нет, вы идете жонглировать. Они говорят: да, мы попробуем. И потом, когда они видят результат, они понимают, насколько это результативные занятия. Если есть возможность, я рекомендую. Но, безусловно, мы, конечно же, и читаем, слушаем аудиосказки, аудиоспектакли. Но здесь нужно понимать именно вид дисграфии и дислексии. Просто если ребенок, например, зеркалит, ему бесполезно слушать сказки или много читать. Здесь нужно работать с телом. Тело – это пространство. Первое-наперво, что мы делаем, мы учим наше тело правильно определять право и лево. Есть такое прекрасное упражнение, которое называется робот. Его можно делать дома, когда ребенок закрывает глаза и инструкцию дает родитель. Два шага вперед. Ребенок идет как робот. Дальше поверни два шага влево. И дальше строит маршрут. И в дальнейшем это очень сильно помогает. Затем переходит на лист бумаги. Самое важное. Многие родители переживают, что у ребенка дислексия. И сейчас, так как этот термин очень популярен, и многие ко мне приходят и говорят: Марина, у нас дислексия. А ребенку там еще 3 года, например. Дислексию мы можем поставить только в конце 1 класса, начало 2. Почему? Потому что у ребенка должен быть опыт изучения и написания букв и опыт чтения. Только тогда, когда мы знаем, что ребенок выучил буквы, у него автоматизированы они, то есть он прекрасно понимает и печатные буквы, и строчные, и только после этого мы можем уже делать какие-то выводы. До этого мы можем увидеть все звоночки, скорректировать их, но официальное заключение мы можем получить только после первого класса.
1: Хорошо. Марина, поговорим немножко про вас. Да?
0: Да.
1: Вы пишете диссертацию по билингвизму. Если в семье говорят на двух языках, это преимущество или дополнительная нагрузка для ребенка с дислексией?
0: Я при написании диссертации изучаю огромное количество статей, материалов. Я даже представить себе не могла, что эта тема настолько изучается и такое огромное количество научных работ, что вот сейчас при написании моей диссертации мне нужно выделить научную новизну. И здесь даже возникает трудность, потому что очень многие аспекты билингвизма, они освещены, освещаются, но для ребенка с дислексией, безусловно, здесь возникает определенная трудность. Поэтому даже ввести второй язык, например, часто спрашивают, можно ли нам учить английский язык. Изначально нам нужно разобраться с причинами, какие есть причины дислексии и дисграфии, их скорректировать, и дальше уже можно добавлять. Но билингвизм в данном случае не будет являться преимуществом. У билингвизма есть несколько золотых правил. И если родители соблюдают эти золотые правила, например, они выбирают один язык в семье, один язык в школе, и если используют такой метод, то, возможно, исключить трудности при письме и чтении, они возрастают. То есть возможность того, что ребенок будет более успешен при письме и чтении, это возможно, если следовать золотым правилам билингвизма.
1: Что полезнее для мозга дошкольника? Цифровые обучающие приложения или живое общение и обычные игры, книги?
0: Я всегда за живое общение. И в любом случае с ребенком нужно разговаривать, ему нужно показывать артикуляцию нашу, как мы произносим те или иные звуки. Ребенок должен слышать нашу речь, понимать речь других людей. Но также, например, я создала нейроприложение бесплатное, которое сейчас есть и в Apple Store, и для смартфонов выпущено оно. Я считаю, что приложение, оно используется как дополнительная возможность развития и возможности развития нашего мозга.
1: Приложение называется?
0: Лобикс.
1: Лобикс.
0: Да.
1: Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Владимир Юдин. Я напомню, что гость нашей программы – логопед, специалист по коррекции дислексии, дисграфии, автор книги «Разблокируй своего ребенка» Марина Саракун. Вы в своей книге пишете вот что. «Если вы держите эту книгу в руках, значит, вы тот самый родитель, который не сдается». Марина, ну бывали ли случаи, когда родитель все-таки сдавался? Что тогда происходило с ребенком?
0: Бывали такие случаи, но это не от того, что родители не любят своего ребенка, а от того, что родители истощены. Огромное количество обязанностей у родителей, работа, много тревоги за ребенка. И поэтому здесь нужна помощь, как я вначале говорила, именно комплексная. Здесь нам нужно, чтобы помогала и школа, и родители были включены в этот процесс, и логопед. И если будет такая командная работа, то родители сдаваться не будут. А наши родители самые лучшие. Они не сдаются, и все будет прекрасно.
1: Марина, что вы скажете родителю, который сейчас вот слушает нас по дороге на работу и узнал в нашем разговоре своего ребенка?
0: Если вы слушаете нас и узнали своего ребенка, пожалуйста, не ждите. Чем раньше начинается помощь, тем легче ребенку. И самое главное, нам не переставать верить в нашего ребенка. Верьте, у него все обязательно получится. Мы можем нашему ребенку только помочь.
1: Марина, и завершающий вопрос. Что вы хотите сказать детям, которые считают себя глупыми только потому, что им трудно читать или писать?
0: То, что тебе трудно читать или писать, не делает тебя хуже других. Это означает только одно. Твой мозг учится немного по-другому. И это нормально. Не позволяй своим школьным оценкам решить, кем ты станешь. Поверь, во взрослом мире ценят не только скорость чтения. Тебя любят, ценят, и ты самый лучший. Не сдавайся.
1: Марина, спасибо вам большое. Спасибо, было интересно. Вы прям для меня новую тему открыли.
0: Спасибо.
1: Сегодня на мои вопросы отвечала логопед, специалист по коррекции дислексии и дисграфии, автор книги «Разблокируй своего ребенка» Марина Саракун. За режиссерским пультом сегодня была Елена Фокина, и вел программу Владимир Юдин. До новых встреч.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф. Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
3: Дня.
4: Мы и наши дети,
5: дом и друзья,
6: семья и мир.
7: Согласно исследованиям ученых, спорт и физическая активность положительно влияют на формирование личности человека, влияют на настроение, повышают уровень счастья. Именно поэтому многие родители стремятся отдать детей в спорт. А в сфере спорта для детей сейчас немало делается во всех регионах. И в нашей области тоже. Появляется много новых современных спортивных объектов. На отремонтированных стадионах, в новых фоках проходят соревнования. И все это для нашего подрастающего поколения. Как просто для здоровья и поддержания физической формы, так и для возможностей профессионального роста в спорте. Для того, чтобы ребята смогли на хорошем уровне заниматься спортом и добиваться высот, у каждого юного спортсмена должен быть тренер. И очень важно, чтобы он являлся для ребенка наставником не только в спорте, но и в жизни. Чтобы развивался и, так сказать, прокачивал свои навыки вместе с воспитанником. Почему именно это очень важно? Ну и в принципе, какими качествами должен обладать тренер, об этом сегодня наша передача.
8: Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Василий Котов, я поэт и рок-музыкант. И сегодня мы в нашей замечательной программе «Семья и мир» продолжим беседовать о воспитании детей. В частности, поговорим о пути учителя-тренера, обозначим, так сказать, основные тезисы. Итак, что касается воспитания и спортивно-духовного развития детей. Я занимаюсь этим благородным делом уже более 15 лет. В принципе, по сей день, потому что дома у меня много своих замечательных детишек, с которыми я люблю и поиграть, и, конечно же, воспитывать и развивать. В том числе у меня есть ученики и дети, а не только взрослые. Поэтому я этим делом занимаюсь реально, напрямую и параллельно. И дюже доволен. Обучал, тренировал детей, подростков, юношей всех возрастов. От 4-4,5 лет до 19 лет и выше. У каждого свои особенности, каждый неповторим. У каждого свой мир. Что я заметил, усвоил за эти годы? Самое главное то, когда ты приходишь в зал, выкладываешься всегда по полной. Разворачиваешь, раскатываешь свою душу, как скатерть-самобранку. Выкладываешь ее на стол. Дети это видят, они это чувствуют. Никакого самолюбования, никакой лести, никакой казенщины. Только с душой и искренней самоотдачей. Дети, подростки, все они, как рентген, считывают тебя. Чуют, чувствуют. Выкладываешься всегда по полной, чтобы можно было выжать майку. Она должна быть соленой. Именно тогда есть контакт. Именно в этом случае ты действительно учитель. Не просто тренер, тупо казенно отрабатывающий свои часы, свои деньги для самого себя любимого. А именно тогда ты учитель. И именно с большой буквы. Именно тогда ученик для тебя становится не просто учеником и источником твоего дохода. А он от этого сильного энергообмена для тебя становится нечто большим. Он становится тебе как полусын, полудочь. А может быть и как сын, и как дочь. Он становится родственной душой по отношению к тебе. А ты по отношению к нему. Ты становишься для них как отец. Они верят тебе. Они верят в тебя. Они доверяют. И более того, готовы и желают доверить тебе свои тайны, секреты. Хотят исповедоваться на ту или иную беспокоящую их молодые сердца и души тему. Они подражают тебе. Ты оставляешь частицу себя в них навсегда. Оставляешь часть своей души. Ты отдаешь свою энергию. Отдаешь часть своего тела. Значительную часть. Ты увлекаешь их, и им должно быть всегда очень интересно и разнообразно с тобой. Это очень важно, потому что ты должен понимать, как и каждый из нас, каждый взрослый, каждый родитель, каждый отец, что это сегодня они дети, а завтра и так внезапно народ, твой народ. Кому мы вручим, кому мы передадим эстафету, кто примет ее, когда мы сойдем со сцены? Кто будет в дальнейшем нашей опорой и гордостью, залогом успеха процветания страны, а не ее позором и предательством? Вот что важно, чтобы не было провалов в роду, чтобы не было поколения калеки или, как говорят, потерянного. Каждый мужчина должен быть по статусу, призванию, природе своей и по факту учителем, тренером. Прежде всего для себя и потом, конечно же, для своих детей, внуков. И не только для своих детей, а для детей, которые проходят по его жизни, появляются на его пути жизни, так или иначе, не родные. Он должен быть примером, ярким, наглядным, сильным, четким и точным, а непосредственной размытостью, серостью, потому что дети всегда свои. Чужих детей не бывает, особенно если это дети твоего народа, твоего племени. Это большая ответственность. Человеку, выбравшему сей путь, нужно прежде всего самому соответствовать образу и стилю, определенным рамкам учителя-тренера и обладать достойным набором качеств. Постоянно двигаться вперед, развиваться духовно, ментально, подобно священнику, который надевает на себя крест, рясу, отпускает бороду, приняв соответствующий сан и серьезный пост, не пристало носиться пьяным за рулем автомобиля по городу, сбивая людей на остановках и фонарные столбы. Это, по сути, вообще не пристало никому делать, но священнику тем паче. Он выбрал свой путь, он выбрал свой пост. Это именно пост. Это колоссальная ответственность. Священник – это посредник между Богом, его высшей волей и человеком. Также и человек, если выбрал свой путь быть учителем, педагогом, тренером, должен очень внимательно присматриваться, прислушиваться прежде всего к самому себе. Проверять себя, тестировать, оглядываться и стараться смотреть на себя и изнутри, и со стороны. Нет ли каких изъянов, прорех, минусов, искажений, корысти в его личности, в его душе, в его сознании и разуме? И если таковые имеются, то, конечно, лучше не занимать этот пост, если не удается все исправить, например. Честно признаться самому себе в этом. Но, как говорится, что мешает начать и измениться человеку часто? Страх себя. Более того, и это отдельная громадная тема для разговора, педагоги и тренера-оборотни. Те, кто, находясь на таком стратегическом посту, калечат души, мозги и тела подрастающего поколения. Те, кто идут целенаправленно в эту сферу ради наживы и наживы любым способом. Задача начальства, а также отцов и вообще родителей, родных, раскусить таких лжетренеров и как минимум не отдавать своих детей под их начало и руководство. Бойкотировать таких субъектов и оставлять о них отзывы в письменном виде в муниципалитетах и департаментах, на форумах и в организациях, где они числятся, работают. Учитель и тренер – это правда огромнейшая ответственность. Ответственность за жизни, за здоровье детей в том числе. Ответственность и перед законом, и перед детьми, и перед собой. Метко подмечено, школьный учитель выиграл войну. То, какой учитель сам, как человек-личность, то, что он скажет своему ученику и как это скажет, то и прорастет семенами в будущем его ученике как личности. Я говорил, в принципе, уже об этом. Вот так. Профессионализм, компетентность, а также адекватность и профпригодность педагога или тренера превыше всего. Но одного профессионализма мало. Главный вектор и задача учителя заключается в том, чтобы научиться гармонично соединять в равной степени любовь и к своему делу, и к своим ученикам, как завещал нам еще великий Лев Николаевич Толстой. Вот тогда положительный результат не заставит себя долго ждать. Но такие качества невозможно приобрести вдруг. Щелчком пальцев. Это может быть дано природой, высшей силой, а также серьезным и кропотливым трудом над самим собой, мощным и целебным духовным воспитанием изо дня в день, держать баланс материального и духовного и следить за тем, чтобы в сильной степени не материализовывалось сознание человека, не перевешивало бы в нем чашу духовного начала. А напоследок, уважаемые, расскажу вам один небольшой и не столь красочный, но весьма весомый эпизод из своей богатой профессиональной биографии, как бы в подтверждение всему вышеизложенному. Это произошло более 20 лет назад, в принципе, в далеком 2004 или, может быть, даже 2005 году. Поздним и лютым морозным вечером я, закрыв один из своих залов, И, приехав с Красногвардейской к себе в район, плелся, плыл плавно домой. Близ дома я зашел в небольшой магазинчик подкупить что-то из провианта. Входя в него, я поравнялся с одной женщиной, выходившей из магазина. Она оживленно и пристально с улыбкой посмотрела на меня. И я понял, что она остановилась. Потом, стоя в очереди на кассе, я заметил, что она не ушла, а стояла, как мне показалось, в ожидании именно меня. Я поначалу не знал, что подумать, и подумал совсем о другом, удивляясь про себя тому, что вроде бы дико усталый, разбитый после серьезной собственной тренировки. Когда я выходил из магазина, она подошла ко мне на улице и, улыбаясь, поздоровалась со мной по имени-отчеству, чему я, разумеется, был удивлен. Я спросил, знает ли она меня. Собственно говоря, потому что я совершенно не мог вспомнить эту женщину. Да, она сказала сразу мне следующее. «Василий Юрьевич, спасибо большое за сына, что он встал на правильном пути. Мы занимались у вас, просто переехали очень далеко и, к большому сожалению, не в состоянии ни по времени, ни по расстоянию возить к вам нашего сына». Она назвала фамилию, имя мальчика мне, и я сразу же вспомнил их, чему очень обрадовался. Мы очень тепло и подружески поговорили, согревая этим разговором как самих себя, так и этот сильно морозный вечер. Она сказала, что сын очень тосковал и переживал, что больше не придет ко мне в клуб на тренировки. А также добавила, что впервые сам проявил инициативу и попросил записать его в любую спортшколу или спортивную секцию, когда они переехали. Мы попрощались, пожелав друг другу всех благ. Я чувствовал, как после этой неожиданной встречи силы растут во мне сами собой, как и настроение. А вывод таков, друзья, что это, по сути, и является самой высокой оценкой и платой, и зарплатой за то, что ты делаешь. Добром за твой пост, за твою деятельность. Когда люди, с кем ты жил, работал, в кого верил, с кем общался, видя случайно тебя на улице через некоторые и многие годы, не прячут глаза, не отводят их в сторону, не отворачиваются, не цедят сквозь зубы какие-нибудь неприятные слова-выражения в твой адрес. А наоборот, при внезапной случайной встрече радостно и эмоционально кидаются на тебя, обнимая, например, или приветствуют тепло и с уважением, пожимая охотно руку, чего у меня лично было вдоволь и происходит до сей поры. Вот это и есть главное, уважаемые. Благодарю всех за внимание, всем крепости духа и сил, друзья, и до новых встреч в эфире.
7: Благодарю Василия Котова и дополню его рассказ. Много интересного и полезного, уважаемые слушатели, вы можете найти в группе, которую ведет Василий в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Спортивно-патриотическая группа РАРОК». А еще на его личной страничке ВКонтакте Василий Котов. В начальной информации вот что он пишет о себе и своей работе. «Состояние ума – это все. Тренировка – твое главное оружие. Никогда не поздно, начинай, когда хочешь». Важен путь, а не готовые.
6: Семья и мир.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска заняли 2 села в Харьковской области и 1 в Запорожской. В Кремле заявили о продолжении продвижения армии России в зоне СВО. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области работу особой экономической зоны в регионе. И теперь подробнее. Российская группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять его внешнюю зону контроля в Харьковской области. Под контроль взяты селы Широкое и Шевченково. А группировка войск «Днепр» заняла Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. О результатах в зоне группировки войск «Север» старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
1: Российские средства ПВО с 8 утра до 20 часов перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями, а также Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря, также сообщили Минобороны. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
3: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
1: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его к гибкости, также заявил Песков. Российская сторона не рассматривает Швейцарию в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом ТАСС заявил замглавы МИДа Александр Грушко. Он отметил, что уже не раз сказано о том, что от швейцарского нейтралитета мало что осталось. И в этом смысле Женева не может рассматриваться в результате тех действий, которые предпринимает правительство. Правящие круги Швейцарии, по сути, превращая эту страну, если не в прямого члена НАТО, то фактически ассоциированного члена, сказал Грушко. Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна готова предоставить площадку для переговоров по украинскому мирному регулированию. В свою очередь, российский посол в Берне Сергей Гармунин заявил ТАСС, что Россия не нуждается в добрых услугах Швейцарии, которая в глазах Москвы утратила былое реноме авторитетного нейтрального государства. Последний раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины проходил в Женеве 17-18 февраля этого года. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые, но деловые. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в регионе.
4: У вас создана особая экономическая зона. Давайте с этим начнем. Как она работает?
5: Один из
4: вопросов для нас очень важно. Это создание новых точек экономического роста. И благодаря вам, Владимир Владимирович, в 2021 году у нас появилась особая экономическая зона. Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 миллиардов инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест. Сейчас уже мы можем говорить о том, что 8 резидентов запустили свое производство, создали 612 рабочих мест и проинвестировали 4,5 миллиарда рублей.
5: А что это за производство?
4: В частности, это завод для изготовления железобетонной плиты для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
1: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии, качестве медицинских услуг, а также о трудоустройстве молодых специалистов в Новгородской области. Метеорологическая осень придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, эта неделя еще порадует своим теплом и почти полным отсутствием осадков.
6: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16 и плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
1: О погоде в городах России после новостей спорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. «Лада» на своем льду обыграла «Минское Динамо» в матче чемпионата континентальной хоккейной лиги 4-2. У хозяев три шайбы забросил Ралли Савчук. У гостей отличили Сергей Кузнецов и Сэм Энос. «Лада» одержала первую победу после серии из четырех поражений. Команда набрала 4 очка и занимает 6-е место в таблице западной конференции. В эти минуты «Северсталь» проигрывает «Динамо» 0-2, а «Торпедо» выигрывает у «Акбарса» 3-1. Российские фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки. Сообщается на сайте Международного союза конькобежцев, этап финской столицы пройдет 20-21 ноября. Ранее стало известно, что Байков и Козловский заменят на турнире французов Луиза Эрхарт и Матиаса Пеллегри. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 октября с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Костромской футбольный клуб «Спартак» со счетом 1-0 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче 11-го тура первой футбольной лиги. Мяч на 34-й минуте забил Кирилл Амалеров. Кроме того, ярославский «Шинник» и «Урал» сыграли в ничью 1-1. Бывший боец UFC Джефф Монсон отреагировал на желание американского бойца Луиса Пеньи получить российское гражданство. Если Луис искренен, то я готов ему помочь получить российский паспорт, сказал Монсон «Спортэкспрессу». О спорте на этом пока все.
0: Погода.
1: Во вторник, 15 сентября, в Казани ожидается 15-17 градусов, кратковременные дожди. В Самаре без осадков, от 20 до 22 тепла. В Нижнем Новгороде 17-19 градусов выше нуля, будет сухо. В Пензе, Ярославле и Владимире плюс 17, плюс 19, временами дожди. В Туле 18-20 градусов без осадков. В Воронеже 14-16 дожди, временами сильные. В Санкт-Петербурге без осадков 15-17 градусов. В Москве дождя не ожидается. Ночью от 8 до 10 градусов, днем 18-20 тепла. Сейчас в столице плюс 14 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

легендарного режиссера-мультипликатора Юрия Нарштейна. 15 сентября ему исполняется 85 лет. Накануне ведущий программы «Радио России. Три измерения» Николай Шумаков побывал у него в гостях в мастерской Юрия Борисовича.

Придет серенький волчок, он ухватит.

0: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Я вот удивился, прочитал «Народный артист России». Я все время думал, что он народный художник, а оказался народный артист. То есть он спокойно может выйти на помост, развести руками. Сказать,
1: что-нибудь прочитать сказать, на 1
0: сказать,
1: мая.
0: Нет, сказать «кушать подано». Ну и, естественно, лауреат государственной премии СССР. Это ты получил за что?
1: За «Ежика в тумане», «Лису и зайца» и «Цаплю журавля». За три фильма.
0: За три сразу, да?
1: Да, в 79 году. Это было по линии творчества для детей.
0: Понял. Ну, мы с тобой еще не поздоровались. Здравствуй, Юр.
1: Здравствуй. Кстати, вы не видели, Коля написал мой огромный портрет.
0: Я написал серию портретов. Я специально приехал.
1: Я человек сериальный.
0: К Юре я приехал специально, потому что предполагал делать выставку к 70-летию. Думаю, ну, без Нарштейна нельзя. Нельзя. Приехал. Мы с ним тут час-полтора провели. Юра рассказал мне о каждой картинке, которая висит на стенке, а картинок тут несколько миллионов тысяч. Ну и в это время я его снимал всячески, и в конце концов босого в сандалях написал. Потому как Юра все время ходит босой. Зима, минус 40, идет босой по снегу. Снега много, по пояс.
1: Но мне-то счастье это было. Все думают, что я показательное выступление на публику. Нет, я действительно, когда выпадает свежий снег, по утоптанному я уже не хожу. Но когда свежий снег, я выхожу на улицу, народ собирается и думает, что я фикстулю, как мы говорили в детстве. Но нет, ничего подобного. Для меня это счастье большое, действительно, обжечь пятки.
0: А я помню, знаешь, что Жванецкий писал, ему хотелось в носочках по снегу пробежать и рубчики от носочков, чтобы остались.
1: Да, чтобы отпечатали.
0: Боже мой, вот сказочный человек, да?
1: Ну, конечно.
0: Согласись.
1: А ты не знаешь, как мы с ним на крышке рояля выпивали перед публикой? На радио, кстати говоря.
0: На радио?
1: Там вот
0: это никто не видел.
1: Да, где?
0: Радио, вот. Радио никто не видит.
1: Нет,
0: надо на телевидении
1: там,
0: было выпивать.
1: Там сидело, нет. Там снимало телевидение и сидела публика. Человек 100. И когда, прежде чем выступать о Мише, я, значит, говорю, да, у меня, говорю, есть водка кошерная.
0: И сало кошерное.
1: А мы с ним на крышке рояля с Мишей. Я принес рюмочки, закуску. И на крышке рояля перед публикой. Ну, народ просто упивался этой картиной. Что говорить?
0: Упивались вы, плюс народ упивался.
1: А мы упивались.
0: Да.
1: Мы упивались по одному, а не по другому.
0: Так, это все замечательно. У нас разговор будет очень простой, незатейливый, потому что мы, ребята, с тобой простые. Начнем, знаешь, с чего? Расскажи, пожалуйста, дорогой ты мой, как ты пришел в профессию? Вот ты родился. Я знаю, что ты родился не в Москве. Во время эвакуации.
1: Да, 15
0: значит,
1: сентября.
0: Значит, мама была беременна, я так понял.
1: Да, папа призвали в армию.
0: Вы уехали в Пензу.
1: Да, и там был, значит, старший мой брат. Но он почти на 2 года старше меня. Мама беременная уехала туда, в эту пензенскую губернию.
0: А ведь Пенза – это Андреева. Родина Мейерхольда, насколько
1: это Мейерхольда родина. Но мы-то туда попали просто по распределению. Эвакуировали. Это же вся страна, вся европейская часть.
0: Но все равно не напрасно тебя на родину Мейерхольда послали.
1: Ну, там получилось так, что она, мама, уехала со своей родной сестрой. Ей было 19, но сестра в декабре ушла на фронт и провоевала в авиации всю войну.
0: Вернулась.
1: Там, это отдельная история. Причем ее сестра повлияла даже на фильм «Сказка сказок».
0: Вот это так. Что?
1: Да, вот эти вот влияния, они очень странного свойства, такие вот производные от жизни.
0: Ну, давай, я вопрос задал, расскажи.
1: Да,
0: вот ты родился.
1: Поэтому
0: в Пензе.
1: Я родился.
0: Да,
1: дальше мне было 2,5 года, значит, соответственно, Гарику 4.
0: Да, Гарик – это старший
1: мой
0: брат.
1: Мой брат, да, старший. Его в прошлом году, к сожалению, его не стало, но жизнь свое берет. И нас привезла мама в Москву. Это был уже 43-й год. Ну, когда уже было понятно, что Москва устояла, и никто сюда не войдет, никакой ворог. И вот мама сюда привезла. И дальше вот интересная штука – память. Нас встречал дядя Йоси, это младший брат папы, он работал на заводе, на военном, ну, такой военный, ну, я даже не знаю,
0: Как, ну, наверное, военный.
1: Работал там, скорее всего. Да, да, у него бронь была. И он нас встречал. Вот интересно, я, в общем, совсем маленький. А что такое приехать из деревни? И он нам помог в трамвай. Там вещей, конечно, немного было, понятно. И вот я помню трамвай и вот этот и снег, который задувало под дверь. В трамвайной, и как дребезжало трамвай. Ведь трамваи были с дверьми, а были прямо с открытыми площадками.
0: Вот интересные воспоминания, да? Вдруг вот это помнишь, да?
1: Да, и как я снег помню, задувал под дверь. И вот это как задувало, да. Это удивительная история, думаешь, как память работает выборочно. И потом для меня уже сложилось понятие ужаса зимы. Хотя зима для меня любимое время. Ужасы зимы в том плане, что когда зима связана с чем-то, ну, материальным. Ну, например, я, например, помню, ну, если зимой мы ехали куда-то на поезде, вот эти переходы между вагонами, вот эта гофрированная, вот эта гармонь между вагонами, которая работала, сжимала, а туда тоже надувал снег. Я помню, когда мы там переходили, у меня охватывал ужас. Мне казалось, вот эта камера и все, и жизни другой нету. И вот это странно очень работает. И вот это задувание снега, и вообще вот это черно-белое изображение.
0: А скажи, ты вспомнил это недавно или это через всю жизнь прошло?
1: Все время,
0: да?
1: Все время. Клацанье вагонов. Потом интересно. Я же вырос на железной дороге. Марьина Роща, там же железная дорога.
0: Да.
1: И вот это клацанье вот этих чушек, когда друг от друга они бились. Особенно, когда стоял длинный состав какой-нибудь там, ну, с хозяйственными делами. А он был там вагонов 70 или больше было. И когда подходил поезд, то это клацанье этих чушек, вот этих вот, ну, буфера они называли, то клацанье проходило от края до края вагона. И я через этот звук воспринимаю мир.
0: А у тебя где-то клацанье в каком-то мультфильме появилось?
1: Клацанье не было.
0: Не
1: но
0: было?
1: Поезд был. В сказке сказок.
0: А, в сказке сказок.
1: Да, фронтовой поезд
0: точно,
1: и финальный
0: поезд. Точно.

0: Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Марьиной Рощи, и где ходили там паровозы. Там внизу, в низине, в каньоне шли поезда. И дым, когда ты стоишь и не видишь паровоза, и этот белый дым, он окутывал мост, и оттуда, из этого каньона, из этого оврага, непонятный дым. То есть, если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
1: Слушай, вот ты, наверное, не знаешь, а я же к передаче готовился, к нашей встрече, и ты, оказывается, в профессии на сегодняшний день 74 года.
0: Да.
1: А почему да? А потому что ты в 11 лет собрал какую-то камеру. Я вообще не понимаю,
0: как можно было кинопарат
1: собрать.
0: Собрал. В «Пионерской правде».
1: Так.
0: Было. Это, по-моему, я учился в 5 классе. Там был напечатан в нескольких номерах, как самому сделать кинокамеру на 16-миллиметровую пленку.
1: Ну, подожди, ну там же линзы нужны какие-то.
0: Это очень интересная штука. Прежде всего, не потому, что я там кино увлекался, а мне просто захотелось сделать. Я увидел, что чертежи. Как вообще человек развивается? Вот я прочитал эти три газетные... «Пионерская правда», развороты три. Я, между прочим, на выставке нашел подлинные «Пионерские правды», и с них отпечатки, сделали отпечатки, и на выставке в еврейском центре в 21 году.
1: Мы это там прямо на забор... Когда юбилей у тебя был?
0: Ну, там не юбилей, не знаю, что там было. Да, 80
1: Нет,
0: лет.
1: Это был юбилей, я, правда, не надо, не уходи. Это дата интересная. 8 – это бесконечность и нолик.
0: Да, совершенно верно. И я по ним думаю, нет, я должен это сделать. Потому что я прочитал тексты. Как развивается человек? Я узнал, что такое эксцентрик, что такое грейфер, что такое обтюратор. И вот как познается. Мое любопытство. Потому что, когда мне начинают сегодня рассказывать, коммуняки, знаете, я говорю, ребята, идите вы. Я ходил в Дом пионеров. Я ходил в Дом пионеров, потом поступил в художественную школу, там, в 8-9 классе. Это была такая Краснопресненского района, знаменитая школа.
1: Я знаю эту школу, я прекрасно знаю
0: Наталья Викторовна была там директор. Там замечательные были преподаватели, просто уникальные. Потом выяснилось, что Франя тоже там училась, моя. Будущее моя, Франческа.
1: Ну, вы в разное время учились?
0: Не в разное, мы одновременно, только у нее группа была на 2 года моложе моя, на США. Я ее даже видеть не видел.
1: А ты с ней познакомился уже где?
0: Уже после, когда она во ВГИКе училась и пришла на практику к нам.
1: А ты во ВГИКе не учился?
0: Коля, я 4 раза поступал в разные заведения и ни разу никуда не поступил.
1: Ну, ты потому что бездарный, ты ни на что не годишься. Тебя сразу раскусывают, что ты ничего не можешь.
0: Ничего не могу. У меня даже на студии мои коллеги и мои подруги, которые закончили там училище 905 года. Я туда хотел. 2 раза я не поступал, ничего. И надо мной они смеялись. Слушай, Юр, как ты мог не поступить? Я говорю, вот так. Не поступил, и все. И один раз в ВГИК, но я уже сдавал туда просто механически. Он мне был не нужен.
1: По инерции пошел,
0: это был 67-й год. Я гораздо больше уже знал, чем ВГИК там и все прочее. Но вот куда я не поступил, и для меня это была катастрофа, это Строгановка. Я очень хотел заниматься монументальной живописью.
1: Печалишься, да?
0: Я просто тогда для меня Ороско, Сикейрос, Ривер, позже я Руфино Тамайо узнал.
1: Слушай, подожди, на монументальную живопись ты шел, не на станковую?
0: Я всеми силами, Коля, стремился уйти из мультипликации.
1: Да ладно,
0: да,
1: ты что?
0: Да, вообрази.
1: Ты сразу не вкусил союз мультфильм, мультипликацию?
0: Но я тебе могу сказать только, там работали гении. Понимаешь, я смотрел, как они рисуют мультипликаторы. Я понимал, я так никогда не смогу так рисовать. Какая у них была волшебная линия.
2: На студию «Союзмультфильм» Юрий Нарштейн пришел в 1961 году в качестве художника-мультипликатора. В 60-х с его участием были созданы мультфильмы «Левша», «Как один мужик 2 генералов прокормил», «Каникулы Бонифация» и «Варежка».
0: Коля, там, если на фильм уходило 40 тысяч рисунков, условно говоря, на 10 минут, то все эти 40 тысяч рисунков после окончания фильма летели в топку.
1: Боже мой.
0: Вместо того, чтобы их продавать, их сжигали.
1: Нельзя продавать, это капитализм.
0: Да, это капитализм. И когда кто-то там решил официально в рамку, кто-то из директоров фильма вставил в рамку, все, отнес, тут же пришли из Минфина, Им было проще уничтожить все это, и практически вся, весь этот вал творческой работы был уничтожен в котельной. Такая история была.
1: Ну, по крайней мере, не посадили этого человека.
0: Да. А уже там хорошо. Сразу пришли, значит, такие. Ну, то есть, это понятно. Но сейчас дело не в этом, а просто я мультипликацию как... Я чувствую, что это было не мое. Я хотел заниматься живописью и очень много на это потратил, а потом в отчаянии уничтожил огромное количество своих работ.
1: Для подготовки, которую я делал,
0: я делал не только для подготовки, для делал для себя. Я ждал момента, когда я приду со студии, и если летом, то у меня оставалось еще часа 3-4 светлого времени, я сидел, писал.
1: А ты мастерскую специально недалеко от Строгановки завел, да? Ведь пешком можно до Строгановки здесь дойти.
0: Нет, это здесь. Нет, не специально, здесь это случайно я оказался.
1: У тебя с какого года эта мастерская?
0: Ну, наверное, с 91-го. И на эту мастерскую это мне помог Ролан Быков.
1: Да ты что?
0: Да, потому что мне на меня смотрели там косо-криво.
1: А там это в Союзмультфильме?
0: Нет, в мэрии.
1: В мэрии?
0: Да, потому что от них зависело получить. Ну, Коль, мы же это снимаем.
1: Ну, ты же рыжий еще. Ты же вдобавок рыжий. Это рыжий цвет. Фу,
0: я вдобавок еще и еврей.
1: А еврей, это же вообще это просто уже неисправимо.
0: Это уже печать.
1: Уже
0: это,
1: все. Да, уже все. Как только...
0: Но, к сожалению, приходится и об этом говорить. Но я терпеть не могу эти разговоры. Вот что.
1: Да потому я тоже терпеть не могу.
0: В конце концов, дело в том, что ты из себя представляешь и с какой силой ты двигаешься в том направлении, которое тебе кажется твоим. Такая история.
1: Ладно, в Строгановку не поступил, но в это же время ты уже работал на Союзмультфильме?
0: Ну, не просто работал, я уже там вовсю, я уже там был из числа, в общем, хороших мультипликаторов.
1: Не последний парень был, да?
0: Да, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот я посчитал, первое у тебя...
0: Первое у меня вообще-то, мы сделали его вдвоем с одним коллегой, это фильм «25-й первый день» о революции на основе русского авангарда и советской живописи.
1: Читал, русский авангард, да.
0: Да, да. Я, между прочим,
1: Филонова тебе не дали туда.
0: Там и Филонова мне не дали, там много чего не дали. Но там остались куски, за которые мне не стыдно и по сей.
1: А они где существуют? Их можно посмотреть,
0: это фильм,
1: да?
0: Существует фильм, да.
1: А согласись, Филонов лучший художник в мире всех времен.
0: Нет, ну вообще,
1: ну,
0: вообще
1: после тебя, естественно.
0: Я тебе должен сказать, что когда я влез, причем мне Аркаша, который закончил в ГИК, художественное отделение, он говорил: Юра, откуда ты это знаешь? Я говорю: Аркаша, понимаешь, я книги читал. Причем все книги. Все, что мне попадалось. Ну, там, критика буржуазного искусства. Откуда я что узнал? Вот из этих книг тоже. И мне иногда казалось, что те издатели, которые издавали книги, там «Критика буржуазного искусства», у них расчет был на то, что любой человек, читающий, который к этому относится с абсолютной серьезностью, он найдет то, что ему нужно.
1: Вот как история. 25-й кадр, так называется?
0: Нет, 25-й первый день называется. Это строка Маяковского.
1: Все. Извини, когда я извини, пожалуйста, за сервис прожил, мою.
0: Да.
1: Прости меня.
0: Я, кстати говоря, сейчас сюда принесу свою книгу, чтобы было больше...
1: Ну, ты вернись. Языки. Подожди, а что за книга-то это? Я не могу понять.
0: Это мой двухтомник.
1: А, так у меня есть такой двухтомник, да. Но у тебя потрепанный какой-то и замурзанный.
0: С 8-го года я все время его все время его шевелю.
1: Я, ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
0: Да.
1: Не помню, в каком томе. И у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент. И это абсолютно готовое произведение.
0: Абсолютно. Абсолютно. А я все время говорю, там, где композиция гармонична, любой ее кусок будет гармоничен.
1: Да.
0: Да, вот это второй том, и здесь я... Там, я и в первом об иконе говорю, и здесь тоже об иконе говорю.
1: Интервью, старое интервью твое 2014 года. Я впервые почувствовал жизнь, себя в этой жизни году в 45-м, когда мне было 3,5 года. Одним словом, когда тетка беременная вернулась, сын ее умер. И тут у тебя, вот как ты про снег рассказывал, а тут я увидел огромную грудь, если сейчас психоаналитики за мое творчество возьмутся, то скажут: о, это у него все с того времени. Так ли это было, или это все...
0: Это все действительно так, и вот этот кадр, поскольку у тебя...
1: А ты отставил этот кадр в сказку сказок, да?
0: Да. Это было такое сильное впечатление. Мне 3,5 года, у тетки родился мальчик, вскоре умер. Вот она, красавица. И вот этот кадр, это вот оттуда, из 45-го года. Бывает такое.
1: Да, вот поразительно, как ты проносишь все это через
0: да.
1: жизнь.
0: Вот, причем вот этот вот набросок, это моя Франя, нашему сыну полгодика, я ее нарисовал. А дальше, вот как интересно, я тоже, смотри, это Франческа в 68-м, когда Боря родился. И мы на даче снимали дачу, и вот утром я ее вот так сфотографировал, помню, она на меня просто шумела, как ты меня, в каком свете. Но кто бы мог представить, что это станет потом этим
1: самым. То есть мусора у тебя вот, нет в жизни, да. Ты все несешь.
0: Да. Вот этот мальчик, это Боря наш, которому сейчас сколько, 58.
1: Слушай, а ведь Боря у тебя художник, да, насколько
0: он,
1: я помню?
0: Он иконописец. Он уже несколько церквей расписал. Началось это все с Иры Затуловской, она... поехал. Ну, это отдельная история. Но, в общем, Боря в результате оказался в городе Курчатове, где и пошла его биография. Вообще-то он закончил архитектурный техникум, но предполагал там, бог его знает, дальше армия. Поэтому как там могла бы судьба сложиться? Ну, судьба сложилась вот так.
1: У тебя же дочь есть еще.
0: Катька, она сейчас в Москве. Они живут с мужем в Сан-Франциско, уехали туда, в

0: И в это время подошли какие-то зрители, и, значит, я стою рядом. Они посмотрели на этот портрет, он на меня. Ну, портрет на меня. А я говорю, я, my grossfather. Они сказали, о, я. Не, видно, немцы были. И кинооператор, он аж зубы заскрипели. Говорит, как я это снял?
1: А скажи, пожалуйста, вот сказку сказок ты поминал не раз уже.
0: Первый мой фильм уже такой официальный, первый мой, это был «Лиса и Заяц». Но до этого был сделан фильм с Ивановым Вано, «Сеч Прикерженц». Там я был сорежиссером. Вот. На его предыдущем фильме «Времена года» я был вторым режиссером. Угу. А потом он меня уже взял сорежиссера, и там была у меня, конечно, работа абсолютно отдельная и все такое. Ну, потом «Лиса и Заяц».
1: Потом «Лиса и Заяц», потом
0: «Цапля и потом «Ёжик в тумане». Они прям погодки.
1: А потом «Сказка сказок».
0: Да.
1: То есть у тебя были самые плодовитые годы.
0: Вот эти годы.
1: Именно
0: да.
1: эти
0: Причем
1: годы, да?
0: они были плодовитые, для этого не нужно было напрягаться. Мне просто дали возможность работать. И у меня сразу прямо три фильма подряд год за годом вышли. Коля, через 3,5 года я получил высшую категорию. И это было в студии, просто такой шум стоял. Как это так? Мы работаем, сделали по 20 фильмов, у нас нет этой категории. А этот пришел, три фильма сделал... Ему дали высшую категорию.
1: Но ты уже гремел тогда. Ты,
0: уже гремел.
1: Ты уже получил все,
0: уже
1: что мог.
0: Огромное количество международных да. премий было. На это никто как-то не смотрел. Они только смотрели на то,
1: что... На твой возраст и на твою рыжину.
0: И, да. И у меня здесь лежит трудовая книжка, где прямо там четко все написано. Значит, присвоить сначала вторую категорию режиссерскую, потом первую, прям буквально, а потом высшую, через три фильма. На фильме «Сказка сказок» я получил высшую категорию.
1: А «Шинель» ты начал в эти же годы или позже?
0: В 81-м году.
1: Ну, я по, прям сути, сразу ну по сути дела, в эти же
0: сразу
1: годы
0: начал. Да.
1: А ты знал, что так тяжело пойдет вот эта «Шинель»? Это твой друг Акакий Акакич?
0: Нет, это я не думал вообще, Коля. Мне каждый фильм шел тяжело.
1: Но все-таки ты сильно плодовитый в те годы был. Ты
0: я плодовит,
1: год
0: но дело в том, что никто не знает, какие у меня были мучения, когда я буквально по ходу на коленке переделывал, потому что приходили новые идеи, и я просто сразу спокойно отодвигал то, что было придумано. Но это моя счастье, что я с Франческой работал.
1: Все твои фильмы ты делал с Франческо, да?
0: Нет, вот «Сеч Прикерженце» там была Марина Соколова, uh-huh. художник, uh-huh. изумительный художник такой. Она была женой Валеры Левенталя, который...
1: Левенталь, я знаю,
0: да.
1: прекрасно Левенталь.
0: Валера в свое время uh-huh. даже был главным художником Большого театра. Марина его жена, но она была не меньше художник, чем он. И вот там-то опять я по ходу переиначил все то, что Вано уже успел к этому времени сделать. И он меня пригласил, и когда я ему сказал, что нужно делать вот так, так и так, он абсолютно со мной согласился.
1: Не расстроился, нет?
0: Не расстроился, нет, он все понял. Он все-таки свой профессионализм начинал с Абхута Маса. Это 20-е годы, это такие очень, ну, емкие годы были. Так что, вот, но вообще с его стороны довериться мне, я же мог бы в тупик уйти, понимаешь? Это и такое могло произойти.
1: А ты же молодой, 30-летний, 30 с небольшим, наверное, да?
0: Ну, 31 год.
1: 31 год. Конечно. Но все равно доверился
0: и, он доверился,
1: и не прогадал.
0: Я весь фильм просто, я его перелопатил по полной программе. А с Мариной Соколовой, дело в том, что Марина показала эскизы, и я говорю, Марина, ты знаешь что, эти эскизы для выставки. Они, говорю, блестящие у тебя. Они просто изумительно сделаны. К фильму не имеет отношения. Я ей сказал, ты понимаешь, ты сделала очень красиво, но это не годится. Это ни с музыкой, ни с чем не сочетается. Она говорит, хорошо, что ты предлагаешь? И я ей сразу нарисовал. Она просто буквально в одну минуту. В одну минуту
1: да,
0: нарисовала.
1: Да, ты ей сказал, не надо красивости. Красиво не надо. Красивый любой дурак сделает. Ты сделаешь страшно.
0: Я говорю, вот, нужно вот. И она прямо сразу, я говорю, вот это должно быть. Ну и дальше уже пошла работа у нас. Марины уже нет, поэтому сказать некому. Но она абсолютно ну,
1: слушай, а ты в своих вот фильмах работал с одним и тем же оператором. Вот
0: Саша Жуковский.
1: Точно.
0: Он умер, его жену, он старше меня был на 8 лет.
1: Ага.
0: Но он умер, к сожалению, рано. Ему было 66.
1: Ну, это совсем, он еще не начал жить.
0: Да,

0: да. Нет, для его смерть, конечно, была. Но с ним у меня было, вот и было все. Это я все время пишу, это больше, чем дружба. А по-другому работать нельзя. Они-то думают сейчас, что сейчас им все компьютер нарисует. Сейчас еще это ИИ, такое ослиное.
1: Иван Иванович.
0: Да. Это все, значит, делается. Они не понимают, что творчество делается совсем по-другому.
1: А скажи, пожалуйста, ты наверняка за свою мультфильму получал жалкую зарплату и все.
0: Ну, я получал только зарплату и все. Только на шинели.
1: Типа 110 рублей.
0: Дело в том, что мне прибавили на шинели деньги за то, что я. Ведь я единственный мультипликатор на всех своих фильмах. Мои коллеги, мультипликаторы, там же, ты знаешь, список, там 10-15 мультипликаторов. Я один на всех фильмах.
1: А ты знаешь, мысль у меня какая появилась вот в нашей беседе? Тебе, Акакий Акакевич, не надо заканчивать.
0: Ну,
1: надо
0: мне об этом все говорят.
1: Делать. Это же жизнь твоя, понимаешь? Ты с ним общаешься.
0: Ну, моя жизнь, слава богу, не в этом.
1: Ну, конечно, не в этом, но все равно часть жизни большая.
0: Но, с другой стороны, понимаешь, Коля, смотри, например, вот художник Соломаткин, знаком тебе?
1: Да, конечно.
0: Вот художники, конечно. И то не все его знают. А он грандиозный художник. Я просто ему целую отдельную главу посвятил. Здесь же о Федотове, тоже отдельная глава. Я просто сделал целое исследование.
1: А расскажи, как эта книга получилась. Ты ее намеренно писал или просто писал долгое-долгое время,
0: нет,
1: потом собрал
0: и вышла книжка? Я говорил своим коллегам: ребята, а почему вы не обращаете внимания на то, какие происходят сводные и разводные моменты у мультипликации и у мировой культуры? Я говорю, пожалуйста, вам, разве это не тема авангард и мультипликации? Но на меня смотрели как-то, ну, потому что искусствоведы, они по-другому, они у них же узконаправленность.
1: Ну, искусствовед. Искусствовед, да. Это и особая статья.
0: И у меня тогда идея книги зародилась, когда мы сделать этот самый фильм «25-й первый день». Потому что я когда узнавал, что происходило в авангарде, для меня это...
1: Скажи, эту книгу ты выпустил лет 10 назад? В каком году?
0: Нет, она вышла в 2008 году. Первое вот это вот издание.
1: 2008, а сейчас, это почти пятое, 20 лет.
0: Да, а сейчас пятое издание выходит.
1: О, уже пятое.
0: Да, вот.
1: И ты говоришь, что на продаже этой книги ты, собственно, и содержишь свою студию, и живешь.
0: Она дает основные деньги, да? Продажи, да. Нам в свое время помог Сбербанк, когда там был президентом Андрей Ильич Казьмин. Он просто узнал о том, что у меня есть рукопись. А рукопись такая была, я ее от руки писал. Я ему принес пачку в кабинет. Я говорю, знаете, Андрей Ильич, японцы хотят выпустить эту книгу. Он посмотрел, а у вас, говорит, все готово? Я говорю, ну, рукопись, вот она перед вами. Тут еще много надо материала набрать. А зачем японцы? Мы сами выпустим ее. Сколько это может стоить? Ну, я ему тогда сказал, знаете, я как Акакий Акакевич боюсь больших цифр. Он говорит, ну сколько в долларах? Ну 1100? Я говорю, может быть, я не знаю. Но в результате она стоила где-то 180 тысяч долларов. Потому что потом еще пришлось.
1: Ну и двухтомник, извини меня, это шикарный труд.
0: Здесь 1800 картинок.
1: 1800. И все в цвете, с хорошей печатью. И на хорошей бумаге.
0: И все на хорошей бумаге. И вот, пожалуйста, вот, например, вот это то, что у нас вот здесь
1: застенок. А дизайн книги ты сам делал, да?
0: Нет, тут пришел очень хороший мужик, ужасно обаятельный. Но когда он профессиональный, он с Аникстом там в дружбе был, Витя Корольков. И он, значит, говорит: Юра, мой опыт показывает, что то количество материала, которое, оно не влезет в эти два тома. Я говорю, ну, Витя, ну давайте посмотрим, что и как. И мы с ним вместе сели, я говорю, давайте по принципу кино, будем делать раскадровку, прямо от страницы к странице, и текст. И вы, поскольку он профессиональный человек в соотношении текст-картинка, я говорю, мне важно одно, чтобы картинка и текст сопрягались абсолютно. И началась работа. И когда мы сделали книгу, ее потом выставили на лучшую книгу года, ну, конечно, она ничего не получила. Но мне позвонили из этого комитета, сказали, знаете, мы хотим вам дать, значит, премию за лучший дизайн книги и все прочее. Я говорю, нет. Я говорю, это не так. Я говорю, официально это Виктор Корольков, прекрасный человек. А потом выяснилось, что они позвонили Вите Королькову, он сказал, не имею права.
1: Это наш стыд.
0: Потому что мы делали вместе с Юрой.
1: Ты очень активную позицию занимаешь, какие-то письма подписываешь в последнее, не в последнее, в предпоследнее время.
0: Нет, я могу так сказать. Тут дело не в этом. Потому что у меня нету определенных таких 100% ответов, как могла бы ситуация сложиться так или иначе. Знаешь, я по этому поводу часто цитирую Габриэля Маркеса. Он пишет об одном из героев: нет более одинокого человека, чем тот, кому надо
1: представить. Это в «Сто лет одиночества».
0: «Сто лет одиночества», да? Которому нужно решение какое-то объявить. Нет более одинокого человека. Это абсолютно точная фраза. И поэтому тот, кто решает, на него всегда все равно набросятся те, кто ничего не решает и вообще ни за что не отвечает. И поэтому у меня отношение к разного рода ситуации, оно и драматическое, но одновременно я начинаю, когда про себя вот так просматривать ситуацию, выясняю, что ситуация не так однолинейна, как этому хочет представить простой зритель.
1: Понятно. Ты по поводу «Союзмультфильма» в защиту выступал, с Путиным встречался, письма писал, да?
0: Письма писал. Помогло все? На Путина эти письма не дошли. Более того, на получение премии Лёли Шварцманом, который нарисовал «Чебурашку», он в 17-м году выступал и говорил, что нас обворовывают. И Путин тогда сказал слова, что мы этой темой занимаемся, и, конечно, мы восстановим в правах художников, чтобы не было вообще никаких. Дальше они стали восстанавливать права художников. В 22-м году Комитет по культуре при Госдуме под руководством Ямпольской, они решили и выключили художника вообще из этого вопроса. То есть в каком плане? Они их не пригласили на заседание, чтобы мы, Франческо, я, могли бы четко объяснить, что происходит. Они все решили это келейно, дальше передали в Госдуму. А Госдума там, какое им дело, какие-то там режиссеры, какие-то художники, мультипликаторы, что они вообще выступают? У нас тут серьезные дела, у нас тут нефть. И по существу они сделали ложное решение по поводу восстановления прав художников. А этого даже и делать не надо было. Эти права были. Их просто закрыли, как будто бы ничего не было. То есть, что было в 64-м году, это я опять объясняю в который раз. Было по Гражданскому кодексу постановление, где четко обозначено, фильм как целое принадлежит студии. Все то, что сделано отдельными творческими личностями, автор сценария, композитор, режиссер, художник-постановщик, это все каждому принадлежит право авторское на свою работу.
1: Это прописано.
0: Это прямо прописано. Так вот, они вот это им как бельмо в глазу, они все делают таким образом, решают сюда, что как будто этого нет. Как будто этого не существует. И таким образом художники попали в двойственную ситуацию. Не надо было восстанавливать права, они уже все, у всех были. А они сделали, что якобы наконец-то они восстановили права, но эти права идут только с момента, то есть с 22-го года, вот только с момента, когда Госдума это решила, а что является чистой фальшивкой.
1: Расскажи, пожалуйста, ты преподаешь сейчас?
0: Нет, я преподавал.
1: А преподавал,
0: да? С 79 по 96 год.
1: Ну, долго
0: когда,
1: преподавал.
0: Да, долго.
1: 20 лет.
0: Долго, и там практически я на каждом двухгодичном сборнике студентов нового набора, я всегда везде был.
1: Ты какие-то мастер-классы читал в Японии?
0: В Японии.
1: Или, так может, вот это не мастер-класс назывался,
0: вот это
1: не
0: вот
1: знаю
0: книга,
1: как.
0: Вот книга, она как раз на основе лекций моих, которые здесь и которые в Японии.
1: А как долго ты читал эти лекции? Это что, был приезд и жил там несколько лет?
0: Нет,
1: или туда-сюда мотался?
0: Они меня приглашали каждый год на занятия. И в результате у меня собралось, не поверишь, 700 часов лекций.
1: Это немало. А где? Это университет какой-то? Или ты по нескольким городам ездил, читал?
0: Я по-разному. Я, естественно, приезжал в Токио. Там у меня появилась группа товарищей, просто группа моих друзей японских.
1: Группа японских друзей?
0: Да, и они меня уже приглашали, они сделали свой внутренний фестиваль, куда они приглашали таких, ну, неофитов для показов фильмов своих, и дальше там у нас, как обычно, жюри и разговор о ребятах. Я был председателем жюри в течение нескольких лет. В результате тоже очень интересно. Там появился парень, фильмы которого я не знал, естественно, я не всегда мог запомнить имя, но Я говорил, вот если просматривать всю серию, то лучший фильм здесь вот этот. И каждый год мне говорят, ну почему ты все время одного режиссера? Я говорю, я не знаю, один режиссер или нет. Я просто вижу, что лучший фильм среди вот. В результате этот парень через какое-то время получил Оскара в Американской академии.
1: Он японец?
0: Японец. В Американской
1: академии. Вообще японцы хорошие мультипликаторы, да?
0: Там есть такой Миядзаки. Я думаю, что...
1: Это номер один. Я знаю эту фамилию.
0: Он самый, конечно. У них в этом сообществе своя студия в Джибри. Вот. И там я тоже часто бывал, и у меня и разговоры с ними были. И я очень хорошо знаком, больше, чем знаком с Миядзаки и с его другом,
1: которого... А с Миядзаки сейчас не... общаешься?
0: Ну, как общаюсь? Я уже там
1: ты
0: не
1: здесь,
0: был в Японии.
1: А он там, да?
0: Я уже в Японии лет 5 не был.
1: Угу.
0: Даже больше.
1: Ну, наверное, с 2014 года. Да, наверное, побольше. Да,
0: да.
1: Как
0: да,
1: начались
0: наверное,
1: все эти события.
0: Побольше. Вот. Но там действительно мастера в разном направлении, но там нету государственной студии. Нету. У него это своя студия. Я-то считаю, что это минус работе, потому что вот про советскую мультипликацию я могу сказать, без государственной студии той мультипликации в ее творческом разнообразии ее бы не было.
1: Угу.
0: А сейчас вот время показывает.
1: А скажи, сейчас вроде бы Союзмультфильму какие-то деньги выделили, да, поддержка какая-то?
0: Не просто
1: какие-то,
0: им просто. Сейчас выделяют сумасшедшие деньги.
1: Это плюс?
0: Это минус.
1: Это минус.
0: Потому
1: все-таки.
0: Что там нет никакого творческого напряжения. Они работают на всем том, что в свое время сделал Союзмультфильм. Кстати, и живут на всем том, что сделал Союзмультфильм.
1: Ну хорошо, достойные люди какие-то есть на Союзмультфильме?
0: Может быть,
1: может
0: быть.
1: Ты
0: я
1: уже
0: не
1: ты уже не углубляйся в эту
0: я
1: тему.
0: Я вообще, я туда на студию ни ногой.
1: Ну, раз ты решил, вернее, я за тебя решил не заканчивать «Шинель», то может это...
0: Я ничего пока не решил, потому что...
1: Как пойдет,
0: на самом
1: как
0: деле,
1: пойдет,
0: на
1: да?
0: самом деле у меня огромное количество изобразительного материала по «Шинели» собрано. Рисунки всякие и все прочее.
1: Ну вот сейчас ты, наверное, набрал на полноценный такой полнометражный фильм, да?
0: Ну, у меня
1: скорее
0: вот,
1: всего.
0: У меня сценарий лежит на полнометражный фильм. При этом я должен сказать, что сначала был фильм 20 минут. Но у меня за это время изменился просто ход мышления вообще и понимание мультипликации. И это, конечно, так сказать, заслуга Николая Васильевича Гоголя.
1: Я видел этот твой фильм, ты его показывал в Доме архитекторов, сепия такая, да?
0: Да, да, да.
1: Или черно-белый,
0: мне кажется. Мы сделали разные варианты.
1: А, и так было,
0: потому
1: да?
0: Потому что у нас негатив,
1: вот это запомнилось,
0: и мы можем
1: мне.
0: Печатать и в сепиевом виде, и все. И тут я даже не знаю до конца, будет ли он просто черно-белый, или он будет верирован, там, допустим, департамент чуть-чуть зеленоватый, ну, так сказать, согласно... жандарскому цвету. А в целом он может быть чуть сепиевый. Но это уже дела такие
1: вторичные. Неинтересные,
0: конечно,
1: да, для тебя.
0: Конечно.
1: Это уже при окончательном монтаже ты
0: это
1: сам
0: может
1: решаешь,
0: быть
1: да?
0: Такое, да?
1: Как пойдет, так пойдет.
0: Но пробы мы делали. Во всяком случае, действительно, мы когда работали с Александром Жуковским, с Сашей, то у нас все было настолько... Не надо было взаимно объясняться.
1: А скажи, а сейчас есть постоянный оператор у тебя или нет?
0: Сейчас кинооператор у нас здесь на студии Максим
1: есть.
0: Граник. Да.
1: Хороший парень, да?
0: Очень хороший. Он, конечно, все равно с Жуковским его не сравнить по каким-то качествам более глубинным, нежели профессионализм. Но он успел пообщаться с Сашей. Кроме того, у него был хороший учитель, такой Володя Кобрин. Тоже его уже нет на свете. Это был режиссер, который занимался научно-популярным кино. Но он был гораздо больше, чем просто автор научно-популярных фильмов. Он снимал научно-популярные художественные фильмы. Потрясающий мужик.
1: Скажи, пожалуйста, вот сейчас твоему сыночку Южику уже более 50, правильно?
0: 50 лет, 51 50 год. Лет. А было так? И не я нарисовал, а Франческо
1: нарисовал. Франческо, естественно.
0: Было так. Мы уже начали снимать, а персонажа не было. То есть он был по эскизам...
1: Самого
0: там,
1: ежика не
0: но
1: было.
0: Но самого ежика в том виде, в котором он сейчас существует, его не было. И я однажды... Было так, что я однажды пришел, там посмотрел, что Франческо там рисовала, и говорю ей, понимаешь, Франя, что должно быть? Уже так сначала спокойно говорят. Вот смотри, вот на экране мелькнул силуэт ежика в 1/12 секунды. И он уже запомнился в глазу. Он отпечатался, говорит, на ретине глаза. И вдруг она взяла карандаш. Да, и я помню, наорал на нее еще. Это ужас, конечно, Коля. Мы с тобой уже сделали два фильма.
1: Ну, не бил.
0: Еще бы как бил. Еще и за косу хватал. И волочил по квартире, да. Так вот, я говорю, как это так? И вдруг она взяла карандаш. Вот видно, вот это, знаешь, нервное напряжение дошло до края. И прямо вот так вот на листе бумаги вот так нарисовала силуэт ежика. Я говорю, вот
1: и
0: он.
1: И все, да?
0: Да. Вот так это было. Ну, что интересно, Коля, в прошлом году ни один канал не муркнул телевизионный, что ежику 50 лет. И дело не только в том, что фильм там 50 лет назад сделан, а дело в том, что в Токио этот фильм был назван в 2003 году лучшим фильмом мира.
2: По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Оно висело над крышей прямо за печной трубой. Справа от трубы были звезды медвежонка, а слева ежика.

0: и малинового варенья принес.
1: Он скажет, вот и самовар простыл, надо бы веточек подбросить. Этих, как эти, можжевеловых. Я ему скажу, а я ему скажу.
2: А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри.
0: Лошадь.
2: Но лошадь ничего не сказала.
3: Юр, спасибо тебе большое. Ты, конечно, удивительный, поразительный человек. С тобой можно еще несколько часов разговаривать обо всем, причем обо всем, не только о мультфильмах. Но я Николай Шумаков. Прощаюсь с вами. Сегодня мы были в гостях у режиссера анимационного кино Юрия Борисовича Нарштейна.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
8: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «Спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
9: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться – это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска ударными беспилотниками поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. Москвичи еще неделю проживут в комфортных температурах бабьего лета. Далее подробно. Российские войска ударными беспилотниками поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, сообщили в Минобороны. Также поражены украинские железнодорожные объекты, которые использовались для перевозки военных грузов из Европы, говорится в сообщении военного ведомства. Также, по данным военных, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА вооруженных сил Украины в Харьковской области и в Дружковке в ДНР. Кроме того, сегодня российскими войсками был нанесен удар по двум сухогрузам в порту Одессы с применением беспилотников «Герань-4 Сикер». Как уточнили в военном ведомстве, атака была проведена с целью ограничения логистических возможностей ВСУ. После атаки на судах возник пожар. Также сегодня группировка войск «Днепр» взяла под контроль Новоандреевку в Запорожской области. А группировка «Север» заняла населенные пункты Широкая и Шевченково в Харьковской области. С подробностями старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
11: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт «Широкая» Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта «Малая Волчья» Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта «Ольховатка» Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта «Черная» Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
10: Также средства ПВО сбили за сутки 2 ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Более половины школ в Новгородской области нуждаются в капитальном ремонте. С этим вызовом нужно справиться, взяв это под личный контроль. На это указал Владимир Путин на встрече в Кремле с губернатором Александром Дроновым. Глава региона рассказал президенту, что в области растет рождаемость.
12: Новгородская область входит в регионы так называемой демографической зимы. Поэтому для нас меры поддержки семьи с детьми являются одними из приоритетных в нашей работе. На прошлой встрече я вам докладывал о тех мерах, которые будут реализованы с 2026 года. Они все запущены. Мы усилили поддержку молодых семей, студенческих семей, многодетных семей. И это дает уже первый результат. За первое полугодие текущего года впервые рожденные малыши у нас подросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Мы занимаем по суммарному коэффициенту рождаемости 3-е место в СЗФО.
10: А Дронов доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и членов их семей в регионе. Губернатор Новгородской области также рассказал о реализации программы трудоустройства ветеранов СВО. Европейские лидеры встречаются на Европейском арктическом саммите Финляндии. На повестке обсуждения вопросов судоходства, ресурсов и безопасности в регионе. Собираются спланировать дальнейшие шаги по обеспечению присутствия стран в Арктике. Подробности у Регины Севастьяновой.
13: Лидеры, собравшиеся на этом саммите, заявили, что Россия представляет наиболее значительную и долгосрочную угрозу в арктическом регионе. В частности, об этом заявил президент Финляндии, инициатор Европейского арктического саммита. По его словам, существует высокий спрос на конкретные действия Евросоюза в Арктике. Ведь система безопасности фундаментально изменилась, сказал он. Именно поэтому Украина и Грузия, по его мнению, должны вступить в НАТО, а Евросоюз должен разработать скоординированную систему взаимодействия по защите своих интересов в арктическом регионе. Среди конкретных шагов, которые предложила Финляндия, совместное владение ледокольным флотом европейскими странами, выделение дополнительных средств на обеспечение военной мобильности, создание инфраструктуры для переброски техники и войск НАТО, а также критически важные и неотложные потребности в таких сферах, как транспортное сообщение, цифровая взаимосвязь, спутниковые технологии, гибридные угрозы. Призывы поддержал уже официальный Брюссель, глава Евросоюза Совета Антонио Кошта, присутствуя на саммите, пообещал включить итоги этой встречи в повестку встречи лидеров стран Евросоюза в Брюсселе в середине октября. Он убежден в необходимости адаптироваться к новым геополитическим реалиям, движущей силой которых является Россия.
10: Москвичи еще неделю проживут в комфортных температурах бабьего лета. Воздух может прогреться до 20 градусных значений. Однако осень уже не за горами. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
14: Столица нашей Родины с минувших выходных наблюдается бабье лето на минималках. Это когда природа вроде бы и пытается устроить осенний праздник тепла, но бюджет уже закончился. И в течение большей части наступившей рабочей недели характер метеоусловий значимых изменений не претерпит. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до 10, и не исключены очаги предутренних туманов, а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16-21 градуса. В целом, москвичей ждет вполне комфортная погода, но это не эталонное бабье лето, а скорее теплый относительно сухой период, ну или бабье лето с оговорками. Для классики нам не хватает главного, это устойчивого солнца и идеальной сухости. Ну а в выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет ломаться и на следующей неделе окончательно испортится. Дожди станут облажными, днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16 градусов. Ну и наступит полноценная метеорологическая осень. Спорт.
15: В студии Виктория Колосова. Здравствуйте. Московская «Динамо» на выезде обыграла «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ. 2-0. Шайбы забросили Дилан Секура и Даниил Пыленков, на счету которого также результативная передача. Бело-голубые одержали третью победу подряд. «Лада» на своем льду обыграла «Минская «Динамо» 4-2, а «Торпедо» было сильнее «Акбарса» 3-2. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20-21 ноября. Ярославский футбольный «Шинник» на своем поле сыграл ничью с «Уралом» в матче 11-го тура первой лиги 1-1. Костромской футбольный клуб «Спартак» 1-0 обыграл нижнекамский «Нефтехимик». У хозяев на 89-й минуте гол забил Илья Азявин. «Велес» проиграл «Сочи» в домашнем матче 1-2. Благодаря этой победе «Сочи» обошел «Велес» и поднялся на второе место в турнирной таблице ФНЛ. Продажу алкоголя ограничат в центре Казани и в районе стадиона «Казань-Арена» в день матча между футбольными сборными России и Ирана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ограничения будут действовать 29 сентября. Продажа алкогольной продукции будет запрещена на ряде улиц в центре города, а также на территориях, прилегающих к стадиону. Исключение сделано для розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
10: Погода. Завтра, во вторник, 15 сентября, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, переменная облачность без осадков. Петрозаводске плюс 12, плюс 14, переменная облачность также без осадков. Воронеже плюс 14, плюс 16, облачно, дожди. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Краснодаре плюс 23, плюс 25, переменная облачность, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Театр «Радио России» представляет «Детство, отрочество, юность». Спектакль по трилогии Льва Николаевича Толстого. Часть шестая.
1: В день бабушкиных именин, после утренних визитов, в доме начались приготовления к вечеру.
2: А сегодня ожидается большой праздник. Вон как хлопочет в буфете. И освещение какое яркое. Да и недаром же князь Иван Иванович прислал свою музыку. Наверное, много гостей будет. И Ивины опять приедут. Уже вот-вот. Они обещали пораньше.
1: Но вместо Ивиных первыми приехавшими оказались госпожа Валахина и ее дочь Соня, чудесная девочка лет 12.
3: Quel charmant enfant! Очаровательный ребенок. Надеюсь, ты не будешь скучать в меня, мой дружок. Прошу веселиться и танцевать как можно больше. Вот уж и есть одна дама и два кавалера.
1: Бабушка дотронулась до меня рукой. Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеть. Чувствуя, что застенчивость моя увеличивается, и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней я увидел княгиню Корнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были похожи на княгиню и дурны, поэтому ни одна не останавливала внимания. Этьен был мальчик лет 15, высокий, мясистый, с впалыми посинелыми внизу глазами. Он был неуклюж, но казался очень довольным собой и был точно таким, каким мог быть, по моим понятиям, мальчик, которого секут розгами. Мы познакомились.
2: Вас так много. Не тесно ли вам было в карете?
4: Не знаю. Я ведь в карете никогда не езжу, потому что как только я сяду, меня тотчас начинает тошнить. И маменьке это известно. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козлы.
2: Да?
4: Там гораздо веселее, и все видно. Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру.
2: Ух ты!
4: Это к проезжающих, знаете, иногда прекрасно. Ух, ух!
5: Ваше сиятельство, Филипп спрашивает, куда вы кнут изволили деть.
4: Как куда дел? Да я ему отдал.
5: Он говорит, что не отдавали.
4: Ну так на фонарь повесил.
5: Филипп говорит, что и на фонаре нет. А вы скажите лучше, что взяли да потеряли. А Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство.
4: Ну потерял так потерял. Я заплачу ему. Вот уморительно. Николай, пойдем в гостиную.
5: Нет, позвольте. Барин, чем-то вы заплатите. Знаю я, как вы платите. Марья Васильевна, вы уж 8-й месяц 2 гривны платите. Мне тоже уже 2-й год, кажется. Петрушке вон тоже.
4: Замолчишь ты или нет? Вот я все это скажу.
5: Все скажу, все скажу. Нехорошо, ваше сиятельство. Ох, как нехорошо.
3: Вот так, так.
1: Бабушка оказалась невольной свидетельницей этой сцены и не могла не выразить своего отношения. Она имела особенный дар. Прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица высказывать свое мнение о людях. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его «вы», и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что если бы я был на его месте, я растерялся бы совершенно. Но Этьен не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но и всему обществу. Раскланялся, если неловко, то совершенно развязно.
6: Что ты здесь делаешь, Николенька? Иди ангажируй даму, сейчас начнется.
1: Все мое внимание в тот вечер занимала Сонечка. Я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого она была видна, и сама могла видеть и слышать нас, я говорил с удовольствием. Когда мне случалось сказать, по моим понятиям, смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную. Когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть из гостиной, я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре. Когда приехали Ивины, вместо радости, которую я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей. Сонечка Валахина, когда напротив меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Еще помню, как когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носика свою перчатку. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Потом, усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить.
7: Мерси.
2: Вы постоянно живете в Москве?
7: Да.
2: А я еще никогда не посещал столицу.
7: А.
8: Как, однако, досадно, что я не умею продолжить разговор. Хоть бы она что-нибудь сказала.
7: А где вы нашли ту уморительную перчатку, которую у вас отобрал ваш брат?
2: А, вы видели? Это перчатка моего воспитателя, Карла Ивановича. Я, видите ли, хотел найти что-нибудь. Ну, ведь когда танцуют, всегда необходимы перчатки. Но кроме нее не нашел ничего. Она и правда никак не годилась, потому что стара, да и велика мне.
7: Вот как?
2: Если бы вы видели, какой смешной бывает Карл Иванович, когда снимает свою красную шапочку с кисточкой. У него такая большая лысина, а вокруг как будто перья торчат. Да он и весь смешной. Однажды он зеленый бекеш и упал с лошади прямо в лужу.
7: Представляю, как было весело.
2: Да.
7: Он что, немец?
2: Да. А как вы догадались?
7: По имени. Дядьки немцы, по-моему, все очень потешны. Когда я была маленькой, у наших знакомых был один. Кажется, его звали Густав Иванович. Так мы всегда смеялись тому, как он произносил слово «повторите». «Видехолен».
1: Я веселился, но уже тогда смутно чувствовал, как нехорошо было то, что я с насмешкой отозвался о Карле Ивановиче. Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы описал его ей с теми любовью и уважением, которые я к нему испытывал? После кадрили Сонечка отошла от меня. Я был от нее в восторге.
8: Как легко имело с ней общаться. А я-то, я не узнаю себя. И смелость откуда-то появилась, и уверенность, и даже дерзость. Нет вещи, которая могла бы меня сконфузить. Я готов на все.
9: Николя, можно попросить вас быть со мной в танце визави?
2: Конечно. Хотя у меня нет дамы, я найду.
1: Окинув взглядом залу, я увидел, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил, с целью пригласить ее. Я имел такое сознание своей силы, что в мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку. И молодой человек остался без дамы. Следующий танец был мазурка. Так как дамы на этот танец у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал.
2: Как они все танцуют. Ведь это вовсе не то, чему учил нас Мими. Она уверяла, что мазурку надо танцевать на цыпочках, плавно, кругообразно, разводя ногами. А выходит, что танцуют совсем не так. Вон и именно. И Этьен, и все танцуют по-другому. И Володя наш перенял новую манеру. Недурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла.
1: Мне было чрезвычайно весело. Под конец мазурки несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала. Музыканты в 30-й раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон.
10: Роза или крапива?
8: Роза.
1: Бабушка повернулась в своем кресле.
3: Ты здесь? Иди же, мой дружок, иди.
1: Я робко взглянул на Сонечку, но вдруг чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. Во избежание такой неприятности я приостановился с намерением сделать коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре, тот самый, у которого я недавно отбил даму. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо оббегая вокруг меня с выражением тупого любопытства и удивления, посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затопал ногами на месте самым странным, ни с тактом, ни с чем несообразным образом, и, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто со страданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно.
11: Il ne fallait pas danser, si vous ne savez pas. Не нужно было танцевать, если не умеешь. Отойди. Разрешите?
8: Oui.
1: Папа слегка оттолкнул меня, взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному, при громком одобрении зрителей, и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась.
8: Господи, за что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви и почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка, но зачем она улыбалась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? Ой, это ужасно. Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку.
1: И мое воображение унеслось далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена, и еще много спокойных, радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении. За ужином молодой человек, танцевавший в первой паре, сел за наш детский стол и обращал на меня особенное внимание, что немало польстило бы моему самолюбию, если бы я мог после случившегося чувствовать хоть что-нибудь. Но молодой человек, казалось, хотел во что бы то ни стало развеселить меня. Он заигрывал со мной, называл меня молодцом, и как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского из завернутой в салфетку бутылки, и когда молодой человек настоял на том, чтобы он налил мне полный и заставил меня выпить его залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался.
7: Еще полчасика, ну прошу тебя.
12: Право, нельзя, мой ангел.
7: Ну для меня, пожалуйста.
12: Ну разве тебе будет весело, если я завтра буду больна?
7: А, позволила, останемся.
12: Что с тобой делать? Иди же, танцуй. Вот тебе и кавалер.
1: Сонечка подала мне руку, и мы побежали в залу. Выпитое вино, присутствие и веселость Сонечки заставили меня совершенно забыть несчастное приключение мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки. То, подражая лошади, бежал маленькой рысцой, гордо поднимая ноги. То топал ими на месте, как баран, который сердится на собаку. При этом хохотал от души и нисколько не заботился о том, какое впечатление произвожу на зрителей. Сонечка тоже не переставала смеяться. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чем когда-нибудь, но общее выражение лица было веселое, доброе и здоровое.
8: Если бы я всегда был такой, как теперь, я бы еще мог понравиться. А может, я ей нравлюсь? Ну, хоть чуточку.
1: Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того выражения веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежной красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания. Однако душа моя и без того была преисполнена счастьем. Сердце билось, как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. В это время мы с Сонечкой проходили по коридору мимо темного чулана под лестницей.
8: Что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане? И чтобы никто не знал, что мы там живем.
2: Не правда ли? Нынче очень весело.
7: Да. Очень.
2: Особенно после ужина. Но если бы вы знали, как мне жалко, что вы скоро уедете, и мы больше не увидимся.
7: Отчего же не увидимся? Каждый вторник и пятницу мы с мамашей ездим на Тверской. Вы разве не ходите гулять?
2: Непременно будем проситься во вторник. И если меня не пустят, я один убегу. Без шапки. Я дорогу знаю.
7: Знаете что? Я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю «ты». Давайте и с вами говорить «ты». Хочешь?
2: Давайте.
7: Давай ты, а не давай те.
1: Но я не успел сказать ни одной фразы с «ты». Хотя не переставал придумывать такие, в которых местоимение это повторялось бы несколько раз. У меня не доставало на это смелости. Хочешь? Давай ты. Звучало в моих ушах и производило какое-то опьянение. Я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши, открыли части лба и висков, которых я не видал еще. Видел я, как укутали ее в зеленую шаль так плотно, что виднелся только кончик ее носика. Заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно задохнулась бы. И видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью. Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку. И, стоя на лестнице, провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула она головкой, я не знаю. Но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня. Прощаясь с Ивинами, я очень свободно, даже несколько холодно поговорил с Сережей и пожал ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мною, он верно пожалел об этом, хотя и старался казаться совершенно равнодушным. Вскоре, лежа в постели, я думал о прошедшем дне.
8: Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? Нет, он никогда не понимал, не умел ценить, не стоил моей любви. А Сонечка, что это за прелесть? Как мило она произносила это. Хочешь, тебе начинать?
2: Володя, ты спишь?
10: Нет еще. А что?
2: Я влюблен, Володя. Решительно влюблен в Сонечку.
10: Ну так что ж?
2: Володя, ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще, знаешь ли что? Когда я лежу и думаю о ней, Бог знает, от чего делается грустно. И ужасно хочется плакать.
10: Ну?
2: Только одного я бы желал. Это чтобы всегда с ней быть. Всегда ее видеть. И больше ничего. А ты влюблен? Признайся по правде, Володь.
1: Странно. Мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку и чтобы все рассказывали это. Володя повернулся ко мне лицом, глаза его блестели.
2: Ты не хочешь спать, я вижу, ты притворялся. Ну что, влюблен ли ты?
6: Тебе какое дело? Может быть.
2: Давай поговорим о ней. Не правда ли она прелесть? Такая прелесть, что скажи она мне: Николаша, выпрыгни в окно или броси в огонь. Ну вот клянусь, сейчас прыгну и с радостью. Ах, какая прелесть. Ужасно хочется плакать, Володя.
6: Вот дурак. Нет, я совсем не так, как ты. Я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать.
2: А, так ты тоже влюблен.
6: Потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки. Всю бы расцеловал.
2: Глупости.
6: Ты ничего не понимаешь.
2: Нет, я понимаю. А вот ты не понимаешь и говоришь глупости.
6: Но только плакать-то уж незачем. Настоящая девочка.
1: Я плакал тогда, не понимая, что поводом для слез может быть что-то гораздо более страшное и непоправимое.

Настя Веселкина, Валахина Ольга Левитина, Сережа Ивин, Валера Шумский. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Музыканты: скрипка Светлана Жемчужина, виолончель Елизавета Бугрименко, фортепиано Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Игоря Стравинского, Джона Кейджа. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулин на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств, профессор Александр Юлианович Рукавишников. Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И тот, и другой, и Максим, и Саша.
3: Да.
1: Мы собрались на троих не случайно. По одной простой причине, что Александр Юлианович недавно открывал очередной памятник Юрию Владимировичу где-то в районе стадиона «Динамо». Расскажи, пожалуйста, твою историю взаимоотношения с семьей Никулиных, с Максимом, с Юрием Владимировичем, и почему ты уже, насколько я знаю, четвертый раз касался этой темы. Ты ставишь памятники, открываешь доски, лепишь собак Юрия Владимировича. Что произошло, когда это началось? Кто был твой заказчик первого памятника и так далее?
3: Ну, наверное, надо начать с того, что мне часто говорят, что вот самый хороший памятник у тебя Юрий Никулин. В цирке они имеют в виду. И я все время отвечаю, что это не моя заслуга, это заслуга Никулина. Он великий клоун, великий актер кино, действительно без всяких тут. И вообще национальный герой. И это мне повезло, что так вышло, что мне довелось в связи с рядом совпадений сделать первый памятник у цирка, надгробный памятник, и вот последний. И даже вот доску относительно недавно, доску на доме мы открывали к столетию.
1: Столетию Юрия Владимировича. Какой был год?
2: 22-й.
3: Да,
2: в 21-м году.

0: 100 лет, пока мы там все это согласовывали, где-то 22-й год.
1: Вот, первая скульптура Никулина была у цирка на Цветном бульваре.
2: Это вот Максим, хорошо, что он есть, у него Максим, с арифметикой лучше.
1: У тебя получится совсем, ты же коммерческий директор. Вторая. А вторая все-таки?
0: Это была вторая скульптура, история. Первая была заказ, это было пожелание моей мамы, чтобы именно Саша был автором надгробной скульптуры. Тут ведь в чем, когда мы обратились к Саше, он согласился, и я помню нашу первую встречу, когда он приехал в цирк, и его пожелание и просьба, когда он сказал, что мне очень сложно будет лепить скульптуру человека, с которым я никогда не был знаком физически. Поэтому по совершенной просьбе мы собрали большое количество разных фотографий. И бытовых, и постановочных, и кадров из фильма, и с репетиций, и каких-то домашних совсем. И все ему туда привезли, и несколько раз мы приезжали в мастерскую на этапах, чтобы посмотреть, чтобы что-то там поправить, подсказать, пожелать. И в один из этих визитов вдруг неожиданно для нас совершенно Саша вынес откуда-то из-за кулис коробку из-под торта. И там была пластилиновая модель вот этого памятника на Цветном бульваре.
1: Который на Цветном поставили.
0: Да. И нас это совершенно как-то, во-первых, сбило, с одной стороны, что мы были на другую волну настроены с мамой. А с другой стороны, мы когда вышли, такие слегка ошалевшие, она говорит, как тебе? Я говорю, ну, по-моему, это бомба. Потому что сразу стереотипы другие, сразу ломается все. Там и цирк, и кино, и вот эта символика, и непонятный человек входит или уезжает, или приехал только. Тут куча возможностей, а потом вот сама эта как бы идея этой городской скульптуры. Я до этого видел только на Бродвее такие. И мы сказали, да, вот мы хотим.
1: То есть одновременно шло две скульптуры, надгробие и
0: Никулина. Работа шла над надгробием, а когда закончили надгробие, Саша, я так понял, начал работать уже над этим. А мы, в свою очередь, потому что, ну, ясное дело, что памятник на Новодевичьем – это Москва. Это Юрий Михайлович Лужков, это их был как бы заказ. Наше пожелание, а заказ, я имею в виду всю официальную как бы, динамику этого процесса. А тут наша тема, поэтому понятно было, что это дорого. И мы объявили сбор. У нас был проект, который назывался «Народный памятник народному артисту». Мы бросили клич через наш фонд, и мы собрали деньги. Мы собрали почти 1,5 миллиона долларов по тем временам. Причем пожертвования колебались от 10 тысяч максимально долларов до 10 рублей.
2: Было интересно, что Юрий Михайлович, о котором правильно Максим говорил, они близко дружили с Юрием Владимировичем, и он его знал замечательно. И вот он ко мне приходил пару раз, и я ему показывал то, что получается. И он мне говорил, типа, Саша, ты парень ничего, но это не Никулин. Работай над лицом, это не Никулин совсем. Да. И он был прав абсолютно. И пока вот я вот схватил никулинское вот это вот специфическое выражение какое-то, и там есть свои хитрости. Вот работая над последним памятником, я все время, сколько живешь, вроде уже, казалось бы, ничего не надо понимать в этом возрасте, да, в мае, мне 75 лет, да, вот, а все учишься. И я понял, что нужно все-таки делать Никулина в образе загримированного, потому что, когда берешь фотографии ну, человека в быту, он ничем не отличается от других людей, никогда никто не поймет, что это Никулин. Он в плаще, в какой-то кепке. Да? А они все просили, вот общество «Динамо», которое как раз заказало вот последний памятник, они очень трепетно к нему относятся, к памяти, что мне приятно очень, и правы они. Они просили сделать Никулина болельщика. И я начал по наивности делать обычного Никулина, который пришел на стадион. И получается не Никулин, получается какой-то дядька.
1: Получается болельщик.
2: Да, болельщик, да. И я считаю это своей заслугой. Ты, может быть, даже Максим этого даже не знает, что они хотели, чтобы он был в спортивном костюме. Ну, тоже искренне, а не по наивности.
0: Да, я был при этом предложении. Я думал, сейчас Саша сразу его ударит. Или подожди, пока мы все видим.
2: И с буквы «Д» на костюме «Динамо». Типа он болел за «Динамо». В чем я сомневаюсь, но, видимо, это так. Да, он болел за «Динамо». Да. Вот. И я говорю, я вас уважаю, но делать этого не... И Никулина люблю его. Но с буквы «Д» я его делать не буду. Ну, в общем, они такие, и ребята интеллигентные, вежливые. Они говорят, ну, делайте, как вы считаете нужным. Вот я сделал. Причем вот это вот выражение, оно такое у него, которое там, оно такое, в общем, больше даже на цирковое, может быть, немножко киношное, чем просто вот он так в жизни-то так не строил такие
1: фильмы. Я, к сожалению, вот последнего Никулина твоего не видел, ты же не зовешь никогда никого на открытие.
2: Я буду звать, я не знал, ты, что ты я, за, из, ты я ты не зову из скромности. Занятый архитектор, он сейчас чертит.
1: А ты вспомни.
2: Прекрасное здание.
1: А ты вспомни, я в Переславль приперся, 160 помню, километров от Москвы. Тебя такой. Ничего не вздрогнуло. Позвал, и все, и я тут же приехал.
2: Мне кажется, это легкое передергивание с вашей стороны. Никогда потому в жизни. Что у вас
1: никогда
2: потому в жизни. Что у вас дача там в 20 километрах.
1: Случайно.
3: А потом, наверное, сегодня, да, приперся. Пешком.
0: Кстати, вот об этом памятнике на Динамо, наверное, я из немногих, кто помнит отца молодым еще. И по сходству, по динамике, по он же в движении.
2: Да.
0: Памятник. Человек привстает, потому что что-то происходит на, хотел сказать, на манеже, на поле футбольном. Очень близко. Вот физически, наверное, ближе всего.
2: Спасибо.
0: Да, сходство.
2: Важно, да.
0: Потому что я, может быть, не совсем в таком возрасте, но помню отца вот этим молодым, да. Порывистым таким. Да. Хотя он, в принципе, такой да. Достаточно спокойный был человек. Но в нем эта вот энергия была внутри.
2: Если я не еще монолог недостаточно длинный, то хочешь, я повспоминаю какие-то вещи про машину, про все вот это.
1: Повспоминай, конечно.
0: Я сейчас чуть-чуть опережу. И по поводу машины. Прямо. А вы знаете, что 3 раза спиливали руль у машины?
1: Руль спиливали?
2: Да-да.
1: И куда-то пристраивали его, очевидно. Кто-то рулит.
0: Я не знаю,
2: это я спрашивал.
0: Да, спрашивал.
2: Охрану. Я говорю, а вы охраняете вообще?
0: Они камеры говорят, стоят.
2: Вы знаете, творится там ночью. Там, приходят люди и жениться, и люди приходят выпивать, и с ним беседовать.
0: Это-то да. А тут с камерой есть, подъезжали люди. Один раз просто на 2 генах подъехало. Люди выбежали, гидравлики перекусили руль, уехали.
2: Причем там перекусить, я не знаю, какая должна быть гидравлика. Там
1: ну, у тебя же еще арматура наверняка.
2: Наверняка, да, да, есть, да. И я даже с охранником, я говорю, ну, познакомьте меня с охранником, который был в тот день, когда украли в очередной... А мы-то все время переливаем, ну, как бы делаем опять новый, бронзовый. И вот этот вот охранник, он сказал, говорит, что он говорит, я догнал одного, бежал за ним, догнал, потому что он увидел. А тут бежит с рулем к Садовому кольцу. И он пытался у него понять, ну зачем? И тот внятно не смог. Ну куда это вот? На «Жигули»? Зачем? Ну вот на память.
0: Коллекция.
1: Хорошо. Плавно подходим к другому вопросу. Раз о скульптуре поговорили. Вот я знаю, Максим очень страдает, что много всякой гадости происходит в нашем искусстве, в нашей культуре, что заслуженных народных артистов получают те люди, которые не заслуживают даже звания такого артиста, не говоря уже заслуженного, народного. В скульптуре то же самое происходит. Столько много хлама появляется на улицах всех российских городов. Вот тема интересная. Я каждый раз пытаюсь со всеми своими гостями на эту тему порассуждать, разные ответы. Вот расскажи, Саша, ты для начала, потом Максима спрошу. Разве я не прав? Слишком много непотребностей творится на улицах российских городов. Я имею в виду скульптуру, естественно, только скульптуру.
2: Это замкнутый круг, и это напоминает мне какую-то еще вот эту белку в колесе. Я как стал вот разговаривать и немножко там что-то понимать, слегка в скульптуре, будучи молодым скульптором, вроде какие-то там интервью, вопросы, то все. Я все пытаюсь как-то понять, как же так, почему столько вот шлака или, я не знаю, там пены, как-то, ненужных скульптур возникает на нашей родине. Причем это не только на родине, это если мы вспомним и там другие страны, везде этого хватает. И даже в пресловутом Лондоне, где все вроде мы думали, что я там был недавно, первый раз там 5 лет назад. Вот. И тоже посмотрел и увидел... Тоже сам как такой кошмар на фоне того, что там Генри Мур и великие там скульпторы современности, ну, 20 века стоят. Но тут хотелось бы поговорить о чем? Чтобы это не просто быть вот критиканом, да, а хотелось бы поговорить о том, как бы этого избежать. Но я не знаю, как этого избежать, потому что в советские времена, и я не могу сказать, что были очень ну, замечательные ансамбли, созданные в советские времена, тоже скульптура была достаточно посредственной в нашей стране, на мой взгляд. И даже замечательные на нужную тему произведения официальные, они сделаны нехорошо. Вот. Не будем их упоминать, потому что это вещи являются символом нашей победы, условно говоря, да, там, ну, подвига народа и так далее. Они должны быть замечательные, но сделаны они в силу чего-то плохо, в силу того, что были конкурсы нечестные, может быть, проведенные, в силу того, что недостаточно хороших скульпторов, но их хороших много не бывает. Их бывает, если сейчас мы начнем вспоминать всю историю скульптуры, то их мы вспомним там человек 20. Вот. И вот найти ключ к тому, чтобы вот если вспоминать восточную философию, которую, в общем, многие у нас с ней знакомые люди в нашей стране. Вот эта священная пустота, даосизм, из него все произошло, ради, и вот эта священная пустота, и вдруг там начинает зарождаться что-то, и потом появляется. Вот. Вот. То лучше бы она, священная пустота, была бы в этих городах, потому что, в наших, потому что у меня сердце кровью обливается, когда вот в одном городе, не знаю, называть его, не называть, есть площадь с удивительной архитектурой. И когда идешь с местным жителем, они рассказывают. Вот это там 12 век церковь, вот это 11-й, это вот уже 16-й, вот это и храм там, и вот колокольня там. Я условно говорю, я не помню, но вот вся она состоит, такая длинная вытянутая площадь, состоит из шедевров архитектуры, так или иначе. И там поставлены две фигуры, которые называются Кирилл и Мефодий. Ну, люди сразу придумали название им Чип энд Дейл. И у них вместо нимбов хулахупы. Это я видел своими глазами. Может, это убрали уже, может быть, этого нет. Я там последний раз в этом городе был лет...
1: Я догадываюсь, ты о Коломне говоришь,
2: 10 назад.
1: О Коломне?
2: Да, о Коломне. Ну, потому что я там тоже работал, делал одну вещь там. И в данном случае я вообще, ну, стараюсь никогда на себя не брать роль вседержителя и как бы, ну, критиковать других скульпторов. Я не, ну, стараюсь. Ну, а я-то кто такой? Мало ли, там, кому-то это нравится, кому-то то. Пусть растут все цветы и так далее. Но такие вот вещи, ну, они недопустимы. Там нарушены пропорции.
1: А вспомни,
2: там...
1: вспомни, при въезде в Дмитров... Тоже стоит то ли Юрий Долгов.
2: Это один из примеров, который я тоже меня... Я в Дмитрове так получилось. Я там сделал один памятник.
1: Ты фонтан там делал?
2: И потом я сделал
1: насколько...
2: несколько. Нет, я там сделал штук 5-6 памятников. И вот, да, при въезде тоже вот... Я не говорю, что от моей 6 хорошие, а там стоит ужасный... Там Юрий Долгорукий стоит при въезде, да. Да, который основал город, который был до Дмитрова. Дмитров, я так понимаю, что потом, наверное, он это, наверное, не изначально...
1: Не знаю, историю, да, не знаю.
2: Вот. Очень красивый город. И вот там вначале стоит вот тоже с громадной головой, с меч-кладенец. Все это с понтом, ну не с понтом, а как это сказать, если разговаривать в приличной аудитории, то псевдомонументальные приемы, там меч больше в 3 раза, чем должен быть, и вот это все вален, ну какие-то там обувь.
3: Мне понравилась фраза в свое время, прочитал. Отрыжки гигантомании свойственной эпохи культа личности.
2: Да.
3: Это, кстати, к архитектуре тоже имеет отношение.
1: Ой, к архитектуре все имеет отношение, к сожалению.
2: Как цитата из Сергея Шнурова из песни. «К манной каше 2 сосиски, из бетона обелиски». Вот это все. И вот, и тут стоит вот этот некий там монумент, вот который бы хорошо. Я предлагал, я мэру города в то время, я предлагал его гуманно либо перенести куда-то и оставить, не уничтожать, естественно. Вот. Но, может быть, засадить елочками какими-то, уже оставив его там на этом месте. Потому что он прям при въезде, вот такая штука. Там он и падает, и в пропорции там, и все это.
1: Ну, с другой стороны, Юрий Долгорукий в Москве, его вообще не видно. Спроси у молодого какого-нибудь человека, есть ли памятник такой Юрию Долгорукову в Москве? никто не знает, но потому что, мэрии, что засажен весь цветочками, заставлен киосками.
3: Нет, погоди, заставлен... напротив мэрии, но...
1: это ты знаешь, потому что ты старый больной человек.
2: Потому что ты родился давно и знал, что он заставлен, засажен там чем-то. Да.
1: Его не видно совсем.
2: Но я недавно проезжал, но все-таки его видно. Но,
3: нет, видно.
1: Ты знал, потому что. Ты знал.
3: Ты знал.
1: Бросил взгляд туда. А твоего Достоевского засадили с ног до головы.
2: А я не могу сказать, что меня это... Мне нравится. Почему? Ну, серьезно, почему? Потому что там вообще, ну, памятник, у него своя есть история. Там было занятно достаточно. Там место было согласовано, ну, похожее, но поближе к углу, да. Потом мы, когда начали, вышли на место, получив с неимоверным трудом эти все разрешения, метро, то есть все 5-е, 10-е, 25-е, комитета госбезопасности. Там столько разрешений, с ума сошли.
1: Мы вышли
2: на место, да, и там экскаватор копает. Вот, и мы видим в том месте, где он копает... Там свет идет оттуда, там помещение техническое, а помещение метро. Не, слава богу, не в зал мы там это самое. Вот. И я говорю, если мы сейчас будем пересогласовывать, а там уже открытие, там это какой-то день города, я уж не помню. Я говорю, этому подошел к этому парню, который копал. Говорю, слушай, отъезжай и копай по диагонали, отъезжай в угол туда, глубже, и копай на 5 метров дальше. И там все, значит, он выкопал. Я говорю, если сейчас пересогласовывать, то это... И у меня и денег не хватит, чтобы это было в то время пересогласовать.
1: Саш, замечательный рассказ.
2: Замолкаю.
1: Замечательный рассказ. Вот как ты так самовольно то Никулина поставишь не туда, то, значит, Достоевского на 5 метров по диагонали какой-то.
2: Одну фразу можно добавить?
1: Добавь одну фразу, не более.
2: Да, там должны быть... это сделано первая очередь памятника Достоевского. Там вот вокруг такие с образом фонари, гранитные, со щелями, очень, на мой взгляд, красивые. Там лавочки между ними и так далее. Вот. Но не было денег в то время, и поэтому это, значит, открыли первую очередь. И поэтому он там, на мой взгляд, вокруг пустовато и странновато, он там болтается. Ну, фонари я пытался недавно опять, значит, кому-то предложить, но что-то не был понят, услышан не был. И вот то, что там выросли березы, вырастают летом березы, цветы и так далее, мне это буйство как-то оно заполняет вот это и становится архитектурным, мне кажется, решением это.
1: Хорошо, я чувствую, ты счастлив от этой ситуации, и я рад за тебя. Но этот разговор мы продолжим в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии были генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Юрьевич Никулин и скульптор, народный художник России, действительный член Российской академии художеств профессор Александр Ильянович Рукавишников. Спасибо, ребята.
2: Спасибо.
3: Спасибо всем и вам, что позвали.

0: появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
0: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита!
6: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всего несколько нот и оживают воспоминания.
7: Белая акация, грозья душистые.
0: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
8: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
9: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Далее подробно. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: Запустили проект «Здоровая семья». И запустили его в июне текущего года. И за 3 месяца около 12 тысяч жителей смогли уже пройти обследование. Что это за проект? Выезжает бригада врачей, узкие специалисты, и на месте в муниципалитете в течение дня принимают всю семью. Могут пройти обследование и люди старшего поколения, и самые маленькие. 1000 человек отправили на дообследование. И, конечно, вот эта системная работа, сложная работа, там и медики, и система здравоохранения в целом дает свои результаты. По смертности за 7 месяцев 2026 года у нас идет снижение к аналогичному периоду прошлого года. И здесь отдельное слово благодарности всем коллегам из Санкт-Петербурга за поддержку и взаимодействие в рамках заключенных соглашений. Нам не очень помогает, и мы дальше продолжаем с ними работать.
1: Также глава Новгородской области доложил президенту о подготовке кадров для здравоохранения и мерах поддержки медработников в регионе. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. О результатах в зоне группировки войск Днепр сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск Днепр заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России днем продолжили удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщили в Минобороны России. Также ударными беспилотниками поражены в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Российские военнослужащие ликвидировали в зоне СВО британского кадрового военного, который принимал участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Кроме того, уничтожены еще 3 украинских офицеров, в том числе старший лейтенант Национальной гвардии Украины, рассказал собеседник агентства. Ранее Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что британский военный погиб 12 сентября якобы в результате ДТП. При этом ведомство не уточнило, в каком звании и должности был британец и чем именно занимался на украинской территории. РИА Новости напоминает, что это 2-й известный подобный случай. 9 декабря 2025 года британский военный погиб во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Погибший был капралом парашютно-десантного полка. Дональд Трамп заявил, что США сейчас проводит рекордное количество вооружений, в частности, ЗРК «Патриот», комплексов «Про» и ракет «Томагавк». Это превосходное элитное вооружение ежедневно доставляют американским военнослужащим на Ближнем Востоке и в других регионах, написал президент в социальной сети True Social. Прошлым летом американские СМИ сообщили о том, что из-за конфликта с Ираном истощился запас ракет в США. Тогда Трамп потребовал у военного министра Пита Хексета объяснений. Позже власти США организовали проверки в связи с утечками информации о нехватке боеприпасов в американских вооруженных силах. В администрации Белого дома все последние месяцы заверяли, что сообщения СМИ о состоянии арсеналов не соответствуют действительности. В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, это будет своеобразная демоверсия бабьего лета.
4: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16 и плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
1: МЧС предупреждает жителей Подмосковья о сильном тумане, который накроет регион. Сегодня ночью и завтра утром видимость местами снизится до 200-700 метров. Водителям рекомендуют в таких условиях значительно снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и других маневров. Пешеходы должны быть крайне внимательными при переходе улиц и дорог. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские фигуристы Александр Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20 и 21 ноября. Генеральный директор Тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды сербу Серджану Благоевичу. В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает 14 место, набрав 5 очков в 8 матчах. На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как мы делаем. Для нас это первоочередно, сказал Клюшев в интервью «Спортэкспресс». Контрольная схватка борцов вольного стиля в весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова состоится на сборах национальной команды в середине октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной, олимпийский чемпион Хаджимурат Гатсалов. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов – чемпион России 26-го года. Изначально планировалось, что судьба путевки на чемпионат мира решится на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже в октябре на сборах, сообщил Гацалов. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
1: Погода. Завтра, во вторник, 15 сентября, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, переменная облачность без осадков. В Красноярске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Калининграде плюс 17, плюс 19, переменная облачность без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 17, плюс 19, переменная облачность без осадков. В Сочи плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 6, плюс 8, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, ночью плюс 8, плюс 10, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, неутомимый лос-анджелесский арт-рокер Спаркс, японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус, икона американской готики Мэрилин Мэнсон и канадский дрим-поп-дуэт Sunday Club. А открывает нашу очередную встречу композиция Squared исландско-фарерского дуэта Chiasmus, органично соединяющего неоклассику и экспериментальную электронику.

Chiasmus Square із нового альбому Chiasmus 2 Reworked, изданного британським лейблом Erased Tapes Records. Этот проект был создан 17 лет назад звездой неоклассики, исландским композитором-мультиинструменталистом Олафюром Арнольдсом и фарерским электронщиком Янусом Расмунсеном из популярного электропоп-хаус коллектива Blood Group. Молодые музыканты были давно знакомы по студийной работе, вместе ездили на гастроли, делили концертные площадки фестивалей, а после часто играли совместные диджей-сеты. Постепенно Олафюр и Янус, обнаружив общность вкусов и интересов, превратились в близких друзей и единомышленников. Так появился дуэт Chiasmus, в музыке которого фортепианный струнный квартет вполне уместно соседствует с электронными ритмами и звуками синтезаторов. Кстати, греческое слово «chiasmus», по-русски «хиазм», было выбрано для названия проекта не случайно и намекает на соединение неких противоположных тенденций. Хиазм – это риторическая фигура, содержащая противопоставление, парадокс или одновременное разнонаправленное движение. Новая работа «Chiasmus» появилась в результате эксперимента. Олафюр и Янус пригласили своего давнего друга-композитора Алекса Сомерса, дуэт продюсеров и мультиинструменталистов Рачику Найяр и Нину Кит, а также исландский композиторский тандем Кьяртан Холм и Син Фанк, чтобы полностью переработать альбом. В нашей музыке так много слоев, и нам было очень интересно, что может всплыть на поверхность, когда другие артисты посмотрят на нее со своей особенной точки зрения, говорят музыканты.

0: Это был исландско-фарерский дуэт «Chiasmus». Прозвучала пьеса «Lest» из нового альбома «Chiasmus Tour Reworked».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди заслуженный ветеран интеллектуальной поп-музыки, легендарная группа «Sparks» с песней «Выступление на премии «Оскар».

Sparks Academy Award Performance из концертного альбома Sparks Life on the Moon, выпущенного Transgressive Records. За почти 60 лет, проведенные на сцене, братья Рон и Рассел Майл успели попробовать на зуб практически все, от арт-рока, психоделии, глэма и протопанка до диска новой волны, электропопа, неоклассики и барокко. Так что теперь Sparks, оставаясь самими собой, существуют как бы вне времени и стилистического пространства. И новая концертная работа дуэта – прекрасное тому подтверждение. Это по-прежнему изящная, ироничная, изобретательная и небанальная поп-музыка самой высокой пробы. Нам всегда хотелось создавать музыку, выходящую за привычные рамки. Мы строили свою собственную вселенную, в которой правила могут быть любыми, потому что это наш мир, говорят братья. Именно поэтому нам удалось оставаться такими же смелыми и бескомпромиссными, как и в начале карьеры.

Это были заслуженные ветераны американской группы Sparks. Прозвучала песня «Weepings and Apologies» из нового концертного альбома «Sparks Life on the Moon». А наш обзор новинок продолжает японский гений экспериментального арт-попа и электроники Корнелиус с композицией «Плохой совет».

Cornelius Bad Advice из альбома Refractions, изданного лейблом Eat Your Own Ears. Более трех десятилетий легендарный японский музыкант, продюсер и композитор Кейго Аямада, более известный как Cornelius, занимает уникальное место в современной музыке, превращая привычное поп-звучание в сложные ритмические системы и кинематографические звуковые ландшафты. Аямада – талантливый гитарист-самоучка и весьма изобретательный электронщик. Один из немногих артистов, которому удается, манипулируя различными поп-клише, создавать захватывающую экспериментальную музыку. Вот что говорит Cornelius о своей новой работе. «На этот раз, вместо того, чтобы обратиться внутрь, я хотел транслировать свои чувства, мысли и творческие идеи через взаимодействие с другими музыкантами. Эта концепция стала определяющей для альбома «Преломление», в записи которого приняли участие знаменитый американский гитарист Арт Линдси, лидер британской постпанк-группы Monochrome Set, Beat и давние соавторы Cornelius Шон Оно Леннон и Синтаро Сакамото.

Это был японский музыкант и продюсер Корнелиус. Прозвучала композиция «Вьющийся и блестящий» из нового альбома «Refractions». А у нас на очереди звезда шок-рока, индустриальной готики Мэрилин Мэнсон с песней «Слеза Люцифера».

Мэрилин Мэнсон, Люцифер Стирдроп из альбома One Assassination on the God, Chapter 2, выпущенного лейблом Nuclear Blast Records. В сотрудничестве с продюсером, мультиинструменталистом и талантливым кинокомпозитором Тайлером Бейтсом, стартовавший 11 лет назад с альбома «Бледный император», стало переломным моментом в затухающей карьере Мэрилина Мэнсона и вывело его на совершенно новый уровень. Музыка стала более кинематографичной, построенной на динамике и атмосфере, а к готическому имиджу органично добавились элементы мрачного постпанка и блюза. Созданное Бейтсом звучание оказалось более подходящим аккомпанементом для богатого нюансами голоса Мэнсона, чем надоевшие хэви-металлические рифы и индустриальные ритмы. Все это в полной мере относится и к новой, четвертой совместной работе Мэрилина Мэнсона и Тайлера Бейтса.

0: Это был Мэрилин Мэнсон. Прозвучала композиция «None of the Suns», «Ни одно из солнц», из нового альбома «One Assassination Under God, Chapter 2».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор виннипегский дрим-поп-шугейс-дуэт «Sunday Club» с песней «Голубая волна».

Sunday Club, Blue Wave, с дебютного альбома, который так и называется «Воскресный клуб», изданного лейблом Paperback Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня канадского дуэта. Она называется «Sad Summer», «Грустное лето».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Под контроль вооруженных сил России взяты села Широкое и Шевченково, а группировка войск Днепр заняла Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в регионе. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, в том числе 7 детей, во время пожара в жилом доме в подмосковной Лобне. Далее подробно. Российская группировка войск «Север» продолжает сжимать кольцо окружения и расширять его внешнюю сторону контроля в Харьковской области. Под контроль взяты села Широкое и Шевченково, а группировка войск «Днепр» заняла Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. О результатах в зоне группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
2: Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения освобожден населенный пункт Широкое Харьковской области и ведутся активные бои за освобождение населенного пункта Малая Волчья Харьковской области. Блокированные формирования ВСУ уничтожаются в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 60 военнослужащих и боевая бронированная машина с личным составом при попытке выхода из окружения в районе населенного пункта Черная Харьковской области. В результате решительных действий по расширению внешней зоны контроля освобожден населенный пункт Шевченково Харьковской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» за прошедшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 10 наземных роботизированных комплексов.
1: Российские средства ПВО с 8 утра до 20 часов вечера перехватили и уничтожили 173 украинских беспилотника над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена. Ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
3: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет. Но и все больше специалистов, естественно, констатируют вот это реальное положение дел.
1: Любые страны могут внести вклад в урегулирование на Украине, оказав влияние на Киев и сподвигнув его гибкости, также заявил Песков. Владимир Путин обсудил с губернатором Новгородской области Александром Дроновым работу особой экономической зоны в регионе.
4: У вас создана особая экономическая зона. Давайте с этого начнем. Как она работает?
5: Один из вопросов для нас очень важно. Это создание новых точек экономического роста. И благодаря вам, Владимир Владимирович, в 2021 году у нас появилась особая экономическая зона. Она ориентирована на создание новых высокотехнологичных производств. Заявлено более 9 миллиардов инвестиций, 16 резидентов и около 2600 новых рабочих мест. Сейчас уже мы можем говорить о том, что 8 резидентов запустили свое производство, создали 612 рабочих мест и проинвестировали 4,5 миллиарда рублей.
4: А что это за производство?
5: В частности, это завод для изготовления железобетонной плиты для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург.
1: Дронов доложил также Путину о строительстве объектов, демографии, качестве медицинских услуг, а также о трудоустройстве молодых специалистов. Верховный лидер Ирана Маджтаба Хаменеи не имеет проблем со здоровьем. Именно он принимает финальные решения по ключевым вопросам, заявил в понедельник иранский президент Масуд Пезешкиан. Его слова приводит агентство ИСНА. Также Пезешкиан в очередной раз заверил, что Тегеран не планирует разрабатывать ядерное оружие. Сотрудники МЧС спасли 10 человек, в том числе 7 детей, во время пожара в жилом доме в подмосковной Лобне. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области. Пожар потушен, площадь составила 16 квадратных метров. К ликвидации привлекались 12 человек и 3 единицы техники. Метеорологическая осень придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, эта неделя еще порадует своим теплом и почти полным отсутствием осадков.
6: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
1: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс, в сообществах Вести.
0: Спорт.
7: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Напомню, что товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6 с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 15 лет, сыграет с командами Таджикистана и Северной Македонии в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на сайте РФС. С 20 по 22 сентября сборная будет находиться в Москве, после чего отправится в Душанбе. В Таджикистане россияне проведут 3 контрольные встречи с местной юношеской национальной командой. Матч 24 сентября пройдет в формате 11-11. А игры 27 и 28 сентября в формате 8-8. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алип получил вызов в сборную Казахстана на осеннем матче Лиги наций, сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой спортсменкой в одиночном разряде, квалифицировавшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщает пресс-служба организации. В субботу Рыбакина впервые в карьере выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. После выступления на турнире представительница Казахстана возглавила рейтинг WTA. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
1: Сегодня, во вторник, 15 сентября, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 9, плюс 11, облачно, временами пройдут дожди. В Туле плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Ставрополье, плюс 22, плюс 24, облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. Наука.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Молодая наука Кавказа» мы с вами отправляемся в Москву, Курчатовский институт, и будем говорить с молодым доктором физико-математических наук Абдулкаримом Абдулнатиповичем Амировым. Мы будем говорить об удивительной науке, которой он занимается. Мы будем говорить о новых материалах, которые изменяют свои свойства под влиянием нагрева или охлаждения. Это особые магнитные вещества, это нужно и в медицине, это нужно и в других направлениях нашей науки и техники. И добрый день, здравствуйте, Абдулкарим Абдулнатипович, здравствуйте.
8: Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть.
7: Абдулкарим Абдулнатипович, а вы думали, что вы будете заниматься этим направлением, вот когда вы были школьником? О чем вы мечтали? Вы думали, что вы будете ведущим научным сотрудником Курчатовского института? Вы знали, что так сложится ваша судьба? Как вы вообще стали физиком? Расскажите, пожалуйста.
8: Нет, я вообще не думал, что я стану физиком. Скажу вам честно, на одном из семейных советов, где-то в 8-9 классе, тетя сказала, вот нас там в роду, там нам нужны там доктора, там вот давайте вы будете там, мы хотим, чтобы ты стал врачом. А я тогда учился хорошо, как бы мне все предметы были интересны, и я этим увлекся. Может, вы помните, был журнал «Здоровье», и на последней странице, было правило оказания первой помощи, была такая рубрика. Я это вырезал, у меня до сих пор дома сохранилась папка, я целенаправленно к этому готовился, хотел стать врачом, кардиохирургом, в общем, помогать там лечить, помогать спасать людей. И вот я окончил школу с медалью, у меня вот 99-й год, как-то тяжелое было время. Вы, наверное, помните, 99-й год, вот это вторая кампания, вот все начинается, вот такая чехарда. И как-то не получилось у меня поступить в медицинский университет, в дагестанский. Я поступил без экзамена, поскольку я был этим победителем еще олимпиад по физике. Я поступил без экзамена на физику, и мне за первый год это понравилось. И я вот думал, наверное, поступлю, а потом я куда-нибудь там обратно попробую, но мне это все начало нравиться, и так-то меня увлекло в физику. И самое интересное, вот на текущий день, там даже я много локаций постоянных мест жительства я сменил, и сейчас в итоге как этот круг этой судьбы, он как-то замкнулся, он вернулся к тому, чем я хотел заниматься, все равно моя деятельность частично связана и с медициной, некоторые проекты, и поэтому отчасти я считаю, что моя мечта осуществилась.
7: Вы работаете сейчас в Курчатовском институте, но в то же время, вот вы упомянули про ваш семейный совет, который сказал, Карим, да, будешь врачом, но я знаю, что вы из уникального селения, которое просто славится на всю Россию. Расскажите, пожалуйста, что это за ваша малая родина?
8: Ну, малая родина, я родился в высокогорном селении Чох Кунинского района. Это довольно история, это очень древнее село, там с богатыми там традициями. Вообще после окончания, еще до начала Кавказской войны, уже были установлены там связи с Царской Россией, село занималось там торговлей, через него проходил такой логистический путь. И, видимо, всегда это было стремление знаний, обмен информацией. После окончания Кавказской войны где-то около 40 или то ли до 70 вышло служивых офицеров царской армии, которые впоследствии старались своим дать образование в ведущих, ну, на то время вузах, а училищах страны царской России. Но на это был, знаете, казенный кош, там как бы деньги выдавались. И это все трансформировалось, то есть они даже вот есть даже некое письма, где они вот пишут там, чтобы там детей определили в эти школы. А после, наверное, благодаря этому и в Чохе была сформирована первая светская школа, одна из первых светских школ в Дагестане в 1911 году. А потом, когда это все не утратилось, и после революции советская власть, когда установилась, это все трансформировалось, и люди начали реально понимать, что это определенный лифт, социальный лифт, и сформировался такой культ образования. И я даже это помню даже по детству, что вот у нас, допустим, когда в село приезжали там профессора, доктора наук, это было какое-то особое к ним отношение. И даже сейчас мне было просто интересно посчитать, сколько их всего. Я начал копать в этих электронных каталогах, там, и я где-то насчитал 36, говорили там 40, я считал 36 докторов наук. И, наверное, кандидатов я еще не всех досчитал, наверное, будет что-то около 250-300. То есть это за вот советский период столько кандидатов докторов и наук вышло. И в целом у нас как бы в семье было вот такое трепетное отношение там, к ученым, потому что ну, двоюродный мой дядя, он был известный офтальмолог, там ученик Святослава Федорова, покойный Гамид Даудович. И в целом, как бы в семье, в роду, вот этот культ образования, это все было. И когда я поступал, ну, считай, мальчишкой из села, там, поехал в город учиться, и как-то у меня вот было как некое понимание, что я буду это все продолжать, не только учиться, дальше это все продолжать. Поэтому была вот такая-то сформированная некая такая-то среда или условия, то есть на основе этого все возникло. И учителя были классные. Раз школа позволила воспитать таких специалистов, значит, учителя, даже в то время были учителя-фронтовики, очень классные учителя, значит, отчасти, наверное, есть и вклад их. Даже более того, ну вот, и меня даже спрашивают, там, даже уже живя в Москве, Карим, а ты, наверное, окончил там лицей, там. Я говорю, да нет, я обычную там сельскую школу окончил. Иногда бывает, что там удивляется.
7: И здесь возникает вопрос все-таки. Вот смотрите, вы выбрали физику, но физика – это такая удивительная наука, которая все-таки, она, ее невозможно осилить просто упорством, ее невозможно осилить просто зубрежкой, ее нужно очень сильно полюбить. А знали ли вы, что вы полюбите ту область физики, которой вы сейчас занимаетесь? Вы занимаетесь материалами, которые меняют свойства под воздействием тепла, магнитных полей, вот эти удивительные или умные материалы. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто может быть, ну это точно, об этом не говорят в школьных учебниках физики, и поэтому расскажите об этом, пожалуйста.
8: Ну, область, если взять так-то более широко, я специалист в области физики магнитных явлений, и как раз и защищался по специальности физика магнитных явлений вот в в прошлом году в Московском государственном университете. Ну, помимо этого, то есть здесь я для себя, наверное, выделю несколько, ну, наверное, можно таким более прикладным, наверное, можно выделить вот этот широкий класс материалов, называемых умные материалы, то есть материалы, которые меняют свои свойства, имеющие одну природу, под действием сил совершенно другой природы. Это даже те же самые там, сплавы с памятью формы. То есть там меняется температура, меняется их форма. Или же там, пьезоэлектрики, там, ты прикладываешь механическое воздействие, появляется заряд, то есть другая природа. То есть этот класс называется умными материалами. А моя область интереса – это магнитные материалы и умные материалы на основе магнитных материалов. Также есть один класс умных материалов, называется мультиферроики. Это материалы, которые имеют одновременно магнитное упорядочение и сегнетоэлектрическое упорядочение. То есть эти два класса этим и занимаюсь. И один из моих проектов, еще я когда выиграл президентский грант, президентская программа исследовательских проектов, была программа РНФ для молодых ученых. Это создание таких умных композитов, которые при приложении магнитного материала они охлаждаются или нагреваются, и это тепло, это изменение температуры можно было бы использовать для того, чтобы управлять свойствами специальных термочувствительных полимеров. То есть есть некая синергия, ты можешь дистанционно, условно представьте, я довольно просто очень популярно объясняю, есть условно, это один из таких был проектов. Есть у тебя такой условно умный имплант, который там, покрывается этим смарт-умным полимером. И вот дистанционно ты прикладываешь магнитное поле, он или охлаждается, или же нагревается. Как только он охлаждается или нагревается, он меняет свою форму и может выпускать загруженное в него лекарство. То есть это один из принципов такой отложенной терапии. И можно, в принципе, дистанционно, контролируемо высвобождать вот эти лекарства. Это был один из таких проектов. Ну и далее, то сейчас тематику, которой сейчас я тоже очень активно интересуюсь, это магнитная роботика, тоже умные материалы, суперэластичные. То есть можно создавать специальные такие катетеры, называется направление малоинвазивная хирургия, чтобы можно было этими катетерами, например, управлять с помощью магнитных полей с минимальным воздействием, с минимальным повреждением здоровых тканей, сосудов, вот такие направления. То есть те области, где магнитные поля, магнитные материалы могут применяться, вот и большая часть, ну, наверное, тут я немного даже все равно меня в сторону медицины тянет, потому что мне действительно это нравится. Поэтому какой бы проект я ни придумал, меня все равно больше тянет в сторону медицины, наверное, вот отголоски из моего детства.
7: Но это замечательно. Но все-таки, вот когда мы говорим об этих умных полимерах с использованием свойств вот этих ферроиков, мультиферроиков, получается, что это под воздействием магнитного поля они либо сокращаются, либо расширяются. То есть фактически, ну, что-то очень подобное, я могу глупость сказать, ну, каким-то, ну, не, вряд ли это искусственные мышцы, да, но это что-то, что может уменьшиться, может увеличиваться, и за счет этого может, соответственно, пройти сквозь какое-то узкое место, клапан какой-то в организме человека, в артерию зайти. То есть это, в принципе, удобно для хирурга. Я правильно понимаю это? Момент.
8: Да. Ну да, если упрощенно, да, это даже один из способов. А более того, сейчас даже вот очень сильно вот развивается направление нейромедицина, нейрофизиология очень сильно развивается, и эти материалы, которые условно с помощью магнитного поля генерят электрический заряд, тоже актуальны для бесконтактной для дистанционной нейростимуляции. А вот в контексте вот этой роботики, да, это такие системы, это даже может быть такие микрокапсулы, может быть рой микрокапсул, или же это может быть такой полимер, условно, вы, наверное, видели, даже если просто загуглить магнитные роботы, первыми выходят там магнитные так называемые слаймы, или же вот эти магнитные эти эластомеры, которые сделаны в биоподобной форме, там, которые повторяют там свойства, которые повторяют размеры, или же, допустим, механику передвижения, перемещения, такие системы. А такие, на самом деле, их не так сложно создавать. Вопрос именно, как комплексно это все реализовать, алгоритмы их управления. То есть сейчас наука даже дошла до того, именно в этом плане, что уже вот в прошлом году вышла работа в Science в Швейцарии, уже сделали первый такой робот клинический. Поэтому это такой вызов, как бы для нас хотелось бы вот более улучшенную версию этого робота такого клинического сделать. Мне кажется, это было бы как бы прекрасный вклад, ну, в наше отечество, в науку. Поэтому хочется заниматься тем, чтобы действительно то, что принесло бы какую-то там пользу для нашей страны.
7: Скажите, пожалуйста, а все-таки вот вы говорите «мы». «Мы» — это кто? Ваша команда, ваши помощники, кто с вами вместе работает или с кем вы обмениваетесь вот идеями? Потому что вы работаете на стыке разных наук. Это и биология, и биомеханика, и инженерное дело, и материаловедение, и химия полимеров, и не металл, и химия металлов. Ну, то есть там с десятка, полтора, два фундаментальных наук, и в этом всем нужно это все правильно сопоставить, правильно собрать, да, чтобы получился вот такой механико-биологический, химический, электрический объект, который вы называете вот этой роботикой. Соответственно, о вашей команде, либо о ваших коллегах расскажите, ну, пожалуйста.
8: Мы это большей части, я, наверное, в этом вижу, я их называю своих детей, наверное, аспиранты, студенты, те, которые меня окружают, и, наверное, те, которые и какой-то смысл тому, что я делаю, там, что продают. Это аспиранты, это, опять-таки, эксперты из разных институтов, это и Московский государственный университет, и Сколтех, и вузы, которые занимаются, которые сильны там в IT. То есть это же очень такая, как вы сказали, очень междисциплинарная команда, где это не только они находятся в Москве. Допустим, мы сейчас сотрудничаем с Томским политехом, один из самых очень сильных региональных технических вузов. То есть считай, что это вся Россия, то есть все команды энтузиастов. То есть, ну, наука не имеет таких границ и каких-то условных, каких-то, ну, вы, наверное, как и ученые, вы, наверное, как человек, который работали в науке, вы, наверное, как бы знаете, что вот это не ограничивается стенами твоего института, поэтому в этом плане мы стараемся с такими же энтузиастами, которые в этом интересуются, сотрудничать. И в целом это все потом вырождается в какой-то проект исследовательский, который потом через ряд циклов исследований он превращается в эти результаты интеллектуальной деятельности, статьи в хороших журналах и, возможно, создание там макета или прототипа того или иного там устройства. Этап, и тут без энтузиазма это работа 24/7, поэтому у меня большая проблема, я не могу себе это заставить перестать думать в выходные, поэтому вот это то, что меня всегда движет. И в этом плане даже моя малая родина, куда я в отпуск там приезжаю, в горы, оно даже некое место моей силы, которое мне помогает черпать новые идеи.
7: Прежде чем мы продолжим, я хотел бы для наших слушателей поправить вас, уважаемый Абдул-Карим Абдул-Натипович, и ни в коем случае я не являюсь ни ученым, ни бывшим ученым, я бывший инженер, и лавры ученого мне не нужны, меня когда-то в детстве учили строить системы космодромов, но вот вы говорите, что вы приезжаете в родное село, а вы приходите на могилу деда, который воспитал 7 детей, который с войны вернулся без ноги, который герой, который 2 медали за отвагу. Вот что для вас прийти к нему и поговорить с ним?
8: Ну, в первую очередь, я назван в честь него. Среди там, коллег, у меня там коротко зовут Карим, а так Абдул-Карим. Во-первых, я назван в честь него. Во-вторых, наш дом, родовой дом, он построен в 1904 году, построен моим прадедом, в котором выросли мой дед и два его брата, один из которых остался на фронте. В-третьих, кладбище находится прямо возле нашего дома. Мы всегда туда приходим, там чистим, облагораживаем. Дома сохранились все его награды деда. Дома даже сохранился китель деда, не китель, военная форма деда, которую ему сшила. Там была девушка, там рассказывала бабушка историю там семейную, которую он любил до войны, которую она ему сшила. Вот эта военная форма сохранилась. Сохранился один сапог, потому что он с войны вернулся без ноги, и вот один сапог у него сохранился, документы сохранились. Это все вместе как-то цельную какую-то историю создает, которую я пытаюсь и своим детям рассказать. Я в целом очень человек, который очень интересуется там, историей там, рода, села. Поэтому мой дед очень такое большое место как бы занимает в нашей там, семейной жизни, вот, семейной истории. Поэтому мы все его чтим. И даже отчасти мы продолжаем его дело, потому что мой дед после войны был пасечником. Он где-то обслуживал 100 пчел без ноги, колхозную пасеку обслуживал. У нас до сих пор там даже небольшая пасека осталась. Отец за этой пасекой смотрит. То есть даже некий род деятельности мы стараемся его даже поддерживать.
7: Когда вы говорите о вот этом чувстве рода, все-таки Дагестан это, с одной стороны, сами дагестанцы, это как большая семья родов, да? Вот что такое род, когда вы приходите и идете по улице родного села, вот Чох, где столько докторов науки, где столько кандидатов наук, где вот такой буквально культ науки, культ знаний. Я просто, вы знаете, я вспоминаю один эпизод, когда я с семьей приехал к моей двоюродной бабушке. Это была Киевская область еще до войны. И она так спросила моего старшего сына, как ты учишься? Она говорит, ну так, 4-5. И тут он испугался, потому что она уже была под 90 лет. Вдруг она ему так жестко пальцем в лоб, и так в лоб, в нашем роду дураков не было. Учись! Он так испугался. Ну, с уважением, конечно, но все равно вот это чувство, когда старший человек говорит, учись, учись обязательно. Мы говорили о социальных лифтах, но ведь не только для социального лифта, это в целом для Родины, для всего Дагестана, для Кавказа, для Большой России. Вот что это такое, вот этот тяга к знаниям, тяга к культуре, ведь это же особое какое-то чувство.
8: Да, это, к сожалению, это вот в юном возрасте, в молодом возрасте ты это еще не понимаешь, это начинаешь ты сам ценить, когда у тебя появляются дети, когда они растут. Нельзя же там, бабушка говорила, ты подрастешь.

0: Я сейчас, когда, допустим, приезжаю на малую родину, пытаюсь тоже это все рассказывать там молодым, подрастающему поколению. Если там пригласят меня в школу или там более, мы даже вот этим летом организовали там лектории, совершенно спонтанно у нас получилось. Это человек там 100 пришло на лекцию, и я как раз-таки там рассказывал, лекция так и называлась «Чох. История культа образования». И я, отмотав на 18 век, я это все рассказывал, что во все времена знание, образование, оно было в цене. Вне зависимости от того, какой был политический строй, какая была обстановка. Да, образование, это было в цене, я это все рассказывал. И, надеюсь, как-то была и мотивация такая, чтобы вот эти дети, родители, они как бы услышали, потому что я даже немного и свою собственную историю рассказал, потому что я, по сути, как бы один из них. Я вот мальчик, который вот просто вот жил в селении, обычной сельской жизнью, там пас коров, телят во время каникул. Мальчик, который в выходные там на поле полол, ходил там, в секции, в школу. Но обычная сельская жизнь. И я им рассказывал про возможности, которые дает это образование. Вот именно многие родители даже не знают, что есть вообще такие возможности. Они как-то слишком узко обрисовывают вот этот горизонт для своих детей. Хотя сейчас, Дмитрий, очень большие возможности. У меня вот в нулевых не было таких возможностей. А сейчас страна дает очень большие возможности для реализации. И я всегда им рассказываю про эти возможности, что сейчас у вас есть возможность поступить в лучшие вузы страны. И я вот даже вот вспомнил, что я в 2000 году, я вот когда переехал, ну, поступил в Дагестанский государственный университет, мне предложили перевестись в московский физтех. Тогда было такое мероприятие, когда вот от физтеха народ, как комиссия, они там ездили в регионы и отбирали детей. Вот после первого курса можно было туда перевестись, там, сдав какую-то разницу. Я в детали не помню. Вот тогда даже у меня это все, ну, это как-то не осуществилось, это мечта. И я даже тогда толком и не понимал, что есть такая возможность, мне просто преподаватель сказал. А сейчас эти возможности, они на порядок выше, и поэтому я им рассказываю: ребята, вот я вот один из вас, вот там есть такие возможности, вам нужно помочь советом, я вам помогу. И, ну, наверное, вот тем самым я какую-то маленькую свою там дань отдаю моей малой родине, и вот такая, наверное, какая-то своя внутренняя какая-то миссия.
1: А с другой стороны, малая родина – это не только Чох, замечательное село, но это и Дагестан в целом. На уровне главы республики, на уровне Координационного совета молодых ученых при президенте, различные же существуют на разных уровнях, на президентском, на региональном, на районном, различные системы помощи ребятам, которые стремятся изменить свою жизнь и связать их даже не просто с наукой, а для того, чтобы создавать будущее. Будущее села, будущее района, будущее Дагестана, будущее Кавказа, будущее огромной России. В данном случае, вот вы с очень же многими замечательными людьми общаетесь всей большой, огромной России. Вот как бы вы выделили вот это, ну, я бы сказал, может быть, обновленное или обновляемое развитие Дагестана в обновляемой и развивающейся России? Потому что, ну, столько светлых голов в Дагестане, столько светлых умов, столько трудолюбивых ребят. Это же нужно эту программу создавать, чтобы вот одно дело, когда вы рассказали, другое, когда эта система работает на уровне республики.
0: Да, совершенно верно. Нужно такое-то сообщество единомышленников, людей, которые бы про это бы вот так рассказывали. Возможно, и как раз радиоуниверситет поможет эту площадку, вот эти голоса, чтобы они звучали громче, ярче и слышали всех. Возможно, это и как бы руководство услышит. И я на это надеюсь, потому что я человек патриотичный и всегда радуюсь успехам там ребят из не только из села, из там района, из Дагестана, что они, когда там, допустим, поступают в какие-то там вузы, когда рассказывают, я там читаю, я очень там как бы радуюсь. И и в целом это очень важно, вот именно вот такие мероприятия должны

0: создавать какие-то правильные нравственные ориентиры. То есть там молодежь видит, вот условно там приехал там ученый, опа, они про него вообще не знали, что такое существует. Потому что стереотипно, в общем, такая информационная повестка более чем наполовину, она заполнена там представителями там, спорта, спорт обязательно должен быть, это часть воспитания, но должен быть такой некий баланс, поэтому хотелось бы, чтобы именно вот не только ученые, вот, допустим, есть очень много талантливых художников, деятелей культуры и искусства, если говорить объединенным термином, такая творческая интеллигенция, такой или интеллектуальный капитал, если говорить там такими более широкими терминами, то есть это все как-то должно быть, естественно, должно и поддерживаться. И в целом миссия это очень такая благородная и хорошая.
1: Знаете, вы сейчас очень важную тему на самом деле подняли. Вот и как советский школьник нам всегда говорили, такая, знаете, поговорка, в здоровом теле здоровый дух. Нам всегда так говорили. И только гораздо позже я узнал, что на самом деле это очень такое горькое высказывание римского историка, который говорил, глядя на увлекавшуюся спортом римскую молодежь, «Ах, если бы в здоровом теле еще был бы здоровый дух». В данном смысле здоровый дух – это здоровые мысли. То есть к сильному телу еще и светлую голову. И вот когда вы говорите о старшем поколении, ведь одно дело образование, другое дело ум. Ведь когда люди, возможно, не получившие университетское образование, но они подталкивали своих детей, своих внуков, «ты иди учиться», ведь это же проявление прежде всего того ума, который и дает умные головы потом, в следующем поколении. Вот как вы это видели, как вы это видите вокруг и в вашем родном селе, и в республике? Ведь это же общее движение народа к свету, к просвещению и к развитию. Я правильно понимаю этот момент?
0: Да, все равно, как-то даже когда, условно, допустим, у тебя там бабушка, дедушка, они там не имеют степени, не кончали университетов, когда у них вот это общее понимание, мудрость есть, это направление есть, это есть в обществе, это очень здорово. Даже и мне как бы говорили, что, путь ученого, он не такой легкий даже в плане, потому что сейчас, вы понимаете, все хотят быстро зарабатывать. А ученый, скажем так, срок его реализации, эта траектория, карьерная, она значительно дольше. Значит, надо потерпеть. Мне говорили, Карин, потерпи, не все сразу. Ты то, что поехал, допустим, я в 17-м году всей семьей переехал в Калининград. Была программа 5-100, и в рамках этой программы была программа для приглашенных молодых ученых. И я 5 лет своей замечательной своей карьеры я провел в Калининграде. То есть это были такие новые вызовы за новыми знаниями. И всегда и моя семья, прежде всего, моя семья меня поддержала. Я с двумя маленькими детьми, с супругой. Я вообще ничего не знал о Калининграде. Я не знал, что там есть какая-то наука. И я собрал чемоданы в конце, в 17-м году я туда переехал. Я просто рассказываю даже как пример своего личного опыта. Даже в этом мои родители, естественно, ты советуешься с родителями, как поступить, тем более ты просто переезжаешь в другой регион, самый западный, ты мало про него знаешь. И семья, родственники, старшие в роду, они все поддержали, сказали, очень здорово.
1: Карим оказался там замки, там могила Канта, там эти липовые аллеи, там Балтийское море, янтарь и все то, что знаем мы, но на самом деле там сильнейший Балтийский федеральный университет, сильнейший научный центр, там и космонавтика, и приборостроение, и на самом деле самый западный регион России, он очень крутой. Но с точки зрения этого развития, вы же все время не оставляли вашу эту идею работы с умными материалами. Получается, что вы там уже и шли как и кандидатская, и уже готовили докторскую, я правильно понимаю?
0: Да. Да, я эту тему перенес в Калининград, а потом с Калининграда я ее, естественно, это все идеи развивались, не только одна идея, я просто рассказывал про самую такую яркую, интересную. Естественно, я ее перенес в Москву, потому что сообщество ученых, оно уже как-то раскидано по городам, поэтому в целом это вот раскидано, она даже не мешает сотрудничеству, поэтому, да, я ее развивал в Калининграде, потом из Калининграда я еще там пол Европы объездил, там сотрудничали, и вот я даже не знал, что в Калининграде есть такой научный центр, такая школа, и я вот в Калининграде будущий, я воспитал одного кандидата наук, выпустил. Помимо того, что занимался наукой, я читал на английском языке для иностранных студентов 3 года физику читал.
1: А давайте мы как раз здесь поставим небольшое многоточие и продолжим после небольшого перерыва, потому что это очень интересная такая история развития. Развития молодого дагестанца, который из села сдвигает науку, да еще и продвигает совместные международные проекты. Мы об этом, уважаемые радиослушатели, поговорим через несколько секунд, но мы вернемся снова в гости к Абдулкариму Абдулнатиповичу Амирову и будем говорить о умных материалах и об умных людях, которые развивают и Дагестан, и Великую Россию. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые друзья, сегодня и на Кавказе, и мы в Москве. Мы говорим с нашим добрым другом, замечательным русским физиком, дагестанцем, Абдулкаримом Абдулнатиповичем Амировым. Мы говорим об умных материалах, мы говорим об умных людях, мы говорим о том, как создается будущее и Дагестана, и Большой России. Вообще, это и физика, и воспитание, и вопросы культуры, и на самом деле мы говорим о том, как создается будущее. И вы, Абдулкарим Абдулнатипович, говорили о том, что вы переехали в Калининград, где развивали вашу кандидатскую работу об умных материалах, которые меняют свои свойства в зависимости от приложения магнитных полей. И вот это имеет много различных направлений. Но вы все время говорили о том, что вы не предполагали, что в Балтийском Калининграде есть такая научная школа. Вот как вы увидели вот этот край? Как вы увидели этих людей? Как вам получилось развивать ваши научные исследования?
2: Вот, это очень тоже другая, очень забавная, интересная история, Дмитрий. Я с ними познакомился на конференции в Барселоне. Я выиграл travel grant, поехал на конференцию, там смотрю, там, ну, наши там на конференции, там, молодые, подхожу, о, там познакомились, да, приезжай к нам в Калининград, мы там организовываем конференцию. А я говорю, блин, я все деньги потратил уже на эту конференцию, я не смогу, а давайте вы, я постараюсь, а вы приедете к нам. И я их пригласил на конференцию в Дагестан, а потом они меня сюда, и вот как-то все состояло такое знакомство, и я потом туда поехал посмотреть, и был приятно удивлен, там новое, как раз новый образован федеральный, там много программ развития, смотри, там новые лаборатории, и все молодые, и все там младше 35 лет, и такое очень интересное, все очень подвижные, активные. И я вот даже вот, когда принимал решение переехать туда, я даже как бы долго даже не думал. Я вот приехал, я говорю жене, ну, я вначале там на разведку поехал месяц-два, а потом говорю, все, давай, переезжаем. И вот так и переехал. И так что, видите, как этот, как неисповедимый пути Господни, как этот, как меня через конференцию международную я попал вот в Калининград. И в целом считаю, что одним из таких моих тоже замечательных 5 лет, которые прошли, ну, в моей карьере. А защищался я в Южном федеральном университете в Ростове у коллег в том совете, с которым коллеги по тому направлению, которым я занимался. Так что, наверное, вот как-то я... Получается так, что я по жизни... Ну, я вот так путешествую каждые 5 лет, куда-то переезжаю. Но вот сейчас я осел в Москве, что надеюсь, что это уже там надолго.
1: Говоря о ваших исследованиях, если посмотреть научные статьи и сколько выходит новых статей, научных статей, посвященных умным материалам, это счет идет на десятки тысяч ежегодно. Это мировая высокотехнологичная гонка. Это и Швейцария, и Соединенные Штаты Америки, и Германия, и Англия, и вообще выдающиеся самые развитые державы. Китай, конечно, Япония. В данном случае для того, чтобы быть на уровне, передовом мировом уровне, все-таки как вы этого достигаете? Не все достигается за счет технологического оснащения лаборатории. Не все можно сделать, ну, условно говоря, только деньгами. Все-таки нужно находить и какие-то интеллектуальные решения. Вот вы говорите, вы все время думаете, да, вместе с вашими детьми, как вы их называете, лучшими из лучших ребят, которые зажглись вашими идеями. Все-таки что такое вот это научное горение вот этой команды и над чем вы работаете?
2: Ну, это сложный для меня вопрос. Я не могу сказать, почему мы думаем. Ну, наверное, потому что интересно. Наверное, в науке как бы остаются те, которые вот такие энтузиасты. Да, не обязательно. И да, естественно, финансирование, оно один из ключевых факторов. Помимо этого, еще должно быть это умение генерить эту идею. Оно как бы не каждому дано, не каждый может. Кто-то хорошо придумывает, кто-то хорошо реализовывает. И... Очень мне здорово помогает общение с коллегами из других областей. Допустим, я пообщаюсь с биологами, я пообщаюсь с медиками, пообщаюсь с химиками. Это мне очень многое дает. И вот эта вся коммуникация, я как стараюсь, вот даже я когда ездил, всегда как губка впитываю самое лучшее. И это самое лучшее, даже и находясь там за границей, я стараюсь впитывать лучшее, это лучшее приносить сюда, трансформировать. И вот так происходит генерация нового. То есть это не просто так ты сидишь, как там не то тебе на голову яблоко упало, ты придумал. Нет, это все в процессе. Это результат того, что Я очень много статей читаю, ну, естественно, я в день, ну, не менее там 50 статей могу почитать. Слежу за основными там мировыми трендами в науке. Естественно, то, чем мы занимаемся, да, это край науки. Даже бывает, что твоя идея, она же может независимо сгенериться на другой конце планеты, на другом конце планеты. И бывает очень часто, что это по ней уже статья вышла, там условно, там очень динамично развивается Китай. То есть это такой результат такой ежедневной такой деятельности. То есть это не просто так вот тебе это все прошло. Это результат там чтения статей, литературы, общения с коллегами, поиска и вот какого-то, наверное, внутреннего интереса, все вместе. Вот этот так называемый сейчас модным словом вайб или там драйв, это все и дает.
1: А скажите, пожалуйста, вот в недавней передаче, которую мы записывали с вашим коллегой, доктором технических наук Сергеем Анатольевичем Карпенко, он высказал удивительное такое наблюдение, удивительную идею. Он занимается постквантовой безопасностью, постквантовой криптографией в России, и в конце передачи он вдруг сказал: вы знаете, Дмитрий, наши люди, воспитанные в нашей стране, обученные в нашей стране, они обладают возможностью и способностью вот этого многопространственного мышления. То есть он как математик говорил, что наши российские и русские школьники обладают способностью одновременно видеть много пространств и объединять их, и таким образом нестандартно мыслить, либо находить решения очень сложных систем. Возможно, дурацкий или такой детский вопрос, а насколько вам, когда вы думаете, помогает ли, может быть, какие-то, не знаю, горы, долины, вот эти облака, которые вы в детстве видели? Ведь это же обязательно что-то внутренние образы, которые помогают что-то увидеть внутренним взором. Вот вы видите что-то, когда вы думаете?
2: Ну, обычно мне помогает, если я куда-то путешествую, там еду, смена обстановки, в том числе, допустим, если я утром встану, допустим, заварю себе кофе, выйду на веранду, посмотрю там на террасы. Или же на как там как-то все это устроено, вот, или на горы посмотрю. И это как-то все, какие-то идеи, ну, большей части, наверное, вот эта смена обстановки, тишина, оно как раз-таки помогает генерить там новые идеи. И вот к тому, что сказал коллега, как раз очень тоже хочу добавить как бы опыт, это то, что я когда ездил за границу на стажировке, они... Иностранные профессора говорили, что им очень нравится работать с учеными из Советского Союза, то, что они могут генерить, они могут что-то сделать из ничего. То есть они вот очень смекалистые, это про инженеров и про ученых. И то есть очень разное видение. Наверное, это особенность, наверное, возможно, нашей школы, нашего советского образования. Возможно, так, я не знаю.
1: Думаю, что тут мы должны сказать спасибо нашим бабушкам, дедушкам, прадедушкам, прабабушкам, которые нам вот говорили учиться, которые нам говорили развиваться, не сидеть на месте и все время развивать. Если мы говорим о какой-то мечте доктора Карима, да, вот что вы хотите сделать в Курчатовском институте, который очень непростое место, это просто сосредоточие самых светлых умов нашей Родины, один из выдающихся центров, пусть на другие университеты и научные центры не обижаются, но все-таки вот то, что Михаил Валентинович Ковальчук, юбилей которого мы празднуем в этом году, он все время говорит о природоподобии, о том, что нужно заниматься междисциплинарно, искать здесь подходы и выходы. Вот как вы себя видите в Курчатовском институте?
2: В Курчатовском институте я работаю с 23-го года. Да, там очень много разных направлений, очень большое сейчас внимание уделяется и биоподобным. Вот отдельно вот одним из инициаторов создания вот этого большого гранта премии имени Велихова, академика Велихова. То есть он создает много новых возможностей для поддержки ученых. И как бы моя внутренняя мечта, наверное, была бы сделать то, что в конечном какую-то пользу нашей стране, человечеству, которое принесло какая-то осмысленность и смысл. Не просто написать там статью ради статьи, там исследование ради исследования. Но это как-то уже скучно. Что-то такое осмысленное и полезное. Это такое, наверное... У тебя будет какое-то внутреннее чувство, что ты это все сделал не зря. Вот хотелось бы именно сделать такое, чтобы принесло бы пользу обществу.
1: В конце нашей программы простой вопрос. Появится ли когда-то филиал вашей лаборатории или вашей научной группы в Махачкале или, может быть, какая-то гимназия или центр в родном селе? Вот как вы это видите? Потому что курчатовский класс открывается по всей большой России.
2: Вот, Дмитрий, вы сейчас вот буквально сказали все мои какие-то мечты, которые я стесняюсь людям рассказывать. Они, наверное, думают, наверное, что человек сумасшедший. А вы их сказали, но раз сказали, нужно начать как бы уже не договаривать. В Дагестане довольно хорошая, сильная школа физики. Там в свое время под, ну, вы, наверное, знаете, раньше вот самые наши, мы там академики, они основывали школы в регионах. И ИОФИ было основано направление, тогда были актуальны полупроводники. В общем, был основан институт физики. И там сейчас довольно сильная школа физики, с которой я сейчас поддерживаю связи. Я там учился в аспирантуре, начинал свою первую научную карьеру. Я с ними связь поддерживаю, хотелось бы, чтобы они развивались. А вот возвращаясь как бы к мечте, вот буквально вчера была такая идея, а что бы, почему бы вот в горах не сделать бы вот интернат для одаренных детей, вот собрать с разных районов, я бы, можно было бы вот те мои наработки, знания, связи, вот эти возможности, быть таким-то ментором. Но тут как бы нужна воля именно тех людей, это же большей частью должно быть еще интерес людей, которые там находятся.
1: Вы знаете, вот не зря мы это сделали в Российском радиоуниверситете, я в этом убежден, я убежден, что нас услышат и люди, которые властью наделены, услышат и старшее поколение, потому что идея замечательная. Я убежден, что нужно давать вот этим талантливым ребятам такие светлые знания, и чтобы старшее поколение Дагестана гордилось своими внуками, своими правнуками, которые создают великое будущее великой России. Я думаю, что мы обязательно еще раз вернемся к этой идее. Абдулкарим Абдулланатипович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое за интервью. Идея замечательная. Значит, эта идея светлая. Она имеет право на то, чтобы о ней мы говорили громче. Про интернат. До свидания.

0: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливает, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
2: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Шевченково и Широкое Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Новгородской области Александром Дроновым. В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Далее подробно. Вооруженные силы России освободили населенные пункты Шевченково и Широкое Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области, сообщили в Минобороны. Наши военные продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. А наши средства ПВО сбили за сутки две ракеты большой дальности «Нептун» и 1025 беспилотников ВСУ самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили за сутки безэкипажный катер ВСУ. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
2: Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Стародубовка, Карповка, Рубцы Донецкой Народной Республики и Пески-Рачковские Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.
1: Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил Владимиру Путину о подготовке кадров для здравоохранения и мерах поддержки медицинских работников в регионе, включая обеспечение жильем.
3: У нас сейчас действует 9 мер поддержки, которыми воспользовались более 280 медицинских работников только в 2025, в первом полугодии 2026 года. Запустили новый проект «Новгородский медицинский брат», «Новгородская медицинская сестра». Это тоже позволяет среднему медицинскому персоналу, кто уже давно работает в профессии или только делает первые шаги, получать меры поддержки. Очень важная мера поддержки – это жилье. Мы запустили этот проект с 2019 года, приобрели для медицинских работников 283 квартиры, в 2025 году 36 квартир. Условия такие – 7 лет медицинский работник работает в учреждении здравоохранения, после этого у него появляется право приватизировать жилье, и оно остается за ним. Результаты налицо. 353 медицинских работника выбрали Новгородскую область как место для жизни и работы, начиная с 2025 года. Конечно же, готовим свои кадры. В медицинском институте обучается около 2300 человек. При этом 461 – это в ординатуре.
1: Также губернатор Новгородской области доложил президенту о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Истребители НАТО подняты в небо в Литве из-за якобы возможного обнаружения дрона в воздушном пространстве близ Вильнюса, передает агентство Рейтер со ссылкой на Национальный центр управления кризисами. В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики неоднократно оказывались украинские дроны. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Глава «Росатом» Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации вокруг Запорожской АЭС. Выступая в Вене на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, Лихачев обвинил киевский режим в систематической охоте на жителей Энергодара и сотрудников станции. Глава «Росатома» призвал Международное агентство по атомной энергии дать оценку действиям украинских властей.
4: С конца апреля в Энергодаре погибли 20 человек, в том числе главный инженер Запорожской станции Александр Яковлев. Свыше 100 были ранены. Очередное чудовищное преступление совершено в минувшую пятницу. ВСУ нанесли серию ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо, необходимое для обеспечения ядерной безопасности станции. Есть погибшие и раненые. Господин председатель, дамы и господа, Российская Федерация, Росатом сделает все возможное и невозможное, чтобы поддержать жителей города и помочь Энергодару выстоять в это непростое время.
1: свою очередь, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что обстановка на Запорожской АЭС нельзя назвать стабильной. Дизельного топлива для аварийных генераторов может вскоре перестать хватать.
5: На Запорожской АЭС по-прежнему складывается крайне опасная ситуация. В июне этого года на этой станции 10 раз происходила полная потеря внешнего электроснабжения. Вы знаете, что без внешнего электроснабжения невозможно обеспечить работу систем безопасности, которые являются абсолютно необходимыми для функционирования атомной электростанции, и без которых может произойти ядерная авария с радиологическими последствиями. МАГАТЭ совместно с Украиной и Россией успешно договорилась о 7-м локальном прекращении огня, чтобы можно было провести необходимый ремонт линий всего внешнего электроснабжения.
1: Глава МАГАТЭ выразил готовность проработать варианты оказания содействия со стороны агентства в доставке топлива на Запорожскую АЭС. В Москве теплая погода сохранится до конца недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, это будет своеобразная демо-версия бабьего лета.
6: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы, плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
7: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. Российские фигуристы Александра Байкова и Дмитрий Козловский вошли в состав участников этапа международной серии Гран-при в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Этап в финской столице пройдет 20 и 21 ноября. Генеральный директор Тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев заявил, что руководство клуба доверяет главному тренеру команды сербу Серджану Благоевичу. В турнирной таблице чемпионата России «Акрон» занимает 14 место, набрав 5 очков в 8 матчах. На слухи о возможном увольнении Благоевича мы никак не реагируем. Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет. Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как мы делаем. Для нас это первоочередно, сказал Клюшев в интервью «Спортэкспресс». Контрольная схватка борцов вольного стиля в весовой категории до 97 килограммов Абдул-Рашида Садулаева и Магомеда Курбанова состоится на сборах национальной команды в середине октября. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной, олимпийский чемпион Хаджимурат Гатсалов. Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира и Европы. Курбанов – чемпион России 26-го года. Изначально планировалось, что судьба путевки на чемпионат мира решится на турнире памяти Ахмата Кадырова в Грозном. Контрольная схватка Садулаева и Курбанова состоится не на мемориале Кадырова, как планировалось ранее, а позже в октябре на сборах, сообщил Гацалов. С новостями спорта вас ознакомила Виктория Колосова.
0: Погода.
1: Сегодня во вторник, 15 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, вечером дождь. В Мурманске плюс 8, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков. В Вологде плюс 14, плюс 16, переменная облачность, пройдут небольшие дожди. В Самаре плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 17, плюс 19, облачно, временами дожди. В Сочи плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, небольшие дожди. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже я вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Сегодняшний гость программы – сценарист, продюсер, режиссер, художественный руководитель международного фестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Максим, я знаю, что вы в 83-м году окончили Московский инженерно-физический институт, МИФИ. Очень для меня важный институт. Интересно, а как вы младший научный сотрудник, потом ведущий инженер и лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники, как вы пришли в кинематограф? То есть как вы связали свою жизнь с кино и именно с документальным кино?
2: Ну, вы знаете, путь был долгий, достаточно тернистый. Я в 51 год фактически пришел только в кино. До этого занимался наукой и бизнесом в 90-е годы. Но кино всегда любил. Поскольку вырос в Подольске, а там из развлечений это был хоккей и в кино сходить. Благо, что у нас было много клубов, заводов, и они привозили из Госфильмфонда очень интересные фильмы. И поэтому кино всегда любил, но как-то себя с кино никак не связывал. Но вот в 2011 году жизнь распорядилась так, что пришлось взять в руки камеру и начать снимать.
1: А почему именно документальное кино? Это в приоритете у вас всегда было? Или просто время выбрало? Ну, как бы время и обстоятельства сложились так, что именно документальное кино и стало вашим направлением?
2: Ну, вы знаете, обстоятельства. В 2011 году сын задумал большую экспедицию на север, и мы посмотрели, маршрут лежал как раз вдоль Карельского фронта, самого протяженного. Он договорился, что будет снимать фильм со спонсорами. Вот. А оператор пропал за 3 недели до начала съемок. И, в общем, получилось так, что ехать некому, снимать некому. Ну, и тогда мне ребята просто дали камеру, сказали, ну, и ты будешь сам снимать. Сняли кино, в общем, получился неплохой фильм. И потом решили ради смеха отправить его на один международный кинофестиваль, и вдруг стали победителями с нашим фильмом. Ну вот я стою на сцене с букетом цветов, думаю, наверное, сигнал какой-то жизнь подает, пора менять профиль деятельности.
1: Так и закрутилось ваше кино в итоге. Ну, музыка в ваших фильмах играет роль значительную, и сегодня наша музыкальная часть программы будет составлена из песен, которые звучат в ваших фильмах, и песен, которые вы выбрали. С какой песни начнем музыкальную часть?
2: Ну, вы знаете, мне бы хотелось начать с песни группы «Русская правда», «Мама, я ушел на войну». Песня для меня очень важна, она стала замыкающей песней в саундтреке к новому фильму «Война народная, волонтеры». Она как бы и тоже собирает вместе все смыслы, которые я пытался донести в этом фильме. Я благодарен ребятам с Донбасса, которые решили взять свои песни для моего фильма.
1: Группа «Русская правда», песня «Мама, я ушел на войну».

0: Это была песня в исполнении группы «Русская правда». Песня называется «Мама, я ушел на войну». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Гость сегодняшней программы – режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель международного фестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, у вас много и наград, и много раз вы номинировались на разных фестивалях, на призы многих фестивалей, в том числе и, в общем, у вас есть в вашей коллекции призы международных фестивалей. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, фильмы, которые сейчас, ну, снимаются на нынешнем историческом этапе, через какое-то время они смогут претендовать на какие-то призы или, во всяком случае, на внимание со стороны строгой критики и зрителей именно на международном уровне?
1: Вы знаете, я абсолютно уверен, что так и будет. Те события, которые мы переживаем, они не могут не отразиться в художественном творчестве, в том числе в кино. И уже, вот я вижу, по нашему фестивалю мы ведем, есть номинация фильма о событиях на Донбассе, 3 года мы эту номинацию проводим на нашем фестивале. Я вижу, как растет уровень, и меняются темы, и расширяются темы. И постепенно, вот мне кажется, уже сейчас можно говорить, вырабатывается киноязык рассказа о сегодняшних событиях, о тех событиях, о войне, которая сейчас идет. Я абсолютно уверен, что мы услышим и новые имена, и многие фильмы наверняка останутся в истории, будут пересматривать, и они будут очень известными, будут жить очень долго.
0: Ну, вообще вот спектр у вас очень большой, у вас обширная фильмография, и если вот начинать с «Война за полярным кругом», и ваш фильм 2012 года, он в вашей фильмографии датирован как первый, там много где вы перемещались, и много исторических картин, тут мы можем вспомнить здесь и «Ямало национальное достояние», и «Арктика-Антарктика», «Остановка по требованию», «Хибины по дорогам и бездорожью истории» и «Дорога дружбы народов». По нему у меня сейчас, кстати, будет отдельный тоже вопрос. Тем не менее, как вы пришли именно в 2022 году к своей первой картине документальной «Как началась война», она называется, «Рассказ жительницы Луганска»?
1: Да, это картина первая, которая была снята о сегодняшних событиях, современных событиях. Давайте вспомним просто то настроение, то состояние души, которое очень многие у нас испытали в феврале 2022 года, после того, как была объявлена специальная военная операция. Разделилось у нас очень сильно общество во многом. Но большинство все-таки граждан восприняли это как событие, ну, скажем так, ожидаемое. Уж больно долго многие вытирали об Россию, и это было видно и по спортсменам, и по всему, что происходило. Унижения шли постоянно, и то, что происходило на Донбассе, конечно, это ужас, что было. Очень много знакомых у меня оттуда, я знаю, как это было на самом деле. И вот когда стали привозить сюда людей в тыл, эвакуировать из зон боев, мне очень захотелось записать рассказы очевидцев, которые, они свежие рассказы, люди знают, они видели это, они это пережили. И так родился первый фильм, меня познакомился с женщиной ЛНР из Алчевска. Я начал записывать с ней интервью, и вот примерно 1.5 часа она рассказывала, и когда фильм я начал делать, я понял, ничего не надо менять. Я просто немножко сократил его, ни кадров, ни видеоряда никакого не стал добирать. Просто один рассказ женщины, очень эмоциональный. Как коллегам, когда показал фильм, они сказали, да, тут ничего не надо добавлять, надо просто слушать и запоминать то, что человек рассказывает. Так родился первый фильм в 2022 году.
0: А есть ли какой-то определенный творческий метод, который вы используете? Потому что, ну, если документальные фильмы о путешествиях, в общем, такой раздел отчасти, может быть, travel-журналистики, так называемый, документальное кино с этим довольно плотно соприкасается. И здесь, когда идет речь о людской трагедии, когда речь идет о, в общем, фиксации истории, и, как мы говорили уже с кем-то из режиссеров, что в конце концов эти фильмы могут стать просто обвинительными заключениями на процессе, подобном Нюрнбергскому. И если исходить из этого, какие творческие методы вы используете здесь? Ведь здесь совершенно нужен другой подход, совершенно другое, ну, вообще видение всего этого дела. Я тут плавно подхожу уже к вашему фильму «Мы остаемся», к следующему, потому что там уже совсем иначе вы работаете.
1: Ну, вы знаете, какого-то творческого метода сказать, что вот один есть, не могу сказать, можно назвать творческим методом или нет, но я просто пока сам не почувствую, не пойму и не увижу, что меня лично волнует, а у меня фильм не получается. Поэтому, да, документальное кино, видишь, едешь сам, смотришь свои впечатления, и вот эти впечатления, поскольку я сам оператором работаю, их тут же переносишь, значит, в цифру, на камеру фиксируешь. Вот. Но вот на самом деле я не могу до конца понять, каким будет фильм, пока не услышу его. Вот. Мелодия какая-то, звук, который прозвучит звучит песня, и дальше я понимаю, как должно все сложиться. Вот как-то так получается. Наверное, самый такой яркий пример был, когда я делал фильм «Мы в Садовника играли» о Великой Отечественной войне. Очень много материала было. И я никак не мог его найти. Никак не мог найти, как он будет звучать. И попал на просмотр «Дом кино», на фильм Сокурова «Франкофония». Если знаете, там вот эти тянущие звуки, мелодии, все замешано, там по много треков звуковых в одну заведено вместе. Я услышал фильм свой, и он мне начал складываться, в общем, он так и зазвучал. Вот фильм, который, о котором вы сказали, «Мы остаемся», да, там песня звучит нашей группы «Рив Гэллоси» в конце. Ребята ездили, они до меня сделали первую поездку, сын с группой «Рив Гэллоси» и женой своей. Они съездили на Донбасс, дали 8 концертов, собрали данные, больше 200 данных у бойцов, кому нужно делать протезирование, вернулись, передали все это организациям, которые протезированием занимаются. И, в общем-то, рассказы я вот эти живые от сына услышал и понял, что надо ехать, надо снимать. Надо ехать вместе с ними. Очередной, значит, конвой с гуманитарной помощью, с камерой. Просто снимаем этих людей, тех, кто там живет. Записываем их живые рассказы, живые впечатления.
0: Сейчас прозвучит песня «Север, юг, восток и запад» в исполнении «Рив Гэлакси» коллектива.

0: надо плакать.
1: Это была песня «Север, юг, восток и запад» в исполнении группы «Reef Galaxy». Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». И сегодняшний наш гость – режиссер, сценарист, продюсер, оператор и художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Он с нами на связи сегодня. Максим, вот по поводу фильма, хронологически это получается второй ваш фильм о войне на Донбассе. Он называется «Мы остаемся», вышел он в 2023 году. И фильм этот мощный, фильм очень... Ну, я не хочу сказать жесткий, потому что, наверное, кого-то это отпугнет. Нет, не жесткий, он очень правдивый. Его обязательно надо посмотреть. И эпиграфом к нему идут вот такие слова. «Приносим извинения родным и близким тех, чьи страдания и гибель показаны в нашем фильме. Мы долго думали, имеем ли моральное право использовать такие кадры, поскольку понимаем, какую боль они вызывают. Но все-таки решили, что правда о Донбассе необходимо донести до всех». То есть вы пошли намеренно на какой-то, вот, ну, собственно, вот этот эпиграф, предупреждая таким образом зрителя, что то, что он увидит, в общем, это будет совсем не лакированная картинка и далекая от какого-то киношного вымысла и прочего. Это уже само по себе, конечно, серьезный шаг. А скажите, а каким образом вам удается добиться расположения, ну, интервьюируемых в фильме героев? То есть, потому что я видел, они... Все видно, что вы их к себе расположили реально. То есть они рассказывают действительно, может быть, немножко где-то стесняясь. Вот тем не менее, каким образом вам удалось найти эту доверительную интонацию какую-то, как-то к себе расположить этих героев?
2: Ну, наверное, просто мне это интересно, интересны люди. Интересно то, что они рассказывают. Люди это чувствуют, а у них есть желание выговориться и рассказать это все. Я обязательно предупреждаю всех, что вы можете говорить свободно все, что хотите, я потом буду редактировать, если, не дай бог, что-то лишнее скажете, это никуда не попадет в эфир. И я, в общем, всегда говорю, что перед тем, как фильм куда-то показывать, я вам пришлю, посмотрите, если что-то не устраивает, но уверен. Поэтому люди свободно ведут себя, свободно говорят, ну и, в общем, поэтому диалог получается. Ну и как-то так выходит, что мы с теми, со всеми, с кем я общался, мы потом остаемся в очень хороших товарищеских, дружеских отношениях. Наверное, просто мы с этими людьми на одной волне, поэтому вот разговор получается.
1: А вы сказали, что по результатам этого фильма удалось собрать средства, правильно ли я понял?
2: Да, мы, в общем, попросили, я показывал этот фильм, а потом мы еще на нашем кинофестивале представили героиню нашего фильма Дарью Федько, которая создала Амвросийский реабилитационный центр, и предложили собрать деньги на вторую очередь этого революционного центра. Но, к сожалению, не так много удалось собрать, но попытку такую мы сделали. Как раз это пришлось на период вот этого духа анкориджа, когда многие люди уже решили, что заканчивается все. И, в общем, в этом фильме и в следующем фильме герои говорят, что да, сборы очень сильно упали, потому что очень многие, во-первых, люди устали. Это тяжело бежать все время. Во всю пройти-то очень сложно. А тут вдруг замаячила победа, ну и тяжелее стало проводить сборы. Сейчас я думаю, что все восстанавливается постепенно. Все поняли, что на самом деле нам еще достаточно долго находиться в этой ситуации. Поэтому, да, надо готовиться к тому, что это быстро все не закончится. Даже если горячая фаза завершится. Я думаю, что вот этот раздел мира, который мы сейчас наблюдаем, происходит на наших глазах, он еще много-много-много напряжений будет создавать.
1: Максим, вот я еще возвращаюсь к вашей фильмографии, к фильмам не о Донбассе. Фильм «Дорога дружбы народов». Там ваше путешествие начинается в Волгограде, и потом вы проезжаете по бывшим среднеазиатским союзным республикам, ныне государствам отдельным. Вот мне немножко показалось странным, то есть вы показываете, рассказываете, что это историческое такое кино, но вы практически... То есть вы почему-то избежали такого хода, который называется на профессиональном сленге синхроны, или, если чтобы все было понятно, интервью. То есть вы не беседуете с людьми там. Это какой-то специально оправданный ход? То есть, или... Я просто объясню. Это фильм о бывших союзных республиках. Там нет людей, которые бы рассказывали о своей жизни, собственно, в новых реалиях, как они стали уже жителями отдельных государств, что они на эту тему думают. Почему?
2: Ну, знаете, кстати, мы вернулись в этом фильме к тому, с чего начинали, «Род-муви», первый фильм, если вы посмотрите, «Война за полярным кругом», там за кадром идет рассказ, озвучивает мой сын Никита. Вот то, что мы видим, то рассказываем, какие-то исторические параллели проводим, дополнительную информацию даем. Ну, вот такой вот получился фильм, и он оказался очень как-то востребованным, понятным. Люди как путешествуют вместе с нами, и вместе с нами в машине находятся, мы разговариваем, мы рассказываем то, что видим. Поэтому не было такой задачи брать интервью и собирать какие-то мнения частные, они могут действительно частные, не отражающие объективную реальность. Хотелось показать то, что мы с вами видим, как все это происходит, как мы это увидели. Собственно, вот поэтому закадровый текст полностью подготовленный, за кадром звучит опять же голос сына Никиты.
1: Скажите, а вот после фильмов «Как начиналась война», рассказ жительницы Луганска, «И мы остаемся», у вас два фильма «Авдеев. Открытый космос» и «Детям о победе». То есть вы определенным образом отходите от донбасской истории, да, то есть и просто берете некие другие творческие плоскости, к ним обращаетесь?
2: Ну, это не совсем так. Дело в том, что финансирование достаточно долго ищется на фильмы. Я подавал на гранты президентского фонда культурных инициатив, и так получилось, подал сразу на два фильма. «Авдеев. Открытый космос» о нашем космонавте знаменитом, и фильм, который вот сейчас только что вышел, «Война народное ополчение». И «Мы остаемся» одновременно был тоже фильм подан. Ну, вот они в разное время делались с разными сроками. Поэтому, да, я сделал два фильма «Мы остаемся» и «Авдеев. Открытый космос». Они примерно в одно время вышли. Ну, и потом совершенно такой незапланированный фильм был «Детям о победе». Мой хороший знакомый, тоже мифист бывший, предложил сделать. Они сейчас педагогикой занимаются, разрабатывают программы, всю жизнь этим занимаются. И предложил сделать коротенькие фильмы, ориентированные на детей где-то от 6 лет. Потому что оказалось, что у нас вот таких фильмов коротких, рассказывающих о Великой Отечественной войне, о том, что происходит на Донбассе, их практически нет. Тема интересная показалась. Мы сделали два таких коротеньких фильма. Они идут в две части, 18 минут оба фильма. С психологами готовили тексты для того, чтобы детям было понятно, готовили кадры. Ну, вот такие фильмы получились, которые воспринимаются детьми очень хорошо. Потому что у нас, если я правильно понимаю, тема Великой Отечественной войны начинает где-то в старших классах только проходить. У меня была такая история, когда я показывал фильм «Садовника игра» в Великой Отечественной войне. Было много показов в нашем Одинцовском районе. Практически по графику я их показывал в школах, потому что комитет по культуре решил, что их надо обязательно во всех школах показать этот фильм. И вот хорошая девочка, такая красивая, 6-7, наверное, класс, тянет ручку, спрашивает: «Скажите, а кто с кем воевал?» Ну, понимаете, раньше надо начинать рассказывать все-таки о Великой Отечественной войне. Раньше.
1: Вообще ситуация очень неправильная, потому что, ну, и в наше с вами время, вы чуть старше меня, и в мое еще время существовала уже и серия пионеров-героев, условно, да, существовали детские книги о войне, существовало целое просто направление, и люди понимали, о чем идет речь, и если человек в шестом классе не знает, он не виноват в этом, виноваты те, кто не сумел ему про это рассказать. Вот, и сейчас мы будем уже приближаться к вашему фестивалю, который носит название «День Победы», который, конечно, в первую очередь, этот термин ассоциируется с Великой Отечественной войной. Тем не менее, перед этим я хотел бы задать вопрос вам. А каким должно быть современное документальное кино? В чем его отличие

0: И, в общем, надо людям показывать и рассказывать, в том числе и такие фильмы. Телевизионный документальный фильм, есть замечательные работы, и на нашем фестивале они были, но там немножко все-таки другая задача, там меньше задача создать, разговор вести через кинообразы, там просто, может быть, закадровые тексты, иллюстрации в виде набранного видеоряда. Задача другая – донести информацию в первую очередь. Кино, настоящее кино, оно проникает через фильтры логические, оно попадает в душу, в сердце, оно западает очень глубоко. Это вот работа кинообраза. Почему кино так важно? Вот на сегодняшний день у нас все-таки сдвинулся, на мой взгляд, немножечко сдвинулась ситуация. У нас стали появляться хорошие документальные фильмы. Опять же, повторюсь, аудитория не очень широкая. Люди отучили от серьезного, хорошего фильма. Ну, работа ведется, проходит очень достаточно большое количество кинофестивалей. Есть свой зритель, и люди ходят на эти фильмы. И они смотрят. Может быть, их не так часто можно видеть по центральным каналам. Все-таки там больше телевизионное, документальное кино присутствует. Ну, и появляются сейчас эти фильмы, они стали появляться тоже. Поэтому, я думаю, ниша своя будет у этого серьезного документального кино, даже как у любого фильма. Любые фильмы нужны. Сетовать и переживать, что у нас нет очередей огромных, как в свое время были очереди на фильм «Обыкновенный фашизм», Рома, ну, жизнь другая, она поменялась. Сейчас у каждого в телефоне фактически огромный выбор, каждый может посмотреть. Да, вот такая ситуация. Но, опять же, повторюсь, эти фильмы будут, и они будут в том числе ориентиром для того, каким должно быть кино. А лучшие фильмы будут оставаться, будут жить, и такие фильмы можно назвать. Ну, я бы назвал, сколько послушайте вопросы, фильм Фадеева, его тетралогия «У края бездны». Абсолютно уверен, что этот фильм останется навсегда. Абсолютно уверен.
1: Я напомню, это речь идет о фильме Максима Фадеева «У края бездны», посвященном взятию Мариуполя, где съемочная группа работает вместе с группой «Штурмовой». Это очень мощное кино документальное. Очень посмотрите, пожалуйста, оно размещено в интернете. И должен, конечно, признать, что фильмы эти не показывают то, что называется в прайм-тайм. Показывают, если показывают, то на фестивалях и в кинотеатрах. И, тем не менее, эти фильмы должны быть показаны. И мне кажется, что это очень важно. Мы сейчас к теме кинофестиваля еще вернемся. Какую мы поставим композицию сейчас, что будем слушать в рамках музыкальной программы?
0: Я бы предложил послушать песню «Герои». Клип на эту песню стал победителем на нашем 4-м международном кинофестивале «День Победы» в номинации «Конкурс музыкальных видеоклипов о Великой Отечественной войне, о событиях на Донбассе». Замечательная работа. Я услышал, увидел этот клип в программе Михалкова «Бесогон», нашел исполнителей, они из Донбасса оказались, люди, буквально заставил приехать на наш фестиваль, потому что понимал, что это заявка на победу. В общем, так и случилось, жюри оценили этот клип, и клип стал победителем. Песня «Герои».
1: «Лицо вина», песня «Герои».

0: Лиса Вина, песня «Герои» прозвучала в программе «Полевая почта Радио России». Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес поле@radiorus.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта Радио России». Сегодняшний гость с нами по телефону. Режиссер, оператор, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Максим, что касается фестивалей, скажите, пожалуйста. Не так давно на фестивале «Пилот» состоялся такой инцидент. Сериал «Марик» Егора Бероева. Его отказались оценивать члены жюри. Эта история не получила, надо сказать, широкого резонанса. Это очень странно. Но, тем не менее, прецедент был. Часто ли вам приходится сталкиваться с подобным в контексте ваших фильмов? И вообще, какие проблемы вы видите сейчас, когда сдаете свои фильмы какой-то приемной комиссии? В какие условия сейчас попадают современные кинодокументалисты, в том числе военные кинодокументалисты?
1: Знаете, вот та история, которую вы сказали сейчас, она, в общем, тянется. Наверное, началась значительно раньше, с 22-го года, когда, как я уже сказал, разделилась, в том числе и художественная интеллигенция, разделилась по отношению к специальной военной операции. Но у нас очень многие люди до сих пор не принимают ее и до сих пор имеют другую точку зрения. Но вот, к сожалению, когда я с такими людьми сталкиваюсь и разговариваю, я понимаю, что они не принимают некоторую информацию, какие-то факты они просто отбрасывают и выстраивают некую действительность, ту, которую хотели бы видеть. Я думаю, что просто вот такие члены жюри как раз попали на фестиваль «Пилот». Они отказались оценивать этот фильм. И, к сожалению, вот людей, тех, кто не до конца, по-моему, понимает или специально не хочет понимать, что сейчас происходит, и очень много, к сожалению. Да, часто сталкиваешься с тем, что твой фильм, например, не хотят показывать чему-то. Вот у нас была история, наш клуб победителей, киноклуб победителей, в котором мы показываем подросткам из соседних школ, показываем фильм нашего кинофестиваля, когда мы предложили показать фильм «На детях Донбасса», «Победившее детство», совершенно безобидное кино, в категории там 12+, там ничего нет, просто дети рассказывают, как они жили, их привезли в лагерь «Орленок», они рассказывают, как они жили, что там происходило. Как только соседняя школа узнала, что это будет фильм о событиях на Донбассе, они отказались приводить детей в кино. Причем, когда начали спрашивать, узнавать, а вот родители скандалят, зачем их детям показывают такие фильмы? Вот один из ответов на вопрос. Другая часть, да, я понимаю, идет информационная война. Многие вещи не нужно показывать, или наоборот, нужно показывать как-то по-другому. Мы столкнулись с ситуацией, когда проводили наш кинофестиваль в этом году, в июне. Нас попросил Министерство культуры показать фильмы, которые не имеют прокатного удостоверения. Хотя мы международный кинофестиваль по закону можем показывать вне фестиваля фильмы без прокатных удостоверений, мы попросили показать. Ситуацию понимаем, показали. И вдруг приходит оттуда, значит, ну, во-первых, все фильмы, где идет речь об СВО, надо 18+ поставить. Хотя там критерии совершенно другие, то есть посмотреть там, что можно показать, что нет. Но тем не менее, 18+ всем ставят. И фильм, в котором рассказывается о человеке, который свои деньги поставил памятником, и там использованы кадры парада в 45-м году, 24 июня на Красной площади, заблюрить свастику на фашистских знаменах, которые бросают к стенам Кремля. Вы понимаете реакцию автора? Он хотел фильм вообще снять с фестиваля. Мы позвонили, разговаривали с начальником отдела, сказали, ну там, ну, девочки, они увидели свастику, надо замазать, ах, это хроника, ну тогда показывайте. Ну, простите, это из Министерства культуры пришло указание сделать так. А потом, значит, удивляются, что почему нас так относятся к чиновникам. Мы разобрались, слава богу, с этой ситуацией. Но другая ситуация, фильм, который сейчас получил у меня прокатное удостоверение, вот 15 июня будет первый показ, на фестивале победили вместе. Попробовал на один из наших каналов, я его предложить сейчас этот фильм, хотя уже имеет прокатное удостоверение фильм, и получил 2 страницы замечания от их юридической службы. Причем замечания совершенно, которые просто ломают образы, которые у меня герои фильма, там, бойцы, они в балаклавах, они рассказывают, как они живут, там, сложности какие-то. И вот он произносит на английском языке room tour. Сейчас проведу по нашему пятизвездочному отелю.
0: Ну, смеха, да, ради
1: подбора. Смеха ради. Нет, там приходит, вы расшифровку дайте, на русский язык переведите. Мы теперь по закону должны переводить. Я просто представляю зрителей, которые там сидят, сжимаются в кресло, смотрят на эти кадры, видят, и вдруг появляется внизу расшифровка «Рунтур». Понимаете, ну как нельзя такие вещи делать. И много таких замечаний. Все номера автомобиля надо замазывать. Ну, независимо от того, машины на улице снят, еще это военные, не военные, надо замазывать. Попадают в кадр у нас, значит, бойцы погибшие, портреты я снимаю на кладбище, наши знакомые. Я их снимаю. Нужно разрешение от родственника, чтобы портрет его был в фильме. Ну, мне родственники тогда дали разрешение, потом мне писали благодарность за это письмо. Ну, вот надо письменно теперь это получить. Все персонажи, которые в кадре, должны иметь письменное разрешение на съем. Ну, как можно снять документальное кино, если ты будешь перед этим как снять, там, просить, дать мне разрешение, буду его снять. Люди говорят, да, давай. Они в камеру смотрят, они открыты, понимают, что идет съемка, они осознают это все, они рассказывают. Но для того, чтобы показать на телевидении, чтобы потом не было проблем каких-то, давайте нам бумажки эти подложить. Поэтому, конечно, в этом плане сейчас сложно стало. В начале, в 2020 году было все проще. Можно было со своими знакомыми приехать на позиции, как мы это делали, к артиллеристам, снимать их там. Потом все стало сложнее, сложнее, сложнее. Ну и война другая стала. Сейчас война дронов в основном идет.
0: Ну и, собственно, в завершение хотел бы про ваш фестиваль, пожалуйста, расскажите. Фестиваль называется «День Победы». Когда и как он возник, из чего, его периодизация его, и по каким критериям, естественно, вы выбираете картины?
1: Фестиваль родился в 2020 году. Идея у меня возникла, как я уже сказал, после того, как одна девочка спросила, кто с кем воевал, понял, что я не справлюсь. Обратился к своим знакомым, документалистам, они поддержали меня, дали фильмы. Собрали 12 фильмов без конкурса, просто показали их в центрах, культурно-досуговых центрах Одинцовского района. И оказалось, что востребован. У нас за вот эти 12 фильмов посмотрело 3500 подростков. Пошла обратная связь от педагогов, сказали, да, это нужно. Уже в следующем году, в 23-м, мы получили грант, и, в общем, по полной программе начали проводить фильм, и игровые, и неигровые фильмы стали включать, и полный метр. Постепенно у нас появились все вот номинации музыкальные видеоклипы. В этом году на 5-м фестивале появилась номинация мультипликационные фильмы, анимационные фильмы. Ну и у нас есть одна вообще уникальная номинация. И десяточку фильмов лучших художественных о Великой Отечественной войне оттуда выбираем. И зрительское жюри из этого десятилетия выбирает лучший фильм. В общем, это интересно, потому что есть возможность сравнить, как сегодня снимают, как раньше снимали, какой язык кино был выработан, значит, чтобы рассказывать о Великой Отечественной войне, и что сейчас, и как сейчас снимают, и о Великой Отечественной войне, о современных событиях. Ну и, конечно, когда вытаскиваешь в одной номинации такие фильмы, как «Судьба человека», «Летят журавли» и «Баллада о солдате», очень трудно, понимаешь, что за десятилетие там сразу несколько шедевров родилось. У нас, к сожалению, сейчас пока еще не такая ситуация. Фильмов много выходит, но сказать, что это шедевр, пока трудно находить их. Но для этого фестиваля существует, находить новые имена, открывать их. Например, Анна Артамонова на 4-м фестивале победителем стала с фильмом «Фагот». Многодетная мама, актриса, музыкант. Она в зоны СВО много ездит. Замечательный фильм «Фагот», короткий метр. Его в школах показываем мы сейчас, и работает это кино. И с художественной точки зрения замечательно сделано. Вот Анна Артамонова, новое имя, можно назвать. Наверное, Анна еще будет снимать кино. Фильм «Малыш», который в этом году у нас стал победителем. В общем, когда мы фильм этот брали, мы фильм сразу решили, что этот фильм будет фильмом открытия. Андрей Симонов режиссер. И я уже чувствовал, что фильм на гран-при пойдет. Он получил гран-при у нас. Хорошая, сильная работа. Разные мнения по ней идут, но это хорошее, сильное игровое кино. И второй фильм, который у нас стал победителем в номинации «Полный метр. 10 историй о любви» по записям Семена Пегова. «Человек с книгой». Этот фильм тоже прекрасный. В общем, жили, думал, кому отдать гран-при. «Малышу Вилли» этому фильму. В общем, появляется такое кино, это хорошо. И вы знаете, то, что фестиваль 5 лет существует, и к нашему фестивалю многие режиссеры стали придерживать премьеры, вот это радует. То, что все-таки фестиваль заметили и его ждут.
0: А скажите, а каким образом все-таки формируется программа? Там есть это и любители, как я понимаю, и профессионалы. Фестиваль проходит раз в год. Когда следующий он, и могут ли люди, которые, возможно, пробуют себя в кино или, может быть, даже уже имеют какой-то определенный творческий багаж, как-то с вами связаться, чтобы, ну, попробовать стать участниками вашего фестиваля?
1: Безусловно, мы объявляем примерно за 2 месяца до фестиваля объявляем сбор фильмов, можно присылать заявки, зайти на наш фильм, заполнить заявку, и нам очень много любительских работ присылают. Нам присылают фильмы, которые делают детские студии. Вот в этом году много фильмов наш программный директор Алексей Каленский отобрал, сделанных детьми. Они очень трогательные, может быть, с художественной точки зрения они выполнены не на очень профессиональном уровне, но они очень искренние фильмы. В общем, он решил такие фильмы взять на наш фестиваль, я его в этом поддержал, и были такие фильмы. Ну и просто я помню, как я сам, в общем, сняв любительский фильм, попал на фестиваль, мы стали победителями, поэтому любой может прислать. Я надеюсь, что фильм, фестиваль наш вернется в свое обычное время, накануне 9 мая, в апреле будем проводить в этом году. Вот. Мы пытались найти финансирование на фильм, поэтому на фестиваль, поэтому перенесли его ближе к 22 июня. Вот, надеюсь, что опять 9 мая мы будем собирать фильмы и в конце апреля проведем наш кинофестиваль «День Победы».
0: Какое в завершение нашей программы послушаем песню?
1: Я бы предложил послушать песню «Тропиночка». Этот видеоклип тоже был на нашем фестивале. У нас был в прошлом году фильм «Открытие» был фильм «Праздник». Главную роль исполнил лидер группы «Зверобой» Носков. Вот. И песня в исполнении Александра Носкова и группы «Зверобой», «Тропиночка», они сделали отдельный клип. Этот клип тоже был отмечен у нас наградой на нашем фестивале. По-моему, очень хорошая песня.
0: Максим, спасибо вам большое за беседу. Я, как неизменно в таких случаях, привожу слова из книги и из фильма «Два капитана». Сколько бы всего я мог сделать, если бы мне не просто не помогали, а хотя бы не мешали. Вот я желаю, чтобы вам не мешали, и, конечно, чтобы вам помогали, чтобы все ваши проекты реализовывались, чтобы фестиваль насыщался фильмами, талантливые люди про этот фестиваль узнали как можно больше. Напомню, это кинофестиваль называется «День Победы». Вы можете в интернете найти сайт, посвященный этому фестивалю, и координаты есть. Если у вас есть определенные творческие амбиции, кинематографические, касается игрового кино и документального, пожалуйста, обращайтесь, заявки будут рассмотрены. Сам фестиваль состоится в апреле. Я надеюсь, что до апреля мы с вами еще поговорим. В тот момент, когда у вас уже будет сформирована программа, и вы представите участников своего фестиваля. Фестиваль называется «День Победы».
1: Да, большое спасибо, Алексей, за внимание к нашему фестивалю и за возможность озвучить те мысли, которые мы пытаемся донести нашими работами и работами, которые присылают нам на кинофестиваль. Спасибо.
0: Спасибо вам. Сегодняшним гостем программы «Полевая почта Радио России» был режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: саблезубые.
1: Есть еще некоторые вымершие группы, которые не хищники или не совсем хищники, но все же имеют довольно развитый саблезубый аппарат.
0: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Анадыря. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
3: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Горная охота. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Первый мой трофей я добыл в возрасте 10 лет. Поэтому горная охота – это то, что идет со мной по жизни с детства.
6: А что это был за трофей?
5: Джейран, такая антилопа, которая в предгорье живет.
0: Гость – предприниматель Эдуард Бендерский. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Хабаровска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
8: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
7: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области. Российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Осень придет в столичный регион в начале следующей недели. Далее подробно. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области, сообщили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных бригад и бригады морской пехоты в районах Дружковки, Васильевской пустоши, Славянска, Кленового, Краматорска, Райского и Николаевки. Противник потерял до 170 военнослужащих, 2 орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 производства США, и 21 автомобиль.
1: В молодежных движениях, в том числе в Юнармии, приветствуют ветеранов специальной военной операции, которые готовы поделиться жизненным опытом и прививают новому поколению настоящие ценности. Об этом говорил лидер предвыборного списка «Единой России», герой России Владислав Головин, выступая в Екатеринбурге на марафоне знаний первых. В рамках Международного фестиваля молодежи начальник главного штаба Юнармии отметил, что многие ветераны давно включились в образовательный процесс.
3: Кто-то из них уже преподает в образовательных учреждениях, кто-то из них ведет деятельность общественную. Каждый ветеран, имея свой жизненный опыт, способен правильно транслировать свои взгляды, правильно свою приверженность защите Отечества транслировать и, естественно, сможет обучить и навыкам, и взглядам подрастающего поколения.
1: В Москве заработал федеральный штаб проекта КПРФ «Красный контроль». В презентации приняли участие представители региональных отделений партии. Команда КПРФ, как сообщил ее лидер Геннадий Зюганов, набирает и обучает наблюдателей, чтобы обеспечить открытость, законность и честный подсчет каждого голоса на предстоящих выборах в Госдуму.
4: Мы прокрутили все основные идеи и технологии через серию круглых столов и специального опыта народных предприятий. Она получила огромный отклик. Мы собрали 56 организаций от женского движения до молодежного, от Академии наук до творческих союзов, от Союза офицеров до тех, кто командует народными трудовыми коллективами. Мы не случайно тщательно готовились к этим выборам и настаиваем на том, чтобы все пришли и проголосовали.
1: Сохранять любознательность, учиться работать с информацией и не бояться ошибок. Такой совет Леонид Слуцкий дал молодым людям, мечтающим об успехе на парламентском и дипломатическом поприще. С участниками Международного фестиваля молодежи лидер КПРФ, лидер ЛДПР обсудил самые насущные проблемы, в том числе условия учебы в вузах, и рассказал о предложениях партии.
5: Должен сказать наших, в том числе и зарубежных гостей, я уже не говорю про представителей российской молодежи, интересуют инициативы партии ЛДПР, это очень приятно, в том числе по единому федеральному стандарту для студентов, по подъему стипендий до уровня минимум одного МРОТ минимального размера оплаты труда.
1: В Университет Дружбы Народа вчера приехали гости. Депутат «Справедливой России», глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев и полковник Олег Чернышов, ветеран спецоперации, командир подшефного партии мотострелкового полка. Они пообщались с преподавателями и студентами, а также с участниками СВО, многие из которых награждены орденами и медалями. Речь, в числе прочего, шла о том, как можно доработать законодательство, чтобы права военнослужащих были защищены и в мирной жизни.
6: Поддержка участников СВО, членов их семьи, является для нас безусловным приоритетом. Это установление единых льгот и соцгарантий всем участникам СВО, независимо от места жительства, бесплатная медицинская помощь как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, принятие общероссийской программы предоставления земли участникам СВО, освобождение наследников погибших героев от долгов перед кредиторами. Это очень важные меры, поскольку мы должны обеспечить прочный тыл нашим защитникам.
7: Работа ведется большая, огромная работа ведется в этом направлении, но это надо систематизировать, потому что пока это делается все на уровне регионов, как посчитает глава региона, так оно и происходит. А это должно быть стандартно, независимо туда, куда вернулся военнослужащий, да, он должен обеспечен быть что в Москве, что на Сахалине, одинаковыми льготами, и семья его должна быть обеспечена, и дети, и очень много вопросов, которыми хотелось бы мне, например, заниматься.
1: Осень придет в столичный регион в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, эта неделя еще порадует своим теплом и почти полным отсутствием осадков.
8: В ближайшие дни характер метеоусловий существенно не изменится. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Существенные осадки маловероятны, за исключением вторника и пятницы, когда кое-где может брызнуть незначительный дождь. Ночами по-сентябрьски прохладно, от плюс 5 до плюс 10 не исключены очаги предутренних туманов. Ну а в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 16, плюс 21. В выходные под натиском североатлантических циклонов погода начнет портиться. Ну а на следующей неделе дожди станут облажными. Днем похолодает до положенной в последней декаде климатической нормы плюс 11-16. В общем, наступит полноценная метеорологическая осень. Спорт.
9: С новостями спорта Виктория Колосова. Здравствуйте. В Казани приняли решение ограничить продажу алкоголя в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Ирана. Соответствующее постановление Кабинета министров Татарстана размещено на официальном портале правовой информации региона. Напомню, что товарищеский матч России-Иран состоится в Казани 29 сентября. Также команда Валерия Карпина 3 октября сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, а 6-го с командой Нигерии в Нижнем Новгороде. Юношеская сборная России по футболу, составленная из игроков до 15 лет, сыграет с командами Таджикистана и Северной Македонии в рамках учебно-тренировочного сбора, сообщается на сайте РФС. С 20 по 22 сентября сборная будет находиться в Москве, после чего отправится в Душанбе. В Таджикистане россияне проведут 3 контрольные встречи с местной юношеской национальной командой. Матч 24 сентября пройдет в формате 11-11, а игры 27 и 28 сентября в формате 8-8. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Нуралы Алип получил вызов в сборную Казахстана на осеннем матче Лиги наций, сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой спортсменкой в одиночном разряде, квалифицировавшейся на итоговый турнир женской теннисной ассоциации, сообщает пресс-служба организации. В субботу Рыбакина впервые в карьере выиграла открытый чемпионат США, обыграв в финале белорусскую Арину Соболенко. После выступления на турнире представительница Казахстана возглавила рейтинг WTA. С новостями спорта вас знакомила Виктория Колосова. Погода.
1: Сегодня, во вторник, 15 сентября, в Хабаровске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, вечером пройдет дождь. В Красноярске плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Туле плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Главный полдень. Радиоспектакль по одноименной книге Александра Миррера. Часть вторая.
1: Сурен Давидович, тревога! Степа в опасности!
2: Стрелки, продолжайте серию! Валерий, корректируй!
3: Полярка тоже из наших. Счастливый кинулся к трубе, а мы вышли в коридор. Мне казалось, что Сурен Давидович очень рассержен, и я стал торопливо, путаясь, рассказывать.
1: Степка уехал на новом такси из лесопарка, а в такси сидели шпионы.
2: Какие шпионы, Алеша? Откуда шпионы?
3: Я вернулся к началу. Как шел и видел Федю гитариста, но гитару тот держал в руках так, будто видит впервые в жизни. Как люди от его взгляда спотыкались и падали, как мы со Степкой залезли в машину, скоренько рассказал, как шофер свалился у пня. Я рассказывал, и мне становилось все страшней. В лесопарке я на четверть, да что, на десятую так не боялся. Там мы были вместе. А где сейчас Степка? Я боялся. Здорово боялся.
2: Непонятная история. Лично мне Киселев был симпатичен.
1: Федя гитарист? Еще бы! А теперь видите, что получается?
2: Пока вижу мало. Пень был очень тяжелый, говоришь?
1: Да. Кажется, я понял. Оружие в нем, а в платке патроны. Сурен Давидович, а на шее у Киселева был автомат. На гитарном шнуре.
2: Лешик, не торопись. Оружие. Шпионам незачем прятать оружие. Я даже думаю, что шпиону просто не нужно оружие. Пистолетик, может быть. Ну, маленький. Бандит, грабитель, другое дело.
1: Шпиону и оружие не нужно. Что вы, Сурен Давидович? Везде пишут: бесшумный пистолет, авторучка-пистолет.
2: Авторучка, понятно. Маленький предмет, укромный. Хранится на теле. Зачем целый пень оружия? Через пень-колоду. Где мой блокнот? Вот он. Сядь, Лешик. Я думаю, что шпиону совсем не нужен пистолет. Шпион, который выстрелил хоть однажды, уже покойник. Сбегай, пожалуйста, и пригласи сюда Валерика.
1: Валерка! Сурен Давидович зовет. Очень срочно.
4: А, что? Тревога? Вот это да!
2: Валерик, время дорого. Я написал записку капитану Рубченко. Беги и передай записку ему. Ты же, Лешик, ищи Степана. Тебе полчаса срока. Нет, 20 минут. Гвардия умирает, но не сдается. Бегом. Тарс.
3: Мы вылетели на поверхность и припустили по дворам. Что я мог успеть за 20 минут? Пробежаться по улицам да заглянуть на почту? У нас есть правила, как вести себя при тревоге. Сегодня я объявил ее. А вообще мог объявить каждый, от Сура до младшего, то есть Валерки. Сурен Давидович никогда не приказывал, его и так слушались, но всегда обсуждали, как лучше сделать то или это. Когда же объявлялась тревога, споры и разговоры кончались. Сур становился командиром. Ударила стеклянная дверь, пахнула сургучом, штемпельной краской, нормальный запах почты. Народу было немного, по одному у каждого окошечка. Степки не было. В самом деле, черта ли ему делать в этой почте? Пришлось для конспирации купить открытку.
1: Тетенька, дайте одну открытку, пожалуйста.
5: 3 копейки.
3: Оба почтаря, те, которые утром хватались за сердце при встрече с Федей-гитаристом, были на местах. Один сидел за столиком с табличкой «Начальник отделения связи», второй работал на аппарате. Я взял свою открытку, и тут вошел Федя-гитарист. Открытка выскочила из моих пальцев.
6: Тамара Ефимовна, пяточек конвертиков авиа снабдите от щедрот, а?
5: А, Киселев, все на гулянке бегаешь, да на гитаре бренчишь.
3: Я подобрал открытку.
6: А для чего еще жить-то? Погода ликует, вы ж тут сидите, не щадя своей молодости.
3: Поразительно, как быстро я его возненавидел. 2 часа назад я смотрел на него с восторгом. Что вы, Федор Киселев, первая гитара города, футы-нуты.
6: А, пацан, получи конфетку.
3: Он вынул из правого кармана карамельку «Сказка». На бумажке тощий розовый кот с черным бантиком на шее и черными лапами. Внутри настоящая конфета. Я развернул ее, но есть не стал. Купили они конфет все-таки. Зачем? Вот дьявольщина. Асуру я забыл рассказать про конфеты.
6: А это вам, Тамара Ефимовна.
5: А это в честь чего такая щедрость?
6: Я сегодня день рожденник. Угощайтесь. Все угощайтесь.
3: Он обошел все окошки, все его благодарили. Вот только телеграфисту и начальнику связи он выдал конфеты из левого кармана. Прошло уже 10 минут, но я отсюда уходить не собирался. Я был просто уверен, конфеты из правого кармана отравлены.
1: Тетенька Тамара Ефимовна, открытку я испортил, помял. Можно другую?
5: 3 копейки давай. Ты думал, я их тут печатаю и бесплатно всем раздаю?
1: Тетенька, отдайте мне эту конфетку.
5: Вот какой, а? Какая наглая молодежь пошла. Просто ужас. Слышали, Феденька?
6: Любишь сладенькое, а? Ты же эту не съел, сластена.
1: Симке, по справедливости. Одну мне, одну ей. Сестре Симке.
6: Ну, держи, семьянин.
3: Я не шевельнулся. И конфета из правого кармана упала на линолеум. В эту секунду я почувствовал, что телеграфист, не поднимая головы и ничего не говоря, подал знак Феде. И сейчас же со мной случилось ужасное. Будто меня проглотило что-то огромное, и я умер. Но только на секунду или две. Огромное выплюнуло меня. Конфета еще лежала на чистом квадратике линолеума между мной и гитаристом. И он смотрел на меня как бы с испугом.
5: Очень нервный ребенок.
3: Федя нагнулся, опустил конфету мне в руку и легонько подтолкнул меня к двери. Я стоял на тротуаре, мокрый от волнения, как грузовая лошадь. А за стеклом почти уже все двигали челюстями, жевали проклятые конфеты. Кто-то показал пальцем, что я стою за окном, и я сорвался с места и ринулся к Сурену Давидовичу. Степка не вернулся. Сурен Давидович брился, устроившись на своей койке под окошком в глубине каморки.
1: Гитарист раздает отравленные конфеты. Вот.
2: Эти конфеты? Почему же они отравлены? Вот водичка, напейся.
1: На почту он пришел и раздает конфеты. В правом кармане отравленные, а в левом не знаю.
2: Дай сюда конфету. Ты говоришь, отравленные? Тогда яд подмешали прямо на фабрике. Смотри, поверхность карамелек абсолютно гладкая. Давай посмотрим другую. Лёшик, Лёшик, ты горячка, а не следопыт.
3: Сур снял одного розового кота, а под ним самодовольно разовел второй такой же. Дураку было понятно, что отравитель не станет заворачивать конфетку в 2 одинаковые бумажки.
2: Автомат на фабрике случайно обернул 2 раза.
1: Ух, я осёл! Но зачем он раздавал конфеты? Если бы отравленные, тогда понятно зачем. А простые? Или он карманы перепутал и своим дал отравленные, а чужим и мне тоже хорошие?
2: Итак, из правого кармана он угощал всех, а из левого кармана по выбору. Так, Лёшик? В лесу он же говорил, что надо купить конфет. Хорошие дела.
4: В левом отравленные. Точно, дядя Сурен.
2: Не будем торопиться. Романтика хороша в меру, гвардейцы. Думаю, что все объяснится просто и не особо романтично.
1: Шпионы! Тут не до романтики.
2: Никто не имеет права обвинить человека в преступлении, не разобравшись в сути дела. Поняли?
1: Поняли. Но мы же не юристы и не следователи. Мы же так, предполагаем просто.
2: Не юрист? Вот и не предполагай. Если я скажу тебе, что возможно, понимаешь, возможно, Киселев затеял ограбление. Горячка, ты будешь считать его виноватым. А так даже думать нельзя, Лешик.
1: А что можно?
2: Изложить факты Павлу Остаповичу, когда он придет. Только факты. Долгонько же он.
4: Он обещал быстро прийти. Говорит, освободиться и живой ногой явится.
3: Сур посмотрел на часы.
1: Я понял его. Он думал о Степке. Но кто разыщет Степку лучше, чем милиция? Мы стали ждать. Сурен Давидович велел мне быть в кладовой, а сам пошел в стрелковый зал. Валерка побежал во двор высматривать капитана Рубченко. А я все думал, если в пеньке хранится оружие, с конфетами передаются, предположим, записки, то почему все хватались за сердце?
4: Дядя Сурен! Дядя Павел пришел!
1: Павел Остапович Рубченко – друг Сура. Я чуть на шею ему не бросился, когда он вошел. Большой, очень чистый, в белоснежной рубашке под синим пиджаком. Он редко надевал форму.
7: Здравия желаю, пацан.
8: Здравия желаю, товарищ капитан.
7: Какие у вас происшествия? Пока вижу, проводите чистку оружия. Опять школой пренебрегаешь.
8: У-у-у, такие происшествия. Вы Степку не видели?
7: Нет, Степку не видел. Что стряслось?
2: Вот наш докладчик. Алёша, серьезный человек. Рассказывай подробно, пожалуйста.
1: Я стал рассказывать и волновался, чем дальше, тем пуще. А когда я добрался до разговора о конфетах, первого, еще на проселке, хлопнула входная дверь, и в кладовую влетел Степка.
2: Вот так-так.
4: Сурен Давидович, я...
1: Степан порывался сходу что-то сказать, и вдруг побелел, как стенка. Что за наваждение, подумал я. Упустил он гитариста, что ли? Степка встал у двери, уперся глазами в пол, как воды в рот набрал. Таким белым я его еще не видывал. Сур быстро увел Степку под окошко, посадил на койку и налил воды, как мне только что. Степка глотал громко и выпил 2 стакана кряду.
7: Набегался, хлопчик. Вода не холодная в графине? Напьешься холодного, раз, и ангина.
2: Степа принимал участие в этом деле. После Алеши он тоже кое-что расскажет. Хорошо, Степик?
4: Как скажете, Сурен Давидович.
1: Так вот, Павел Остапович, на поляне никаких следов не было. Я все осмотрел.
7: Так-так, не было следов. Так-так, подожди, Алеша. А ты, Степан, до самого города проехал в такси?
4: До места доехал.
7: Куда же?
4: Въехал в ваш двор со стороны улицы Ленина, через арку.
7: Они тебя обнаружили?
4: Я спрыгнул под аркой, не обнаружили.
7: Молодец, ловко. Проследил, что они делали впоследствии.
1: В эту секунду Сурен Давидович щелкнул затвором винтовки, которую чистил, и пробурчал.
2: Каковы мерзавцы, патрон забыли в стволе.
7: Прошу не мешать. Речь здесь идет о государственном преступлении.
1: Во, я чуть не лопнул от гордости. Говорил я им, говорил, шпионаж. Я страшно удивился, почему Степка не обрадовался, а сказал тихим, отчаянным голосом.
4: Сурен Давидович, вон он, Рубченко. Он тоже хватался за сердце перед пеньком. Он пятиугольник 200. Я видел.
1: Мы замерли. Мы просто остолбенели, представляете? И капитан сидел неподвижно, глядя на Степку.
2: Остапыч, как это может быть?
7: Объясню без свидетелей. Государственная тайна.
4: Объясняйте при нас.
2: Остапыч, как это может быть?
7: Пустяки, пустяки. Ничего не может быть.
1: Тут Рубченко живо завозился руками у себя на груди. И поперек комнаты вдруг ширкнуло прозрачное пламя. Щелкнула винтовка. Я ничего не понял еще, а капитан Рубченко уже падал со стула. Сурен Давидович смотрел на него, сжимая винтовку. И из стены, из громадной черной дыры сыпался шлак. Дыра была рядом с головой Сура. Мы будто остолбенели. Павел Остапович падал головой вперед. Медленно-медленно, в полной тишине. Капитан грудью и лицом опустился на половицы. А из-под его груди снова ширкнуло пламя. Ударило под кровать, и оттуда сразу повалил дым.
8: Валерка, сейчас же прекрати истерику. Надо помогать Сурену Давидовичу. А еще гвардеец.
1: В кладовой остро пахло дымом. Сурен Давидович затащил Павла Остаповича на кровать, а сам стоял над ним и ударял себя по лбу кулаками. Он совсем задыхался от астмы.
9: Ой, о, проклятие! Друг, как же так?
1: Я все еще думал о случайном выстреле.
3: Как же Сур, такой опытный стрелок, мог случайно выстрелить, доставая патрон из ствола?
4: Алёш, посмотри на стол!
3: На столе лежал поразительный предмет. Он был ни на что не похож. С первого взгляда он смахивал на стальную палку. Но стоило секунду приглядеться, чтобы понять, эта штука не стальная. И даже не металлическая. И не палка уж наверняка. Зеленовато-блестящая. На одном конце был черный, очень блестящий кристалл. А у другого конца выступали две пластинки, вроде двух плавников. Похожи на хвост кальмара или каракатицы.
4: Видел? Это бластер!
3: Бластер? В некоторых фантастических рассказах так называются ружья, стреляющие антиматерией. Или лучевые. В рассказах, но мы-то были не в рассказе, а в доме 3 по улице Героев Революции, в подвальном этаже, переделанном под тир. И здесь на столе оружейной кладовой вдруг оказался бластер, который принес под пиджаком капитан Рубченко, заместитель начальника милиции. Теперь я понял, что за пламя ширкало. Почему в бетонной стене выжжено углубление? И главное, почему выстрелил Сурен Давидович? Он защищал нас.
4: Бластер холодный. Это спуск, Сурен Давидович, эти вот крылышки. А Рубченко, он предатель, а вы его жалеете.
9: Ты мой мальчик. Степан, слушай меня. Если Павел Рубченко предатель, то и я предатель. Таких людей, как он не только честный воин, не только храбрый и добрый человек. На моих глазах он 20 лет проработал в милиции и на фронте, и всегда был настоящим рыцарем. Мы потеряли много времени. Необходим врач. Кто позвонит в скорую помощь? Ты, Лёшик, придержи дверь, а бластер я запру в шкафу. Ах, Остапович, ах, Остапович, лучше бы я...
3: Он 100 раз дал бы себя сжечь этим бластером, лишь бы не стрелять в друга. Но он выстрелил, спасая нас.
9: Нет, в скорую нельзя обращаться. Степа, Алёша, загляните в 4-й подъезд, квартира 61. Доктор Анна Георгиевна, пригласите ее сюда.
4: А что сказать?
9: Скажите, что у нас раненый.
4: Правильный приказ. Вдруг эти с бластерами уже и на скорую пробрались.
3: А зачем им прибираться? И доктор Анна Георгиевна, она тогда тоже могла пробраться.
4: Чудной. Она же пенсионерка. Дома принимает. Видишь табличку? Доктор А.Е. Владимирская. А он меня было того, Рубченко ваш.
3: Он же не в тебя из бластера стрелял, в Сура.
4: Да нет, не из бластера. Он так, глазами что ли. Я будто помер на полсекунды.
3: Ой, и у меня на почте похожее было. Но тут дверь отворилась.
10: Мы к доктору! В тире лежит раненый!
3: В прихожую выскочила женщина в белом халате, с чемоданчиком, совершенно седая. Она стремительно оглядела нас синими эмалевыми глазами.
11: Раненый в тире? Так что ж вы стоите? Бегом!
3: Мы едва поспевали за этой седой женщиной в белом халате и с чемоданчиком. Вот так пенсионерка. Степка повел докторшу по коридору в кладовую. Сурен Давидович был в кладовой наедине с Рубченко.
9: Здравствуйте, Анна Георгиевна. Вот.
11: Вижу. Меня зовут Анна Егоровна. Ого. Детей за дверь.
3: Она достала стетоскоп из чемоданчика. Мы, конечно, остались в комнате в дальнем углу под огнетушителями. Анна Егоровна что-то делала со стетоскопом. Вздыхала. Потом бросила прибор в чемоданчик.
11: Давно произошел несчастный случай?
9: Убийство. Произошло 20 минут назад.
11: Ого. Но все-таки что здесь делают дети?
4: Мы свидетели.
11: Моя помощь здесь не требуется. Смерть наступила мгновенно.
9: Анна Георгиевна.
11: Меня зовут Анна Егоровна.
9: Прошу прощения. Я буду вам крайне благодарен, если вы согласитесь нас выслушать. Слово офицера. Вам нечего бояться. Я прошу разрешения, прежде чем задать вам два вопроса. Первый вопрос. Вы ученый врач?
11: Я доктор медицинских наук. Что еще?
9: Когда в последний раз вы выходили из дому?
11: Вчера в 3 часа пополудни. Чему я обязана этим допросом?
9: Доктор, Анна Егоровна, сейчас вы все поймете. Очень вас прошу, присядьте. Прошу. Сегодня 8 часов утра.
3: Сурен Давидович рассказывал совсем не так, как я. Без подробностей, одни факты. Заведующий почтой, старший телеграфист, поездка на такси, оба разговора Феди-гитариста с шофером, история с конфетами, потом капитан Рубченко.
9: С Павлом Остаповичем мы дружили почти 30 лет. Да, 30 лет. И вот он начал поспешно извлекать из-под пиджака некий предмет, подвешенный на шнурке под мышкой. Не пистолет, Анна Егоровна. Я вам его покажу.
11: Странная штука.
9: С конца предмета сорвалось пламя, пролетело рядом с моей головой. Я сидел вот так. Видите, отверстие в бетонной стене. Он прожег за долю секунды. А дети? Здесь были дети, понимаете? До сегодняшнего дня я думал, что подобного оружия на земле нет. На всей земле. Этой штукой, доктор, можно за 5 минут сжечь наш город дотла. Может быть, люди с таким оружием уже захватили почту, милицию, телеграф. Вы понимаете, о чем я говорю?

Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Главный полдень» по одноименной книге Александра Мирера. Действующие лица и исполнители: Алеша Соколов и рассказчик, Иван Абакумов, Степка Ростислав Харин, Сурен Давидович Михаил Багдасаров, Анна Егоровна Анастасия Лапина. А также в спектакле заняты артисты: Максим Керин, Даниил Толстых, Константин Днепровский, Дмитрий Филимонов, Сергей Кутасов, Борис Токарев, Григорий Данцигер, Алена Кищик, Мирослав Харин.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья. Давайте вспомним еще один праздник, который приходился на 8 сентября, когда мы отмечали День языков народов России.
3: С 1967 года, 8 сентября, во всем мире ежегодно проводится празднование по случаю Международного дня грамотности с целью напомнить политикам, специалистам-практикам и обществу о важности грамотности для создания более справедливого, мирного и устойчивого общества.
2: Об этом мы говорим с доцентом кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Татьяной Ивановной Суриковой.
4: Международный день грамотности. Что интересно, общество достигло такой технологической базы, когда неграмотный человек просто оказывается вне общества. Что мы понимаем под грамотностью? Навыки чтения и письма. Даже когда разворачивалась система ликбеза, понимание грамотности было шире. Там были еще основы математики и основы каких-то практических наук, которые нам были необходимы. В России тоже такое было, но здесь это просто было во главу угла поставлено. Получилось, что у нас страна хоть и была малограмотная, но все-таки грамотная. Кстати говоря, грамма – это буква изначально.
2: У меня дедушка, царствие ему небесное, 1908 года рождения. У него было 4 класса образования. Я более грамотного человека в своей жизни вообще не встречала. Он писал без единой ошибки, совершенно изумительным почерком. Он работал на заводе, от простого рабочего закончил начальником цеха. А инженеры его подзывали, оказывали ему чертеж, не могли разобраться. Он тык-тык-тык, они: «О, как же так?» Вот так вот.
3: Грамотность – одно из основных прав человека. Она обеспечивает реализацию и других его прав. Грамотность – это основа для получения человеком более широких знаний, навыков, ценностей, установок и моделей поведения, которые способствуют формированию культуры прочного мира, основанной на уважении равенства и недискриминации, верховенства закона, солидарности, справедливости, разнообразия и терпимости, а также построению гармоничных отношений с самим собой, другими людьми и планетой.
2: Однако в 2022 году по меньшей мере один из 7 взрослых в возрасте 15 лет и старше, а это 754 миллиона человек, не имел базовых навыков грамотности. Кроме того, миллионы детей с трудом овладевают минимальными навыками чтения, письма и счета, а около 250 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет не посещают школу.
4: Что интересно, эволюция понятия грамотность. Первое – это умение читать, но еще и писать. Потом показатель социально-культурного статуса, развития общества. Это вот то, до чего мы дошли. Я думаю, что 8 сентября, как международный праздник, это как раз из этой самой серии. Общество дозрело до такой стадии, мировое общество, что осознало необходимость всеобщей грамотности. Далее – это показатель социально-культурного развития общества. И, наконец, владение определенной областью. Какая только грамотность у нас не бывает. Мы начали с чего? С граммы буквы, с владения чтением и письмом. А сейчас это финансовая грамотность, читательская грамотность, цифровая грамотность, информационная грамотность.
3: В результате перевода информации в цифровой формат и влияния глобализации на языковое разнообразие почти 40% населения мира не имеет доступа к обучению на языке, которым они владеют. Это является серьезной проблемой, поскольку ЮНЕСКО выступает за обучение грамоте на родном языке учащихся в качестве оптимального способа приобретения навыков в области грамотности и повышения качества обучения.
2: И еще раз, что же такое грамотность?
4: Вот это вот понятие расширяет свой ареал за счет словосочетания. Это говорит о двух вещах, на мой взгляд. Первое, что все-таки грамотность изначально, как умение читать, писать, понимать и создавать тексты, лежит в основе всего. Невозможна финансовая грамотность или цифровая, если вы не владеете грамотностью в изначальном смысле слова, если вы не умеете читать текст и извлекать из него

0: смысл, если вы не умеете грамотно писать. Да, в общем, можно дойти до того предела, что вас просто перестанут понимать. К такой вещи, как орфография, часто относятся очень негативно, потому что, фу, какая гадость, вот учить эти правила, какое это занудство. На самом деле нет, это основа взаимопонимания. И в том числе основа и финансовой грамотности, и цифровой грамотности, и читательской, и любой другой.
1: Бросим взгляд в наше прошлое.
0: 20 век, технологическая революция, потом социальная революция, а люди неграмотные. Появляется что? Ликвидация безграмотности.
2: Ликбез.
0: Движение охватывало абсолютно всю страну. Даже если в каком-то населенном пункте было 15 безграмотных, организовывался специальный пункт, ликпункт он назывался. И там этим людям преподавали основы грамоты. От 3 до 7 месяцев были эти курсы, и человек, прошедший эти курсы, получал статус малограмотного. Чему там обучали, как вы думаете?
2: Русскому языку и арифметике.
0: Русскому языку, устному и письменному, и арифметике. Причем, опять-таки, там было много энтузиастов. Вообще, спасибо, что это было. Люди грамотные, скажем, те же самые комсомольцы или там кто-то еще, обучали людей неграмотных. Вся страна взялась за это замечательное дело ликвидации безграмотности. А в 35-м году мы пришли к тому, что все-таки более-менее народ стал грамотным благодаря титаническим усилиям советской власти. И главное, это пропагандировалось на государственном уровне.
1: И вот два аспекта этой проблемы – правильное обучение и обучение именно на родных языках.
0: В советское время был такой термин «единая общность, советский народ». Нам казалось, это казуистика и демагогия. А ведь, как выяснилось, он действительно был. И объединяющее начало, во-первых, русский язык, как язык межнационального общения, и национальные языки. Никто тебя не зажимает. И, кстати говоря, и государственное устройство. Ямало-Ненецкий национальный округ, Якутская АССР. Ну, в зависимости от того, побольше, поменьше, разные статусы тебе присваивали. А пойдите вот в Америку, например, и спросите, есть у них Делаварский национальный округ или только резервация?
3: Делавары – коренной индейский народ в США и Канаде, которые англичане назвали по реке Делавер, а реку, в свою очередь, по имени губернатора Вирджинии Томаса Делавара. Самоназвание индейцев – Лени Ленапе, что означает «истинные люди».
1: А еще по случаю Международного дня грамотности празднику ежегодно посвящается определенная тема. И в 2019-м это была «Грамотность и многоязычие». Тогда лауреатами премии стали проекты из Алжира, Колумбии, Индонезии, Италии и Сенегала. А еще...
3: ЮНЕСКО выступает в качестве ведущего учреждения по проведению Международного года языков коренных народов. Необходимость переосмысления обучения грамоте обусловлена тем, что в 2016 году в интернете были представлены только 5% из 7 тысяч существующих в мире языков, а половине всех разговорных языков мира угрожает опасность исчезновения.
1: Хочется верить, что большинство языков народов России не погибнет в туне. Кстати сказать, в туне, по словарю Даля, это наречие со значениями...
3: В суе, напрасно, без причины, пользы, без надобности.
1: Наречие в туне возникло в древнерусском языке путем сращения предлога «в» и существительного «туни». Оно, в свою очередь, восходит к старославянскому слову со значением «напрасно, даром, впустую». Невольно вспоминается слово «тунеядец».
3: Здесь «туне» – даром, задарма, соединилось с церковнославянским «ясти» – «есть, кушать», что буквально означает «тот, кто ест задарма».
0: Язык – организм развивающийся, что-то в нем остается надолго, вот скажем, сохраняются старые формы, которые сейчас нами воспринимаются как несистемные, выпадающие из правил. Они часто становятся исключениями. И то, что соответствует современной языковой системе. У нас есть «машет», есть «махает».
2: Ну, «махает» –
0: это
2: да.
0: Разговорная форма. Ну, кстати, и вот эти вот новые формы, как входят в язык, сначала они воспринимаются как нелитературные, потом они входят в литературный язык на правах разговорных элементов, а потом просто утрачивают аромат своего происхождения и становятся абсолютно нейтральными. Развитие языковой системы – это касается и слова как такового, и словообразования, и грамматических процессов, вот, скажем, образования форм времени и лица. «Что ты крыльями крыла-то машешь?» – это стихотворение Леонида Мартынова про махаона. «Говори с размахом, не машу я, а махаю, потому что махаон».
1: А как надо учить школьников и студентов русскому языку, чтобы всем нам не было мучительно больно? Поговорим об этом в следующий раз. До встречи.
4: Родная речь с Ксенией Липановой.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
11: Здравствуйте.
10: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
11: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
10: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
11: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
10: Звучит как идеальная система очищения.
11: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
10: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
11: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
10: Знакомая картина. А это может быть не соль?
11: Это может быть сигнал от почек.
10: Никогда об этом не задумывалась.
11: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
10: Звучит как-то очень пугающе.
11: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
10: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
11: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
10: Это вы о чем?
11: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
10: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
11: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
10: 70%? И мы даже не знаем об этом?
11: К огромному сожалению. И знаете, знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
10: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
11: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
10: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
11: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
10: Да, я слышала, это очень больно.
11: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
10: Какая-то очень пугающая картина.
11: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
10: А почему оно так популярно в Индии?
11: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
10: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
11: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
10: И где же создали редунит?
11: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
10: Алтай? Почему именно там?
11: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
10: То есть сочетание природного сырья и науки.
11: Именно.
10: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
11: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
10: А что дает такое сочетание?
11: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
10: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
11: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
10: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит виду НИД бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
11: И еще добавлю, Редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
10: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить Редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
11: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
10: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
11: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
10: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22 03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
13: Словарь русских говоров Забайкалья.
12: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.
14: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области. Минимум 13 мирных жителей ранены в результате ударов правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар-Алла» по саудовским городам в понедельник. Далее подробно. Около 12 тысяч жителей Новгородской области прошли медицинское обследование с июня в рамках регионального проекта «Здоровая семья». Губернатор Александр Дронов сообщил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным.
2: Запустили проект «Здоровая семья». И запустили его в июне текущего года. И за 3 месяца около 12 тысяч жителей смогли уже пройти обследование. Что это за проект? Выезжает бригада врачей, узкие специалисты. И на месте в муниципалитете в течение дня принимают всю семью. Могут пройти обследование и люди старшего поколения, и самые маленькие. 1000 человек отправили на дообследование. И, конечно, вот эта системная работа, сложная работа, там и медики, и система здравоохранения в целом дает свои результаты. По смертности за 7 месяцев 2026 года у нас идет снижение к аналогичному периоду прошлого года. И здесь отдельное слово благодарности всем коллегам из Санкт-Петербурга за поддержку и взаимодействие в рамках заключенных соглашений. Нам не очень помогает, и мы дальше продолжаем с ними работать.
1: Также глава Новгородской области доложил президенту о подготовке кадров для здравоохранения и мерах поддержки медработников в регионе. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Шевченково и Широкое в Харьковской области, а также Новоандреевку Запорожской области, сообщили в Минобороны. О результатах в зоне группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Новоандреевка в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районе Орехово, Преображенки, Юрковки, Балабино. Уничтожен до 40 украинских военнослужащих, артиллерийское орудие, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Вооруженные силы России продолжили удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины, используемой для перевозки грузов военного назначения из Европы, сообщили в Минобороны России. Также ударными беспилотниками поражен в порту Одессы сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения формирования ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области. Российские войска поразили логистические центры и объекты инфраструктуры ВСУ в 142 районах. Динамика продвижения на фронтах СВО будет сохранена, ни у кого не должно быть сомнений на этот счет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что западным аналитикам и профессионалам все больше становится ясно, исходя из динамики на фронтах, что Россия последовательно идет к достижению своих целей.
4: Вы знаете, и ранее тоже было большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения. У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на фронтах, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей. Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет.